0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Границы существуют только в нашей голове. И на наш мозг влияет практически все. Что мы читаем, что смотрим, какие люди нас окружают и так далее. Все это формирует нас. Мы можем находиться в обстановке, которая нас тянет вниз, или в обстановке, которая помогает нам расти. А также в наших силах самостоятельно расширять свои границы. Вот 5 советов, которые помогут вам расширить пределы своих возможностей. Совет номер 1. Определите, какие страхи сковывают ваши действия. Чтобы расширить пределы своих возможностей, нужно сначала осознать, с чем имеешь дело, что пугает вас, что вы боитесь признавать. Успех приходит тогда, когда вы смотрите своим страхом прямо в лицо и признаете свои слабости. Нужно признать тот факт, что бояться – это нормально, и честно исследовать свой страх. При ближайшем рассмотрении страха вы поймете, что он не более, чем заложенная когда-то неправильная установка. Страха как такового не существует. Совет номер 2. Заставляйте себя прилагать дополнительные усилия, даже если это кажется невозможным. Вы можете думать, что отдаете делу на все 100%, но вряд ли это так. Откровенно говоря, так не бывает. Это чистые выдумки. Приложить дополнительные усилия значит совершить еще одно необходимое действие. Это боль, которую вы готовы терпеть, пока не получите то, что хотите. Обычно люди не любят выкладываться на полную. Мы тратим время, умственную энергию и эмоции, пытаясь выглядеть хорошо, а не работать на результат. Мы обсуждаем план вместо того, чтобы работать над ним. Мы находим оправдание своей посредственности. Если мы хотим быть успешными, нужно делать больше. Гораздо больше. Совет номер 3. Не беспокойтесь о том, что подумают другие. Не нужно быть так сильно озабоченным тем, что о нас подумают другие люди. В 90% критика – это просто зависть чужому успеху. Как правило, критики и сами бы не прочь стать такими же, как и те, кого они критикуют. Но они себе не позволяют это сделать. Как говорится, тот, кто может, делает, а тот, кто не может, просто критикует. Конструктивной критики очень мало, и ее порой даже не хватает. Поэтому тот, кто вас критикует, в большинстве своем просто хочет вас затормозить и не хочет, чтобы вы продвигались вперед. Поэтому не слушайте ограничения других людей, продолжайте делать свое дело, продолжайте двигаться вперед. Совет номер 4. Сознательно выбирайте сложные ситуации, которые вполне могут обернуться неудачей. Любой может стать победителем, когда победа дается легко. Это не вызов. Однако именно так поступает большинство из нас. Мы побеждаем, если не требуется прилагать много усилий. Если же вы хотите раздвинуть границы своих возможностей, вам нужно смириться с вероятностью неудачи и многим рискнуть. Скорее всего, на пути к успеху вам неоднократно придется падать. Может быть, даже не 10 раз, а 100. Но сильный человек на то и называется сильным, что после каждого падения он поднимается и идет дальше. Совет номер 5. Ставьте все под сомнение. Если вы оказались в каких-то обстоятельствах, это еще не значит, что именно так все и должно быть. Это говорит лишь о том, как обстоит дело сейчас. Раздвинуть границы возможностей – значит увидеть ситуацию такой, какова она есть, и подвергнуть ее сомнению. Бросить вызов реальности. Поверить в то, что ваша воля сильнее обстоятельств. Нет, это не приговор, это только мнение. Вы можете все. Не загоняйте себя в рамки. Границы существуют лишь в вашей голове.
0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.

0: В эфире рубрика «Вкусно, полезно». Это рубрика об обширном разнообразии натуральных продуктов консервного завода Кикуни. И сегодня она посвящена соку манго под брендом Сильбеси. Сок манго имеет богатый тропический вкус и аромат с освежающими кисло-сладкими нотками. Чем же так ценен этот солнечный напиток? Манго – абсолютный чемпион по витамину А и его предшественниками – бета-каротинам. Всего один стакан сока может покрыть добрую часть вашей дневной нормы. А это здоровье глаз, сильный иммунитет, красивая и упругая кожа. В манго содержатся уникальные вещества – полифенолы, особенно мангиферин. Они работают как мощные природные противовоспалительные воины. Это значит поддержка суставов, защита сердца и сосудов от повреждений, помощь организму в борьбе с хроническими процессами. А еще эти вещества помогают нам лучше справляться со стрессом на клеточном уровне. Манго содержит особые ферменты, например, амилазы, которые помогают нашему желудку и кишечнику расщеплять белки и улучшать пищеварение. Он мягко стимулирует работу желудочно-кишечного тракта. Также в соке манго содержится витамин С, Е, витамины группы В и К. Как правильно принимать сок манго? Один стакан в день, 200-250 мл – это оптимальная порция. Лучше пить его в первой половине дня или после физической активности. Идеально сочетать с источником белка или полезных жиров, например, с горстью орехов или ломтиком сыра, чтобы сгладить скачок сахара в крови. Манговый сок – идеальная основа для смузи. Добавьте к нему горсть шпината – источник витамина К и железа, пол банана – это калий, ложку семян чиа – они содержат омега-3 и клетчатку, и немного натурального йогурта. Йогурт – источник белка и пробиотиков. Получится суперполезный и сытный коктейль. Не рекомендуется употреблять сок манго пациентам с аллергией, сахарным диабетом, заболеваниями желудочно-кишечного тракта, заболеваниями почек и в период грудного вскармливания. Манговый сок – это концентрат тропических витаминов, антиоксидантов и противовоспалительных веществ. Включайте этот солнечный эликсир в свой рацион разумно и наслаждайтесь его пользой и вкусом. На сегодня все. Будьте здоровы, друзья, и выбирайте вкусную пользу. До новых встреч в эфире.
1: Будете в Кочубее? Не забудьте включить приемник на частоте 102.0. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

В 18 веке тысячи людей бросали дома и ехали искать золото. В Калифорнию отправились фермеры, моряки и авантюристы. Многие не нашли золото, но именно они построили новые города. Иногда погоня за деньгами меняет историю.

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Давайте немножко про ваш бизнес. Многое меняется. Вы за этот год, я так понимаю, вообще, можно сказать, трансформировались в нечто другое. Вот мы уже за кадром немножко обсудили. То есть, по сути, то, с чего вы начинали, у вас сейчас, ну, я так понимаю, все-таки это до сих пор core-бизнес, да, это такая основная деятельность, но, тем не менее, оно расширяется в абсолютно разные плоскости и планы какие-то там гигантские. Давайте начнем с первого вопроса. Вот мне хочется понять отправную точку. Мне всегда было интересно, я всегда смотрел на большие компании, которые делают какие-то мультиапы, которые вот строят какие-то такие вот совокупность большого количества разных бизнесов и не понимал, что является отправной точкой. Вот делаете вы... там, не знаю, брокер у вас есть, да, вот там банковские услуги есть, и вдруг появляется что-то абсолютно новое, телекоммуникации. Как это вообще, откуда это берется? Вот для меня, например, непонятно. Можно, пожалуйста, пояснение получить, как это происходит?
2: Да, у нас, кстати, уже было, уже, наверное, не брокерской выручки, больше, чем брокерской. Uh-huh. Это тоже для нас прикольно, то есть мы скорее в такую какую-то банковскую группу постепенно трансформируемся. А откуда берется? У нас был очень хороший пример с... Тиньковым, который объяснил в свое время индустрии, наверное, всей постсоветской индустрии, о том, как хороший цифровой банк может дистраптить смежную индустрию. Они просто показали, что они способны аквазировать значительно больше клиентов, чем любая брокерская компания, и у них воронка работает совершенно по-другому. Ну, то есть, если в ответ на, не знаю, там, миллион долларов коммерческих, коммерческого бюджета на рекламу ты получал в брокере, там, при, не знаю, стоимости в $200 за клиента, там, не знаю, условно, 50 тысяч клиентов, то у них получалось 500 тысяч клиентов. Причем, что самое удивительное, у них могло... они могли залить $20 миллионов и получить еще в 10 раз больше клиентов.
1: То есть линейно работало, да?
2: А мы не могли. Ага. То есть у нас просто начинала...
1: Не биться математика.
2: Да, у нас начала дико расти стоимость аквизиции. То есть мы понимали, что у нас просто предел рынка достигнут. Дальше лить не бессмысленно. И так-то дорого. А дальше уже совсем бессмысленно дорого становится. А они показали, что, ну, условно говоря, если мы из общей массы выбирали людей и за каждого клиента там дрались по 2-3 месяца, то они их гребли значительно больше... и потом очень эффективно клиентов банковских конвертировали в брокерских. И выяснилось, если раньше банки не могли с этой задачей справляться, когда они были аналоговыми, то цифровые банки внезапно выяснилось, что ты можешь собрать там условно команду, не знаю, там из 50 человек, умных, правильных, эффективных, они построят себе какую-то апку и бизнес-процесс, и дальше ты можешь миллионы, там, сотни миллионов клиентов обслуживать этим процессом. Он не ломается от масштабирования, грубо говоря. Потому что обучить, не знаю, там 10 миллионов операционистов невозможно.

0: каким-то сложным продуктом, реально невозможным. Поэтому большие банки никогда в них не лезли. Они знали, что их делают всегда плохо. И они не всем нужны, во-первых, эти продукты, а во-вторых, реально, как бы, ну, они не способны просто их качественно оказывать. А тут выяснилось, что способны. И там вот так очень много вещей, они от трастовости, от того, чему человек доверяет вообще, как у него вот процесс покупки происходит. А потом выяснилось, что если у тебя как бы два сервиса есть, какие сервисы комплементарны у тебя там базовому банку в широком смысле слова? Ну, инвестиции комплементарны, как бы сбережения, там, кредиты у тебя, конечно, комплементарны. А потом ты начинаешь смотреть там, страхование. Наверное, тоже комплементарная история, потому что оно нужно для кредитов многих. А в конце концов, там у тебя люди путешествуют, они берут имущество какое-то, там, страхуют. Наверное, тебе нужно добавлять туда страхование. Угу. Дальше, если ты крупный банк, то очень большое количество банков делало страховые компании, чтобы свои риски страховать.
1: Мне кажется, у всех, более того, я прям помню, даже в какой-то момент времени у всех банков появилась вот эта тема. Открываешь карточку, и у тебя бесплатная страховка появлялась там на какие-то вещи, там на путешествия и прочее.
0: Да, а в экосистемах получилось, можно делать более сложные продукты, в том числе многие добровольные продукты, которые раньше было сложно покупать, сложно было продать человеку, то выясняется, что изнутри банковского приложения сложный страховой продукт продать легче значительно, чем вот из ниоткуда. То есть у тебя там трастовость настолько сильно падает, когда ты выходишь из чего-то более-менее привычного для тебя, что там этого клиента вообще невозможно с ним даже разговор начать. А здесь как бы ты начинаешь с ним разговаривать и с кем-то даже договариваешься. А потом выясняется, что ты как бы копишь достаточно много знаний и начинаешь замечать, а на что у тебя клиенты деньги тратят, например. И видишь, что у тебя люди, ну, оказывается, какую-то существенную часть дохода тратят на покупку электроники. И ты понимаешь, а я знаю, какой у него телефон, а я знаю, как часто он его меняет, а я знаю даже, где он покупал этот телефон и почем, если он транзачит через твой банк. А давайте этому человеку дадим возможность прямо из банковской апки сделать предзаказ там нового iPhone, который он выйдет, или нового Samsung. Или как бы дадим ему возможность купить 12-й iPhone, когда вышел 14-й. Или что-нибудь вот в этом духе. Потому что он всегда берет, условно говоря, вот там предыдущие какие-то два поколения назад, вот именно этот клиент. Вот ему так нравится, потому что они подешевели к этому времени, и вот ему кажется, что это классно. И ты опять же видишь, что вот стендалон игроку, который этого не знает, ему этого клиента купить стоит сильно дороже. То есть он не знает, когда ему постучаться, он не знает, кому ему стучаться. Он
1: что
0: начинает,
1: предложить, да,
0: да,
1: и так далее.
0: По площадям шарашить в попытке
1: клиента заинтересовать. Из пушки по воробьям, а вот точечно, да, получается?
0: Да, а ты пришел к клиенту тогда, когда надо, примерно там через два месяца после лонча, как бы нового предложил ему предыдущий. И дал ему какое-нибудь классное спецпредложение, и ему показал этот оффер вообще именно в этот момент. И там тоже магия своя определенная получается. А дальше как бы в любой экосистеме, ну, начинается история. То есть как сделать так, чтобы клиент с тобой больше денег потратил? Ему нужно предлагать услуги, которые ему нужны в тот момент, когда он их готов купить, да еще и по той цене, которая ему там более-менее зайдет. Но его нужно научить этим пользоваться, на самом деле. Для этого какие-то инсентивы надо разлить, потому что иногда нужно, ну, действительно потратить какое-то количество денег, дать какие-то купоны, дать какие-то возможности, какое-то очень выгодное предложение. Один раз заказал, второй раз заказал. Дальше люди привыкают, им начинает это нравиться, они готовы честную цену этого продукта платить, тебе не обязательно каким-то лютым демпингом заниматься. Но научить зачастую человека нужно, потому что как бы все новое отталкивает, тебе нужно какой-то существенный инцентив, чтобы вот просто этот барьер преодолеть, суметь в какой-то момент времени. То есть там продукты, например, заказ продуктов. На самом деле рынок продовольствия, торгового вообще продовольствия, даже в Казахстане там миллиардами долларов исчисляется, он тупо большой. То есть средняя маржа в продуктах, ну, типа там 20-35% плюс-минус по валовой марже, которую там магазины имеют в офлайне. По идее, как бы, ну, классно, да? То есть у тебя на столе лежит там, ну, как минимум миллиард долларов чистой маржи от торговли этими продуктами. Что выгоднее человека притащить в магазин, чтобы он там закупился, либо продукт ему притащить домой, который он выбрал, то на самом деле кажется, что это уже тоже не абсолютно очевидная история. Может быть, ему выгоднее вообще притащить продукты домой, если у тебя хорошо настроена логистика, если ты правильно агрегируешь заказы, если они достаточно плотно распределяются по городу, и у тебя курьер эффективно загружен, ты хорошо все это планируешь, то выяснится, что тебе реально дешевле ему просто эти продукты привезти домой, чем тащить его в магазин за этими продуктами. И для человека это будет, скорее всего, удобно, если он тебе доверяет. А кому он, опять же, доверяет? На самом деле, люди банкам доверяют. Ну, скажем так, люди банкам доверяют больше, чем не банкам. Поэтому, опять же, у тебя и здесь определенное конкурентное преимущество есть, появляется.

0: Мне кажется, здесь очень важная составляющая. То есть, с одной стороны, это удобный продукт, я не знаю, там, user experience и так далее, и так далее, и так далее. Маркетинг какой-то. С другой стороны, мне кажется, очень важная составляющая просто в целом бренда. То есть, за счет того, что вам на рынке в разных областях довольно долго удается вот эту вот марку держать, скажем так, то когда появляется какой-то продукт, человек такой, а, ну, это вот эти ребята, как бы я им доверяю. Давайте немножко про бренд. Вот смотрите, как бы, понятное дело, классный продукт — это хорошо, но как бы классный продукт не равно сильный бренд. Что, на ваш взгляд, в сегодняшнем мире является составляющими сильного бренда? То есть вот если я строю компанию, что мне нужно делать для того, чтобы мой бренд набрал как бы вес и силу, чтобы люди начали любить его, верить ему, доверять и приходить на его продукты в будущем?
1: Доверие — это один из главных продуктов экосистемы. Я вот выступал, как у нас был замечательный шахматный турнир в Нью-Йорке, и мы делали конференцию в один из выходных дней. И, у меня было такое задание, мне надо было сделать как бы chess and finance в такую дискуссию, как это между, что общего между шахматами и финансами. Mm-hmm. И я как раз сказал о том, что ну, как бы вот экосистема — это и есть шахматная доска, а король в ней — это доверие. И на самом деле, как бы у тебя все фигуры так или иначе как бы работают с одной целью — увеличить количество доверия, общего доверия к экосистеме. Mm-hmm. То есть они должны защищать короля, на самом деле, эффективно взаимодействовать друг с другом. Поэтому, да, доверие — вообще первичная история для всего. Есть сервисы, которые сами по себе более трастовые, есть сервисы, которые менее трастовые. Есть сервисы, которым люди легко доверяют деньги, есть сервисы, которым люди деньги доверяют очень тяжело. В этом смысле, например, банк достаточно хороший генератор доверия. Отношения с банком долгосрочные, как правило, в большинстве случаев. И клиент, если приходит, этого нелегко добиться обычно, но потерять его тоже достаточно тяжело. Мобильный тариф клиенты меняют легко. На самом деле, в среднем в Казахстане меняют чаще, чем раз в год. И это большая трагедия для мобильных операторов, потому что они очень много денег тратят на реаквизицию своих же собственных клиентов. А вот, повторюсь, банки, они раз в год совсем не меняют. То есть в банке клиент живет очень долго, как правило. То есть он живет годами. И вот твоя сила, во-первых, в том, что доверие — это результат успешной совместной деятельности в том числе. То есть когда люди тебя понимают... Ну, то есть, когда им кажется, что они тебя понимают, и когда они от взаимодействия с тобой получают то, чего они ожидают получить, наверное, и рождается в какой-то мере это доверие.
0: То есть, условно, совпадение ожиданий с реальностью, да?
1: Да, то есть вот у вас должен быть, во-первых, опыт совместной деятельности, и этого опыта совместной деятельности должно быть много. То есть вот на выборах есть такая история, как касание. То есть тебе нужно сделать 7 там разных касаний к своему избирателю для того, чтобы он за тебя проголосовал. Mm-hmm. В маркетинге все то же самое. То есть на самом деле в каких-то сервисах нужно сильно больше трастовать, чем в выборах. Ну, то есть иногда добиться голосования, не знаю, там, за президента сильно легче, чем добиться открытия банковской карточки.
0: Ну да, потому что банковская карточка для тебя — это твои деньги конкретно.
1: А тут, в общем, какой-то непонятный чувак. Да, такое бывает.
0: Нет прямой корреляции.
1: В общем, суть в том, что те же самые. Тебе надо делать разные касания. И в этом смысле экосистема тоже крута, потому что ты можешь касания набирать разными способами. То есть ты ему, не знаю, там, продал продукты, продал ему авиабилет, продал ему билет на концерт, продал ему страховку, продал ему, в конечном счете, не знаю, там, ипотеку. После этого он тебя с удовольствием с тобой будет инвестировать, покупать сложные продукты какие-то, для которых доверия нужно сильно больше. Uh-huh. То есть ты как бы сойдешь по лесенке. Опять же, в каналах коммуникации. То есть он тебя знает как человек, не знаю, там знает твою семью, или ему кажется, что он знает твою семью. Он там видел твое интервью, он читал твой пост в Инстаграме, он ему понравился. То есть это тоже разные коммуникации, которые мы делаем с людьми, чем понятнее мы становимся для людей, чем больше этих разных коммуникаций мы набираем, тем, на самом деле, в конечном счете, кажется, что нам люди будут больше доверять. И, безусловно, бренды легче всего всегда ассоциируются с людьми. Это и сила, и слабость. Есть бренды, которые, наверное, вещи в себе. Ну, например, там JP Morgan. Джейми Даймон, наверное, крутой чувак, но JP Morgan сильно более известный бренд, чем Джейми Даймон, как его CEO. Mm-hmm. На самом деле, очень сложно построить бренд, который становится выше основателя. Но если ты являешься основателем, то, скорее всего, как бы люди доверяют людям, в конечном счете, а не компаниям. Поэтому ваша целостность в отношениях в коллективе, в ваших отношениях с клиентами и ваша понятность и прозрачность будет определять доверие к вашей семье, к вашей компании, к вашим сотрудникам и к прочим вещам. То есть доверие такая достаточно интегральная штука, ее очень важно поддерживать. То есть нельзя его

0: Ну и, наверное, такая тоже относительно очевидная история, что вот Америка, она вся держится... Почему доллар такая классная штука? Потому что американцы, правда, считают доверие очень важной ценностью. То есть они как-то очень давно уже кайфуют от того, что они доверяют друг другу. И это, ну, то есть они там чеками платили, не знаю, вот там лет 10, наверное, назад только перестали платить. То есть люди приходили в продуктовый магазин, писали тебе чек, ну, там, как бы, вот, разрешают ему банку с моего аккаунта списать $14.15 за вот эти продукты. И черт его знает, есть эти $14 или нет. То есть ты отдаешь этот чек, и люди доверяют тому, что, как бы, они своему банку отдадут потом твой чек, и на твоем аккаунте будет достаточно денег для того, чтобы, как бы, рассчитаться за эти продукты.
1: Да.
0: Блин, эта тема работала десятилетиями. Несмотря на то, что они не умели проверять эти чеки очень-очень долго. И с кредитками все то же самое было, на самом деле, поначалу. Прежде чем научились все электронно делать авторизации, проверять твой баланс, делать кучу других каких-то сложных, гораздо более вещей, которые мы, кстати,
1: осваивали. По сути, у тебя шла транзакция, да, как бы формально, а в реальности транзакция происходила уже позже сильно.
0: Да-да-да, то есть они буквально, то есть ты делал слип и отправлял по почте в свой банк, твой банк отправлял его в банк, который выпустил твою карту, и они там только потом разбирались вообще.
1: Так, что произошло, да?
0: Что произошло, да. И эти расчеты, они поэтому и были кредитными все эти карты, что если тебе вообще карту золотую дали, то ты уважаемый человек, тебе вообще можно доверять. Кому попал...
1: Статус. Тогда до сих пор тем уже у них тянется в American Express и так далее, что там статусные карты эти.
0: Это прикольно. То есть, условно говоря, бедному человеку не дадут платиновую карту.
1: Да.
0: Это как бы показатель как бы того, доверие, что да, это показатель твоего кредитного лимита. Угу. Вот прям визуальный показатель. То есть ты можешь не звонить в банк и знать о том, что ну, как бы этому человеку доверяют десятки тысяч долларов, если ему платиновую карту дали. А вот если у него там зеленая карта, то, ну, условно, ему доверяют $1000, какие-то там небольшие. Ну, то есть, если ты не можешь проверить баланс там и авторизацию, спросить у самого Амекса, сколько можно ему тратить, ну, ты там можешь предположить, что $1000 там, ну, наверняка можно взять.
1: На основании цвета карточки.
0: Да-да-да, абсолютно. Это, повторюсь, вот общество, которое это доверие очень долго капитализировало, потому что, понимаешь, можно не строить сложные авторизации, кибербезопасность. Если у тебя относительно низкий криминал, люди друг другу доверяют, можно платить чеками. И это, в принципе, удобно. В магазине выписал чек, отдал его, все. Для тебя транзакция совершилась. А что там банки потом через 2 недели друг с другом рассчитаются, тебе уже пофигу. А для тебя, как для юзера, продукт работает хорошо. Поэтому, на самом деле, как бы развитые страны с высоким уровнем доверия, такие как Соединенные Штаты, очень медленно внедряют любые инновации. У них и так все хорошо.
1: Ну да, это же как раз история про чеки. Я помню первый раз, когда я в Штатах соприкоснулся с этой темой, мне сказали, выпишите чек. Я такой, в смысле чек? Мне говорят, чековая книжка у вас есть? Я говорю, какая чековая книжка? Потом я понял, что они не шутят, что физически есть чековая книжка. Но дальше удивление было здесь. Когда я приехал сюда...
0: С чековой книжкой.
1: Я приехал сюда, да, и я впервые снимал квартиру, и мне говорят, нужно 4 чека положить. Я говорю, какие чека? Мне говорят, ну, у вас же бы счет открывали в банке, у вас есть чековая книжка. И я такой, серьезно? То есть я буквально должен на бумаге написать сумму? Они говорят, да, и более того, мы вас не спишем, а у вас есть 4 чека, вы их положите, и мы у вас в дату вот назначения будет списание. Я думаю, господи, какой ужас. И эта штука, как бы, и самое смешное, это работает, и как бы, и вот этим пользуется, и зачем это менять? Класс. Финальный блиц. Книга, которая жизнь поменяла.
0: Да не было у меня такой книги.
1: Тоже подходит ответ. На ваш взгляд, в следующее десятилетие какой самый важный навык для предпринимателя, который хочет преуспеть в текущем или в своем будущем бизнесе?
0: Адаптивность, конечно. То есть, ну, надо продолжать учиться и адаптироваться, не бояться рисковать.
1: Окей. Совет себе 18-летнему.
0: Даже не пробуй никакой алкоголь, больше занимайся спортом и меньше вообще переживай по какому-нибудь поводу, все будет круто.
1: Супер. Спасибо большое, Тимур. Очень интересно всегда пообщаться. И не знаю, как так происходит, но вот именно от вас я слышу какие-то вещи, которые в моменте времени мне очень резонируют и отвечают на мои собственные запросы. Это всегда, на самом деле, очень ценно. И я всегда понимаю то, что нас смотрит огромное количество предпринимателей, у которых тоже в этот момент времени есть эти же самые вопросы, и они получают очень важные ответы. И так что спасибо вам большое за время. Спасибо, что в своем плотном графике несколько часов на меня и на наших слушателей. Это нереально круто.
0: Да, вы умеете классные вопросы задавать. Спасибо вам большое.
1: Спасибо. Пока.
2: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог FM.

0: Мысли вслух.
1: Петр Горяев, доктор биологических наук.
2: Оказывается, и мы это увидели сами в своих экспериментах, последовательность нуклеотидов ДНК, которые составляют тексты, они еще построены по законам красоты. И если вы делаете простейшую вещь, которую сейчас уже делают, каждый нуклеотид, вот каждая буквочка в генетическом тексте, она имеет определенный спектр, спектр частот. И если ты эти частоты, вот всего 4 буквы в ДНК, аденин, гуанин, цитозин, тимин, если ты их перевел, так сказать, на частоты человеческой речи, на килогерцовый диапазон, и ты начинаешь проигрывать, так сказать, молекулу ДНК как нотный стан, как нотную запись, то ты слышишь музыку. Потому что ДНК построена по законам красоты. А музыка построена по законам красоты. А если ты туда ввел вот неправильные, так сказать, последовательность нуклеотидов за счет вот трансгенных вот манипуляций, то возникает какофония. Знаете, какофония, которая убивает людей. Сейчас на Западе, особенно в Соединенных Штатах, продают просто... Это целая индустрия, когда продают музыку генов. Вот их, так сказать, привязали к нотным знакам, так, как я вам сказал, за счет частот. Более того, белки то же самое. Белки – это копия ДНК, только как бы на другой, переведенные на другой язык. Белки тоже издают музыку. Если ты правильный белок, он будет давать правильную, хорошую мелодию. Потому что все в мире построено по законам красоты. Но кроме красоты есть еще хаос, которому биосистема противостоит. И если такой хаос внедряется в молекулы ДНК или в белки, то вы получаете генно-белковый хаос, звуковой. А если все правильно, будет прекрасная мелодия. Потому что нормальные гены дают очень просто великолепную мелодию. Вот мы этим занимались, и очень много сделали таких программ, и давали людям. Каждый человек имеет свою мелодию. Если ты считал информацию, например, с его капли крови, то это можно превратить в музыку. Более того, все в природе построено по законам гармонии и красоты. А это противостоит хаосу. Вот, например, мы считали информацию с одной из звезд созвездия Плеяд. А Хабловский снимок взяли, хороший снимок, да? Взяли наиболее яркую звезду на фотографии. И эту фотографию считали лазером. Проецируя, так сказать, лазерный пучок на звезду. По определенному алгоритму получили музыку. Музыка была потрясающая. Я показывал композиторам. Это, говорит, неземная какая-то фантастическая музыка.
1: Петр Горяев, доктор биологических наук.
0: Мысли вслух.

0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. В устойчивых выражениях отразились не только обычаи, традиции горцев, но и суровые условия жизни и кодекс неписанных правил кавказцев. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».
1: Акул бармактава лежида. Ум не в папахе, а в голове. Акул бармактава лежида. Авайва лахайла сив патахжида. Истину скажешь, рот искривится. Авайва лахайла сив патахжида. Ахзур халади кайса дедежидач. Из тысячи теть одна мать не получится. Ахзур халади кай садидежидач. Аджуз касак ахай Балканди кэциволда. Конь под слабым человеком захромает. Аджуз касак ахай Балканди кэциволда. Акуналди устар жедач. Лишь увидев, мастером не сделаешься. Акуналди устар жедач.
0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».

0: Разные мысли.
1: Легендарные лидеры, выступая публично, меняют представление людей о мире и о себе и настраивают слушателей на нужные действия. Цель хорошего выступления – достичь ощущения единства с аудиторией, передать ей свои взгляды и ценности, заставить поверить в ваш план и начать действовать. На первом шаге выступления вы занимаетесь захватом внимания аудитории. Здесь важны масштаб, чувство общности, эмпатия, готовность говорить о боли и признать горькую правду. На втором шаге внимание слушателей должно быть сфокусировано на ваших целях и плане. Тут нужны простые и понятные формулировки, четкие сроки и способы достижения целей, представление конкретного результата. Третий шаг – вовлекающее действие, которое обновляет и укрепляет связь оратора и аудитории. Здесь следует суммировать цели и планы и дать понять людям, что сейчас – лучший момент, чтобы начать действовать. Четвертый шаг – представление личных ценностей и обоснование вашей позиции и вашей уверенности. На этом шаге надо показать непоколебимую веру в то, что цели будут достигнуты. Пятый, финальный шаг – объединяющее и воодушевляющее послание слушателям. Он заканчивается воодушевляющей формулой, в которой должны быть объединяющая эмоция, апелляция к авторитету и уверенность в счастливом будущем. Каждый из пяти шагов важен. Можно конфигурировать приемы по своему усмотрению, но шаги должны быть пройдены по порядку. Каждая последующая часть выступления немного короче предыдущей. Люди любят простые, ясные концепции, которые можно пересказать в нескольких словах. Но за внешней простотой должны стоять богатое содержание и эмоции. Эмпатия, практичность и уверенность в лучшем исходе дела – главные качества, которые успешный лидер должен показать в ходе выступления.

0: Дагестане 4 часа.
1: Время. Диалог ФМ. Будете в Кубачи? Не забудьте включить приемник на частоте 104.2. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. В устойчивых выражениях отразились не только обычаи, традиции горцев, но и суровые условия жизни и кодекс неписанных правил Кавказа. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».
1: Абдал хамадли урух хайра, ама урухи алли, тоша эс хайра. Дурак легко не испугается, но если испугается, невозможно остановить. Абдал хамадли урух хайра, ама урухи алли, тоша эс хайра.
0: Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».
2: Говорим по делу. Звучим для души. Радио.

0: Цитаты, высказывания, афоризмы.
1: Михаил Токовинин, основатель компании Amo-CRM.
2: Вот я, например, считаю, что очень сильно повлияет появление нормального перевода. Мы недооцениваем потери мировой экономики от перевода. Что, например, русские не потребляют, не знаю, китайский контент, китайцы не потребляют русский контент, тяжело торговать. Это сильно повлияет на многие индустрии, и в этом можно найти возможность. А мы находимся вот завтра. Я считаю, что, конечно, огромная история – телемедицина. Ну, потому что нейросети, диагностика, большие данные совершат революцию в медицине, как, не знаю, Яндекс.Такси совершил революцию в транспортировке, ну или Uber. Вот мы сейчас видим супертренд на деглобализацию. Похоже, что это надолго. Что это означает для локальных рынков? На всех локальных рынках будет возможность сделать локальные копии Uber. Вот, например, Booking. Кто сказал, что Booking не запретят на Бали через 2 года, если уж мы пошли в эту сторону? Вот был такой островок. Я помню, на одной тусовке в Сан-Франциско в 2011 году был один из кофаундеров островка. И я помню спор за столом, что кто-то говорит, ну это же плохая идея. Вы просто копия Booking, какой смысл? А он говорит, а зачем нужна оригинальная идея? Огромный рынок, если мы даже просто делаем свои 5%, ничего не сочиняем, ничего изобретать не надо, супер возможность. Ну, тогда они так рассуждали. А сейчас еще лучше. Сидел этот островок, никого не трогал, вдруг бац, и они в России монополист. Ни с того, ни с сего. И это же может произойти везде в мире. Инфлюенсеры – очень большая супер тема. Принципиально меняется рынок медиа, когда у тебя, вот читал, какая-то модель в OnlyFans за 4 года заработала 60 миллионов долларов. Один человек, просто, без ничего. Фантастика. И это будет супертренд. Это будет суперизменение всего медиапространства. Будет немножко серьезное изменение рекламных моделей. А если мы на это накладываем еще и суперперевод, когда у тебя на лету в браузере любого блогера можно любой язык перевести. Огромные возможности.
0: Мысли вслух.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия Зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Селение Хив. Одно из древнейших табасарано-лезгинских селений, история которого до сих пор мало изучена. Время образования селения неизвестно, но по некоторым данным на его месте находился город Гердишан. Известно, что Хив неоднократно подвергался нашествию иноземных захватчиков. Так, во время прихода на Рича в 1239 году монголы разрушили мечеть возле минарета и разорили село. Также через Хив прошли войска Надиршаха, опустошая и разоряя все на своем пути. Оставшиеся в живых хивцы построили небольшое село. Дата начала строительства, естественно, неизвестна. Однако палеографические материалы, сохранившиеся в виде надписей на могильных памятниках, дают возможность раскрыть некоторые тайны истории села. На восточном кладбище села Хив в марте 1966 года была обнаружена самая ранняя датированная эпитафия Северного Кавказа. Это могила, принадлежащая некому хаджи, который умер в 320 году. В селении было около 10 тухумов. Наиболее крупными и влиятельными из них были семьи Сейдяр, Газияр, Кафхяр, Бастяр, Рягим и Ханяр. Представители этих тухумов имели много земель в своем владении. Из своей среды они и назначали главу села. Пастбища были общественными. Все имели одинаковое право на пользование ими. А вот сенокосные участки были и частные. В селении жили умелые мастера – плотники, каменщики, кузнецы и специалисты других ремесел. Некоторые результаты их труда сохранились и до наших дней.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия Зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в Маджалисе? Не забудьте включить приемник на частоте 95.1. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Всем привет, друзья! Вся наша жизнь состоит из маленьких, но регулярных действий, которые мы делаем каждый день. Даже небольшое изменение привычных действий может направить жизнь в совершенно другом направлении. И сегодня я хочу рассказать о 5 самых токсичных привычках, которые медленно и незаметно отравляют нашу жизнь. Итак, поехали. И первая привычка – это брать телефон сразу после пробуждения. Задумайся вот над чем. Ты же не приглашаешь всех своих знакомых и незнакомых людей в свою спальню сразу после пробуждения для того, чтобы они наперебой делились с тобой тем, как у них дела, тем, какие новости произошли в их жизни и так далее. Но ты же не делаешь этого. Но на самом деле, именно это ты и делаешь, когда ты просыпаешься и открываешь свои соцсети. Ты начинаешь закачивать в свой мозг тонны какой-то непонятной информации из чужих жизней, которые никак не могут повлиять на твою собственную жизнь. Поэтому первый час после пробуждения ни в коем случае нельзя брать в руки телефон. Это время лучше посвятить самому дорогому человеку в нашей жизни – самому себе. Это время можно посвятить каким-то практикам, тренировкам, йоге, медитации, написанию дневника, составлению плана на день, каким-то своим хобби или обучению. В любом случае, время, проведенное наедине с самим собой, позволит вам лучше понять самих себя и лучше понять, что вам нужно делать. В итоге это позволит вам прожить этот день гораздо более осмысленно и эффективно. Вторая токсичная привычка – это пытаться всем угодить. Да-да, быть славным парнем – это, конечно, здорово, эта стратегия может быть даже выигрышной, но в большинстве случаев –

0: Чем короче контент, тем он бесполезнее и вреднее для нашей дофаминовой системы. Короткий контент развивает клиповое мышление, ухудшает концентрацию внимания и усидчивость. Жизнь — это не ТикТок, это достаточно долгосрочная история, которая длится десятилетиями, и нужно уметь смотреть на нее масштабно. И этого не происходит, когда мы листаем ТикТок. Мы начинаем бегать за бесконечными сиюминутными дофаминовыми удовольствиями, не видя полной картины. Поэтому, если уж и потреблять контент, то лучше это будет длинный контент. В идеале, конечно, это должна быть объемная художественная литература, но камон, кто сейчас готов читать «Войну и мир»? Поэтому уж лучше пусть это будут YouTube-видео вместо ТикТока и какие-нибудь статьи вместо Твиттера. Длинный контент развивает более долгосрочное, более масштабное мышление, которое позволяет дольше концентрироваться на необходимых действиях и более эффективно достигать своих целей. Четвертая токсичная привычка – это потребительство. Большинство людей тратят всю свою жизнь на то, чтобы потреблять. Это все, что их заботит – потребление еды, вещей, развлечений, контента и так далее. Но настоящего успеха в жизни добиваются не те, кто потребляют, а те, кто что-то создает. Именно созидание наполняет нашу жизнь смыслом и позволяет достигать определенного уровня для того, чтобы потреблять другие блага. Есть такая фраза: чем больше даешь, тем больше получаешь. И если отбросить какую-то эзотерику, то это просто про жизненный баланс, про то, что нужно и создавать, и потреблять. Конечно, я не говорю, что нужно полностью отказаться от потребления, потому что это нереально. Мы живем в материальном мире, мы что-то едим, мы носим какую-то одежду, где-то живем, и это совершенно нормально. Но это не должно быть самоцелью. Самоцелью должно быть созидание какого-то блага, какой-то пользы для других людей, и это позволит вам жить гораздо более гармоничной и изобильной жизнью. И самая беспонтовая привычка – это откладывать жизнь на потом. Как часто нам кажется, что вот сейчас наступит подходящий момент, и я сделаю то, что хочу. Вот будут идеальные условия, и я займусь тем, чем всегда мечтал заниматься. В итоге мы собираемся с силами, готовимся, чего-то ждем, и так проходит вся жизнь. Не существует идеального момента. Хотя нет, на самом деле наоборот, он существует. Единственный идеальный момент для того, чтобы что-то сделать, это сейчас. Это настоящий момент. На самом деле не существует другого времени для того, чтобы что-то сделать. Мы можем менять свою жизнь только в настоящем моменте. И это очень важно осознать. Сколько бы ты ни учился, сколько бы ты ни готовился, соприкосновение с реальностью произойдет только в момент действия. Это соприкосновение даст тебе в миллион раз больше ценности и больше практического опыта, который наполнит и обогатит всю твою жизнь. Поэтому, друзья, прекращайте чего-то ждать и откладывать свою жизнь на потом. Обращайте внимание на то, что вы делаете в моменте, и меняйте свои привычки к лучшему.
1: Секреты бизнеса, управления, лидерства, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог FM.

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Так, братцы и сестры, я очень давно ждал этот разговор. Евгений, привет.
2: Оскар, привет.
1: Это Брокаст, мы здесь даем Брофист. Евгений — основатель компании Сплат. Ну, скажи коротко для тех, кто тебя не знает, кто ты, что ты делаешь.
2: Да, привет еще раз, спасибо, что пригласил. Я сооснователь компании вместе с моей женой, с моим другом и еще с несколькими людьми. Мы 24 года назад основали Сплат. Сейчас Сплат известен тем, что он занимает четверть рынка России СНГ в средства гигиены полости рта. У нас несколько еще замечательных брендов, таких как Биомио, Биомед. И мы наши продукты продаем в 60 плюс странах мира.
1: Что еще делаешь, кроме работы?
2: Слушай, мне очень важно развиваться самому, поэтому я много учусь, много читаю, каждый день стараюсь заниматься спортом, поэтому очень все интересно.
1: Какая у тебя сейчас мечта главная?
2: Ты знаешь, у меня главная моя сейчас мечта, да, быть в таком состоянии...
1: Чтобы это продолжалось вечно.
2: Чтобы мне самому нравилось, потому что когда... Ты устал или раздражен, или злой, я не верю, что у тебя получится.
1: У тебя мечта, чтобы тебе самому нравилось?
2: У меня мечта, чтобы я был в таком состоянии классном, из которого получаются крутые результаты, из которого людям рядом тепло, из которого ты можешь ставить большие
1: цели. А ты сейчас
2: не
1: находишься в таком состоянии? Почему это мечта?
2: Ну, не всегда, потому что мы люди. Я вчера, знаешь, сидел вечером в отличном настроении, получил там 11:30 какой-то отчет, посмотрел на него, понял, что я расстраиваюсь. Не буду сейчас писать письмо обратно, пойду просто спать и утром в хорошем настроении напишу.
1: Да, сдержался, короче. Mm-hmm. Да. А если так в будущее смотреть, есть какие-то еще мечты, какие-то вещи, которые у тебя остались? Я знаю, ты много уже достигнул, если от сегодняшнего дня вперед.
2: Смотри, конечно, есть цели оцифрованные, потому что я очень люблю их ставить и по смарт, чтобы они были достижимы, и всех учу. И я с тобой согласен, что они должны быть пугающими, они должны быть интересными, вдохновляющими, пугающими, иначе это не цель, а ну, просто какой-то следующий шаг твоего развития. У меня есть крутые цели для компании. Мы должны вырасти в несколько раз там, за следующие 3 года, запустить 2 сумасшедших мировых инновации, которые вообще поменяют категорию World Care. На IPO, скорее всего. Но это такое, знаешь, наверное, не в цели.
1: Не хочешь, чтобы колокольчик.
2: Разумный ход. Вот если это, знаешь, IPO в Гонконге будет, это будет прикольно. Вот, может быть, вот это вдохновляет.
1: Какая доля выручки должна быть международная, чтобы это сделать?
2: Ну, сейчас у нас около 30%. Я думаю, что должна быть 50+. Тогда ты можешь,
1: да,
2: спокойно говорить.
1: Это уже типа международная,
2: да,
1: компания.
2: У тебя большая часть международная. Вот, поэтому...
1: Ну, 30 это уже неплохо.
2: Неплохо, да. Я очень хочу, знаешь, продолжать каждый год побивать свои рекорды так же, как и ты, в физической форме. Меня это очень мотивирует и вдохновляет. И мне очень хочется, чтобы рядом люди были сильнее, чем я, потому что круто, когда ты как лидер можешь воспитывать или привлекать, или растить, или вдохновлять, да, других лидеров.
1: Я помню, ты мне звонил, приглашал меня в совет директоров.
2: Да. Это, кстати, предложение открыто. Если ты готов, мы с радостью.
1: Там здесь и сейчас.
2: Конечно.
1: Что я только что вышел из совета директоров компании «Самолет»,
2: угу,
1: и у меня есть слот.
2: Ну вот, видишь, уже не зря собрались.
1: Давай. Бум! Вот. Вот так ребята входят в совет директоров великих компаний. Но мне нравится, знаешь, мне нравятся компании, которые строят бренды.
2: У нас точно много интересного, потом тебе расскажу. Я думаю, что ты удивишься и вдохновишься одновременно. Будет круто.
1: Прикольно. Ну вот ты создавал совет директоров как раз с целью, чтобы у тебя были в окружении люди...
2: Которые могут быть там масштабнее, интереснее, больше, чем ты. Которые не стесняются дать тебе прямую обратную связь. Которые не засут сказать тебе «нет» и остановить твое решение какое-то. И это очень отрезвляет, потому что ты становишься более адекватным.
1: Mm. Ты можешь назвать Сплат делом своей жизни?
2: Да.
1: 22 года вы уже строите.
2: Чуть больше, 24, поэтому точно, да, это больше половины жизни, но очевидно, что так. Мне кажется, я сделал делом своей жизни вот раскрытие потенциала своего, людей.
1: Да.
2: Значит, ребята все в команде знают, я им часто привожу такой пример. Мы же не знаем себя до конца, это все равно, как, знаешь, купить суперкар какой-то мощный и ездить на нем, там, не знаю, 30 км в час. Разве не хочется проверить, сколько он может рвануть и там... хотя бы понять, какая мощность вообще у этого движка. Потому что мы точно все можем, там, не знаю, в разы больше, чем мы делаем. Если убрать страхи, если убрать какие-то опасения, там, шаблоны, еще что-то, и вот сделать этот шаг. Поэтому моя задача, наверное, знаешь, показать какую-то интересную, полезную, такую большую мечту, создать относительно безопасное пространство, чтобы хотелось туда идти и пробовать. Чтобы люди пробовали и ошибались.
1: Да.
2: И поддержать в моменты тяжелые, в моменты неудач. Потому что моменты успехов мы и так отпразднуем.
1: Только мечту я до сих пор не прочувствовал. Что тебе вот реально вставляет?
2: Слушай, меня вставляют большие цели.
1: Там... Это для тебя вот сейчас самая большая цель какая? Вот?
2: Ну, например, смотри, мы делаем продукты для 200 миллионов человек в год. Я хочу, чтобы мы касались минимум миллиарда человек в год. И это круто, потому что тебе столько людей доверяют свое здоровье. Я очень хочу, чтобы мы сделали революцию в отрасли. Чтобы та довольно консервативная категория основная, ну, где, знаешь, за последние там, 50-60 лет ничего по-хорошему интересного не происходило. Те же щеточки, те же тюбики, как, в общем, и 60 лет назад. Вот мы сейчас придумали очень крутую бомбическую вещь, которую там мы зарелизим в следующем феврале или марте. Она точно поменяет правила игры в категории. И мне очень важно показывать, что мы здесь, вот мы находимся с тобой в Москве, в России, что мы можем делать классные, крутые штуки, конкурентоспособные, которые вполне релевантны там, во всем мире и могут быть, лидировать в своих категориях.
1: Как только у тебя большая мечта, вот ты начинаешь думать креативно. Вот ты на китайский рынок, например, вышел.
2: Угу.
1: Хотя почти все говорят, китайский рынок – это кладбище международных компаний, которые...
2: И я с ними готов согласиться, это кладбище. И мы там чуть не померли тоже, знаешь, не стали очередной могилкой на кладбище. А, знаешь, что я думаю? Ты очень правильную вещь сказал про AI, про то, что если ты делаешь какие-то банальные, ординарные вещи, у тебя ноль шансов вообще на успех. Чем бы ты ни занимался. Потому что он это делает уже сейчас лучше, чем ты. В музыке, в, не знаю, искусстве... Ну, может быть, только в спорте. Не бегает еще пока быстрее человека, но скоро начнет антропоморфный какой-нибудь робот. Поэтому, на мой взгляд, это очень важная штука про то, чтобы не только чего добиться, но и как добиться. И вот здесь человек пока еще может совмещать какие-то совершенно невероятные подходы к этому, там, да, используя, там, смешивая разные области вообще, там, историю, искусство, бизнес, медицину, науку, астрофизику, и на стыке этого рождать какую-то безумную идею, там. И вот эту безумную идею надо тестировать, потому что мир становится все более и более, видишь, таким фрагментарным, потому что миллионы новых идей появляются. Люди привыкают к этому безумному разнообразию. И AI это будет поддерживать. Если ты говоришь, ну, моя цель сделать просто неплохое кафе в Воронеже, то можно это сразу не делать, потому что оно точно там, ну,
1: нет,
2: ноль.
1: Это займет столько же усилий. Я вот сейчас говорил с предпринимателем, который открыл кафе на Бали.
2: Mm-hmm.
1: И он уже положил 4 года своей жизни 100 часов в неделю вот на это маленькое кафе.
2: Угу.
1: Это безумное усилие, безумное просто, ну, которое он вложил уже. И это, возможно, если бы у него была мечта сделать сеть, он просто первую ячейку сделать, но он тогда будет думать по-другому. Ну, вот если он в итоге сделает только это кафе, мне кажется, это будет жалко.
2: Ну, я согласен. У меня, знаешь, есть такой прием. Я когда решаю какую-то задачу, ну, например, не знаю, там, достичь там, чего-то, там, 300, и у меня не получается, я просто поднимаю планку. Я говорю, хорошо, надо не 300, а 1000. Тогда тебе 300, это как бы ты сквозь нее вообще проходишь.
1: Да.
2: Когда тебе нужно открыть 100 кафе в Юго-Восточной Азии, ты говоришь, так, моя задача за 3 года открыть 100 кафе там везде, от Индонезии до Филиппин. Ты первое на Бали даже не заметишь, как откроешь, потому что ты сквозь него пойдешь. Как, знаешь, когда твоя задача подняться на вершину, ты пройдешь через кусты, через ручей, через ледник, и через все на свете.
1: Хочешь миллион подписчиков на Ютубе? Ставь цель 5.
2: Да, да. Я с тобой согласен. Я когда думаю об этом, еще раз, что какая-то задача недостижима, просто подними калибр. Ноль перепиши справа, и у тебя по-другому начнет мышление.
1: Как это помогает? Вот интересно. Я с тобой согласен 100%.
2: Это делает вчерашние проблемы вообще не актуальными. Ты начинаешь сталкиваться другие совершенно вопросы. С другими драконами, понимаешь?
1: И ты задаешь другие вопросы.
2: Другие вопросы. Тебе нужно встретить других людей, тебе нужно прочитать какие-то другие книги. У тебя вообще мозг просто перестает сопротивляться вот той первоначальной задаче, потому что он шокирован вот этой масштабной целью, и это очень круто. И знаешь, он нам всегда помогает. Ему нужно просто правильно, ну, как задачу, ТЗ поставить. Что ты поставил маленькую задачу, я согласен, что энергии ты потратишь столько, сколько и, ну, примерно на большую, мыслительной энергии. Понятно, что добиться будет сложнее. Но если ты ставишь цель больше, то мозг говорит, ну, хорошо, если мне там, хозяин ставит такую задачу, да, я разворачиваю там все свои возможности.
1: Давай, ну, ты вообще топишь за мечты, и чтобы не сдаваться, да, чтобы да. все-таки... Знаешь, есть еще такое упражнение вспомнить, чем ты занимался в детстве,
3: угу.
1: когда у тебя просто было полностью свободное время.
3: Угу.
1: Вот, образ говоря, родители уехали, или как, что, вот, чем ты занимался? 6, 7, 8 лет, 9 лет, 10 лет.
2: Я, кстати, помню.
1: Ты, чем ты занимался?
2: Я что-то все время мастерил в сарае. Какие-то ружья делал, там какие-то воздушки, какие-то там луки, стрелы, что-то расплавлял свинец. То есть у меня какая-то лаборатория там была алхимическая вообще. Кто-то порох поджигал.
1: У меня такой же, у меня был подвал такой убитый. Я там тоже делал вот чаки там вот эти там всякие тоже. Тогда Брус Ли был популярным.
2: Но это крутая штука. А я еще к ней, знаешь, какую добавляю? Смотри, вспомнить, что ты делал в детстве, а потом, например, представить, что у тебя там, не знаю, тетя в Канаде сегодня умерла, которую ты не знал, и оставила тебе там 10 миллиардов долларов.
1: У тебя какие следующие действия?
2: У меня очень классные. Во-первых, я это все буду использовать как ресурс. Ну, во-первых, смотри, важный вопрос, ты будешь заниматься тем, чем ты занимаешься, да. или нет? То есть фактор денег, когда ты выключаешь, вот 90% людей говорят, да я не буду больше быть тем юристом, не знаю, бухгалтером, да. еще кем-то.
1: Кстати, есть статистика победителей лотерей, и они перестают заниматься тем, чем занимаются,
3: угу.
1: но потом ничего нового придумать не могут.
2: Да, вот это проблема.
1: Это, кстати, и потом это кончается тем, что там алкоголизм...
2: Деньги закончились, и какой-то плохой конец там. Я читал, что парень, который выиграл джекпот, там чуть ли не 100 миллионов, он за 18 месяцев потратил все эти деньги и оказался там вообще банкрот.
1: Там очень плохая статистика. У победителей лотереи прям супер плохая статистика.
2: Ну, потому что мы понимаем, чего мы не хотим, да, продолжать да. работать на нелюбимой работе, но до сих пор не поняли, а что мы хотим. Это про то, что ресурс без идеи мощной и без понятия, как ты туда хочешь прийти, он ничто сам по себе. Очень часто предприниматели, думаю, тебе говорят, я бы сделал крутой проект, у меня нету денег. А мы с тобой думаем по-другому. Сначала задача, под нее ресурс. Я хочу да. зайти на Эверест или на соседний холм. От этого будет зависеть, как я тренируюсь, какое снаряжение, сколько я еды беру. Да? То есть ресурс всегда под цель, а не наоборот.
0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: Придется ли мне до той поры дожить, когда без притч смогу я говорить? Сорву ль непонимание печать, чтоб истину открыто возглашать?
1: Притчи народов мира.
2: В провинции Сэцу, где туманы по утрам клубятся над рисовыми полями, а горы скрываются за вуалью облаков, жил самурай по имени Хираока Дзюнити. Он был вассалом мелкого даймё и прославился в юности умением владеть копьем нагината. Но годы шли, раны, полученные в боях, болели все чаще, и теперь большую часть времени он проводил в своем доме на краю деревни, занимаясь обучением молодых воинов и уходом за садом. Весенним утром Хираока возвращался из деревни, где купил рис и чай. Дорога шла мимо бамбуковой рощи. Внезапно он заметил у обочины маленький комок перьев. Это был воробей, едва живой, с повисшим крылом. Птица судорожно дышала, лапки дрожали. «Мелкое создание», — тихо сказал Хираока, наклоняясь. «Что ты делал, чтобы оказаться здесь, так далеко от своих сородичей?» Воробей ответил лишь слабым чириканьем. Самурай аккуратно поднял его и положил в складки своего хаори. Дома Хираока устроил воробью гнездо в корзине, устелив ее мягкой тканью. Каждый день он приносил ему рисовые зерна и воду, а по вечерам сидел рядом, глядя, как птица клюет еду. Через несколько недель крыло зажило, и воробей смог прыгать по комнате. Хираока открыл окно, надеясь, что птица улетит. Но воробей не спешил. Он подлетал к подоконнику, а потом возвращался на стол, где всегда стояла чашка с рисом. «Ты привык к легкой пище», — сказал Хираока. «Я хотел вернуть тебе свободу, но, кажется, я отнял ее». Со временем воробей стал вести себя все смелее. Он клевал рис прямо из чаши самурая, разбрасывал зерно по полу, садился на плечо, щипал за ухо. Иногда он будил хозяина ранним утром, громко чирикая, требуя еды. В один из таких дней заглянул сосед, старый монах по имени Энсю. Он увидел, как воробей беззастенчиво клюет еду из миски Хираоки. «Дивлюсь я», — сказал монах, — «что великий воин стал прислужником воробья». «Я спас его от смерти», — возразил самурай. «Ты спас его тело», — ответил Энсю, — «но сломал его дух. Там, где нет испытания, нет и уважения». С этими словами монах ушел, оставив Хираоку в раздумьях. Через несколько дней Хираока взял воробья на руки и отнес в бамбуковую рощу. Птица не сопротивлялась, но когда ее отпустили, взлетела на низкую ветку и долго кричала, словно требуя вернуть прежнюю жизнь. Самурай поклонился и ушел, не оглядываясь. Дорога домой показалась ему непривычно тихой. Вечером к нему пришел ученик, юноша по имени Кенсиро. Он рассказал, что его старший брат снова проиграл деньги в кости и просит в долг. «Ты уже давал ему раньше?» – спросил Хираока. «Да, много раз», – признался Кенсиро. «Он обещает исправиться, но снова делает то же самое». Хираока налил себе чай, сделал глоток и сказал: «Ты знаешь, что я недавно отпустил воробья? Когда я его нашел, он был слаб и беспомощен. Я хотел ему добра. Но кормя его каждый день, я сделал так, что он разучился жить сам. Он перестал ценить то, что получал, и стал требовать все больше». «Ты хочешь сказать, что мой брат как тот воробей?» – спросил юноша. «Да», – кивнул самурай. «Когда мы подменяем человеку его собственный путь своими дарами, мы не помогаем, мы крадем у него возможность вырасти. Жалость – это сладкий яд. Она может утолить боль на миг, но отравит сердце на годы». Кенсиро молчал, глядя в пол. «Запомни», – продолжил Хираока, – «помощь нужна когда человек сам готов бороться. Но если он сидит с открытым клювом, ожидая, что ты принесешь ему рис, твоя доброта превратится в его оковы. Через месяц Кенсиру пришел снова. Его брат снова просил денег, но на этот раз юноша отказал. Брат кричал, обвинял, называл его жестоким. «Мне было больно», — признался Кенсиру, «но я вспомнил твои слова. И знаешь, он ушел злой, а через неделю устроился на работу в порт». Хираоко улыбнулся. «Вот и все. Иногда единственная настоящая помощь — это отпустить человека в бамбуковую рощу его трудностей. Там, если он захочет жить, он научится летать». Через год Хираоко снова шел той же дорогой мимо рощи. Он услышал чириканье и увидел воробья, или, может быть, его потомка, с блестящими перьями и быстрыми крыльями. Птица подлетела близко, но не стала садиться на плечо. Она чирикнула, а потом улетела вглубь рощи. Самурай остановился и тихо сказал: «Вот так и должно быть».
1: Притчи народов мира.

0: Мысли вслух. Цитаты, высказывания, афоризмы.
1: Три совета, которые изменят ваше мышление. 1. Перестаньте бояться тратить деньги. Вы пошли и потратили $100 на хорошую еду и напитки. И что? Вы хорошо провели время с друзьями. Вы потратили $1000 на путешествие. И что? Ваше время на этой планете – это подарок. Вы всегда можете вернуть деньги, но не можете вернуть время. 2. Одна из самых больших ошибок, которую вы можете совершить – это считать, что любовь – это поиск нужного человека. На самом деле любовь – это стать нужным человеком. Не ищите человека, с которым вы хотите провести остаток жизни. Останьте тем, с кем вы хотите провести остаток жизни. 3. У вас всегда будут проблемы. В вашей жизни всегда будут происходить какие-то конфликты. Вы должны научиться наслаждаться жизнью и при этом решать их. Во всем, что мы переживаем, есть своя красота.
0: Мысли вслух.

0: В Дагестане 5 часов.
1: Время. Диалог ФМ.
2: Радиоканал Диалог ФМ. Регистрационный номер L номер TU-0500-449. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан от 22 декабря 2023 года.

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Ну, получается, то есть вы каждый раз должны были вот этот переход осуществлять, да, то есть менять себя как-то, что-то получать, какие-то новые навыки и так далее, потому что когда у тебя задача договариваться, это вообще другое, нежели обрести какие-то управленческие навыки. Это у вас просто как-то интуитивно получалось, вы сами перестарались, или, я не знаю, вы шли учиться в университеты, чтобы обрести навыки?
2: Нет, конечно, в никаком университете эти качества не дают, хотя я в свое время сам получил MBA.
1: Где?
2: Дома. Значит, я пригласил преподавателей, которые преподавали MBA, значит, к себе домой. И меня как раз подвиг на это Бойко, который тоже так же сделал.
1: Бойко – это ваш партнер по Вулкан.
2: Да. Вот. И я хочу сказать, что, это единственное обучение, такое как бы обучение. Ну, в принципе, конечно, жизнь тебя учит больше всего, если ты сравниваешь там себя сегодняшнего с тем, которым ты был там 30, не дай бог, 40 лет назад, то, конечно, ты изменился очень сильно, и ты стал гораздо лучше понимать и в бизнесе, и в людях, и в идеях, и критическое мышление у тебя возникло, и многие-многие другие вещи, которые... Ты их просто получаешь из твоего опыта. И опыт тебя не учит, но опыт тебя все равно учит. Ты наступаешь на те же грабли, но все равно в какой-то момент ты перестаешь наступать на те же грабли. Это процесс просто естественного роста. Он есть у любого, я думаю. Я думаю, что и у вас через 30 или 40 лет будет такой же.
1: Я, да, на самом деле очень надеюсь на это, что мне хватит мудрости, не наступать на одни и те же грабли вечно, а как-то двигаться вперед.
2: Слушайте, есть одаренные люди там, просто от природы, которые просто блистательные там, причем это редкая история, когда у них и одно полушарие работает, и другое, у них есть идеи, есть хорошие операционные навыки. У меня такой в финтеке есть товарищ Кавун Назаров, который создал несколько блестящих абсолютно проектов финтеховских в России. Парень молодой, ему там нет 40 лет, но когда он начинал, вот у него это было сразу заложено от природы. У меня такого не было.
1: А когда... Давайте тогда, смотрите, порассуждаем про то, какие качества, вот они с нами всегда. То есть вот неважно, что сейчас, да, сейчас у нас там достаточно технологичный какой-то такой современный мир, но тем не менее, как по моим ощущениям, вот навык коммуникации, навык взаимодействия с людьми, какая-то эмпатия, навык договариваться, строить взаимоотношения и управлять в том числе, это штука, которая как была нужна 30 лет назад, 50, 100 лет назад, так она и сегодня, и через 10, 20, 30 лет то же самое будет. Вот вы согласны с этим?
2: Я абсолютно согласен. Я хочу сказать, что это вообще сейлзовые качества. Ага. Sales — это же не только продать там холодильник, sales — это продать идею, sales — это уговорить кого-то на то, что тебе нужно. Это sales. В этом смысле, например, я считаю, что прекрасный опыт тех, кто, не знаю, пошел некоторое время, поработал продавцом не в продуктовом магазине, а какую-нибудь технику, например, продавал, когда ему приходится с клиентом много общаться и так далее. Не знаю, когда они страховыми агентами работали, когда им приходилось идти к человеку и уговаривать его купить то, что ему не нужно. Это все очень хороший опыт в любом возрасте, в любом бизнесе вперед. Редкие люди, понятно, что сегодня есть люди, которые сидят у компьютера и никому ничего не продают, потому что их все время покупают. Им не надо поэтому... Но даже когда их покупают, им тоже, в принципе, не мешало бы себя получше продать.
1: А тогда, вот, смотрите, если мы с вами про вот именно навык коммуникации и вообще взаимодействия с другими людьми, что, на ваш взгляд, основное в этом вообще? То есть что позволяет построить взаимоотношения с человеком таким образом, чтобы они были эффективны, да? Например, с сотрудником, с подчиненным, или с партнером, или с инвестором, или еще с кем-то.
2: Это чудо чудесное. Это же вот ты приходишь в магазин покупать машину, и ты покупаешь ее у разных продавцов за одни и те же деньги, но от одного ты уходишь с ощущением, какой прекрасный дил ты сейчас сделал, и как ты чуть выгодно купил машину, а в другом ты уходишь с ощущением, что тебя только что обманули и заставили сделать то, чего не хочется. Это, конечно, тоже искусство, наверное, а не математика. Этому учат, у многих людей это просто природное.
1: А у вас?
2: Я думаю, что у меня природное. Я не думаю, что я... Точно я этому не учился.
1: Хорошо, да. А вот если вы говорите, у вас достаточно много партнеров, я так понимаю, по бизнесу было, да, в разных индустриях, и как бы и, там, и где-то поставщики долгосрочные, где-то прямые партнеры, где-то еще какие-то. И, насколько я знаю, все эти партнерства, они были достаточно успешные, то есть не было такого, что у вас там какие-то супер-мега-проблемы с партнерами были еще такое, да?
2: Или, да, или... да, да. Но дело в том, что, смотри, во-первых, пункт первый, я всегда старался без партнеров обойтись.
1: А, правда?
2: Да. Это... Партнер — это всегда проблема. Ну, я имею в виду партнер в твоем бизнесе. Я не имею в виду там партнера в качестве
1: поставщика
2: и так далее.
1: Да, это
2: остальное. Нет, я имел в виду, что это обязательно где-то проблема, причем там многослойная проблема. У меня было большое... Мне в этом смысле везло, слава богу, в жизни. У меня были невероятные партнеры, прекрасные. Шерман, Чамин, Бойков, Врицу. И у меня были еще на каких-то компаниях партнеры. Но если у тебя нету, не знаю, там, контрольного пакета и какого-то там, значит, ключика от этого бизнеса, то это часто порождает проблемы.
1: Тем не менее, давайте вот представим, что вы сейчас начинаете делать бизнес с какими-то новыми партнерами. Вот для того, чтобы все сложилось, и для того, чтобы вы на дистанции эффективно сработали и получили совместный результат, что, на ваш взгляд, самое важное в партнерстве? Что является вот ключом к результату?
2: Ключом – правильный выбор партнера. Я вам расскажу одну историю. У меня была некая партнерская компания, в которой был пуш-пул договор. С моим товарищем, в принципе. Ну, нет, не человеком, который относительно как бы... Пуш-пул вы себе представляете. Это, то есть в какой-то момент ты можешь выкупить партнера, или он может выкупить тебя. И, в принципе, бизнес шел в гору, и все было хорошо. В какой-то момент партнер, который понимал, что этот бизнес принесет еще много денег, пришел меня выкупать. Но он пришел меня выкупать в тот момент, когда он точно знал, что у меня нет денег, чтобы предложить ему навстречу. И он меня выкупил. А дальше начинается история. С точки зрения, если говорить юридически, он 100% прав. Если говорить понятийно, может быть, может нет. Потому что мы же договорились с ним о том, что, в принципе, мы можем друг друга выкупить. Это договор, кстати, был понятийный, он не был юридически, тогда нельзя было заключить. Но, но он существовал как бы на бумаге, как наша договоренность понятийная. И есть товарищеские отношения, когда, ну как, ты берешь и выкидываешь из бизнеса товарища, который бы мог с тобой зарабатывать. Вот к вопросу о партнерах, да. И, в принципе, это история, которая... То есть, на мой взгляд, самое важное в партнерах – это найти правильного партнера. И это не, очень непростая история. И это не обязательно твой ближайший друг. Это может быть, у меня были партнерские отношения с человеком, который, ну, очень сильно от меня отличается. Прямо, ну, как будто с другой планеты. Но он оказался суперкорректным, суперпорядочным. Мы там с ним разошлись, остались там в каких-то там небольших компаниях акционерами. Но, в принципе, вот опыт, что это не обязательно тот человек, которого ты знал 20 лет до этого.
1: Не могу не спросить. Бизнес есть бизнес. Разве нет?
2: Бизнес есть бизнес, но есть еще... это же многослойная история, да?
1: Я понимаю, но вот как раз, знаете, у меня человек, который делал бизнес в 90-е...
2: Да, я бы так не делал по отношению к своему товарищу. Мы же еще были как бы не случайно оказались в этой лодке вместе. Это история... Это же любая история. Есть вообще разная мораль. Есть мораль для чужих и для своих. Ты же к своему ребенку не так относишься, как там к чужим. Или там к своим друзьям ты не относишься так же. Ты им прощаешь то, что ты не простил бы там другому. Это более сложная история.
1: Давайте тогда такой вопрос задам. Какая сумма денег для вас является, ну, вот, реально ощутимо весомой? Ну, так, что просто.
2: Ну, не знаю.
1: Ну, 100 миллионов долларов – это много?
2: Много.
1: Вот смотрите, у вас есть вариант такой. Вы делаете бизнес вот с таким вот товарищем.
2: Да.
1: Товарищем. Не самый близкий ваш друг, не родственник, но товарищ. И у вас есть вот такой вот договор. И вот вы можете сейчас... как бы немножечко его подвинув, так сказать.
2: Заработать 100
1: миллионов. Заработайте 100 миллионов долларов.
2: Надо ввести еще вводное.
1: Давайте введем.
2: У меня на этот момент есть 10 миллиардов своих денег или нет?
1: Нет, вот я вам рассказываю. Я спросил, какая сумма для вас весомая. Нет,
2: я просто рассказываю, да, что товарищ, с которым я это делал, у него 10 миллиардов было.
1: Ага.
2: То есть в неком смысле для него это было не определяющее. А?
1: Долларов или рублей было?
2: Ну, считай долларов. Для него это не определяющая история, да? Mm-hmm. Ну, не то, что вот от этого там, это у тебя единственный бизнес, понял. Единственный шанс в... Черт его знает. Если это был единственный мой бизнес, не знаю. Может быть, может быть, и я бы киксанул, я не знаю. Но это же по совокупности, я говорю, он супербогатый парень был. И есть, слава богу. И для него эта сумма не была вообще какой-то более-менее значимой. Mm-hmm. Это была некая... Это его подход к бизнесу. Вот мы же обсуждаем подход к бизнесу, да. Это его подход. У меня, в принципе, другой подход к бизнесу. Конечно, в любой истории бывают исключения.
1: Ну да, здесь... Нет, конечно, если там, условно, речь есть, что у человека есть 10 миллиардов, да, но вот это всегда, на самом деле, такой тонкий момент. Не с точки зрения того, что хочется найти какого-то партнера, который кинет, но вот просто иногда размышляешь, что вот у тебя есть такая вот патовая ситуация, да, и ты можешь деньги заработать и так далее. И здесь всегда включается вопрос репутации. Вы, кстати, упоминали, да, что это деньги и репутация в бизнесе. И вот репутация — это очень тонкая, сомнительная штука. У меня есть две такие, знаете, теории. Я, например, очень переживаю за свою репутацию. Всегда. Безусловно, я не идеальный человек, и у меня были какие-то там в бизнесе казусы и так далее, наверняка найдется кто-то, кто скажет про меня плохо, но все равно я стараюсь как-то так, немножечко блюсти вообще за тем, что я делаю, как принимаю решения. Но я вот слышал такое мнение от одного довольно успешного предпринимателя, который мне сказал: Сань, что такое вообще репутация? Типа, ты вообще не о том думаешь. Репутации как таковой ее не существует. То, что посмотри на людей, которые 20-30 лет назад просто кидали всех подряд, заработали на этом миллиарды долларов, и в целом сейчас они в почете, не знаю, тусуются со звездами в премиальных кругах, все у них прекрасно, все об этом забыли. Как вы считаете? Вот у вас же наверняка были люди такие, которые так себя вели.
2: Конечно.
1: И сегодня они в хороших кругах, да. Точно так же. Все забыли, что они делали что-то.
2: Слушайте, ну, эта история такая. Если это вопрос о том, что а надо ли совершать действия для того, чтобы у тебя была хорошая репутация? Ради репутации, наверное, не надо.
1: Uh-huh.
2: Но есть внутреннее устройство человека, которое все равно вылезает в процессе бизнеса. И если это внутреннее устройство такое, то у тебя там хорошая репутация. Если ты никого не обманываешь и не кидаешь... Я с вами абсолютно согласен. Особенно вот сейчас мы наблюдаем просто удивительные истории там с людьми, которые по-настоящему некрасиво себя ведут, и мы потом с ними снова имеют дело. А мне кажется, что он такое сделал, что к ним больше подойти-то никто не станет.
1: Но да, проходит пару-тройку лет, и все как-то...
2: Но, тем не менее, я не думаю, что... Ну, все равно репутация у него плохая, просто дело с ним имеет. Вот о чем.
1: Потому что выгодно, да?
2: Потому что выгодно, конечно.
1: Вы согласны ли вы с той фразой, что от лодки получаешь удовольствие только два раза в жизни, когда покупаешь и когда продаешь?
2: Нет, это не про меня.
1: Не про вас?
2: Не про меня, нет. Вот мне кажется, там это правильно про машины, про самолеты, но не про лодки.
1: Интересно. Смотрите, вот все состоятельные люди, они... стараются, мне кажется, как-то вот выстроить такой баланс определенный с детьми в плане того, чтобы дети не выросли супер избалованными, да, и чтобы они могли что-то уже делать. Потому что, как бы, вот, опять же, большинство состоятельных людей, они, наоборот, не из самых богатых семей выходцы.
2: Ну, это вот сейчас вы говорите смелое предположение, потому что я долгое время жил около школы «Президент» в Жуковке.
1: Так.
2: И наблюдал, на каких машинах туда приводят детей, и я понимаю, что их родители не пытаются детей воспитывать в скромности.
1: Вот смотрите, мне очень интересно здесь на самом деле, потому что у вас много детей, и я уверен, что вы... Ну,
2: кстати, прошел школу.
1: Да, уже школа, так сказать, есть. Сколько старшему ребенку?
2: 42.
1: Старшему ребенку 42. У меня уже такой ребенок, что вот как уже можно посмотреть...
2: У меня же есть внук 8 лет.
1: Вот,
2: 10
1: да.
2: лет, точнее,
1: вот,
2: простите.
1: Уже можно посмотреть на результаты. Вот смотрите, с одной стороны, когда как бы, ну и что, привозите, если семья ездит на хороших машинах, почему ребенка нужно привозить на какой-то вот нехорошей машине в школу? Или как? Почему вы на этом так сакцентировали внимание?
2: Мне кажется, у ребенка выстраиваются неправильные ценности. Угу. Когда ребенок говорит в школу, я не поеду на Тойоте, я хочу приехать туда на Майбахе. Потому что его товарищи в школу приехали на Роллс-Ройсе и так далее. То есть это вопрос о том, какие ценности ты хочешь заложить ребенка. Я точно не хочу закладывать в эти мажорские истории в голову детям.
1: Но они же видят, вот, знаете, они же все видят, они же видят как вокруг. Вот так или иначе они попадают в социум, в ваш социум, в социум состоятельных людей.
2: Поэтому очень большое количество детей моих и моих знакомых училось не в России.
1: Но вот у меня
2: это одна из причин, потому что именно это и являлось одной из... Это одна из многих причин, но угу. это одна из серьезных причин, что ты не хотел этого общения у них. А сейчас это вообще превращается, мне кажется, в еще более сложную проблему, потому что закрылись школы в ту сторону. Но вот в Дубае остались действительно прекрасные школы.
1: Ну вот смотрите, опять же, если мы возьмем заграничные школы, я не знаю, там Англия, Штаты или еще что-то, если мы говорим про какие-то хорошие школы, то там происходит примерно то же самое. У меня mm-hmm. много достаточно знакомых, которые там отдавали детей в лондонские школы. Там тоже хватает понтов и...
2: Не знаю, вот все там, все мои дети учились в школах в английских. Я могу сказать, что... Ну, этого совсем у них нет. Угу. Не просто нет, то есть они спрашивают папа, можем ли мы потратим там 5 фунтов или 20 фунтов, я имею в виду младшие, там, например, спрашивают меня. И у них это, при том, что те, с кем он учится, может быть, гораздо более богаты, чем их папа, но они про это не знают. Там, и, ну, вообще другой посыл. Вообще другой посыл. И там ты не увидишь в частную школу, что приехали родители на Роллс-Ройсах, хотя, наверное, они у них есть. Все и с точки зрения этого, у них все чуть по-другому. Это старые деньги. У нас понятно, что у нас другой эффект. У нас новые деньги. Многим хочется это показать. И ты это видишь там, когда ты смотришь на дома там, по 5000 метров и там...

0: Они как раз хотят, знаете, свою значимость в обществе почерпнуть, какое-то признание получить, доказать, знаете, вот доказать то, что я лучше, чем вы думаете. И вот эти вот элементы как раз, большая лодка, дорогая машина, большой дом, это как раз вот, понимаете, я вот, понял. Я доказал.
1: Ну, вот смотрите, в какой-то момент было популярно иметь, не буду показывать пальцем, в том числе на себя, где, значит, жен моделей. Вот тебе надо было, чтобы рядом с тобой вот была там, значит, это стеросовая, значит, и чтобы на нее оборачивались. Mm-hmm. Но по дистанции-то все в основном женились на других. То есть, в конце концов, это история про то, что чтобы на тебя оборачивались и считали, о, какой крутой, какая у него это самое. Это вообще не работает. Это вообще не так. Ну, у меня это случайно просто получилось, я не хотел. Я до сих пор жалею. Но, значит, но в принципе... Это история, опять-таки, про то, что если ты хочешь, чтобы на тебя оборачивались, да, надо приезжать на Роллс-Ройсе, выходить там на Патриках или там, значит, брать Феррари без крыши, ездить там, значит, по популярным местам, чтобы все на тебя оглядывались. Черт знает. Это вообще не зависит от внутреннего устройства. В том числе от той культуры, которую тебе прививают родители. Мы понимаем прекрасно, что есть люди, прошедшие абсолютно, ну, есть люди, которые там детство провели в глубокой бедности. Угу. И у них одним образом сформирована их психика. Есть люди, которые там я никогда не жил, мы не жили в достатке, мы жили в коммунальной квартире, когда я был маленький. Но мы никогда не были бедными. И это, может быть, тоже каким-то образом играет. Ты всегда же по себе судишь. А вот то, что касается идти в бизнес, по-настоящему ты должен себе доказать, не всем. Это про твое собственное состояние. Это не про то, что ты у тебя вот... Если ты сможешь всем показать, какой ты крутой, ты крутой. Ты крутой, если ты внутри чувствуешь, что ты крутой.
0: Вы чувствуете, что вы крутой?
1: Не очень.
0: Мне кажется, меня обманываете. Не очень, но... Вот я, знаете, задаю себе периодически такой вопрос. Я понимаю то, что все результаты вообще в жизни и там круг общения твой — это такое проявление того, какой ты сам, да, то есть отражение. Вот какой ты, таких людей ты притягиваешь, такой бизнес ты притягиваешь и так далее. Я прям себе, прям, знаете, раз в полгода, в год выписываю вопрос, каким я должен стать для того, чтобы, и как-то описываю какие-то свои качества. Вот на ваш взгляд, сегодня, ну или не сегодня, вообще в целом в жизни, для того, чтобы стать успешным по вашим меркам человеком, какими качествами должен обладать человек? Что должно быть его фундаментом внутренним?
1: Ну, это очень сложная история, потому что успех, если говорить про финансовый успех, может быть, и случайно, может быть.
0: Давайте по вашему. Вот то, как вы описываете для себя успешного человека, это, наверное, и деньги, и семья, и дети, и какой-то кругозор, mm-hmm. и круг общения. Вот как то, как вы воспринимаете, не пытаясь сконцентрироваться на финансовом или еще каком-то.
1: Mm-hmm. Слушайте, конечно, это комплексная история.
0: Ну вот давайте.
1: И для того... Я начну с того, что давайте читайте книжки.
0: Ага, какие? Сразу какие?
1: Художественные. Для того, чтобы сформировать свой внутренний мир правильным образом. И потом этот внутренний мир тебе начнут диктовать и людей, с которыми ты будешь общаться, и бизнесы, которыми там будешь заниматься, и твое внутреннее как бы понимание жизни. И дальше в бизнесе же там много вещей нужно, и удача, и смелость, и мы уже говорили про это, и понимание других, и хорошее понимание себя. Там это комплексный совет. Там нету одного чего-то вот там. И хорошо наследство получить большое.
0: Классно. Борис, спасибо вам большое. Не знаю, постарался как-то поспрашивать вас о том, о чем не спрашивали, да, и как-то поговорить о каких-то таких вещах. Очень здорово, на самом деле, много интересных мыслей дали нам пищи для ума. Я думаю, что... Ну, я точно кайфанул. Надеюсь, что ребята, которые нас смотрели, спасибо вам большое.
1: Спасибо.
0: Спасибо еще раз вам большое. Ребята, всем пока.
2: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Взаимодействие с людьми – это искусство, требующее не только знания психологии, но и умение применять эти знания в жизни. Давайте сегодня рассмотрим 10 психологических трюков, которые помогут вам мгновенно завоевать симпатию окружающих. Первый прием известный всем, но не все этим пользуются при общении с собеседником. Это искренний интерес к собеседнику. Попробуйте задать вопрос, который позволит человеку рассказать о своем хобби или страсти. Рассказать о себе. Это не только покажет ваш интерес, но и даст собеседнику возможность говорить о том, что ему действительно нравится. Проявите интерес к деталям этой истории. Задавайте небольшие уточняющие вопросы. Может быть, ответ будет очевидным, но вы покажете собеседнику, что вам важно услышать именно от него подтверждение вашего предположения и вам интересны детали из его истории. Второй психологический трюк – это повторение жестов и мимики, так называемое отзеркаливание. Попробуйте повторить манеру жестикуляции и мимики, с которым общается человек. Попробуйте синхронизировать не только руки, ноги, но и скорость дыхания. Вы ощутите гораздо более глубокую связь с ним. Третий метод или трюк – это обращение по имени. Главное слово для каждого человека – это его имя. Старайтесь чаще обращаться к человеку по имени, без перебора. Таким образом, внимание собеседника будет удерживаться крепче, и он будет гораздо сильнее ощущать, что вы обращаетесь именно к нему. Почувствуйте разницу между «расскажи о том мероприятии подробнее», а можно обратиться «Петя, расскажи о том мероприятии поподробнее». Четвертый трюк – это позитивный настрой. Это звучит достаточно очевидно, но всех нас притягивают люди, от которых можно получить заряд позитива на день. Таких людей называют душой компании. Это не значит, что они не делятся своими проблемами, но они к ним относятся легче. Соответственно, и люди во время рассказа не ощущают тяжести от негатива. Вашему собеседнику будет гораздо легче вас слушать и вникать в ваши истории, если у вас будет легкая подача информации, которая не грузит человека. Пятый прием – это комплименты. Здесь все достаточно просто. Сделайте комплимент не за что-то очевидное, а за качество или достижение, которые, может быть, не так заметны. Это покажет, что вы внимательны к деталям. Шестое. Совместные переживания. Поделитесь историей о своем неудачном опыте, ошибке или ситуации, в которой вы оказались, в неловком положении или комичном положении. Это может сделать вас более человечным и доступным в глазах собеседника, а также вы покажете, что не боитесь быть неидеальным. К тому же, это может открыть для человека возможность быть самим собой рядом с вами, и в диалоге между вами спадет уровень напряжения и недоверия. Следующее. Человека всегда привлекают люди, которые умеют слушать. Ведь так вы показываете заинтересованность своему собеседнику, поэтому следующий прием – это умение слушать. Например, Тони Робинс, мотивационный спикер, известен своим умением слушать и вникать в проблемы людей, что делает его советы особенно ценными и персонализированными. Дальше. Нестандартный подход. Во время разговора попробуйте не только слушать, но и замечать невербальные сигналы собеседника, такие как выражение лица или жест, чтобы лучше понять его эмоции. Всегда находитесь в открытой позе, используйте язык тела. Постарайтесь быть открытым к собеседнику телом. Дайте понять не только через слова, но и через позу, что вы открыты к человеку. Помимо открытой позы, попробуйте иногда наклоняться вперед, когда собеседник говорит о чем-то важном. Это покажет вашу заинтересованность и вовлеченность. Девятый прием – это эмпатия. Когда вы пытаетесь проявить эмпатию, попробуйте не только сопереживать, но и предложить помощь или поддержку, даже если это просто ваше время или внимание. Покажите собеседнику, что вы внимательно слушаете его и вникаете в его ситуацию. В большинстве случаев человека это может хорошо поддержать, ему станет легче. И последнее. Люди, у которых хорошее чувство юмора, самоирония, всегда больше располагают к себе, нежели те, кто сидит с серьезным лицом. Поэтому десятый прием – это чувство юмора. Если контекст располагает, не бойтесь выглядеть смешно. Это не означает, что вам нужно сыграть клоуна. Скорее, вы покажете, как легко вы относитесь к тому, что можете выглядеть неловко или умеете над собой посмеяться. Используйте самоиронию, это обязательное свойство любого интеллигентного человека. Это лишит возможность других посмеяться над вами, если вы делаете это сами. Все эти трюки помогают выстроить контакт с людьми. И помните, что искренность и подлинный интерес, а не изображение к другим – это основа любых успешных взаимодействий.
0: Секреты бизнеса. Управление. Лидерство. Мотивация. От успешных предпринимателей. На радио «Диалог.ФМ».

0: В эфире рубрика «Вкусно, полезно». Я продолжаю знакомить вас с удивительной пользой натуральных продуктов на нашем столе от консервного завода «Кикуни». Он радует нас многообразием своей натуральной продукции, и сегодняшний эфир посвящен особенно актуальному летом вишневому соку под брендом «Сельбеси». Почему я рекомендую его к употреблению? Во-первых, вишня, особенно темные сорта, чемпион по содержанию антоцианов и других полифенолов. Эти вещества – наши главные борцы со свободными радикалами, которые повреждают клетки, ускоряют старение и способствуют развитию многих заболеваний. Стакан вишневого сока – отличный способ усилить антиоксидантную защиту. Также антоцианы и кверцетин из вишни обладают выраженным противовоспалительным действием. Они оказывают пользу при любом воспалительном состоянии в организме, например, при артритах. Способствуют здоровью сосудов, помогают снизить артериальное давление и уровень плохого холестерина. Вишневый сок доказано уменьшает мышечную боль после интенсивных тренировок. Все те же антоцианы помогают мышцам быстрее восстанавливать микроповреждения. Это очень актуально для спортсменов и просто активных людей. Удивительно, но факт. Вишня – один из немногих пищевых источников мелатонина, нашего естественного гормона сна. Исследования показывают, что регулярное употребление вишневого сока увеличивает продолжительность и улучшает качество сна. Отличная натуральная альтернатива для тех, кто испытывает трудности с засыпанием. Также вишневый сок содержит в себе витамин С. Это крепкий иммунитет, красивая кожа и поддержка надпочечников, что очень важно в работе с хроническим стрессом. Калий, медь, марганец и другие микроэлементы. Оптимальной порцией будет 150-200 мл в день. Это замечательное дополнение к здоровому рациону, богатому овощами, фруктами, цельными злаками и качественными белками. С осторожностью следует употреблять пациентам с гастритами, язвенной болезнью и сахарным диабетом. Друзья, вишневый сок – это не только вкус лета, но и реальная польза для здоровья. Главное – выбрать качественный продукт и употреблять его умеренно. А с консервным заводом от Кикуни в качестве можно быть уверенным. Я благодарю вас за внимание и желаю крепкого здоровья. До новых встреч!
1: Каждому делу свое время. Диалог FM. Все время по делу.

0: Мысли вслух.
1: Когда человек проходит через опыт духовного пробуждения, он ожидает, что мир изменится. Кажется, что все должно стать ясным, легким и гармоничным. Но на самом деле первым последствием пробуждения становится разрушение привычных опор. Карл Густав Юнг писал, что любое серьезное расширение сознания сопровождается кризисом отношений и структуры личности. Старые связи перестают работать, старые роли становятся пустыми. Вы замечали, что после внутреннего сдвига многие люди рядом начинают казаться чужими? Это происходит потому, что каждый союз строился на основе вашего прежнего «я». Когда вы меняетесь, контракты, которые связывали вас с другими, разрываются. Юнг подчеркивал, отношения – это живые системы, основанные на невидимых психологических соглашениях. Если личность меняется, старое соглашение умирает. Многие переживают это болезненно. Человек думает: «Я стал честнее, глубже, искреннее. Почему же мой партнер, друг или семья больше не понимают меня?» Ответ прост. Их связь была с другой вашей версией, с тем, кто нуждался в их поддержке или разделял их страхи. Но теперь вы свободны от многих зависимостей. Это пугает других. Они видят перед собой того же человека внешне, но внутри совершенно иную реальность. Женщина рассказывала Юнгу: «После пробуждения я ощущала в себе любовь и присутствие. Я думала, что мой брак станет крепче, но мой муж женился не на этой женщине. Его привлекала моя зависимость, мои слабости, моя нужда в нем. Когда они исчезли, он почувствовал себя ненужным. Мы стали чужими». Юнг отмечал, что подобный процесс универсален. Сначала возникает радость от перемен, затем недоумение, попытка сохранить старое. И в конце смерть прежних отношений. Иногда после этого рождается новое, но только если обе стороны способны отпустить прошлое полностью. Друзья тоже уходят. Близкие, с которыми вы делили привычные удовольствия или страдания, перестают находить точки соприкосновения. Один мужчина описывал, как после 20 лет дружбы он понял, что с его лучшим другом их связывали только общие способы избегать проблем. Когда эти привычки исчезли, их разговоры стали пустыми. Он говорил: «Каждая встреча напоминала спектакль. Мы пытались смеяться, но внутри знали, что смех мертв». Что делает пробуждение столь разрушительным? Оно убирает иллюзии. Все, что было построено на страхе, зависимости или лжи, рушится. Но это не ошибка. Это естественный процесс очищения. Юнг называл его необходимой смертью старого «я». Чтобы родилось новое, прежнее должно умереть. И вместе с ним умирают связи, основанные на прежнем образе. Это тяжелое испытание. Человек остается один среди обломков прежней жизни. Он задается вопросом: «Смогу ли я остаться верным себе, если потеряю всех?» Вы задавали себе такой вопрос. Именно здесь проверяется глубина вашего выбора. Готовы ли вы быть настоящими, даже если это приведет к одиночеству? Иногда, после полного разрушения, отношения воскресают. Но они уже не похожи на старые. Это встреча двух новых личностей, которые осознают друг друга заново. Такой союз рождается не из потребности, а из свободы. Но он возможен только если оба пережили собственное внутреннее умирание. Юнг учил, что пробуждение не конец пути, а начало. Оно требует мужества пройти через смерть старых оснований, отказаться от масок, пережить утрату. И только тогда появляется возможность построить новые связи. Не на страхе и привычке, а на истине. Итак, первая истина пробуждения. Оно не приносит мгновенного освобождения. Оно сначала разрушает то, что больше не соответствует вашей душе. Это больно. Но это и есть подлинный шаг к новой жизни. После пробуждения многие уверены, что самая тяжелая ночь осталась позади. Кажется, что кризис пройден, эго разрушено, а свет, наконец, победил. Но Юнг предупреждал: тьма возвращается снова и снова, и каждый раз она становится глубже. Он называл этот процесс нисхождением в слои бессознательного, которые невозможно исчерпать за один опыт. Вы когда-нибудь чувствовали, что старая боль снова оживает, хотя вы были уверены, что исцелились? Это не ошибка. Это новый виток спирали. Юнг писал, что бессознательное похоже на археологические слои. Сначала мы очищаем верхний уровень, личные травмы и вытесненные воспоминания. Но чем дальше идем, тем глубже поднимаются новые пласты. Они не личные, а родовые, коллективные, даже космические. Человек, переживший пробуждение, часто сталкивается с повторяющимися циклами тьмы. Каждые несколько лет он может вновь погружаться в депрессию или пустоту, но уже другого качества. Один терапевт рассказывал: «Раз в два года я чувствую, как все рушится. Это не просто печаль, это ощущение, будто сама земля подо мной проваливается. Но каждый раз после этого я выхожу более настоящим, будто сбросил еще один слой лжи». Женщина призналась Юнгу: «Я прошла через темную ночь 3 года назад. Я думала, что все позади, но теперь я снова в пустоте. Только эта пустота старше и тяжелее. Она словно не из моей жизни, а из жизни моих предков». Юнг объяснял, что это естественный этап. Первая ночь души касается личного опыта. Следующая затрагивает наследственные травмы, записанные в психике поколений. Потом может прийти встреча с коллективным бессознательным, где мы сталкиваемся с тенями всего человечества. И, наконец, тьма космического масштаба, где поднимается вопрос о смысле существования самого бытия. Каждое возвращение тьмы кажется провалом. Человек думает: «Разве я не должен был быть уже свободным?» Но именно здесь рождается глубина. Юнг отмечал: «Только тот, кто способен многократно умирать в своей тьме, становится зрелым». Он называл таких людей профессиональными умирающими. Они знают, что каждая смерть – это рождение нового уровня подлинности. Но разве легко выдержать этот процесс? Представьте, что вы ясно осознаете, что происходит. Вы понимаете, что это очередная темная ночь. Но знание не спасает от боли. Вы видите, как ваше «я» растворяется в прямом эфире. Вы знаете, что контроль невозможен. И все же должны пройти через это. Сможете ли вы выдержать такое испытание? Юнг выделял несколько видов возвращающейся тьмы. Личная тень – это ваши собственные вытесненные эмоции и травмы. Семейная тень – это наследие рода, истории предков, их страхи и вина. Коллективная тень – это травмы культуры и человечества в целом. Видовая тень – это раны самой человеческой природы. И, наконец, космическая тень – соприкосновение с тайной бытия, с бездной, которая не имеет ответа. Каждый новый уровень кажется невыносимым. Но именно они формируют зрелую личность. В этом и заключается парадокс. Пробуждение не освобождает нас от боли. Оно делает ее осознанной. И каждый раз, когда вы думаете, что достигли конца, вы только открываете новую глубину. Юнг писал, что духовный путь похож не на подъем к вершине, а на спуск в бездонную шахту. Чем глубже спускаешься, тем темнее становится. Но только там, внизу, можно найти золото духа. Золото всегда скрыто в земле, а не на поверхности. Вторая истина пробуждения заключается в том, что тьма всегда возвращается. Это не знак поражения, это призыв идти глубже. Вы готовы снова и снова входить в нее. Вы готовы многократно умирать, чтобы каждый раз рождаться более настоящим. Именно так рождается подлинная зрелость души. После пробуждения человек начинает видеть то, что раньше оставалось скрытым. Сознание словно расширяется, и все, что происходит вокруг, обретает символический вес. Юнг писал, что пробужденный человек живет в мире, где ничто не остается простым. Каждое действие становится значимым, каждая мелочь превращается в урок. Это кажется прекрасным только в начале, но со временем ясность начинает давить. То, что кажется даром, часто является испытанием зрелости. Лишь тот, кто научится оберегать себя, сможет превратить проклятие в инструмент служения. Но даже когда человек учится справляться с новыми способностями, появляется другое испытание. Это особое одиночество. Оно рождается не из отсутствия людей, а из непонимания. Как рассказать близким, что вы слышите их мысли? Как объяснить друзьям, что вы чувствуете их страхи так же ясно, как свои? Большинство замыкается в себе, чтобы не быть отвергнутыми. Учитель говорил Юнгу: «Я окружен людьми, но я одинок, потому что вижу их такими, какими они не хотят себя видеть. Я знаю то, о чем они молчат, и это знание не приносит радости». Так пробуждение приносит не только ясность, но и изоляцию. Вы больше не можете вернуться в прежнюю простоту. Вы живете с глазами, которые невозможно закрыть. И вопрос, который ставит перед вами жизнь: сможете ли вы выдержать это знание и найти способ оставаться человеком среди людей? Многие думают, что пробуждение – это конечная цель, что однажды наступит момент, когда все завершится. Станет тихо, ясно и спокойно. Но Юнг подчеркивал: нет финальной точки, нет диплома о завершении пути, нет состояния, которое можно удержать навсегда. Пробуждение открывает не конец, а бесконечность. Один мужчина, посвятивший духовной практике 30 лет, говорил Юнгу: «Я думал, что почти пришел. Что осталось сделать? Последний шаг. Но каждый раз, когда я поднимался выше, я видел новые горизонты. Я осознавал, что не ближе к концу, а наоборот, все глубже в бесконечное». Юнг сравнивал это с путешествием в космос. Сначала кажется, что главное прорваться за пределы атмосферы. Но как только это случается, человек сталкивается с безграничным пространством, которое не имеет границ. И чем дальше он летит, тем быстрее движется. Сознание не останавливается, оно ускоряется. Каждое открытие рождает десятки новых вопросов. Каждое понимание ведет к следующему уровню, еще более глубокому. Это осознание может сломать. Человек жаждет завершения, отдыха, финальной победы. Но пробуждение рушит эту надежду. Юнг писал: «Истинная цель не в окончании, а в умении быть в процессе. Вечное становление и есть путь. Подумайте, каково это – жить без конца. Не ждать награды, а принять бесконечность как норму. Вы готовы к этому? Готовы ли вы отказаться от идеи прибытия и позволить себе быть в вечном движении?» Настоящее пробуждение не обещает покоя. Оно дает лишь одно – бесконечное раскрытие, и именно в этом заключается его истина.
0: Мысли вслух.
2: В Дагестане 6 часов. Время. Диалог FM.

0: Секреты бизнеса. Управление. Лидерство. Мотивация. От успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Каждый раз, когда мотивация жить ослабевает, и вам кажется, что события зашли в тупик, вспоминайте о людях, истории которых вы сейчас услышите. Они прошли через самые тяжелые жизненные испытания и не сломались. Достойны уважения и того, чтобы знать о них. Турия Пит, модель, обгоревшая во время пожара. В сентябре 2011 года Пит участвовала в ультрамарафоне в Западной Австралии и попала в степной пожар. Она оказалась в эпицентре, и бежать было некуда. В результате Турия получила ожог более чем 65% тела. Прежде чем она была по воздуху доставлена в клинику, прошло несколько часов. Доктора не ожидали, что она выживет. Девушка провела 6 месяцев в больнице, пережила множество операций и потеряла все пальцы правой руки и 3 пальца на левой. Тем не менее, сейчас она живет полноценной жизнью, принимает участие в модных фотосессиях, путешествует, занимается серфингом, ездит на велосипеде и работает горным инженером. А также в ее жизни есть настоящая любовь, которая появилась уже после трагедии. Нанда Парада, один из 16 пассажиров рейса 571 ВВС Уругвая, выживших в авиакатастрофе 13 октября 1972 года. Уцелевшим после авиакатастрофы пришлось пить воду из растаявшего снега и спать бок о бок, чтобы не замерзнуть до смерти. Было очень мало еды, поэтому они должны были есть все, что могли найти в зимнем лесу. Через 60 дней после крушения Нанда вместе со своим другом совершил 7-километровый переход через ледяную пустыню и привел в горы спасателей к другим пассажирам рейса, оставшимся благодаря этому в живых. Нанда потерял почти всю свою семью в авиакатастрофе и похудел более чем на 30 килограммов в течение следующих 2 месяцев. На сегодняшний день он является мотивационным оратором, и он рассказывает людям, как достигать своих целей в жизни. Джессика Кокс – первый в мире лицензированный пилот без рук. Джессика родилась в 1983 году. У нее не было рук из-за редкого врожденного дефекта. Ее родители сделали все, чтобы девушка могла вести нормальную жизнь. Джессика научилась есть, одеваться, посещала обычную школу и даже научилась писать. С детства она боялась летать, и даже качели были для нее слишком большими. Но она решила бороться со страхом. В 2008 году она получила право летать на легком спортивном самолете. Так она стала первым безруким пилотом в мире и вошла в мировую книгу рекордов Гиннесса. Шон Сорнер. Этот человек действительно обладает огромной силой духа. Он победил рак и посетил 7 самых высоких пиков всех 7 континентов. Он единственный человек в мире, который пережил болезнь Ходжкина и саркому Аскина. Сначала ему поставили диагноз 13 лет, и врачи давали ему всего 3 месяца. Хотя он сумел победить свой первый рак, болезнь вернулась. Теперь это была саркома Аскина, и опухоль в его правом легком, и ее размер был равен размеру мяча для гольфа. После второй операции врачи давали ему всего 2 недели. Однако Шон выжил. В 2002 году он поднялся на гору Эверест и стал первым пострадавшим от рака, который смог покорить этот пик. Эстер Вергер. Теннисистка на инвалидной коляске, у которой уже 71 титул. Когда Эстер была ребенком, у нее была диагностирована сосудистая миелопатия вокруг спинного мозга. После операции она оказалась неспособной шевелить ногами. Во время реабилитации она научилась играть в волейбол, баскетбол и теннис в инвалидной коляске и добилась различных титулов. В конце концов, она выбрала теннис и стала победителем турнира «Большого шлема» 42 раза. Помните, человек всегда способен на большее, а любые ограничения – это только условность.
0: Секреты бизнеса. Управление. Лидерство. Мотивация. От успешных предпринимателей. На радио «Диалог ФМ».

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия Зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Село Тинди. В высокогорном Цумадинском районе Дагестана, между Грузией и Чечней, расположено это небольшое село. От столицы республики до Тинди 185 километров. Горная дорога занимает больше 4 часов, так что туристы бывают здесь нечасто. Сам аул делится на две части – верхняя, более древняя, и нижняя, расположенная на обрывистом берегу реки Тиндинка, которую обживали переселенцы позднего периода. Оказывается, что в древние времена две части селения нередко враждовали между собой. Тинди лежит у подножья вечно снежной горы Адала-Шухгельмер, от рогах Богосского хребта. В старину это был крупный населенный пункт на пути в Грузию. Более 1000 дворов, что позволяло называть Тинди городом. Он и сейчас производит впечатление крепости благодаря каскаду каменных домов на крутом скалистом берегу у слияния рек Кила и Тиндинка. Два минарета величественно возвышаются над селом, поэтому местные жители называют его «Диди Двуглавый». Старики рассказывают, что в нише в стене одного из минаретов когда-то стояла скульптура какого-то животного, но потом каменного зверя сняли и уничтожили. Господствует над всеми постройками Джума-мечеть – объект культурного наследия федерального значения. Со стороны реки она выглядит как зажатая в скалах мощная средневековая крепость около 60 метров в высоту. Изначально она и служила для обороны верхнего села от нападений. Известно, что в мечети также есть потайной ход к реке. Сегодня же в селе живут около 2000 человек. Жители разводят коров, сажают картошку и кукурузу. Многие также уезжают на сезонные заработки на равнину, выращивать лук или арбузы.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия Зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в Махачкале? Не забудьте включить приемник на частоте 104.8. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу.

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Еще один международный подкаст получается. Сегодня у меня в гостях гость из Кыргызстана. Человек, который сделал просто очень крутую историю. Это Сабина Тимиралиева. Спасибо. Она кондитер, предприниматель, блогер. Человек, у которого сколько точек? Вот ты сама считала? 10, 11, 12?
2: У нас 12 лавок и 2 кофейни.
1: Вот так вот. Ваши десерты — это какой-то ужас. Я не знаю, я вообще вот стараюсь не есть ничего практически, кроме там воды и воздуха. В последнее время, когда уже 28 стал, ты уже так контролируешь все, но вот эти макароны — ужас, ужас, это слишком вкусно. Мы вот только что я съел Орео.
2: Да. Да.
1: Так нельзя делать. Прекращайте, это ужасно вкусно.
2: Спасибо большое.
1: Сегодня я предлагаю вместе вообще вот так вот пойти и исследовать вот этот вот, так скажем, что идет в основе вот такой успешной девушки. Сколько лет?
2: 26.
1: 26. 99-го года. Вот девушка 12 точек. Не знаю, так села. 11-12 точек у нее. Крутой, успешный бизнес, блог, все летит, все получается, слава богу. И хочу сегодня для наших зрителей, зрительниц особенно, да, скажем так, вот этот вот, максимально собрать вот эту методологию, скажем так, успешной девушки в настоящем времени, потому что вот это все совмещать и бизнес, и блог, это сложно, я сам знаю, и погнали.
2: Хорошо, спасибо большое для начала, что пригласили. Пригласила, мы же на «ты»,
1: да? Да.
2: Очень приятно. Ну, я не отношусь себя к успешным. Я считаю, что, как все, мне уже 26, а не всего лишь. Но, тем не менее, сегодня...

0: также началась от безысходности некой. Банально, у меня родители были предпринимателями. В свое время родители развелись, когда я была маленькой, лет 14 мне бы тогда было. И где-то к годам 18 у меня мама начала сама стараться заниматься бизнесом. Там отец отдельно пытался в Москве что-то делать, мама здесь. И у них была хорошая коллаборация, как предприниматели, они друг друга дополняли, но порознь им было тяжело. Я не знаю, как с отцом, мы с ним не общаемся, а вот мама, она попала в долги. То есть сетевой маркетинг, не сетевая, а финансовая пирамида, да, туда она попала, и мы суммарно попали в долги на 700 тысяч долларов.
1: О-о-о.
0: Тогда мне было 18 лет, и со слов мамы, она говорила, что у нас в банке процентами набегает 11 тысяч долларов в месяц, и нужно было как-то закрывать эти долги. Я понимала, что ну, на наемной работе я никогда не смогу даже помочь процент закрыть, да, не то что основную сумму. Поэтому пришлось медленно двигаться в сторону предпринимательства.
1: Окей, окей.
0: Если спрашивать, почему именно кондитерка,
1: mm-hmm.
0: просто мне нравилась печь, это первое. А печь мне понравилась, потому что у меня была аллергия на сладкое. И мне в свое время запрещали кушать сладкое. Мама запрещала в целом вообще что-то сладкое покупать, но если я ходила в магазин и покупала там муку, сахар и яйца, то это как бы проходило. И я из этих ингредиентов научилась через YouTube печь. И в целом у меня появилась любовь к выпечке.
1: Офигеть, окей, окей. Ну да, наверное, такой этап номер ноль, это по сути... Иногда бывает старт не как из красивых фильмов там, да, а наоборот, где-то из трудностей, сложностей. Окей, и тут еще могу зафиксировать, заметить момент, что именно из личного опыта, да, по сути, и вытекает проект. Ну, то есть как-то так получилось, что именно в том направлении, в котором есть какая-то личная история, пошло все, да, то есть вот в данном случае там нельзя было кушать сладкое,
0: да.
1: Именно печь можно было, и вот это все пошло. Потому что много же таких историй, когда именно бизнес открывался, исходя из боли какой-то,
0: да.
1: Или исходя из большого желания какого-то. Вот, ну, там пример простой. У Карины, допустим, спорт очень сильно идет, да, там 400 тысяч клиентов, она, по сути, всю жизнь загоняется и загонялась из-за внешности очень сильно. И для нее тема внешности, она имеет какой-то прям большой заряд такой эмоциональный, скажем так.
0: Okay.
1: И ее именно ну, из-за того, что она сама занимается спортом, потому что все время считает себя страшной, там что-то с ней не так, получился такой марафон. Прикольно. Поэтому, да, такой инсайт, что, как говорится, в твоей суперсиле твое проклятие.
0: Да.
1: И в твоем проклятии твоя суперсила.
0: Да,
1: возможно,
0: да.
1: В вашем проклятии, что вы сейчас считаете ужасно, неправильно, возможно, реально в будущем будет что-то большое. Окей, супер. Так, что потом?
0: У меня вообще был выбор, с чего начать бизнес. Я в любом случае хотела это связать с тем, что мне нравится делать.
1: Угу.
0: Потому что у меня, благодаря родителям, то, что они были предпринимателями, было осознание, что если мне что-то не нравится, на каком-то моменте я выгорю, и если это дело ну, не приносит мне никакой радости, кроме денег, то я не выберу это. Поэтому в первую очередь я такая, чем я люблю заниматься? Я люблю готовить, я интересуюсь одеждой. Мне кажется, одежда очень классно там подчеркивает совершенство, очень классно недостатки перекрывает. И мне в целом вот концепция бренда одежды тоже очень сильно привлекала. Но на тот момент у меня знаний в кондитерке было больше, нежели в одежде. Поэтому я еще тогда на бизнес-курсы ходила, и мне все там говорили, зачем тебе заниматься одеждой, если условно ты сейчас уже готовишь. А я на тот момент уже вот сестренкой, да, она за кадром сидит, мы пробовали дома печь тортики на заказ и продавать. Как бы уже получалось. Мы как бы MVP, вот этот минимально жизнеспособный продукт, протестили, он сработал.
1: А вы как с сестрёнкой работали? Типа, ты готовишь, а она продвигает?
0: Ну, я уже, короче, ходила на кондитерские курсы тогда, и у меня сестренка тоже свободна была. Я говорю, давай вместе печь. И мы как бы вместе всем занимались.
1: Прикольно.
0: Придумали название, Инстаграм, да, да, по идее, все вместе делали.
1: Прикольно, классно, классно. И тоже, да, отсюда такой момент... Все когда-то с чего-то начинают. Вот это тоже момент интересный. То есть ты когда смотришь на большие компании или на крутых предпринимателей, у тебя идея, как будто он таким родился условно. И ты не представляешь его начинающим. Но
0: да,
1: ведь
0: да,
1: все
0: да,
1: начинали,
0: да,
1: и это
0: да.
1: Тоже надо обязательно всем сейчас заметить. Потому что я тоже там иногда было так, что какие-то проекты начинал, заканчивал, начинал снова. Там, и каждый раз так сложно все это с нуля, но... Вот по итогу, если стабильно, постоянно делать, то вот такие результаты будут.
0: Если фокус ловить, да.
1: Что потом? То есть вот после того, как вы начали потихоньку развивать, делать, какие были вот ключевые моменты такие поворотные?
0: Вообще очень прикольно, что я как бы пекла, но чисто для себя на дому. И вот в момент, когда мама особо не рассказывала про свои проблемы, она обычно с таким тяжелым взглядом куда-то смотрела в стену. И когда мы уже прям позарез попали в...

0: эти долги, она просто на кухне нас с братом посадила и сказала, вот такая вот ситуация. И все в депрессии, все не знают, чем заняться, и каждый вот по своим комнатам разбежался, и никто ни с кем не общался. И я пока лежала у себя в комнате, я такая, так, нужно вот вытаскивать себя из этого апатичного состояния, что-то нужно сделать, какое-то первое действие. Я как раз нашла кондитерские курсы. Я думаю, может быть, получится, у мамы попрошу денег, она мне даст возможность записаться. И она такая, иди. И вот этот первый кондитерский курс стал таким первым апгрейдом, наверное, для меня. И мне понравилось очень сильно. Я такая, значит, это точно мое. И все. Я забросила это дело. У меня сестренка пошла учиться. То есть, ну, знаете, она в университет пошла, а я только школу закончила, у меня денег на университет не было. Поэтому я поняла, что я в любом случае буду заниматься бизнесом. Пробовала еще в какие-то финансы. Ну, я думала, что это сетевой маркетинг, да, в итоге это оказалось финансовой пирамидой. Раз не получилось, два не получилось, я такая, надо что-то делать. Я устроилась в ресторан кондитером. Я там работала сутками напролет и параллельно заказы принимала через Инстаграм-страницу. Я сестренке говорю, ты сможешь вместе со мной это делать? Она говорит, нет, я, наверное, выберу все-таки учебу. У меня не было смысла учебу убирать, потому что времени не было. Поэтому я начала сама уже заказы принимать. И в какой-то момент я благодаря тому, что кондитером работала, какую-то сумму накопила. У меня тогда еще был ноутбук, я его продала и решила полететь в Москву. Потому что там кондитерка уже на другом уровне, там больше к этому относились как к искусству. Если у нас в Кыргызстане это был больше такой бизнес, сделать, продать, то там это по-другому смотрелось.
1: А туда поехала на обучение?
0: Да-да-да.
1: О, прикольно, окей.
0: Вот я себе сказала, если там ёкнет сердце на тортике, значит, все, я 100% буду заниматься кондитеркой. Полетела, очень сильно ёкнула.
1: А почему ты так много сомневалась? Ты же уже там работала, типа, и производила. Все равно были сомнения?
0: Ну, если просто взять ситуацию, мне даже сейчас страшно. То есть уже 5 лет я предприниматель, да, 6 лет уже, но мне постоянно страшно. Даже то, что мы вышли на алматинский рынок, там уже лавка, когда первый раз открылась, я очень сильно боялась. Сейчас вот кофейня гигантская открылась, и я по сию секунду испытываю страх.
1: Капец, прикольно. Давайте вот сейчас тут зафиксируем момент, что я услышал, увидел, да, короче, для меня важно, чтобы аудитория вот эти моменты улавливала, я их выделяю, да, маркерами такими, как в книге, знаете. Обучение, я часто слышу, что даже бывало такое, что там, ну, как это, как инвестиция, да, то есть обучение равно инвестиция. Вот этот момент важный. Подумайте, куда вы можете записаться, чтобы свои компетенции улучшить, да. Второй момент я услышал, это то, что, ну, типа, были сомнения и были страхи, и они, по сути, идут всегда на каждом этапе.
0: Ну, я в целом очень трусливый человек.
1: А, офигеть, прикольно, прикольно. Мы раз с Улбеком общались, Шариповым, он такую классную цитату сказал, действие убивает страх, а страх убивает действие, да, и я вот, я сейчас каждый день погружаюсь в ледяную ванну, и я, короче, каждое утро возле этой бочки хожу и такой думаю, блин, нет, не хочу, не могу, страшно, нет, лед, и потом просто берешь и вот так тело вот туда кидаешь свое, и вписался, и уже там, и сидишь, и потом раз, и у меня такое озарение было сегодня, когда 40 секунд уже в воде просидел, такой думаю, блин, по идее, так же реально и в жизни. То есть ты просто должен вписаться.
0: Да.
1: Просто вписывайся, и все. У тебя есть страх, у всех есть страхи. Я не думаю, что Илон Маск, который сейчас тестирует там какие-то сложные вещи, отправляет людей там, ну, там, планирует, да, отправить людей на Марс, он уверен, у него есть страховка от Nomad Insurance, что у него все получится, да, я не знаю, там. Он 100% тоже переживает.
0: Конечно.
1: Просто масштаб вот этих вот действий и проблем, он разный. Прикольно, окей. Сори, я просто буду такие моменты иногда выделять.
0: Да, это круто. Я вообще даже сама не замечала. Вот этот вопрос был очень классный насчет того, что почему так много сомнений. Действительно.
1: Да, ладно. Окей, что было дальше?
0: Вот, я полетела в Москву, там ёкнула, я приехала в Бишкек, и я начала искать инвестиции. Ходила по разным вот этим мероприятиям, бизнес какие-то мероприятия, и всем тупо рассказывала, что я планирую делать. Я уже тогда определенный у меня был бэкграунд, типа фоточки были, какие тортики я умею делать, и примерный план, как я буду это развивать. И я просто со всеми здоровалась, знакомилась и говорила, чем вы занимаетесь, они в ответ спрашивали, а ты? И я с удовольствием рассказывала, чем я планирую заниматься. И так я нашла 3 инвесторов, которые согласились вложить от 20 до 50 тысяч долларов за 30% доли. Я вот такая счастливая, к маме прибежала, рассказываю эту историю, и она говорит, что инвесторы — это все-таки люди, а люди могут быть разными. Для кого-то прибыль может быть на первом месте, и неважно, ты там устала, выгорела, получается, не получается, он может требовать от тебя деньги, высасывать из тебя душу. Я такая, есть в этом смысл. И она говорит, давай я попробую стать для тебя инвестором.
1: А она же в минус 700.
0: Она заложила тысяч. Квартиру родственника в банк. И оттуда вот вытащила для меня 12 тысяч долларов. Я тогда накопила 3 тысячи долларов. И на эту сумму мы открыли первую кондитерку.
1: Офигеть. All in, да, короче, по сути у вас? Офигеть.
0: Ну там дальше некуда же назад было идти.
1: Ага. Ну, по сути, действительно, вот у Маргулана Калиевича часто я вижу вот эти мысли, что люди большие деньги зарабатывают только за риск.
0: Да.
1: Не за работу, не за какие-то вещи, а просто за огромные риски. И даже вот у Турлова я видел подкасты, где он говорит, у меня просто ответственности на миллиарды долларов. Да. И все, ребят, вы думаете, что я хожу целый день, купаюсь в деньгах, покупаю машины каждую секунду? Нет, я очень, ну, по сути, в стрессе, да, по сути, да. Там на огромное количество денег, на огромное количество клиентов. И вот это иллюзорное представление, да, такое, что ты там купаешься в деньгах, это вообще, ну, типа, просто иллюзия.
0: Растущему бизнесу никогда не хватает денег. Всегда не хватает денег, да.
1: Вопрос, да, в каком количестве, это тоже да. Он же говорил, Турлов, типа, что а если обычному человеку не хватает $1000, мне не хватает миллиарда просто, и все, а так то же самое. Так, все, сделали, открыли первую точку. Как она пошла? Сразу полетела?
0: Нет, у нас были заказы, там, один тортик в 2 недели. Примерно так это было в начале. Ну, я в то время следила за Полиной Филимоновой, знаете? Вот,
1: Паулина Кейкс.
0: Да. Я прям за ней следила в России, она мне очень сильно нравилась. И как раз, когда я в Москве была на курсах, мы с подругой вышли, она, кстати, вот с Алматы была.
1: Угу.
0: Мы с ней вышли и пошли на фудфест. И там она мне показала одну девочку, кондитера, которая печет макаронцы. Мы пошли туда, купили коробки, и мне очень сильно понравились макаронцы. Я прям такая, вау, это совершенно...
1: А они тогда были только, типа, ну, только начинался тренд, да?
0: Да не было этого тренда. Ну, по идее, макаронцы же есть везде, но там обычно тонкая крышка и тонкий слой крема. В общем, макаронцы воспринимались как пирожные. Ой, как печенье. А вот там, в Москве, ее интерпретация, она была как пирожное.
1: Большой размер был.
0: Да, ну, то есть такая пухлая крышечка и пухлый слой
1: крышечка
0: крема.
1: Крышечка, это имеется в виду что?
0: Миндальная крышка. Сверху и снизу.
1: А, ну вот, то есть, по сути... Печенька. Печенье, вот это, да. Короче, вот так.
0: Но за счет толстого слоя крема получалось пирожное. И мне вот это преподношение очень сильно понравилось. Я вернулась к себе в Бишкек, и первое, что мы начали делать, тогда я уже вот познакомилась со своим на данный момент бывшим мужем Тахиром, он был моим парнем, он уже занимался бизнесом, инфологистикой, он с Китая привозил товары. И он мне помогал по бухгалтерии, ну, в целом рядом находился, поддерживал. Да, ну, угу. Тогда операционки не было, там я одна работала тогда. И так получилось, что я захотела повторять за Полиной. То есть она делает необычные тортики, я такая, блин, у нас вот через такой формат никто не развивает бизнес. Через личный бренд в Кыргызстане. Я такая, почему бы не попробовать, потому что СНГ, в принципе, он везде одинаковый. Мышление у людей плюс-минус. Да. И если там в России у нее залетело, значит, здесь в Кыргызстане у меня залетит. Был такой принцип мышления, да? Велосипед какой-то не придумывать. Я просто взяла и начала делать необычные тортики и пускать их на таргет. И таргет очень хорошо оправдывался, людям нравилось, что это какой-то новый, необычный формат, люди очень активно подписывались, и начались первые заказы.
1: Окей, вот тут стоп. Прикольно, то есть получается, первое, что я заметила, это именно 2 недели один заказ, и все равно продолжаешь.
0: Да, а как иначе?
1: Ну вот, а почему как иначе? Я думаю, что это как раз-таки, вот как раз-таки никак иначе, потому что большинство людей, они... просто при первой неудаче тормозят. Mm-hmm. И тут как раз-таки вот это вот твоя идея, то, что ты говоришь, важно любить дело.
0: Да.
1: То есть если ты его реально не любишь, то ты, ну, по-любому сдашься. Барьеров херово тучу, грубо говоря.
0: Да, это первое. У меня еще второй принцип. Ну, у всех же предпринимателей какие-то свои принципы, да, которые с ними работают. Да. У меня был принцип «убирай меньше из зол».
1: Угу.
0: То есть если я сейчас не сдамся, да, будет тяжело, но хоть... какая-то возможность, шанс, что получится, есть. Если я сейчас сдамся, я профукала все деньги, которые в меня инвестировали, облажалась. Скорее всего, я там выйду замуж за того, за кого меня отдадут, и я стану вот этой стандартной келинкой. Ну, жизнь, которую я боялась еще хуже, чем облажаться в бизнесе, да, условно.
1: Мотивация от, да, грубо гроза, горит и убегаешь.
0: Да. Тогда работала так.
1: Окей, хорошо. И еще важный момент я заметил, это всегда иметь какую-то ролевую модель, на которую ты равняешься, потому что ты... У тебя мозг видит разницу между тобой и этим человеком, и ты понимаешь, что нужно, чтобы прийти к нему, да, по сути? И ты так проанализировала. Так, Инстаграм, так, вот такая прикольная подача, и хоп, потихоньку к этому идет все.
0: Да.
1: Если не уже там такой же уровень. Тоже, да, фиксируем эти моменты для себя. Кто для вас сейчас модель? Потому что у меня это тоже всегда работает. Я там третий раз глобально, не то, что глобально меняю сферу, у меня там первый раз я блогингом увлекся.
0: Угу.
1: Тогда были там примеры тоже блогеры, там типа, не знаю, Логан Пол, там были ребята, Джейк Пол, я на них смотрел, равнялся, мы там росли как вайнеры. Потом, ну, типа, окей, все понятно, там вайны закончились, я такой, о, прикольно, типа, онлайн-курсы, карантин был, я такой, о, инфобизнес, кто там топчики, Дашкиев, там все, тоже смотрел, равнялся и тоже, ну, там, как бы прокачался. И сейчас для меня такой третий этап бизнес, я тоже там, у меня свои тоже есть такие несколько примеров,
0: mm-hmm.
1: и я тоже вот так вот постоянно сравниваю, и прикольно, тоже
0: да.
1: работает.
0: Да.
1: Окей, супер, все, возвращаемся к теме, продолжаем. Остановились на том, что, ну вот, начала Инстаграм, где таргет, и пошли заказы,
0: пошли
1: да?
0: Пошли заказы, да.
1: Окей, дальше.
0: Я не успевала ничего делать, потому что, ну, как бы ты сам ведешь контент, делаешь тортики, там полы моешь, посуду моешь, ничего не успеваю, и Тахир говорит, давай наймем первого кондитера тебе.
1: Ух.
0: Он пока занимался, ну, своей инфологистикой.
1: Я угадаю, да? Ты не доверяла 100%, да?
0: Нет, для меня платить... Вот первая зарплата была 10 тысяч сомов, это... 58 тысяч тенге.
1: Ага, окей.
0: Это был удар очень сильный, потому что мы как бы по нулям работаем и так, да, а тут еще кому-то деньги
1: минус.
0: Отдавать, это, ну, для меня было психологически очень тяжело воспринимать в целом. Вот, но я все равно понимала, что я уже там разрываюсь, сплю по 2-3 часа, уже вот прогоны какие-то начинаются, и в любом случае нужно нанимать человека. Мы нанимаем первого кондитера. Это было странно, но первый кондитер очень сильно мне помог, потому что именно понять, что такое взять ответственность за другого человека тоже на работе. То есть у меня вначале были такие вещи, она там с тортом что-то косякнет, и я такая, это ее вина. То есть старалась не брать на себя это, и она меня научила тому, как быть, наверное, мини-управленцем в этом плане. Я с ней срабатывалась, привыкала, мы продолжали делать необычные торты, пускали таргет, то есть сработал инструмент, мы просто его юзали, да, условно.
1: Прикольно.
0: Мы взяли второго кондитера, третьего кондитера, потом поняли, что не успеваем обрабатывать заказы, взяли менеджера, то есть так мы выросли до 4 кондитеров, одного менеджера и одного курьера.
2: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

Самые большие деньги не всегда самые богатые. В Венгрии после Второй мировой войны выпустили купюру номиналом 100 квантиллионов. Число было настолько огромным, что его трудно было даже представить. Иногда больше нулей — это не больше богатства.

0: Мысли вслух.
1: Виктор Алексеевич Ефимов. Советский и российский партийный и государственный деятель, экономист и публицист. Кандидат технических наук, доктор экономических наук, профессор.
2: Ситуация развивается так, что алгоритмы форматирования человеческой психики, алгоритмы глобального управления человеком, превращением его в планктон, они отработаны за 3000 лет, да? Они отработаны до идеала, и давно установлено, что раб никогда не будет хорошим рабом, если он осмыслил, что он раб, да, то есть когда на него одели кандалы, когда ему одели на шею ошейник, то тогда он будет все время озабочен тем, как ему из этого состояния выйти. Поэтому схема рабовладения должна выстраиваться так, и она только тогда работает эффективно, когда ни один из рабов не осознает себя в качестве раба. И для этого изобретено было очень тонкое такое информационное оружие, что называется, в основе нынешней глобальной цивилизации лежит, безусловно, кредитно-финансовая система с ненулевым судным процентом. То есть, если у вас запущена кредитно-финансовая система с ненулевым судным процентом, то она, система такая развивается по экспоненте. Экспонента – это принцип развития раковой опухоли. То есть, она может паразитировать на каком-то организме до поры до времени, а потом губит организм и губит себя точно так же. Поэтому история вот цивилизации, основанной на ростовщичестве, это история неизбежности периодических кризисов, а не периодичность, значит, белой полосы и черной, она связана с размером судного процента. И она, в принципе, математически достаточно быстро рассчитываема. Для того, чтобы решать вот эти задачки, действительно применяется метод культурного сотрудничества, когда мы говорим прежде всего о необходимости дружить и с тем, и с этим, и так далее, и развивать в обществе толерантность, да, то есть вот толерантность, она как бы и предполагает запуск механизмов псевдокультурного сотрудничества. Толерантность, если посмотреть на исконный смысл этого слова, изначальный, он вообще вышел из медицины. Толерантность предполагает отсутствие у организма механизмов защиты от внедрения в этот организм каких-то чуждых для этого организма элементов. То есть это ослабление, по сути, иммунитета, отсутствие иммунитета, и организм подвержен возможности влияния вредоносных разного рода факторов извне. Вот что такое толерантность. Так вот, навязывая нам сегодня толерантность, это абсолютно то же самое. Навязываются некие факты и явления, абсолютно чуждые нашей природе, нашей генетике, нашей культуре. Но нас призывают к толерантности и говорят, нам нужно сотрудничать со всеми и вся. Но это и есть попытка переформатировать наш генетический код. Истребить вот тот дух. Потому что этот дух справедливости – единственное, что стоит на пути глобализаторов в рамках ныне господствующей концепции управления. Когда эта информация так начинала выходить, мы не предполагали, что эта информация, она получит такое быстрое развитие. Потому что, когда речь идет о процессах, измеряемых тысячелетиями, да, и устойчиво развивающихся тысячелетия, то рассчитывать на их какие-то серьезные перемены в течение, там, так сказать, 5-10 лет или жизни одного поколения не так просто. Но, к счастью, такое изобретение нынешней цивилизации, как интернет, тем не менее, решила задачи другой цивилизационной парадигмы. И в этом, вот, наверное, особенность текущего момента, потому что, если угодно, так или иначе включается алгоритмика Божьего водительства вот, по отношению к тем линиям, которые по своему замыслу находятся в русле Божьего промысла. И сейчас это вряд ли выглядит как-то необычно, потому что эта информация распространена достаточно широко. Она сегодня доступна всем и вся. И вы знаете прекрасно об эффекте сотой обезьяны, да? То есть, когда накапливается информация в обществе, она не может влиять на происходящее в нем. Это становится уже достоянием общественности достаточно широко. И, соответственно, когда человек, в общем-то, представляющий и государственные органы власти, находится в этом информационном поле, здесь нет абсолютно никаких противоречий, потому что такая страна, мир изменился.
1: Виктор Алексеевич Ефимов, экономист и публицист, профессор.
0: Мысли вслух.

0: Диалог FM. Это этикет.
1: При входе в офис нужно здороваться со всеми присутствующими, даже если вы с ними не знакомы. Перед началом рабочего дня следует перевести телефон на беззвучный режим. Исключение – ситуация, когда он используется для профессиональной деятельности. Также при телефонном разговоре с руководителем первым трубку всегда кладет он.
0: Диалог FM. Это этикет.

0: В Дагестане 7 часов. Время Диалог ФМ. Дорожные новости.
1: Цены на бензин в России снижаются. Об этом не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. Штрафы за нарушение правил парковки инспектором без оформления протокола признали незаконным. Поводом стал резонансный случай в Саратовской области. Дорожный инспектор зафиксировал нарушение специальным планшетом. Штраф отправлялся автоматически, как с обычной дорожной камеры. Протокол не оформляли. Верховный суд посчитал это нарушением. Если камеру управляет дорожный инспектор, он обязан составить протокол. Получив подобный штраф за неправильную парковку, его можно оспорить, в том числе уже оплаченный. Цены на бензин в России снижаются. По данным Росстата, с 21 по 27 июля топливо подешевело в 23 регионах. Заметнее всего снижение в Мариэл. Почти минус 10% за неделю. Литр 92-го в республике сейчас стоит 76 рублей, 95-й дизель – 81 рубль. Также топливо подешевело в Воронежской, Иркутской и Тамбовской областях, республике Карелия и других регионах. В целом, пик топливного кризиса миновал. Дефицит и очереди на заправках тоже сократились. У неработающих россиян начали проверять источники доходов при покупке дорогих автомобилей. Новую практику ввела налоговая служба в Москве. Под прицел попадают трудоспособные люди, у которых нет официального источника дохода. Но в собственности есть люксовые машины, а также яхты, дорогая недвижимость и другие предметы роскоши. Теперь покупателям придется объяснять источник денег и подтверждать его документами. Если найдут незадекларированные доходы, ФНС может доначислить налоги и выписать штрафы. Еще больше новостей на портале колес.ру. А на этом у нас все. Хорошей дороги.

0: Цитаты, высказывания, афоризмы.
1: Михаил Токовинин, основатель компании «Амосирэм».
2: Есть много разных городов под названием Москва, и они почти не пересекаются друг с другом. И поскольку я успел пожить в разных, я это очень хорошо чувствую, очень хорошо понимаю. И понимаю, что вот та Москва, в которой я сейчас живу, она крутая. Мало какой город на Земле может с ней сравниться по качеству жизни. Я рос в типичной советской интеллигентской семье, в которой выезд за границу – это был какой-то вот поинт достижения. Хорошо закончить школу, хорошо закончить МГУ, аспирантура за границей. Карьерная лестница. И что люди, я в том числе, растут с некой идеей, что обязательно надо, если не уехать, то иметь возможность уехать, паспорт там, не знаю, флажок поставить. И я помню, в какой-то момент поймал себя на идее, что вот я сижу в Сан-Франциско, а я не хочу здесь жить. Но я почему-то себе говорю, нет, ты должен, ты это сдаться, это преодоление. Знаешь, это у эмигрантов там есть такая идея, да ты просто не смог, надо преодолеть себя, победить там что-то, надо любой ценой преуспеть. Чушь собачья, если сейчас выгодно делать бизнес в Буркина-Фасо, я должен ехать в Буркина-Фасо. Если выгодно или интересно сейчас в Узбекистане, я буду и в Узбекистане. И самые лучшие и предприимчивые американцы не сидят в Сан-Франциско, они едут в Узбекистан. Не, конечно, если ты айтишник, и тебе нужен венчурный капитал, Сан-Франциско – хорошее место. Но если тебе не нужен венчурный капитал, Сан-Франциско – ужасное место. Там очень плохо нанимать программистов. Там невозможно нанять сисадмина. Нет хуже места для того, чтобы писать софт, чем Сан-Франциско на земле. Ну, потому что ты будешь платить самые большие зарплаты на земле и все равно терять постоянно людей и быть на самом конкурентном рынке программистов на земле.
0: Мысли вслух.

0: Интересные факты из истории Дагестана в рубрике «Интересно узнать».
1: А знаете ли вы, что особо важную роль в развитии производственных сил, изменении отраслевой территориальной структуры хозяйства Дагестана сыграло строительство Владикавказской железной дороги? Последующий период экономического развития Дагестана и эта дорога превратилась в важнейший фактор, оказывающий существенное влияние на экономику. Владикавказская железная дорога – частная железная дорога в Российской империи. В период с 1875 по 1885 годы Владикавказская железная дорога называлась «Общество Ростово-Владикавказской железной дороги». С 1885 по 1918 годы – «Общество Владикавказской железной дороги». Дорога проходила по территории Кубанской, Терской, Дагестанской области, Черноморской, Ставропольской, Астраханской, Саратовской губерний. Она способствовала созданию крупной промышленности, росту городов и численности населения.
0: Рубрика подготовлена при содействии исторического парка «Россия. Моя история».

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Мы про это сейчас обязательно поговорим. Инвестируешь в свое производство. И вот в этой точке тогда, вот микс сейчас это кто? Это селлер на маркетплейсах, это какой-то, не знаю, там, FMCG, там, игрок, это производитель, вот...
2: Это бренд-производитель.
1: Вот это так. Бренд-производитель.
2: Да, это бренд-производитель. То есть есть бренды не производители, у которых основной, скажем так, основная их ценность – это маркетинг. Да? То есть чаще всего это в достаточно высоких ценовых диапазонах, и они поэтому себе могут позволить, скажем так, все аутсорсить абсолютно. Да? То есть все, что касается и логистику, и там, производства, да, там, закупки. Вот. И их основной центр экспертизы – это маркетинг. Там, это маркетинговая команда. Ну, на рынке, кстати, есть такие, и достаточно успешные. Вот. Но все-таки наша изначально, ну, даже что там больше-то Елена здесь ее поддержала. Вот расскажи про наш, скажем так, что какая идея нас вдохновляет больше всего?
3: Наша миссия с самого первого дня – это чтобы в России у каждой девочки, девушки, женщины в ванной стояла хотя бы одна баночка Миксит.
1: На самом деле это очень важный момент, даже в бизнес-школах все время спрашивают, в каком вот ты бизнесе. То есть получается, твои как бы ключевые преимущества – это очень важно. Это бренд. Да, то есть, как бы условно, какая дифференциация с точки зрения бренда, где, понятно, ядром основой является ваш продукт, какие-то компетенции в производстве.
2: Да.
1: При этом вот попытка, идея назвать тебя селлером на маркетплейсе, она в каком-то смысле вообще занижает как бы, твое как бы, качество. Да? Почему? Потому что я так понимаю, что, в принципе, те компетенции, по которым можно дифференцироваться на маркетплейсах, они достаточно прикладные. То есть все очень быстро научились копировать всех, появляется какое-то бесконечное количество софта, которое за предпринимателя все больше и больше, да, делает какую-то работу. Вот. Но, тем не менее, давай, чтобы с маркетплейсами тему уже закончить, вот какие ключевые компетенции должны быть, чтобы селлер успешно работал на маркетплейсах? Что бы вообще ты считаешь, вот где можно пока еще какую-то добиться какой-то дифференциации, что там, собственно говоря, успешного селлера с точки зрения вот, технологии работы на маркетплейсе будет отличать?
2: Тут у меня не будет такой однозначный ответ, потому что селлеры, селлерам рознь. Вот, например, если говорить про небольшие, так скажем, из ничего там заработать денег, то я думаю, что ключевые компетенции – это умение тестить и генерить гипотезы и искать, скажем так, комбинации действий, которые по каким-то, возможно, нелогическим причинам, все-таки это несовершенная система, да, алгоритмов самих маркетплейсов, ну, дает тебе больше эффект на вложенные усилия, чем вот любые другие. И вот умение постоянных, это вообще там склад ума такой, да, вот лазейка. Вот говорят, русский человек найдет всегда лазейку, там, законодательство, не знаю, выход всегда найдет. Вот это вот на самом деле качество, оно помогает вот в работе на маркетплейсах действительно делать вот из ничего, так скажем, такие сверхрезультаты, сверхрезультаты. Если говорить про более-менее такие уже объем компаний, которые торгуют достаточно большим ассортиментом, да, там, большим количеством продуктов, то я думаю, что на первое место выходит умение декомпозировать цели там, до категорий, до товаров и персонально следить там, за каждыми вот этими, ну, то есть достигать маленькие цели, правильно поставить людей, которые за нее отвечают, правильно их замотивировать, и, то есть разбить большую сложную цель, типа обогнать Лореаль там, на 50 маленьких целей, и эти 50 маленьких целей еще разбить на 20 человек. Вот в итоге на каждого человека будет по 2-3 несложные цели, которые нужно за год сделать. И вот этим всем управлять, на самом деле, ну, не так просто, как звучит, так скажем. Угу. И я думаю, что вот это очень важно.
1: И насколько я понимаю, вот артикул – это, по сути, ну, как отдельная категория. То есть ты запускаешь артикул, это как отдельный такой мини-проект.
2: Конечно.
1: В котором есть свои какие-то KPI.
2: Я тебе больше вот скажу, вот просто пример. Вот у нас была розничная сеть, да, мы вот, хорошо, да, то есть она сейчас сократилась в силу там пандемии. Но тем не менее, у нас там магазин считался классный, типа, ну, 3 миллиона он, если продавал, да, то есть это хороший магазин, я думаю, это и там у других конкурентов это тоже очень хорошие там показатели. И на этот магазин там был там 5 продавцов или 6, которые там как-то по сменам там менялись, открывали. Был управляющий, был там директор по рознице, который там еще следил за этим, да, всем.
3: Мерчендайзер.
2: Да, мерчендайзер. Ну, там столько усилий, если в человека часы перевести, сколько тратилось сил для того, чтобы делать эти там 3 миллиона, да, там это мы получим там достаточно много. При этом у нас там куча карточек есть, которые делают и 3, 4, 5 миллионов. То есть, ну, они точно заслуживают такого же внимания, если не больше, да, вот. И вот в этом мысль, да, то есть, когда мы начинали этим всем, там, скажем так, думали, как нам вообще масштабироваться, основную модель я взял именно как из розничной сети, потому что мы ей занимались, да, то есть я сказал, что, слушайте, каждая карточка – это магазин, все. Потому что по выручке, по экономике это сопоставимо, и даже я бы сказал, что намного лучше.
1: Супер. Каждая карточка – это магазин.
2: Да.
1: Какие метрики у тебя основные, вот какие основные метрики успеха карточки, успеха твоего продукта?
2: Вот здесь второй, как бы, такой, ну, не инсайт, я не знаю, там, к чему сейчас… Просто пример один расскажу, а потом из него такое подытожу. Мы недавно взяли, так скажем, вот такого, скажем, селлера-селлера, да, там к себе в такой, у нас есть экспериментальный отдел, где мы всегда там делаем не так, как, скажем, мы все делаем, а вот по-другому, да, то есть и такой инновационный там блок. И вот мы взяли парня, который такой, у него бэкграунд был, продавал он все угодно, сумки, одежду, ну вот именно селлер-селлер, да, в моем понимании. Вот, и он когда пришел, я ему говорю, слушай, ты можешь делать, что хочешь, вот те товары, как бы, да, ты мне и нужен для того, чтобы ты делал не так, как мы, а так, как ты считаешь там

0: делу как бы дает другой эффект.
1: И вывод?
0: Вывод, да, вывод тот, что в бьюти, возможно, да, категории, возможно, а может быть, потому что все-таки мы строим бренд, да, важнее именно создавать вот эту вот ценность бренд сверху, да, нежели вот эти вот манипуляции.
2: Шрифт побольше,
0: там,
2: да.
0: Чисто там. Вот. Чисто вот так я называю там то, что селлеры делают, да, там.
1: Такая мышиная возня твоими глазами.
0: Да, да, да, да, да. Мышиная возня, да. То есть, а я-то понимаю, мы понимаем с Леной, мы смотрим на это сверху, мы понимаем, условно говоря, да, что медийный бюджет вообще всей группы сейчас направлен на другую категорию товаров. И мы ему там это все сейчас не рассказываем, да, но я понимаю, что, слушай, ну сейчас как бы полстраны будет говорить про вот эти, а эти там нет. А он там, например, с этими товарами возится и что-то там делает, и, ну, мне как бы понятно, там, с большой долей вероятности, чем это закончится. Да, но мне интересно, вдруг он действительно какой-то прорыв нашел. И его деятельность подтвердила мне то, что никаких волшебных вот таких вот там супернавыков, комбинаций вот этих вот мелких телодвижений нет по эффективности сопоставимых вот с построением бренда.
1: Ну, наверное, они есть в небольшом каком-то там
0: масштабе. Ну, в каком-то,
1: масштабе,
0: да, они, да, на нашем уже, да, нет. Когда у нас там продается 200-300 там, да, продуктов, там, 1000 в день, он не может сделать так, вот просто что-то подкрутить, чтобы 2000 стало продаваться. Для того, чтобы стало 2000, это значит, что...
2: Нам очень много всего нужно поделать.
0: Да, либо в стране должно появиться откуда-то больше людей резко, как бы, да, то есть, которые начнут потреблять там больше шампуней. Ну, какие-то более макро такие действия.
1: Я бы так сказал, да, это... То есть, ты в моменте можешь там как-то лучше других обыграть там какие-то алгоритмы Озона и Wildberries, да, но ты не построишь на этой компетенции долгосрочного конкурентного, конечно, преимущества. Конечно. Все равно это все commodity, все эти знания, они очень как бы прикладные, да, и они очень быстро могут быть трансформированы в каждую компанию, да, как уже инструменты работы. Какие инструменты вообще в маркетинге, в построении бренда вы сейчас основные используете?
2: Все. У нас же масс-маркет-сегмент основной, да? И получается, что и очень широкая целевая аудитория. То есть это женщины, да, но возраст целевой аудитории от 18 до 45 лет, что у нас разные линейки и так далее. А, поэтому нельзя сказать, что можно использовать только, например, там, блогеров или там, только телек, да? Потому что не будет работать. Мы используем все каналы маркетинга, вообще все. То есть мы в телеке каждый год стабильно, у нас две компании. Мы используем лидеров мнений, там, телеграм-каналы, классический пиар, наружную рекламу, ивенты. То есть абсолютно все, потому что аудитория, ну, она слишком широкая.
1: Это такой полный маркетинг.
2: Полный, да, абсолютно. Понятно. То есть если нас посмотреть на наш маркетинг-план на год, то ты увидишь абсолютно все каналы.
1: Я был, кстати, приятно удивлен даже, что один раз у меня жена рекламировала Mixit, и, ну, это какая-то была там премиальная, да, по-моему, линейка там, не знаю, да. Вот. То есть действительно, что вы своей линейкой проникаете в разные сегменты аудитории. Расскажи немножко подробнее, как вы работаете с блогерами вообще.
2: Если посмотреть на весь маркетинг бюджет, то самые две большие статьи – это блогеры лидера мнений и ТВ-реклама. Мы работаем дома, то есть у нас in-house команда. Агентство
1: не,
2: мы здесь
1: не через агентство,
2: нет,
1: правильно?
2: Нет, мы не используем. И у нас достаточно большой отдел, потому что мы работаем с блогерами лидера мнений классической рекламы, да, когда ты платишь за интеграцию, но у нас еще и очень большой блок блогеров, которые как условно имеют подписку на нашу косметику, на все новинки. То есть это блогеры, друзья бренда, их несколько тысяч. То есть...
1: Как бы амбассадоры.
2: Амбассадоры, да. И мы им отправляем все новинки, чтобы они делали обзоры. Вот это очень большой блок, то есть постоянная работа. То есть у нас день это может выходить...
0: Просто активные пользователи.
2: Да, активные пользователи косметики.
0: Просто,
2: да,
0: так получилось.
2: Да. Они,
1: это
2: они...
1: такие микроблогеры, правильно? Можешь такой портрет
2: мини-
1: описать?
2: Мини-микроинфлюенсеры.
1: Это в среднем
2: абсолютно разные.
1: Сколько подписчиков? Какой-то диапазон?
2: От тысячи подписчиков.
1: От тысячи подписчиков,
2: то есть у них это микро, мини, да, если даже наноинфлюенсеры, и такое есть. Если у человека может быть 500 подписок, но он делает суперэстетичный контент, и при том, что у него нет подписок, но у него большие охваты, сейчас же есть инструменты, видео, которые получают охват больше, гораздо, значительно больше аудитории. Вот. У нас очень большой блог, это блогеров, которые друзья бренда, их несколько тысяч, и в день у нас может выходить более 100 интеграций, связанных с нашей косметикой.
1: Но если выходит запуск нового продукта, раз там несколько тысяч блогеров сразу про
2: конечно,
1: это
2: да,
1: пишут.
2: Рассказывают.
1: Правильно?
2: Да.
1: Какие-то у вас, соответственно, внутри есть инструменты, как вы оцениваете эффективность этих блогеров, или вы какие-то сервисы аналитические?

0: используете?
1: Я так скажу, на рынке нет способа оценки эффективности блогеров. Ну, есть как бы инструменты, которые просто могут...
2: Показываю статистику.
1: Сейчас, да, я скажу мысль. Которые могут позволять вообще, грубо говоря, там, шарлатанов, скажем так, отделить от нормальных блогеров. А так это все зависит от попадания в аудиторию, да, от того, как блогер, условно говоря, у него одна интеграция может хорошо сработать, правильно, может другая плохо, там, с настроением, без настроения. Там очень от многих факторов, поэтому...
0: Зависит от контента, который...
1: От контента. И от попадания этого контента в ту аудиторию, потому что блогер-то он деньги зарабатывает, да, то есть ему принесли там бритву, ну, он там ее прорекламирует, да, то есть там сок, как бы, вот, и все-таки, наверное, основной инструмент – это анализ конкретной эффективности каждой интеграции там, по объему продаж, который, да, там она принесла.
0: А линк ведет, соответственно, на карточку, там, на Озон, на Wildberries, условно?
1: Конечно, да. Ты всегда можешь видеть просто по ссылке, сколько людей перешло. Это основное, это, ну, метрика – это трафик, который заходит. Да, дальше сейчас, я говорю, площадки, там, тот же Озон, Wildberries, они дают возможность там чекать уже сейчас конверсии, да, и что дальше было с трафиком. Ну, почти как, условно говоря, в интернете, да, там раньше это было. Вот, поэтому здесь прогресс идет такими семимильными шагами. Я думаю, что скоро блогеров можно будет так же, как контекстную рекламу там считать.
0: Ты видишь конкретно конверсию с карточки товара? То есть ты понимаешь, вот у тебя есть конверсия, там, у тебя есть карточки товара там на Озоне.
1: Да.
0: Ты понимаешь, что вот на эту карточку товара пришло там сколько-то трафика с блогеров, а сколько-то трафика с, не знаю, внутреннего какого-то,
1: ну, да,
0: продвижения на Озоне.
1: Трафик. Да, конечно. Появляются такие инструменты, и точно они, я так могу сказать, точно они будут через год, я думаю.
0: Какие-то аналитические инструменты, вот как, да. Вы, кстати, какими пользуетесь такими вот сервисами для селлеров на маркетплейсе?
1: У нас такой, скажем так, пул инструментов, ну, начиная там базы МП статься, да. Там.
0: Такая основная аналитика, да?
1: Да, да, да.
0: Назови еще 2-3 сервиса, которыми пользуюсь.
1: MarketGuru, MoneyPlace, это того, что вот я помню.
0: В целом, для того, чтобы получить максимальный эффект, тебе нужно иметь, не знаю, там, 3-5 этих сервисов аналитики. И тогда
1: абсолютно
0: ты
1: верно,
0: от каждого, да, лучшее что-то получаешь.
1: Просто нет, есть модель, когда тебе нужно в одном месте, грубо говоря, иметь базовый, условно говоря, инструментарий, ну, чтобы ты не бегал по-разному, да, ну, это вот ускоряем MP-статс.
0: Да, да, удобный такой единый личный,
1: да,
0: кабинет.
1: Да, да, да, да, да, да, вот. Но ты в нем, ну, не можешь более углубленные какие-то вещи делать. А есть действительно группа сервисов, которые, они вот это все не охватывают, они берут какую-то категорию и там копают вглубь, да, и дают тебе больше возможностей, которые ты не можешь получить там, в других. Вот. И вот комбинация этих продуктов позволяет, естественно, там, ну, все решать задачи.
0: Давай поговорим про производство. Потому что, мне кажется, это как бы вашего бизнеса такие две ноги, да, одна это бренд,
1: брендинг, да,
0: а вторая это производство. И, наверное,
2: с первого дня у нас производство.
0: С первого дня, с первого, кстати, дня. Да, это важно. Расскажи вообще про важность производства. То есть я так понимаю, что нет сомнений, что продукт нужно разрабатывать самим. Дальше у тебя есть развилка. Ты можешь использовать контрактное производство, ты можешь использовать свое производство, или ты можешь использовать, в зависимости от там, жизненного цикла, какую-то комбинацию вот этого подхода. Да? Может быть, есть какие-то категории, в которых у тебя большой объем продаж, он тебе позволяет эффективно организовывать свое производство. Какие-то категории, может быть, где у тебя не такой большой объем продаж, ты пока их выращиваешь, пользуешься контрактным производством. То есть есть ли вот какая-то у тебя стратегия в подходе к производству?
1: Чем мы отличаемся от там, всех брендов с первого дня? Действительно, у нас с первого дня есть собственное производство. И это продиктовано не там любовью там, к собственному производству, а просто по нашей модели невозможно было собирать эти крема кастомизированные, да, где-то на аутсорс. Поэтому наша, так скажем, бизнес-модель, она была, так скажем, усложнена тем, что нам нужно было еще параллельно хоть какое-то, но производство свое создать, даже чтобы просто протестить гипотезу. Поэтому таким образом, действительно, с первого дня у нас было уже свое производство. И дальше мы уже никогда, ну, от этой, скажем так, концепции не отходили. И основные плюсы, да, основная там ценность в том, что мы действительно не отдаем на рынок свои формулы, мы их очень ценим, там, и если вот говорить про контрактное производство, да, как это работает, В принципе, ты им должен сказать всю рецептуру.
2: Да, техкарты отдать.
1: Все техкарты отдать. Ну, по сути, всю интеллектуальную собственность. И, к сожалению, нет никаких гарантий, что завтра они, условно говоря, там, один инстракт на другой не заменят и не будут предлагать всему рынку. А с учетом того, что это популярно, чем популярнее товар, тем больше вероятность такого, как бы...
0: То есть это вопрос экономической безопасности?
1: Это, да, вопрос экономической безопасности и, там, скажем так, нашего... УТП, так скажем, uh-huh. да, то есть, чтобы мы его могли сохранять. А второе – это качество, да, контроль качества. То есть это, к сожалению, не iPhone, там точно, да, там он либо работает, либо не работает, да, то есть там могут что-то другое, допустим, закончилось у контрактного производителя, сам, тем более вот сейчас вот эти вот поставки все время сбои, да, то есть ты никогда не узнаешь, вот прям вот так на каком-то тесте ОТК, там сотрудник ОТК никогда не сможет понять, что туда не доложили что-то или там заменили одно на другое, никому не сказав, но при этом потребитель, он это в ходе пользование почувствует. И вот эти риски мы тоже договорились, что мы как бы убираем за счет того, что мы все производим сами всегда. Несмотря даже на экономику, вот так скажем. Да, это вот как раз таки, возможно, часть брендинга. Да, то есть
2: да, мы можем контролировать продукт.
1: Да, и мы всегда знаем, что если вдруг какой-то ингредиент ушел там с рынка, да, то мы его, условно говоря, если и меняем, то меняем сознательно на что. Ну, в общем, мы понимаем, что происходит в банке, да, так скажем, всегда.
2: Да.
1: Вот. И если говорить про саму систему, то сейчас мы используем контрактные площадки исключительно в тех случаях, когда мы не успеваем сами что-то произвести. Вот. И очень там у нас все технологии выезжают на варки и, грубо говоря, все контролируют как будто это сами. Мы просто используем оборудование.
2: Ну и нужно сразу добавить, что мы никогда на контрактное производство не отдаем уникальную рецептуру. То есть если мы что-то будем делать, то это будет условный гель для душа, потому что, ну, там, понятная рецептура достаточно.
1: Да.
2: А никогда ни ламеллярную эмульсию, никакие другие там наши там, самые главные сыворотки, топ-продукты мы не отдадим на контрактное производство.
1: Да, мы лучше out of stock будем,
2: да.
1: чем...
0: Понятно. То есть для вас это, ну, скажем так, такая ключевая некая экспертиза с точки зрения качества, с точки зрения того, что вы вот эту храните секретную формулу.
2: Да, да.
0: Вот. Ну и, я так понимаю, безусловно, экономия на масштабе. То есть вы Конечно. Как вертикально интегрированная компания, получается, уже должны смотреть на эффективность во всей цепочке.
1: Угу.
0: И, соответственно, ну, просто контрактное производство, да. оно делало бы вас недостаточно конкурентными для реализации тех амбициозных целей, которые вы перед собой поставили.
1: Абсолютно верно, да. То есть вертикальная интеграция дает нам шанс реализовать нашу, скажем так, главную цель, чтобы быть в ванной комнате каждой да. женщины, не зависеть от ее достатка.
0: Да, потому что с контрактным производством, ну, ты не можешь как бы... построить большую компанию, фактически, если ты замахнулся на конкуренцию с брендами-производителями, то ты тоже должен быть брендом-производителем.
1: Конечно,
0: и других
1: конечно.
0: Шансов у тебя победить их
1: да.
0: нет. А сколько, кстати, нужно, вот какая-то вот такая минимальная эффективность, вот сколько нужно, не знаю, в месяц или там в сутки, вот какой квант такой производства, вот какого-то тюбика, я не знаю.
2: Нам?
1: Ну, не нам вообще, да в целом, я думаю, что если ты продаешь больше, там, ну, 200 тысяч там, единиц в месяц какого-то продукта, я думаю, что ты можешь по экономике уже очень приблизиться к минимуму. Ну, я имею в виду к себе, к затратам на себе.
0: То есть там 200 да. тысяч на артикул?
1: 200 правильно? И более, да.
0: Но это могут быть разные там запахи, не знаю.
1: Не-не, запахи нет. То есть это прям один в один, чтобы ничего не нужно, ни этикетку другую, ни...
0: А,
1: ни
0: этикетку.
2: Один продукт.
1: Есть, один продукт ты наварил, угу. да.
0: Там. То есть эффективность должна быть 200 тысяч в месяц,
1: ну, единиц, хотя бы
0: 200 тысяч да. в месяц с единиц вот одного да. продукта. Потому что я так слышал, что где-то такая вот настоящая эффективность, это когда ты миллион единиц чего-то производишь
1: Понятно,
0: в месяц.
1: Что миллион.
0: Вот такая вот мечта большой FMCG-компании. Миллион штук чего-то вот одного артикула в месяц.
1: Да, согласен.
0: Вот, твоими глазами уже 200 тысяч уже как бы хорошо.
1: Это уже большая это, разница да. между там с 50 тысячами.
0: Да. И не такая большая с миллионом.
1: Да, не такая большая с миллионом, как в числе. Да, тут в 5 раз получается.
0: То есть, ребят, в общем, главное до 200 тысяч на артикул дорасти.
1: У нас сложная задача, потому что мы вот по классике, да, то нужно как-то очень сфокусироваться, да, там на чем-то, и по ценовому диапазону, и по ассортиментному, и тогда у тебя там дальше масштаб, эффект масштаб начинает работать. У нас все-таки широкий ассортимент, да, и широкая цель. То есть наша такая задача сделать доступный продукт, но который не отсекает более, там, условно говоря, те, кто может покупать себе крем там, за 1000 рублей, мы хотим, чтобы он покупал микс, несмотря на то, что...
2: Да, но у нас
1: там
2: действительно различные линейки есть. Да. Поэтому задача не самая простая.
1: Да, у нас с точки зрения ассортимента не получается такую идеальную картину, как там Red Bull, там, три вида...
2: Одну банку сделать,
1: банки,
2: и все.
1: Да, и продавать там по всему миру.
0: Где у тебя производство находится?
1: В Подмосковье. Мы сейчас строим, кстати, большое второе производство.
0: Тоже там же...
1: Там
0: в
1: же,
0: том
1: да.
0: же, в одном кластере.
1: На одной, так скажем так, территории, да. И это будет совершенно другого уровня производства. То есть, если сейчас у нас на 100% оно загружено, так скажем, иногда и на 110%, то после введения в эксплуатацию второй площадки, ну, у нас там будет 30% загрузки. То есть, мы себе на какой-то период дадим.
2: На рост.
1: Да.
0: Ребят, огромное спасибо, что пришли. С вами очень приятно взаимодействовать. Значит, я лично жду. Моя жена уже ваш фанат, а я жду, когда наконец появится мужская линейка. И меня, пожалуйста, в амбассадоры там запишите.
1: Обязательно.
0: Вот, да, я, так сказать, готов по бартеру, на бесплатной основе, по бартеру. Иногда очень хорошие отзывы, истории для вас записывать. Спасибо огромное.
2: Спасибо.
3: Спасибо.
0: Спасибо, Лен.
2: Спасибо.
4: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. В устойчивых выражениях отразились не только обычаи, традиции горцев, но и суровые условия жизни и кодекс неписанных правил Кавказа. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».
1: Обдалдеш лицез хейрар, я дирицили умхедира. Глупость нельзя продать, и от стирки она не станет чистой. Обдалдеш лицез хейрар, я дирицили умхедира.
0: Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Жизнь Джона Рокфеллера полна неожиданных поворотов и событий. Кроме того, что в 1870-х годах он основал компанию, которая стала доминирующей в нефтяной промышленности. Рокфеллер также был известен своим стремлением к эффективности и оптимизации процессов, как и рабочих, так и жизненных, а также созданием уникальных методов управления и контроля. Интересно, что предпринимательская жилка Рокфеллера проявилась в очень раннем возрасте. Когда Джону исполнилось 7 лет, он начал выкармливать на продажу индюшек. Все заработанные деньги он вкладывал в копилку и уже в 13 лет накопил $50. Более того, тогда же он деньги не стал тратить, а одолжил под проценты соседнему фермеру. А еще уже в школе у него появилась та самая заветная мечта – заработать $100 миллиардов и прожить до 100 лет. Джон Рокфеллер стал первым американцем, чье состояние превысило $1 миллиард, а его влияние на современный мир ощущается и по сей день. Советы предпринимателя каждый раз обретают новые черты и помогают большому количеству людей выбраться из бедности. О таких советах мы сейчас и поговорим. Находите время для отдыха. Вы, наверное, думаете, что, будучи первым миллиардером в мире, Джон Рокфеллер работал без перерыва. Однако это не так. Бизнесмен был убежден, что важно уделять достаточно времени для отдыха. У Рокфеллера, к примеру, было множество хобби – садоводство, гольф, путешествия и другое. Ему очень нравилось проводить время на свежем воздухе и уделять достаточно много часов занятиям вне работы. И то, что Рокфеллер не спешил, никак не повлияло на его феноменальный успех, деловые начинания и трудовую этику. Практикуйте кардинальную смену деятельности. Если вы сидели, обязательно встаньте и походите. Если вы смотрели в экран монитора, переведите взгляд на природу и предметы, находящиеся вокруг вас. Если вы находились в том месте, где было множество гула, разговора и смеха, побудьте в тишине. Поменяйте среду, в которой был ваш организм. Уделите время семье, как это делал Рокфеллер, чтению книг или другому вашему хобби. Дайте возможность себе отдохнуть, чтобы снова вернуться к той деятельности, которая приведет вас к богатству. Экономия – прямой путь к миллиарду. Рокфеллер говорил: «Экономьте, когда можете, а не когда приходится». Экономия денег – это не просто накопление богатства. Речь идет о готовности к непредвиденным расходам, вложении средств для увеличения состояния, достижении финансовых целей и душевном спокойствии. Рокфеллер считал, что экономия денег должна быть активной, а не реактивной. Экономия только в случае необходимости, то есть реактивная. Например, при возникновении непредвиденных расходов или финансовых трудностей может быть стрессовой и сложной задачей. Однако экономия по мере возможности, то есть проактивная, даже если речь идет о небольшой сумме, может со временем приумножиться и помочь вам избежать финансовых трудностей в будущем. Этот совет Рокфеллера часто любит использовать другой не менее известный миллиардер уже нашего времени Уоррен Баффет. А если сразу два богатейших человека планеты об этом неустанно говорят, это что-то значит. Одних амбиций недостаточно. Рокфеллер известен как нефтяной магнат, но прежде чем сколотить свое состояние, он начинал как бухгалтер. Затем, во время гражданской войны, он открыл свое первое предприятие по продаже продовольствия и других различных товаров, таких как сено, зерно и мясо. И только через 10 лет Рокфеллер пришел в нефтяной бизнес и решил посвятить ему свою карьеру, основав Standard Oil Company. Возьмите этот урок Рокфеллера при достижении богатства. Амбиции могут помочь вам пройти часть пути, но смелость и готовность выполнять любую работу, которая от вас требуется, могут оказать огромную помощь, когда дело доходит до создания вашего бизнеса. Вы никогда не знаете, в чем ваши сильные стороны и что вам в итоге понравится, пока не попробуете себя в нескольких разного типа делах. Будьте гибкими и готовыми к любым поворотам в вашей жизни. Преграды на пути – это не всегда плохо. Джон Рокфеллер считается достаточно спорной исторической фигурой. Так, его компания Standard Oil не раз подвергалась резкой критике за то, что ей принадлежит почти 90% нефтяного рынка. Пресса писала извительные статьи о бизнесе Рокфеллера, в которых утверждалось, что он участвует в теневых сделках, шпионит за конкурентами и даже им угрожает. Тем не менее, Рокфеллера это не остановило. Хотя американский конгресс в конце концов вмешался и вынудил бизнесмена ликвидировать Standard Oil Trust, наследие Рокфеллера продолжает свою жизнь. Он сумел изменить курс развития американского общества в нескольких аспектах, но особенно это касается предпринимательской деятельности. Данный пример ярко показывает тот факт, что несмотря на преграды на пути к успеху, знайте, что вы делаете, будьте в этом уверены и никогда не сдавайтесь. Только так любой человек способен обойти любые препятствия и справиться с любыми вызовами. Работа в команде имеет решающее значение. По мнению историков, Рокфеллер был отличным командным игроком и всегда стремился сплотить людей вокруг. Бизнесмен не только пытался разрешить любые внутренние разногласия, но и всегда консультировался с членами своей команды, прежде чем принимать важные деловые решения. Рокфеллер предпочитал искать единогласное мнение по любому вопросу, а не действовать эгоистично и решать все самому. Слушайте мнение других, прислушивайтесь к тем, кто действительно хочет вам помочь. Окружайте себя людьми, которые будут готовы бросить вам вызов, и вместе стройте свой успех. Отдавайте щедро и часто. На протяжении всей своей жизни Рокфеллер пожертвовал в общей сложности 500 миллионов долларов своей церкви и другим благотворительным организациям, которые поддерживали образовательные и научные начинания. В 1913 году он основал фонд, который с тех пор разработал спасительные вакцины и другие впечатляющие медицинские достижения, такие как искоренение желтой лихорадки или анкилостомидозы. Усилия Джона Рокфеллера продолжают затрагивать жизнь большого количества людей по всей планете и сегодня. Пытайтесь внести изменения не только в свою жизнь, но и жизнь общества и близких людей. Вселенная обязательно заметит ваши старания и потом воздаст вам в 100 крат больше. Каждый раз, считая деньги, Рокфеллер говорил: «Не бойтесь отказываться от хорошего ради великого». И в этот момент он складывал деньги от самой большой купюры до самой маленькой, а не наоборот, как мы все привыкли это делать. Такое простое упражнение начнет выводить вас из зоны комфорта. И в этот момент главное не останавливаться. Представьте, что вас ждет дальше, и начинайте действовать. Только выход из приятной среды способен заставить мозг и тело действовать в других направлениях и придумывать абсолютно новые пути решения любых, даже самых сложных проблем.
0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог FM.

0: Мысли вслух. Цитаты, высказывания, афоризмы.
1: Чересчур хорошая жизнь часто портит характер так же, как чересчур обильная еда портит желудок. Чарльз Диккенс, знаменитый английский писатель.
0: Мысли вслух.

0: В Дагестане 8 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: Имущество Дагестана вернуло в госсобственность земельный участок площадью 5,8 гектара, расположенный в районе ипподрома. Участок является частью территории комплексного развития «Лазурный берег». Районный суд ранее рассматривал спор о праве собственности на участок и вынес решение в пользу физлица. Однако Минимущество не согласилось с этим решением и подало апелляцию в Верховный суд Дагестана. Дербентский районный суд установил факт владения и пользования жилым домом семьей из Мамедкалы, пострадавшей от наводнения. Суд признал право на получение госкомпенсаций. Дом попал в зону подтопления из-за прорыва дамбы. Недвижимость нуждается в капремонте. Суд учел документацию от администрации, абонентские книжки и показания соседей. Факт владения зафиксирован на день ЧС. В Махачкале проходит второй открытый фестиваль-конкурс традиционного национального костюма народов Дагестана. Событие проходит на территории Национального музея Дагестана имени Тахагоди. Инициаторами мероприятия выступили городское управление по спорту и туризму Махачкалы, а также Союз дизайнеров Дагестана. Apple объявила о повышении цен на всю линейку iPhone 17, начиная с 10 августа. Об этом сообщают информированные источники. Параллельно с этим компания временно приостанавливает от 15 до 30% производственных мощностей в преддверии выпуска новой модели. Осенние каникулы в новом учебном году будут длиннее зимних, об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на рекомендации Минпросвещения. По данным источника, осенние каникулы продлятся с 26 октября по 3 ноября. Фактически отдых начнется уже в субботу, 24 октября, и продлится до 4 ноября, когда отмечается День народного единства, который также является нерабочим днем. Таким образом, дети смогут отдохнуть 12 дней. Исполнительный комитет Международной федерации скейтбординга и роллер-спорта снял ограничения для российских атлетов. Таким образом, российские спортсмены теперь смогут выступать на международных состязаниях под национальным флагом и использовать государственную символику. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале Диалог ФМ.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
3: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+, для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
4: Для детей старше 12 лет.

0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем. Международная группа ученых, включая Кембриджский университет, планировала оценить возможный вред долгого просмотра телевизора для людей с высоким риском развития сахарного диабета, поскольку они склонны к развитию атеросклеротических сердечно-сосудистых заболеваний. Результат исследования ожидаем. Чем больше времени человек тратит на ТВ, тем выше риски болезней сердца и сосудов вне зависимости от склонности к диабету. Выводы ученых опубликованы в журнале Ассоциации кардиологов США. Просмотр телевизора 2 часа в день и больше ассоциируется с повышением сердечно-сосудистых рисков на 12%, независимо от генетического риска диабета второго типа. Если смотреть телевизор меньше 1 часа в день, то повышенный риск болезни сердца не наблюдается, даже у склонных к диабету людей. Даже если у вас высокий риск диабета, но при этом просмотр телепередач занимает не более часа в день, то 10-летний абсолютный риск болезни сердца и сосудов будет меньше, чем при частом просмотре ТВ и низком генетическом риске. 2,13% против 2,46%. Ранее ученые также установили связь между длительным, более 3 часов ежедневным просмотре ТВ и более высоким риском развития деменции. Наша жизнь состоит из множества мелочей, которые во многом определяют состояние нашего здоровья. Люди, которые много смотрят телевизор, как правило, мало двигаются, едят много мусорной пищи, недостаточно общаются и так далее. Это все ведет к физическому и умственному нездоровью, прокомментировала выводы ученых врач-эндокринолог клиники МГУ, доктор медицинских наук Зухра Павлова.
1: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Ашильта – аул, расположенный в Унцукульском районе у подножья Бетлинских гор на склоне, висящем над знаменитой горой Ахульго. По данным историков и археологов, поселение существует не менее 1500 лет. Исследователи отмечают, что предки жителей Ашильты были очень трудолюбивыми, а в искусстве выживания они не уступали другим. Террасное земледелие здесь было доведено до совершенства. Также найденные археологами и местными жителями работы гончаров и мастеров-ювелиров отличаются разнообразием форм, тщательной отделкой и высоким качеством обжига, а украшения – легкостью и изяществом. В селении существует представление о том, что вечером, когда скот возвращается с пастбища домой, на осле, идущем впереди стада, сидит домовой, который не виден для окружающих. Человек, который хочет завладеть шапкой-невидимкой, должен стащить ее с домового и бежать к мечети или в помещение для ритуального омовения. Если домовой догонит, он отбирает шапку и бьет пятерней, отпечаток от которой не скроешь никакой одеждой. Материя на этом месте будет постоянно рваться. Существовали и средства, призванные уберечь человека от визитов слишком назойливого домового. Для того, чтобы он не наваливался, рекомендовано спать на боку и не в одиночку. Оберегами от домового являлась молитва, прочитанная перед сном, а также положенный под подушку Коран, кинжал и ножницы. О происхождении названия аула есть несколько версий, но самая интересная легенда о девушке Айшат, которая ушла из своего села, не дождавшись возвращения из военного похода жениха. Она была очень трудолюбива, сеяла хлеб, ухаживала за скотиной, заготавливала кору и листья дубильных пород. Когда она со своими заготовками приходила в Унцукуль, то складывала их отдельно. Мастер-унцукулец говорил, эти листья и кора, этот материал принадлежат Айше. Вот так и произошло по этой легенде название аула. Именно в Ашильте началась полномасштабная работа по строительству основ государственной структуры имамата. Появились контуры самого первого, прогрессивного в то время государства на северо-восточном Кавказе. Здесь впервые была начата работа по организованной охране границ подвластных имамату земель и территорий, выставление пограничных и наблюдательных постов по границам государства и налажено управление государственной собственностью путем назначения ответственных лиц.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны – это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в Рутуле? Не забудьте включить приемник на частоте 100.0. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу.

0: Реклама на Диалог ФМ.
1: А вы знаете, наш народ без чая не может.
2: А вы пробовали соки и нектары кикуни?
3: Яблоко там, как будто с нашего сада. Персик, как солнце над Гунипскими горами. А гранат... Эх, такое, что сосед уже 3 раза спрашивал, где я беру?
1: Кикуни – это все-таки по-нашему. Родное, без всякой химии.
4: Соки и нектары кикуни. Спрашивайте в магазинах нашего города.
5: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией кикуни. Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
0: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91 104 и 8.
6: Придется ли мне до той поры дожить, когда без притч смогу я говорить? Сорву ль непонимание печать, чтоб истину открыто возглашать?
7: Притчи народов мира.
8: Однажды к учителю пришел один человек и сказал: «Я могу рассказать тебе что-то, что я услышал об одном из твоих друзей. Прежде чем рассказать, сначала профильтруй эту информацию. Для этого существует 3 важных фильтра. Первый фильтр – это правда. Ты уверен, что это правда?» «Нет, не уверен», – ответил тот человек. «Я сам слышал об этом от других». «Второй фильтр – это добро. Новость, которую ты собираешься рассказать о моем друге, добрая или злая?» «Скорее, это очень плохое», – ответил человек. «Третий фильтр – полезность. Смогу ли я извлечь какую-либо пользу из сказанного тобой?» «В общем-то, нет», – сказал тот человек. «Что ж, если информация, которую ты хочешь мне рассказать, не является ни правдивой, ни хорошей, ни полезной, тогда мне незачем это знать».
7: Притчи народов мира.

0: Первый день длился 18 часов, так что он довольно интенсивный. Стоит кучу денег, и при этом на него уходит много времени. В общем, он вернулся и рассказал, что он просто перевернул свою жизнь. Полностью. Полностью. И меня самого накрыли воспоминания, как я вернулся с последнего семинара и тоже говорил. У меня вся жизнь изменилась. Я помню, и у тебя такие реакции бывали. Но я заметил, что в целом у всех нас бывают моменты нахлынувшей мотивации и вдохновения. Ты в один момент смотришь в зеркало и думаешь... Ну все, завтра сажусь на диету. Или смотришь мотивирующее видео и думаешь, все, завтра начну работать над своим бизнесом. Но потом все испаряется. Спустя 2 недели после свидания с судьбой, друг применил очень мало. Спустя месяц после моего семинара моя жизнь в целом осталась на месте. Как захватывать и сохранять такие моменты мотивации и вдохновения? И как превращать их в то, что действительно может изменить жизнь? Чтобы они не просто оставались мимолетным ощущением, которая со временем забывается.
1: У меня есть мысли на этот счет. Или ты сам хочешь что-то сказать?
0: Не, я надеялся, что если я буду задавать вопрос долго, то ты сможешь подумать над ответом.
1: На моем примере, я не знаю, актуально ли это для любой ситуации. Но если вспомнить о таких моментах в моей жизни, один из самых масштабных был тогда, когда я понял, что я хочу делать видео на YouTube. Я подумал, я просто это сделаю. А сохранилось это потому, что извне у меня были люди, перед которыми я отчитывался за то, чтобы выполнять эти обязательства. Как сказал тот же Тони Робинс, «Никогда не оставляй вдохновения без обязательств». Я тогда читал одну книгу, и в голове пролетела мысль, «Мне нужно записать видео». И в тот же момент я написал себе, «Я обещаю выпустить видео в понедельник. Если этого не сделаю, то буду должен тебе $100. В понедельник до полуночи. Я должен был сделать это видео». И на следующее утро я подумал, нафига я это сделал, зачем я себя на это подписал? И, конечно, я откладывал это дело до вечера воскресенья. И так происходило первые несколько недель. Я ничего не делал всю неделю, но знал, что это будет стоить мне денег. Потом я дал обязательство выпускать по видео в неделю в течение года.
0: Да, я помню.
1: И я был обречен. Мне пришлось это делать. И не зря мы так много говорим о том, что нужно сохранять высокий уровень честности и искренности. Потому что это отличный рычаг в борьбе со своими демонами, который заставляет тебя откладывать все на потом. Если ты честен и выполняешь свои обещания, то мотивация сохраняется.
0: Да, отличный способ – это назначить себе штраф. Потому что есть у меня друг, который мне написал, мол, «Дружище, буду перед тобой отчитываться о моей программе тренировок раз в неделю, которую обязуюсь выполнить». Шикарная идея. Первую неделю он прислал, во вторую – тишина. Но штраф он никакой не назначил, поэтому я подумал, ну окей, не буду же я тебя носом в это тыкать. Поэтому я просто написал, «Ну что, вышлешь программу на неделю?» Он ответил, «Да-да, скоро будет готово». Ну и все, об этом он больше не говорил. Но если бы он сказал... Я тебе буду платить $1000 каждый раз, когда не вышлю программу тренировок. По прошествии недели я бы сказал, ну привет, дружище, ты же знаешь номер моего счета. Поэтому финансовое наказание очень хорошо действует.
1: Да, это мощно, мощно. Пытаясь подумать над другими трюками, некоторые большие изменения проектируются негативным опытом. Я помню то время, когда я решил, что важно поддерживать свою форму. Скорее всего, потому что я не понравился одной девушке. И это поддерживало мотивацию. Вот не было такой инструкции в голове, а она взяла и застряла там. Я уверен, что у тебя был похожий опыт, потому что лет 18-19 тренажерный зал стал вдруг твоим вторым домом.
0: Да, это забавно. У меня было 2 друга, которых я очень ценил в колледже. Они нравились всем, особенно девушкам. Качки, а я был худощавым. Поэтому я решил, что хорошая форма решает. Забавно то, что я проигнорировал факт, что они оба были уверенными в себе, и у них было много черт, которые действительно привлекали людей. Более того, был еще один накачанный парень, у которого было не так все хорошо с общением. Но в голове как-то сложилось. Так что у них есть, чего нет у меня? Конечно же, мышцы. Я набрал мышечную массу, но все равно не был популярен среди девушек. И я такой, ну как так? И только потом начал работать над харизмой.
1: Ты назвал еще 2 вещи, о которых говорил Тони Робинс. Во-первых, сильная причина. Для тебя в тот момент жизни общение с девушками стояло на первом месте.
0: Ну это да.
1: И второе, видеть перед собой успешный пример. Тебя окружали люди, которые были живым воплощением того, что ты хотел. Это еще одна вещь. Люди приходят на подобные семинары, думают, вот этот парень начал свой бизнес, то они вообще, вон выступает на сцене, он заработал $500 миллиарда. Они видят, что все это возможно, а потом они возвращаются в свой город, и все их тети, дяди, братья, сестры, никто не воплощает то же самое. И, конечно, это уже кажется невозможным.
0: Да, и похожая вещь также относится ко внешнему окружению. Добавок к финансовым обязательствам, иметь рядом того, кто проходит через это вместе с тобой, очень мощно. Это помогло нам с тобой в харизме. И даже сегодня я часто вижу пример этого с серфингом. Когда я пишу кому-нибудь, встретимся на берегу в час, я

0: буду там. Когда же я спрашиваю, может, посерфим завтра, а мне отвечают, я не могу, и я думаю, что пойду один. В половине случаев я не иду. Поэтому иметь рядом с собой того, кто будет идти в том же направлении, это отличный способ сохранить мотивацию. Так что если ты поймал момент, когда думаешь, я приведу себя в форму, я смогу это сделать, то ты можешь найти как человека, перед которым будешь нести финансовые обязательства, так и человека, которому скажешь, давай завтра пойдем в зал в 3 часа. Это определенно заставит тебя выполнить свое обещание. Я вот говорю себе, завтра я встану в 8 утра и пойду серфить. Но на завтра я не могу заставить себя подняться, так что без обязательств никуда.
1: Да. Мы как раз обсуждали, что стоит включить эту информацию в университет харизмы. И это определенно стоит обдумать. Потому что простое получение информации не всегда гарантирует изменения в любой сфере жизни. Но все эти вещи, обязательства, поддерживающее окружение, финансовое наказание, это очень помогает.
0: У меня есть еще один пункт. Принять мгновенные меры, чтобы контролировать свое окружение. К примеру, опять же, если ты хочешь привести себя в форму и ловишь момент вдохновения, выбрось сразу же всю вредную пищу или собери ее и отдай бездомному. Мгновенно. Как только словил мотивацию. Да, на следующее утро ты проснешься с мыслью «Погоди, что?» Ты же так и поступил. В детстве, когда ты играл в StarCraft по 12 часов, и к концу этого марафона ненавидел себя. Ты словил момент и сломал диск.
1: Да, это был худший день в моей жизни.
0: Нет, худшим был следующий день, когда ты проснулся и подумал, что ж я наделал? У меня нет 50 баксов на новую игру. Так что ты сам можешь контролировать окружение в тот момент, когда вдохновился. Это дает очень многое.
1: Но с подобными семинарами это сложно. Потому что ты не дома и не можешь сразу внести изменения в окружение.
2: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог FM.

0: Реклама на Диалог ФМ.
1: Хотите настоящего вкуса природы? Натуральные соки кикуни из горных фруктов и овощей уже ждут вас в сети гипермаркетов «Зеленое яблоко». Заходите за покупками и за натуральным вкусом.
2: Расскажу вам не тая. Кикуни пьет вся семья. Мама любит апельсин.
3: Натуральный витамин.
2: Папа вкусный сок томатный.
4: Да чего же он приятный.
2: Я прияблочный, сливовый, тыквенный и сок вишневый. Ну а младшая сестренка утром просит очень громко:
5: дайте сок любого вкуса, он полезный и очень вкусный.
6: Здесь кроме соков кикуни есть много вкусного, взгляни. Повидло яблочное для выпечки сказочное. Томатная паста для супа прекрасна.
7: И в салат, и в маринад. Уксус яблочный всем рад. С ним любые блюда ваши станут вмиг вкуснее и краше. Наш урбеч густой, тягучий, на любой подходит случай. И на завтрак, и на ужин для здоровья очень нужен. Выбирайте для семьи теперь все от кикуни.
0: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91-104-8. Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
8: Друзья, ну наконец-то. Раньше Магомед ходил к горе, сейчас гора пришла к Магомеду. Я очень люблю ходить к Игорю на эфиры, и, наконец, мне удалось Игоря затащить к нам в эфир.
9: Игорь для меня очень хороший пример такого действительно социально ответственного, национально ориентированного бизнеса. И вот та комбинация успеха в бизнесе, интереса к таким темам, как образование, и достаточно серьезной степени социальной ответственности, которая характерна для Игоря, для его фонда, для Кати, супруги Игоря, вызывает невероятное уважение, потому что если будет много таких бизнесменов, которые сформируют слой национально ориентированного бизнеса и социально ответственного бизнеса, то тогда мы точно будем всегда иметь запрос на национально ориентированную политическую элиту. А в этом уже будет залог развития страны. И вот я хотел сегодня разобраться. Вы знаете, что я интересуюсь темой судьбы. И вот судьба Игоря как интересного человека, его бизнес-успехи, его социальные успехи, его там мировоззрение, слой, который он вокруг себя создает, со своим партнером Оскаром Хартманом, создавший замечательный клуб «Эквиум». Я уже в каких «Эквиумах» только не был. И в питерском, и в новосибирском. Сейчас в Тюменске лечу. В Тюменске «Эквиум» лечу. Я не знал, что там «Эквиум».
10: Везде.
9: Да, дальше. Только что был, несколько дней назад был в Дубае. «Эквиум» там, в Дубае. Да. Прям быстро развиваетесь. Молодцы. И вот сегодня я хочу задать несколько вопросов о том, как происходило становление. Учился в такой же школе тоже. Где? В Магнитогорске же.
10: Да.
9: Да. В обычной школе, правда, одновременно еще физмат закончил. Да. Да. Вот я люблю свой университет, Новосибирский университет, а ты наверняка также к своему альма-матеру относишься, к замечательному вузу МФТИ. Формирует мышление, да, и дает правильное окружение, правильные примеры преподавателей. Но и ты прошел через школу стройотрядов, и я прошел школу стройотрядов. Ты же в стройотряде заработал свой первый день. Вот те самые знаменитые 1400 рублей. Ну, тем, кто помоложе, могу сказать, что у меня отец был главным инженером большого института. У него зарплата была 120 рублей. То есть 1400 – это годовая зарплата высококвалифицированного специалиста, фактически руководителя. Да. И на что ты потратил их?
10: Ну, я приехал со стройотрядом. Мать очень взволновалась, подумала, что я кого-то ограбил или где-то украл. Пошла сразу спрашивать, так ли это. Когда убедилась, что это честно заработанное, да. Успокоилась. Ну и я внес в кассу семьи это свой вклад. Там как раз
9: тебе родители. Сколько было? Тебе сколько было лет?
10: Ну сколько это?
9: Ну да, 18-19.
10: Нет,
9: второй зачем? Курс.
10: Нет, это... Тогда до 10 классов же учились, 9 класс.
9: А, да.
10: Тогда... То есть мне было 16 лет.
9: 16 лет. Вау, вау. Ну,
10: я внес в кассу семьи, и родители как раз покупали дачу. И я треть дачи, так сказать, кэшем оплатил. Ну все. Так я, наверное, получил первую инъекцию автономности. То есть такое ощущение такое могущества или там, что я что-то могу.
9: Поверил в себя.
10: Да, поверил в себя, да.
9: Хорошая история, на самом деле. Хорошая история.
10: Ну и, наверное, в этом стройотряде проступило первое такое понимание, что хочешь стать лидером, ну, это удобно, достигать свои замыслы с помощью других. Так вот, хочешь стать лидером, стань учителем. Что фактически те, кого я научил, там, как штукатурить, как плотничать, мы коровники строили там. А студенты ничего не умели, а я все умел. Я их научил, как это делать, это.
9: А тогда же помнишь, в стройотрядах, я был командиром интерлагеря в Академгородке Новосибирском. У меня было 12 стран. 500 человек из 12 стран. Мы работали в зоне вместе с уголовниками. Но у каждого было по 3-4 профессии. Скажи, стройотряда хорошая школа.
10: Ну, я думаю, что это для меня стало практически основной школой. И самое главное, вот где я стал учителем. Потом много позже я узнал, что если каждый из нас, чем бы ни занимался, все равно нам суждено стать учителем. Но тот, кто стал учителем очень рано, тому по жизни везет очень сильно.
9: Потому что когда объясняешь, ты сам понимаешь.
10: Ну, во-первых, раз. Во-вторых, твои ученики или твои грант-ученики, то есть ученики твоих учеников, они и делают тебя лидером.
9: Да-да-да.
10: Люди думают, вот лидер – это тот, кто харизма, там надо выступать, что-то. Может быть, да. Но если ты стал учителем и много учеников, грант-учеников, грант-грант-учеников, то эти люди, в кого ты сделал значительный вклад, они и делают тебя лидером.
9: А скажи, пожалуйста, вот эта жилка предпринимателя, вот этот набор менеджерских soft skills, он развивается? Вот я долгие годы в высшей школе экономики был научным руководителем программы MBA. Программа MBA, конечно, здорово устаревает, здорово устарела, потому что сама программа и инструменты устарели лет 20 назад. Мир так, как в принципе, когда по учебникам люди учатся. Учебники устаревают, пока их пишут, даже не когда их печатают. Вот это менеджерская жилка, вот жилка предпринимательская, которая сейчас так важна, что надо уметь не только произвести, но и продать, почувствовать нюхом, почувствовать потребителя, да, правильно упаковать. Правильно организовать процесс и довести до того, что тебе еще деньги заплатят, что тоже отдельный навык. Вот как формируется эта жилка? Или как ты сам считаешь, это генетика? Вот лидерство – это наполовину генетика, наполовину результат жизненного пути. А вот предпринимательская жилка – это?
10: Вот здесь я с этим, во-первых, соглашусь. Генетика плюс результат жизненного пути. Но вот подробнее про результат жизненного пути. Результат жизненного пути – это, собственно, люди, об которых ты что-то смог или можешь. Вот. Но если так вообще упростить, то все, что я могу, это я ли это могу? Или это люди, кто ко мне притянулись, или с кем мы вместе? И вот здесь мы, может быть, переходим к такой очень интересной комбинации, конфигурации людей. Я не видел ни одного предпринимателя, который был бы вот stand-alone, то есть один. Все, кто так или иначе был обозначен лидером или предпринимателем.
9: Ну, то есть это умение взаимодействовать, да, является, да, обязательной частью, да?
10: И есть некая конфигурация людей, в которой талант некого человека, а скорее талант многих людей, проступает гением. И вот тут вот та замечательная формулировка, да, что талант – это тот, кто попадает в цель, которые другие не могут попасть, а гений – это тот, кто попадает в цель, которую другие не видят. Вот талант проступает гением именно в конфигурации. И вот, по сути, результат жизненного пути, то есть мы действительно можем подруливать тем, рядом с кем оказываемся, ну или довольствоваться тем, рядом с кем оказались. Вот это та разница, небольшая развилочка на железнодорожном пути, да, которая вот эту стрелочку раз – и очень далеко можно уехать за счет того, что мы подруливаем, среди кого мы. Вот мои таланты или мои гении, там, ну, если там мои проявленности, ну, мои ли они? Или это результат конфигурации? Вот Я не хочу это присваивать, но если мне вешают этот ярлык, вносят меня в какой-то список, ну окей, я титул этот вот как бы ношу, но все-таки я отдаю честь и хвалу конфигурации людям. И вот если меня спрашивают, а кто построил это, Технониколь, например, я говорю, ну вот люди Технониколи построили Технониколь, я тоже соучастник и в роли вдохновителя, в роли создателя поля причин, может быть, основателя, ну, то есть зачинателя. Ну и все, не более. Не стоит переоценивать роль лидера, все-таки конфигурация.
9: А вот физмат-школа, МФТИ, тебя же не учили управленческим. Тогда не было менеджмента. Вот все-таки менеджмент и управление требуют образования. Ты же создал свой университет.
10: Скорее да, чем нет. Все-таки я не склонен здесь к тому, что, говорит, само все само. Ну, как бы само, но человек – это плод антропогенеза искусственного. То есть воспитание и способность влиять так, чтобы желаемое проступало с большей вероятностью, чем обыденное. Все-таки это искусственные, такие вот искусственно созданные настройки, да? Ну, давай назовем это образованием. Поэтому, когда образуется то, чего раньше не было.
9: Поэтому но образование логисты... же это еще и мировоззрение, да? Это понимание картины мира, что вот. Ты ориентируешься, и тогда, что, какое место ты занимаешь в этом мире, как мир устроен, и тогда найденный где-то в интернете факт или какое-то событие, тебе есть куда положить. Да. Если у тебя нет мировоззрения, тебе некуда положить, тогда это хаос. Поэтому образование, кроме там, специальности, дает
10: кроме еще скиллов, картину. Кроме скиллов, мировоззрение. Да. То есть мировоззрение и скиллы. Ну, вот, собственно, ремесленнические навыки, скиллы. Это то, что очень хорошо дают в ремесленнических школах, ПТУ, профтехучилище, ну, даже бизнес-школы, кстати, логистика, маркетинг. Это все такие скилловые скиллсеты, ну, навыки. Их тренируют. А и мировоззрение. Представление о себе, о мире. Вот. Ну и вот мировоззрение практически невозможно получить нигде, кроме как рядом с теми, у кого есть некое мировоззрение. То есть, грубо говоря, вот мировоззренческое образование, вот оно получается только рядом с теми, кто уже имеет некое мировоззренческое образование. Грубо говоря, если я рядом с тобой, у меня так или иначе заимствуются какие-то представления, глубины, ширины, ну, полноты мира. Вот. Если я рядом, ну, давай так, с алкоголиком, ну, вот просто без всякого вот осуждения, ну, у меня какое мировоззрение будет? Там, третьим будешь, там, пойдем бухнем, там. Если я рядом с...
9: Ну, тоже взаимодействие.
10: Тоже взаимодействие и тоже мировоззрение. Вот такое мировоззрение, поэтому давай так.
9: Притом, не хуже, не лучше.
10: Не хуже, не лучше, вот такое. Поэтому я предпочитаю... Даже вот MBA, когда я делаю сейчас на физтехе, на своей альма-матер, школа Игоря Рыбакова, бизнес-школа, MBA, ШИР МФТИ, школа Игоря Рыбакова, МФТИ. Там студенты, там слушатели рядом со мной находятся. Ты там преподаешь, да, ну, рядом с нами. Ну, соответственно, их мировоззрение будет на уровне, ну, нашем, а может даже синтез нашего, значит, еще более глубокое, широкое. Ну, вот это очень интересно. И поэтому... Не умаляя достоинства ПТУ, разных таких бизнес-школ, где даются скиллсеты, я, так скажу, сам занимаюсь в основном MBA мировоззренческими, то есть формируя представление о себе, о мире, картину мира. При этом обретать скиллсеты отправляю в другие школы и говорю, пожалуйста.
9: Да. В Китае есть такая поговорка, держишь ли ты тяпку или мотыгу, но все равно сначала дождись созревания плода.
10: Да. Так вот это созревание к мудрости, да, оно происходит через вот эту экзистенцию и смерть предыдущего такого героя, который вот все знает, все, вот он уверен такой, да, вот он конкретный такой, вот он очень конкретный. И вот, представляешь, вот эти два очень конкретных индивидуума, они друг друга, значит, ну, они борются за власть, реально. Они хотят установить свой контроль и так далее. И здесь их ждет смерть, ведь все герои умирают молодыми. Если ты посмотришь, да, ты часто об этом говоришь.
9: И при том, как правило, они оставляют потомство.
10: Поэтому я тоже занимаюсь проведением своих учеников через вот опаснейший
9: через,
10: вот
9: этот период. Все-таки через, через жизненный путь, да? А не через
10: вот
9: это, книжки.
10: Вот да, этот подход. Да. И это вне концептуальное понимание сложного. Оно и происходит рядом с проводником, рядом с мастером. И я рад, что к тебе приезжают люди и рядом с тобой проходят. Потому что если они без проводника, они склонны колоть друг друга пиками.
9: Ну да, у каждой сложной задачи всегда есть как минимум одно простое неправильное решение. Да.
10: Или много простых,
9: или много простых неправильных решений. Вот как-то я рассматривал предложение перейти работать в Сколтех, и мы разговаривали с командой, руководством, там, с ректором Сколтеха. И он мне интересный пример привел, говорит, интересно, вот мы создаем вечерние проекты здесь из своих студентов и не знаем, что с этим делать. Потому что если проект не получается, то все до одного после этого категорически отказываются идти в какие-нибудь вечерные проекты. А в тех же Штатах, например, наоборот, возникает вот этот азарт. Нет, докажу, все-таки получится. И у нас люди боятся писать резюме, что работали в проекте, который не получился. Mm-hmm. А там пишут с гордостью, потому что наоборот, за одного битого двух небитых дают, что, что если он через это прошел, его наоборот с большим удовольствием берут, потому что у него больше потребность доказать, и у него есть опыт. Вот тот самый опыт, да, про который ты говоришь. Интересно. Скажи.
10: А давай я здесь скажу некоторым людям, если кто-то так мучается от этого, я скажу. Вот этот неудавшийся стартап или там венчурный проект, как бы неудача, на самом деле это MBA или образование очередное, да, которое у тебя случилось. То есть, и потому, вот, по сути, каждое живое образование, каждая экспедиция, которая была, команда, путешествовали, она не случилась, это как ты закончил Гарвард, Стэнфорд, физтех и так далее. Это очень мощно. Просто вопрос выгодной интерпретации. Ведь невыгодная интерпретация тут же тебя как будто бы делает меньше. Ты потратил время зря, не получилось, это неудача, и теперь тебе даже об этом рассказывать как-то стрёмно. Я обожаю людей, которые делали много попыток и много чего умеют и научились именно благодаря этим попыткам. И я в Технониколе, ну, каюсь, 5 раз пробовал нанять человека с MBA. Ни разу не прижился, он на уровне образование, которое в компании Технониколь дается, ну вот, ну он просто, он был как ребенок. Вот и все. И даже иногда ребята из Технониколь, они в какой-то момент говорят, надо получить MBA. И они уезжали, и там некоторое время учились. И когда приезжали, когда уезжали, я им давал напутствие, что, друзья мои, ну здорово, что вы едете, расскажете, что там, потому что это очень интересно. И вот когда они приезжали, говорит, кроме того, что мы там собирались вместе и бухали, ничего нового. Потому что вот сильные компании, например, Apple, внутри компании Apple имеет Apple University. И это такое образование. И топы из Apple никогда не идут ни в Гарвард, ни в Стэнфорд и так далее, потому что Apple создает Apple University. Технониколь создает Технониколь University. Поэтому вот это значение так называемого внешнего образования, что, мол, где-то есть что-то, что что-то даст, но это такое наследие индустриального мира, когда вот, типа, если ты куда-то пойдешь, там есть какой-то гуру, он тебе что-то даст. Ну, окей, может быть и так. Но в Технониколе, например, это ни разу не работало. Это очень интересно. И у меня было великое открытие, что фактически я сейчас приглашаю всех предпринимателей, которые сделали значимые компании, достижения, создавать свои университеты, ну прям вот легализовывать то, что они уже делают в своих компаниях, но они же делают, создают университет, легализовывать это именно в эту среду, приглашать новых слушателей, чтобы возгонять их еще выше. Вот такой подход. Как тебе?
9: Ну, я на лекциях говорю, что так устроено лидерство, это как стальная пружинка, ее не надо тянуть. Ее надо нажимать, чтобы она прыгнула. И лидерам самое страшное, что можно сделать с лидерами, это им помогать.
10: Да, любишь надо... слово провоцировать.
9: Да, лидеров надо провоцировать. Поэтому то, что мы сейчас говорили про MBA, про Гарвард, про Оксфорд, мы на самом деле не критикуем, мы провоцируем. Быстрее, быстрее, быстрее, быстрее развиваться и догонять практиков.
10: Чтобы было больше разнообразия в школах.
9: Правильно. Скажи, у меня было много в жизни предложений от сомнительных людей или с сомнительными целями. Ты же понимаешь, я там в 50 странах там работал и работал с разными людьми. И иногда приезжает человек с чемоданом, то 25 миллионов долларов тебя ногой так толкает и говорит, ну, вы со мной теперь будете работать. И я так же ногой отталкиваю, говорю, вы знаете, если я возьму этот чемоданчик, там, конечно, много денег, но если я его возьму, мне придется еще хотя бы один раз вас увидеть, а я этого не хочу. Политконсалтинг, в общем, такая опасная история, особенно когда работаешь в другой стране.
10: Азартная.
9: Она азартная, там, она очень наукоемкая, и она очень интеллектуально емкая, и со мной работают удивительные, умные и очень там глубокие люди, но она небезопасная. Небезопасная. И я бы не был жив, наверное, если бы я где-то вот согласился ради денег на какой-то проект, в котором я чувствую, что либо этот человек, либо сам проект не соответствует моим каким-то внутренним убеждениям, там, ценностям и так далее. И поэтому там, в своей там, команде и компании я принял решение следующее, что я сначала разговариваю с человеком, все о нем узнаю, понимаю, интересно ли мне будет вообще с ним встречаться каждый день, идти рядом в поход, подниматься на эту гору, могу ли я рассчитывать на там, то, что мы друг друга будем понимать. И я сначала даю согласие, и только потом мы начинаем обсуждать деньги. Потому что иначе можно загипнотизироваться с умной и сказать, ну ладно, на это не буду обращать внимания. То есть сначала я принимаю решение, работаю либо не работаю, только после этого я обсуждаю сумму. А если он говорит, что у него на это нет денег, я уже с ним вместе начинаю их искать. То есть я уже становлюсь партнером, который с ним ищет деньги. А ты вот в бизнесе, если бизнес был бы очень выгодным, очень маржинальным, переступил бы через свои собственные там, ценности, убеждения, представления о мире.
10: Знаешь, однажды на вот моей группе круги личного наставничества пришла женщина, она людям, которые попали в смертельную опасность, им поставили диагноз, например, рак. Она предлагает им за 3 миллиона рублей или за 5 такие услуги, которые я сразу вижу, что это, конечно, просто обман. Таких случаев, вот как ты описал, их очень много. Это вот, пожалуйста, вот такой случай. Человек просит помочь, ему лучше разводить других людей, выходит, да? Или бизнесмены, которые говорят, у меня есть товар по дешевке, но я навожу справки и понимаю, что товар, грубо говоря, ворованный. Каналы там получения. Или в начале 2000-х годов. Ты знаешь, все занижали базу таможенную и там, инвойсы подложенные и так далее. Там, в 90-е это вообще было повально все черное. Там, в 2000-х годах это тоже было много. И был выбор. Это не моральный выбор, это просто вот выбор, как мы пойдем, как пойдет Технониколь. Он будет вот играть по этим правилам, или мы будем идти и устанавливать другой вот мир, где мы занимаемся все-таки созданием value, ценности, а не тем, что мы тренируемся, как обходить правила. Ну и, по сути, то, что я здесь сейчас, и то, что я живой, выжил, и видишь, так чувствую себя неплохо, да? Я уверен, что я обязан вот этому выбору, что мироподобие, миросообразность и ценностный подход был во всех местах сделан. Я не работаю вообще ни с кем принципиально, кто даже вот есть тени сомнений, что он, например, алко-наркотические вещества производит, не работаю. Эзотерические практики, такие жесткие, знаешь, там, гадания там по картам, значит, что рак, не рак, там, вот эти, знаешь, там, такие жесткие случаи бывают, там, и так далее, не работаю, то есть, не работаю, более того, отваживаю людей, приглашаю их на другие вот вещи. Я вообще считаю, что мы, кто в сети выходит, вот, ты там, Я, кто в сеть выходит, и кто популярен, и кто очень известен, на нас какая-то такая привилегия обязанности, что ли.
9: И ответственности.
10: И ответственности, да. Ну, влиять, как будем жить мы, люди, ну, то есть, ну, вот как мы будем влиять, какое качество жизни, какое мировоззрение мы сами будем распространять, так мы жить сами и будем. То есть качество жизни зависит от мировоззрения, распространению которого ты способствуешь. И вот я интуитивно это давно подметил, а потом уже и понял, что следует мне способствовать некому мировоззрению, распространять его, рассказывать, самому быть проводником этого мировоззрения. Тогда мое качество жизни будет вот, вот именно таким. Вот.
0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ. В Дагестане 9 часов. Время. Диалог ФМ. Кратко. По делу. Новости на Диалог ФМ.
11: В селах Геркмахи и Верхние Мулипки Акушинского района продолжается прокладка внутрипоселковых газовых магистралей в рамках республиканской инвестиционной программы. Подрядчики получили указание ускорить работы и завершить их до начала осенне-зимнего сезона. После реализации проектов природный газ станет доступен примерно 3500 жителей. Прокуратура Унцукульского района добилась заключения соцконтракта для местной жительницы, которой незаконно отказали в помощи. В январе гражданке, имеющей статус малоимущей, отказали в получении 300 тысяч рублей на покупку швейного оборудования и открытие бизнеса по пошиву и реставрации одежды. Причина отказа в превышении лимита получателей, что противоречит закону. После вмешательства прокуратуры право женщины было восстановлено и контракт заключен. В Махачкале средняя цена за ночь в отелях и апартаментах с января по июль этого года составила 4200 рублей, что на 9% меньше, чем за аналогичный промежуток времени в прошлом году. В целом по России средняя стоимость ночи проживания, забронированной с января по июль, составила 6000 рублей. Дети в Махачкале теперь могут получить бесплатную стоматологическую помощь под седации благодаря полису ОМС. Ранее родителям приходилось платить за услугу самостоятельно. Решение стало итогом многолетней работы депутата Госдумы Султана Хамзаева, который 2 года назад поднял вопрос и добился того, чтобы услугу включили в систему ОМС. Сейчас лечение проводится в республиканской стоматологической поликлинике. Сегодня по всей России проходят масштабные проверки ГИБДД. Сотрудники госавтоинспекции работают в усиленном режиме, проводя массовые проверки. Основное внимание уделяется поиску водителей, находящихся в состоянии алкогольного опьянения. В Европе зафиксирован новый исторический минимум по объему закачки газа в хранилища, об этом сообщает «Газпром». Представители компании подчеркнули, что дефицит углеводородного сырья представляет серьезную угрозу для стабильного обеспечения потребителей в Европе в холодное время года. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале «Диалог ФМ».
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
12: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
13: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+, для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
14: Радиоканал «Диалог ФМ». Регистрационный номер L-TU-05-00-449. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан от 22 декабря 2023 года.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Прежде всего, город расположен посреди обширной степи на берегу реки Кайсум. Вода и воздух здесь приятны, жители миловидны. Здесь тысячи домов с садами и виноградниками, много михрабов и соборных мечетей. Этот город древний, средоточие мудрых, источник совершенств, обитель поэтов и умиротворенных. Эвлия Челеби, 1666 год. Кумыкское село в Хасавюрзовском районе Эндерей – одно из крупнейших и древнейших кумыкских населенных пунктов на территории Кумыкской плоскости. Оно расположено на правом берегу реки Акташ, на северо-западе от районного центра города Хасавюрт. В Эндерее было 5 кварталов, 4 из которых назывались по фамильным именам 4 древних княжеских семей, а 5-й аул, называемый Салаул, был обитаем салауздениями. Существует несколько версий происхождения названия села. Часть из них сводится к происхождению от собственного имени Андрей, основателя села Гребенского или Донского казачьего атамана. Вторая версия – происхождение названия от словосочетания «индыр-ай» – «месяц молодьбы» на кумыкском, или «индир-бай» – «богатый обмолот». Третья версия – «эндерей» в древности именовался «эндери», близка по этимологии к «семендер». В селе велась работорговля до 1818 года, времени, когда генерал Ермолов захватил это поселение, построил рядом крепость внезапную и положил конец этой торговле. В историческом сочинении «Тарихи Эндерей» говорится: «Эндерей был крупным городом, один его предел находился в Чумлу, другой край – в местности Ген-Ар. Этот город называли вторым Стамбулом».
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны – это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в Сергакале? Не забудьте включить приемник на частоте 96.4. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу.

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: Государство на северо-востоке Африки и Синайском полуострове в Азии. Официальное название – Арабская Республика Египет. Традиционной формой приветствия в Египте как между мужчинами, так и между женщинами является рукопожатие. Консервативные мусульмане не обмениваются рукопожатиями с представительницами противоположного пола. Рукопожатие не должно быть крепким и энергичным, скорее слабым, но не коротким, а несколько продолжительным. Приветствуя женщину, дождитесь, когда она сама протянет вам руку. Если она этого не сделает, достаточно наклонить голову в знак приветствия. Во время рукопожатия важно поддерживать зрительный контакт, что рассматривается как знак честности и искренности. Иногда взгляд, обращенный к собеседнику, может быть несколько интенсивный. Если гость заходит в комнату, ожидается, что мужчины, находящиеся в ней и в данный момент сидящие, встанут для приветствия. При встрече с египтянином можно использовать приветствие на арабском языке «салам алейкум», что означает «мир вам». В ответ вы услышите «ва алейкум ассалам», что означает «и вам мир». Иностранцам не возбраняется приветствовать собеседников на арабский манер.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

0: Значимо, важно.
1: Диалог ФМ. Это день в истории.
2: 9 августа 1878 года в России был подписан первый контракт на поставку нефти по трубопроводу. Это стало поворотным моментом для нефтяной экономики. До этого нефть перевозили в бочках, на телегах или баржах. Это было медленно, дорого и терялось много сырья. Трубопровод позволил перекачивать нефть напрямую от промыслов к заводам и портам, резко снизив тем самым себестоимость транспортировки. Для бизнеса это означало предсказуемость поставок и возможность планировать производство. Заводы могли работать без простоев, а экспорт идти непрерывным потоком. Для экономики в целом трубопроводная логистика стала фактором конкурентоспособности. Российская нефть могла дешевле добираться до рынков Европы и быстрее реагировать на колебания спроса. Кроме того, трубопроводная инфраструктура задала новый стандарт капитальных вложений. Такие проекты требовали больших средств, но окупались за счет масштаба и снижения операционных расходов. Так, один контракт запустил переход от бочечной логистики к современной транспортной системе и показал, как инфраструктура определяет рентабельность сырьевого бизнеса.
0: Значимо, важно. Диалог ФМ. Это день в истории.

0: Реклама на Диалог-ФМ.
1: В самом сердце Махачкалы есть особенный источник. Источник настоящего вкуса – это магазин «Ахвах». Здесь берут начало чистые, как горный родник, соки кикуни. Здесь живет ароматный урбеч, насыщенные маринады, душистое варенье и повидло, сладкая курага. Вся солнечная палитра натуральной продукции кикуни собрана в одном месте. Заходите в этот прекрасный эко-бутик. Здесь пахнет горами и солнцем. Ахвах. Настоящий вкус Дагестана ждет вас.
2: Добро пожаловать в кафетерий «Курага». Мы не только готовим для вас самую вкусную еду, но и ищем идеальные напитки. Нашли их – натуральные соки кикуни из солнечного Дагестана. Густой, абрикосовый, освежающий, томатный, полезный, морковный – каждый сок сделан из отборных фруктов и овощей. Без всего лишнего. Приходи в «Курагу», чтобы по-настоящему вкусно поесть и выпить сок, в котором чувствуется забота о вашем здоровье. Кафетерия «Курага». Вкус, которому можно доверять. Кикуни и «Курага». Вкусно, союз.
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.

0: В эфире рубрика «Вкусно-полезно». Сегодня мы поговорим о, пожалуй, самом тропическом, сочном и освежающем продукте консервного завода Кикуни – натуральном ананасовом соке под брендом Сильбеси. Давайте разбираться, чем он так ценен для нашего здоровья. Главный секрет ананаса – это вещество под названием бромелайн. Только представьте, это не один фермент, а целый комплекс протеолитических ферментов, то есть разрушителей белка. Белки представляют собой длинные цепочки аминокислот, которые довольно сложно подойти расщеплению. А бромелайн – это словно ножницы, которые разрезают эти самые белковые цепи. В итоге облегчается переваривание плотной пищи, особенно мяса и рыбы, и никакой тяжести после еды. Еще у бромелайна есть такие свойства, как противовоспалительное, он уменьшает боль и отек после травм, и иммуномодулирующее. И интересный факт, именно благодаря этим свойствам бромелайн изучают как потенциальное поддерживающее свойство в онкологии. Ананасовый сок – отличный источник витамина С. Стакан сока может покрыть значительную часть дневной нормы. Марганца. Этот микроэлемент часто остается в тени, но он критически важен. Марганец участвует в формировании костей и соединительной ткани, метаболизме углеводов и аминокислот и даже защищает клетки от повреждений. Ананас – один из лидеров по его содержанию среди фруктов. Меди и витамина В1 поддерживают энергетический обмен и здоровье нервной системы. Ананасовый сок достаточно кислый, поэтому людям с гастритом, язвенной болезнью желудка или 12-перстной кишки, рефлюкс и эзофагитом не стоит его употреблять. Пациентам с инсулинорезистентностью и сахарным диабетом строго контролировать количество. Разумная порция этого напитка – 150 мл. Друзья, употребляйте его умеренно, выбирайте качественный продукт, и пусть этот тропический вкус приносит вам не только удовольствие, но и пользу. А консервный завод Кикуни поможет вам в этом. Благодарю вас за внимание, будьте здоровы!
1: Будете в Сухокумске? Не забудьте включить приемник на частоте 101.2. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. В устойчивых выражениях отразились не только обычаи, традиции горцев, но и суровые условия жизни и кодекс неписанных правил кавказцев. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ». Аварская пословица.
1: Холчадл хват илдаса калмил тамахши берхунеб. Мягко с карандаша твердо с сабли побеждает. Холчадл хват илдаса калмил тамахши берхунеб. Шлик обчаси цурай, шлик обчудуе цуцал. Хорошему человеку одно слово достаточно. Хорошему коню одного удара плетью. Шлик обчаси цурай, шлик обчудуе цуцал. Жинца губу карасюе югу колю. Не рой другому яму, сам в нее попадешь. Жинца губу карасюе югу колю. Анк михара сулгуру, кура сулбугу. Заяц принадлежит не тому, кто увидел, а тому, кто поймал. Анк михара сулгуру, кура сулбугу. Вот анхич эвчи, чедеч эвтара. Человек без родины, с ума без хлеба. Вот анхич эвчи, чедеч эвтара.
0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».

0: Реклама на Диалог.ФМ.
1: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией кикуни. Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
2: Наши свежие соки кикуни ждут вас. Ищите их в супермаркетах «Юта» на улице Юсупова, 55, и в торговом центре «Седьмой континент» на проспекте Яракского, 30. Попробуйте кикуни – глоток солнечного настроения.
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.

0: Мысли вслух.
1: Алексей Ситников, доктор экономических, психологических и философских наук.
2: Давайте поговорим о цвете. Психология цвета играет ключевую роль в нашем восприятии мира, оказывая глубокое влияние на настроение и поведение, что подтверждается многочисленными исследованиями и наблюдениями за жизнью мировых известных личностей. Цвета окружают нас повсюду, и их воздействие на психику человека нельзя недооценивать. Если бы они не оказывали влияния на восприятие, то не было бы таких сфер, как геральдика, дизайн или колористика. Каждый цвет имеет свою символику и способен вызывать определенные ассоциации и эмоции. Например, красный цвет ассоциируется с энергией, страстью и действием. Он привлекает внимание и вызывает сильные эмоции. В свое время такие известные маркетологи, как Дэвид Огилви, использовали красный цвет в рекламе, чтобы привлечь внимание к ключевым элементам. Синий цвет, напротив, ассоциируется со спокойствием, стабильностью, надежностью. Он снижает пульс и создает ощущение безопасности, поэтому часто используется в брендинге банков и страховых компаний. Зеленый цвет символизирует гармонию, рост и возрождение. Он успокаивает и помогает сосредоточиться, благодаря чему часто применяется в оформлении офисов и учебных заведений. Желтый цвет вызывает ассоциации с солнцем и теплом, стимулирует умственную активность и повышает настроение. Пурпурный цвет традиционно ассоциируется с роскошью, властью, мудростью, что делает его популярным выбором в брендинге высококлассных товаров и услуг. Оранжевый цвет сочетает в себе энергию красного и счастье желтого, создавая ощущение энтузиазма и теплоты. Он часто используется для привлечения внимания в рекламе и дизайне, но, как и желтый, требует аккуратного применения из-за возможного раздражающего эффекта. Черный цвет ассоциируется с силой, элегантностью и загадочностью, но также может вызывать ощущение грусти и печали. В моде и дизайне черный цвет используется для создания ощущения изысканности и строгости. А вот белый цвет символизирует чистоту, невинность и простоту, часто используется в дизайне для создания ощущения свободы и открытости пространства. Важно понимать, что восприятие цвета субъективно и может различаться в зависимости от культурных, личных и эмоциональных факторов. Например, в некоторых культурах белый цвет ассоциируется с печалью и трауром, в то время как в других он символизирует радость и праздник. При создании логотипов компаний или корпораций дизайнеры и разработчики крайне тщательно подбирают цветовую палитру бренда, чтобы передать часть посыла и позиционирования компании, начиная с первой встречи покупателя с брендом. Присмотритесь к рекламам. Компании, для которых аудитория – это женщины, предпочитают светлые и спокойные цвета. И наоборот, в рекламе для мужчин чаще всего будет что-то дерзкое с темными и яркими цветами. Великие художники, такие как Пабло Пикассо, использовали цвет для передачи эмоций и настроений в своих работах, демонстрируя, как цвет может влиять на восприятие искусства. Обратите внимание на цвета в больницах. Это сделано не только потому, что на светлой поверхности легче обнаружить грязь или кровь, но и к тому же светлые помещения выглядят визуально больше и настраивают пациента на спокойствие. Цветотерапия или хромотерапия основывается на предположении, что различные цвета могут вызывать определенные реакции в нашем теле и разуме. Вот несколько примеров, каким образом цвета используются в психотерапии. Синий цвет часто применяется для снижения стресса. Считается, что синий оказывает успокаивающее воздействие на психику, помогает снизить пульс и кровяное давление. В терапевтических сессиях синий может использоваться для создания атмосферы спокойствия и безопасности. Зеленый ассоциируется с природой, гармонией и восстановлением. Помогает уменьшить уровень стресса, улучшает настроение и способствует расслаблению. В психотерапии зеленый может использоваться для стимулирования эмоционального равновесия и помощи в преодолении эмоционального истощения. Желтый цвет используется для стимуляции умственной активности и повышения настроения. Желтый может помочь при лечении депрессии и апатии, поскольку он ассоциируется с солнечным светом и энергией. В терапии желтый может применяться для внесения яркости и жизненной силы в жизнь клиента. Оранжевый цвет сочетает в себе энергию красного и счастье желтого, создавая ощущение тепла и оптимизма. Оранжевый может использоваться для стимулирования социального взаимодействия, повышения самооценки и укрепления чувства уверенности в себе. А вот красный цвет используется с осторожностью, поскольку он может вызвать как положительные, так и отрицательные эмоции. В некоторых случаях красный цвет может применяться для стимуляции энергии, особенно у людей с утомляемостью и летаргией. Однако из-за его потенциально возбуждающего воздействия красный используется в психотерапии очень ограниченно. Фиолетовый цвет часто ассоциируется с духовностью, интуицией. В психотерапии фиолетовый может использоваться для стимулирования глубоких размышлений, самопознания и медитативных практик. Белый цвет используется для создания ощущения чистоты, свежести и новых начинаний. В терапии белый может помочь клиентам ощутить внутреннюю свободу. Однако есть одно «но». Цвет может оказывать как положительное, так и отрицательное воздействие на человека. Цвета оказывают значительное влияние на настроение, эмоции и даже физическое состояние. Хотя многие исследования подчеркивают положительные аспекты цветов, нужно понимать, что они также могут иметь и отрицательное воздействие. Восприятие субъективно и может зависеть от личного опыта, культурных ассоциаций и контекста использования. Сейчас приведу примеры того, как цвета могут негативно влиять на человека. Красный цвет. Хоть красный часто ассоциируется с энергией, страстью и действием, он также может вызвать чувство тревоги, раздражения и даже гнева. В одном исследовании было обнаружено, что красный цвет может увеличивать уровень стресса, повышая кровяное давление, частоту сердечных сокращений. В учебных заведениях избыток красного цвета может усилить чувство беспокойства у студентов во время экзамена. Желтый цвет часто ассоциируется с солнечным светом, теплом и счастьем, однако в больших количествах и при определенных обстоятельствах желтый может вызвать раздражение и утомляемость глаз. В некоторых случаях он может даже способствовать возникновению чувства тревоги и паники. Например, слишком яркие или неоновые оттенки желтого в интерьере могут быть неприятны для глаз и отвлекать, что делает их неподходящими для рабочих или учебных пространств. Синий цвет. Он обычно воспринимается как спокойный и расслабляющий, тем не менее, слишком темные или холодные оттенки синего могут вызвать чувство холода, отчужденности и печаль. В эксперименте с использованием синего цвета было обнаружено, что он может подавлять выработку мелатонина, гормона сна, что потенциально влияет на качество сна и общее самочувствие человека. Зеленый цвет ассоциируется с природой, гармонией и ростом, однако в некоторых оттенках и контекстах зеленый может вызвать ассоциации с болезнью или токсичностью. Например, бледно-зеленые или серо-зеленые оттенки могут вызывать неприятные ассоциации и чувство дискомфорта. Белый цвет, хоть и символизирует чистоту, свежесть и простоту, тем не менее, много белого цвета может создать ощущение стерильности и негостеприимности, делая пространство слишком холодным и безличным. В некоторых культурах белый цвет – это траур и грусть. Черный часто используется для создания элегантности и силы, однако в больших количествах он может вызвать чувство тяжести, угнетения и печали. В психологии черный цвет ассоциируется с негативными эмоциями и депрессией достаточно часто. Психология цвета представляет собой мощный инструмент, который может использоваться для влияния настроения, поведения и восприятия. Понимание того, как различные цвета воздействуют на нас, позволяет более осознанно подходить к их выбору в повседневной жизни и профессиональной деятельности, создавая окружающую среду, которая способствует благополучию и успеху. Мы это видим, когда выбираем себе одежду – галстук, платье, пальто. Давайте будем разумными, давайте будем понимать свои эмоции и, выбирая одежду какого-то цвета, рефлексировать, что же это означает.
0: Мысли вслух.

0: Личный коуч.
1: Сегодня стало модно вести бизнес в легкости, мотивировать себя и бороться с достигаторством. В социальных сетях мы часто видим красивую картинку успешного успеха и читаем разные мотивационные посты. Но ведут ли они к реальному успеху? Насколько важна мотивация и дисциплина в достижении цели? И можно ли достигать цели, не используя дисциплину, а просто мотивируя себя визуализацией красивой и успешной жизни? Итак, для начала предлагаю дать пару определений. Дисциплина – это способность следовать каким-то установленным правилам и выполнять определенные задачи вне зависимости от того, хочется тебе это или нет, есть у тебя настроение или нет. Мотивация – это внутреннее стремление человека к достижению цели, которое может меняться под влиянием каких-то внешних или внутренних факторов. Как отличить дисциплину от мотивации? Все очень просто. Мотивация возникает у человека только тогда, когда у него есть цель, и эта цель его истинная. Например, спортсмен хочет завоевать золотую медаль, и он замотивирован двигаться к этой цели. Писатель хочет быть самым известным в России, а предприниматель – лидером ниши. И это про цели. В процессе достижения цель может поменяться, это нормально. Дисциплина – это своего рода ступеньки к цели. Те действия, которые человек совершает каждый день, чтобы добиться желаемого. Важно помнить, что мотивация у человека возникает только тогда, когда у него есть истинная цель. Если же цель навязана обществом, то как бы вы себя не заставляли, мотивация у вас, скорее всего, не появится. Например, в вашем окружении начался тренд на стройность, и все подруги поголовно начали ходить в спортзал или на йогу. Они рассказывают, как там здорово и как изменилось тело, и вы тоже вроде хотите пойти в зал, потому что все вокруг вас этим заинтересованы, но при этом вам нынешний ваш вес нравится, а тело в целом устраивает. Вам не очень интересен спорт, то есть цель заняться спортом не ваша истинная, поэтому вы и не замотивированы. А вот если вы мечтаете скинуть 10 килограмм, чтобы прийти на вечер выпускников в том самом сногсшибательном платье, удивить всех и заставить бывшего кусать локти, то это уже истинная цель. И вы замотивированы ее достигнуть. В первом случае вам вряд ли поможет дисциплина. Да, вероятно, вы будете ломать себя через колено, какое-то время пытаться и заставлять, но потом все забросите. А вот во втором случае дисциплина – ваш верный помощник. Мой многолетний опыт работы с предпринимателями в рамках бизнес-консультирования свидетельствует о том, что без дисциплины не бывает результата. Бизнес в легкости, успешный успех и все мотивирующие картинки в социальных сетях не будут работать, если за ними не стоит истинная цель – наше желание добиться конкретных результатов, а еще ежедневный труд и многолетняя дисциплина. Чем же еще может помочь дисциплина? Именно этот навык помогает выполнять разные рутинные задачи. Например, проводить анализ, встречи с линейными руководителями и персоналом, работать над улучшением продукта или заниматься другими важными бизнес-делами, когда буквально нет сил и ничего не хочется. Дисциплина – ваша палочка-выручалочка и must-have на все случаи жизни. Сейчас многие могут подумать, что мотивация не только бесполезна, но и опасна. Вообще не так. Мотивация может дать энергию для рывка, генерацию какой-то идеи, какого-то стартапа. Ее главный минус в том, что она может пропадать. Особенно часто мотивация пропадает, если предприниматель столкнется с кризисом в бизнесе. Обычному человеку достаточно простой неудачи или обесценивать со стороны близких или друзей, чтобы мотивация пропала. И вот тут как раз на арену выходит дисциплина. Если человек дисциплинированный, верит в успех своего предприятия, готов методично двигаться вперед шаг за шагом, то высока вероятность того, что он добьется успеха. Дисциплину можно и нужно воспитывать в себе постепенно. Это по силам каждому. На самом деле никто не рождается суперчеловеком. И далее я хочу поделиться с вами своим опытом и лайфхаками, которые помогли мне. Итак, как стать более дисциплинированным? Первый лайфхак – календарь или ежедневник. По моему личному опыту лучше завести два таких ежедневника или календаря. Электронный. Можно вести Google календарь или Google таблицу, Яндекс календарь. Есть много совершенно различных предложений для телефона или ноутбука. Выбирайте то, которое вам больше нравится по дизайну или по функционалу. Основная задача таких электронных помощников – это планирование времени, дня, недели, месяца и даже года. В электронном планировщике я отмечаю свои задачи, планирую встречи, консультации, но при этом у меня есть обычный бумажный ежедневник, от которого я не отказалась с приходом всяких гаджетов. Почему? Потому что когда ты вычеркиваешь задачу в обычном бумажном планере, ты видишь весь объем того, что ты выполнил за день. Да, можно в электронном тоже использовать зачеркнутый шрифт, но в большинстве случаев там выполненные задачи просто удаляются или стираются, и не очень понятно, сколько задач в итоге ты сделал. К тому же, наш мозг, привыкший со школьных лет к бумажным тетрадям и дневникам, ориентируется именно на них. Вычеркивая задачи в бумажном ежедневнике, видя наглядно, сколько всего вы сделали за день, за месяц, за год, вы можете наблюдать свой прогресс в реальном времени и ощущать чувство удовлетворения. Еще один аргумент в защиту бумажного ежедневника – перенос записей. Если какую-то задачу вы решили перенести на другой день, то в электронном это сделать можно легко и незаметно. И вы сами можете потерять счет того, сколько раз вы уже откладывали выполнение того или иного действия. В бумажном варианте можно отследить перенос. Плюс, опять же, переписывая от руки такие задачи, мы запоминаем, как правило, лучше. И наш мозг начинает испытывать чувство, схожее со стыдом от переноса задачи, что мотивирует скорее ее выполнить. Второй лайфхак – привычки. Любое регулярное действие со временем перерастает в привычку. Даже если сперва лень, нет желания, не хочется, некомфортно или непривычно выполнять какие-то действия и так далее, то именно дисциплина способствует выработке привычки. Например, зарядка по утрам. Многие не любят ее, особенно если это первый, второй или пятый раз. Но проходит какое-то время, и организм привыкает. Через месяц зарядка перестает казаться такой уж противной. И тело чувствует себя иначе, и настроение другое. С годами именно дисциплина формирует привычку. Также и в бизнесе. Например, регулярные совещания с отделом продаж или мозговые штурмы мало кто любит. Но когда они благодаря регулярности начинают приносить конкретный результат, то к ним привыкают, и вести их уже не так страшно и дискомфортно. Третий лайфхак – контроль со стороны ментора. Самостоятельное воспитание дисциплины – непростой путь, на котором важна поддержка. Поэтому на этом пути так важна работа с ментором, чтобы буквально не съехать в бесполезные действия. Сейчас как раз-таки развивается такая профессия, как трекер. Например, когда предприниматель заходит ко мне на двухмесячное менторство, у нас есть обязательные ежедневные отчеты. Сперва намечается план действий на неделю, задачи расписываются на каждый день, и затем менти отчитывается, что он проделал, какие успехи и какие были сложности. Таким образом прививается дисциплина, а человек в реальном времени отслеживает свой прогресс. Опыт показывает, что мой контроль как ментора помогает человеку развить в себе самоконтроль, дисциплинирует и позволяет исключить хаотичные бесполезные действия, которые жрут время и не двигают к результату. Клиент совершает только целевые действия, и все вместе это однозначно быстрее приводит к результату. Еще хочется отметить такой момент, что любые курсы, учеба, просмотр видео, консультации, если они остаются без дисциплинированного внедрения, к сожалению, не более чем бесполезная трата времени и денег. Весь секрет в контроле и трекере. Ежедневный отчет, трекинг помогает предпринимателям буквально за месяц выйти на совершенно другой уровень. На самом деле успешные предприниматели совмещают в себе оба эти понятия – дисциплину, которая обеспечивает стабильность и постоянство, и мотивацию, отвечающую за энергию – тот самый огонек.

0: В Дагестане 10 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В селах Геркмахи и Верхние Мулипки Акушинского района продолжается прокладка внутрипоселковых газовых магистралей в рамках республиканской инвестиционной программы. Подрядчики получили указание ускорить работы и завершить их до начала осенне-зимнего сезона. После реализации проектов природный газ станет доступен примерно 3500 жителей. Прокуратура Унцукульского района добилась заключения соцконтракта для местной жительницы, которой незаконно отказали в помощи. В январе гражданке, имеющей статус малоимущей, отказали в получении 300 тысяч рублей на покупку швейного оборудования и открытие бизнеса по пошиву и реставрации одежды. Причина отказа в превышении лимита получателей, что противоречит закону. После вмешательства прокуратуры право женщины было восстановлено и контракт заключен. В Махачкале средняя цена за ночь в отелях и апартаментах с января по июль этого года составила 4200 рублей, что на 9% меньше, чем за аналогичный промежуток времени в прошлом году. В целом по России средняя стоимость ночи проживания, забронированной с января по июль, составила 6000 рублей. Дети в Махачкале теперь могут получить бесплатную стоматологическую помощь под седацией благодаря полису ОМС. Ранее родителям приходилось платить за услугу самостоятельно. Решение стало итогом многолетней работы депутата Госдумы Султана Хамзаева, который 2 года назад поднял вопрос и добился того, чтобы услугу включили в систему ОМС. Сейчас лечение проводится в республиканской стоматологической поликлинике. Сегодня по всей России проходят масштабные проверки ГИБДД. Сотрудники госавтоинспекции работают в усиленном режиме, проводя массовые проверки. Основное внимание уделяется поиску водителей, находящихся в состоянии алкогольного опьянения. В Европе зафиксирован новый исторический минимум по объему закачки газа в хранилища, об этом сообщает «Газпром». Представители компании подчеркнули, что дефицит углеводородного сырья представляет серьезную угрозу для стабильного обеспечения потребителей в Европе в холодное время года. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале «Диалог ФМ».
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко».
3: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+ для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
4: Для детей старше 12 лет.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Усиша. Село в Акушинском районе Дагестана. Административный центр сельсовета Усишинский. Расположен аул в 80 километрах к югу от Махачкалы в Нагорном Дагестане. Как считает лингвист Османов Магомед Нури Османович, происхождение названия села заключается в том, что селение находится в конце небольшого ущелья и до входа в ущелье его не видно. Так как в даргинском языке выражение «в ларе» означает «спрятаться, скрыться», то и название селения могло быть такого же рода. В ларе находящееся селение, скрытое в ларе селение или как в ларе скрытое селение. Согласно археологическим раскопкам, человеческая деятельность здесь началась еще в древнекаменном веке. Касательно основания села существуют две версии одного распространенного предания. После какого-то военного бедствия уцелевшие жители местного плато стекались у возвышенности Элладубура, где было основано Бекши. По какой-то причине жители покинули его. Выходцы основали Губден и еще 9 горных джаматов. Оставленные земли были признаны общими для 10 образовавшихся сел. Их было решено не дробить, а использовать поочередно. Согласно другой версии, исконное селение находилось на горе Шамхал в урочище Шибак. Но после войны уцелело лишь 12 мужчин с семьями. Село было разрушено. Тогда они решили расселиться. Трое основали Губден, а остальные – другие 9 крупных сел. Село было разрушено в ходе вторжения Тимура в Дагестан в 1395-1396 годах. Разорив соседние, Тимур двинулся в даргинские земли, в село Укуджа.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в Терекле? Не забудьте включить приемник на частоте 100.0. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу.

0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. В устойчивых выражениях отразились не только обычаи, традиции горцев, но и суровые условия жизни и кодекс неписанных правил кавказцев. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ». Аварская пословица.
1: Ахмак остакодоб тильгит лвахулиб. В руках дурака и палка выстрелить. Ахмак остакодоб тильгит лвахулиб. Ведь эрхалтичуни хатал сокола. Если голова не работает, ноги устают. Ведь эрхалтичуни хатал сокола. Алжан шучуни жужахаги хакаб. Если в рай не попадешь, будет хотя бы ад. Алжан шучуни жужахаги хакаб. Бацгиль кхир хисула, амал хисулару. Волк меняет окраску, но не привычки. Бацгиль кхир хисула, амал хисулару. Мунгал бацгватани, адамал анкл гурель. Если ты лев, то и другие не зайцы. Мунгал бацгватани, адамал анкл гурель.
0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».

0: Диалог FM. О самом главном, главном, нужном и важном.
1: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
2: Титул, степень, звание или даже профессиональная квалификация свидетельствуют о статусе человека в египетском обществе, поэтому крайне важно их правильно использовать в речи, общаясь с тем или иным лицом. Это является показателем уважения к нему. Египтяне, находясь в деловых или иных формальных отношениях, как правило, обращаются друг к другу, используя степень, звание, должность или профессиональную квалификацию и имя, не фамилию собеседника. Если собеседник не располагает какими-либо регалиями, то следует использовать распространенные в мире формы обращения – «мистер», «миссис» для замужних женщин или «мисс» для женщин, чей семейный статус неизвестен собеседнику. За этой формой обращения также следует имя, а не фамилия человека. Если собеседник располагает академической степенью кандидата наук или доктора медицины, к нему следует обращаться следующим образом – «доктор», а затем имя, а не фамилия. Общаясь друг с другом, египтяне нередко называют регалию другого человека, даже если они много лет знакомы. Подобная традиция не распространяется на иностранцев. Даже при условии достаточно длительного общения с египетским партнером, не переходите на «ты» и не опускайте соответствующую степень, звание, должностную позицию, профессиональную квалификацию, обращаясь к нему.
1: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

0: мысли вслух. Цитаты, высказывания, афоризмы.
1: Игорь Рыбаков, российский предприниматель, миллиардер.
2: Понятно, что существующая финансовая грамотность людей сегодня такова, что большинство людей, которые берут кредит, не могут видеть, что они окажутся в кредитной кабале. Банк это видит. Поэтому я бы так сказал, навязчивая, активная реклама потребительских кредитов от банков, от корпораций, там, от продавцов, там, возьми товар в рассрочку с небольшим там, превышением по цене и так далее. Это ловушки. Давай посмотрим, как это отражается на структуре расходов. Вот, мы написали в структуре, сколько денег человек может себе позволить на те или иные товары, которые попадают в товары, ну, так называемого бытового уровня. Достаточно несложно узнать сегодня сумму за изделие, которое ты хочешь приобрести, ну, с переплатой. Сколько ты за это изделие в результате заплатишь? Таким образом, если мы знаем, что этот телевизор или это квартира или что-то там, машина с переплатой стоит столько, надо внести его в эту структуру твоих расходов и увидеть, как быстро будет израсходован твой вот этот вот бюджет. Дело в том, что при этом нельзя посягать на другие коробочки с расходами. Нельзя, можно руководствоваться только этим. В результате люди этого не знают, банки или компании активно рекламируют кредиты. И что делают люди? Берут товары с переплатой, лишая себя на многие годы вперед возможности инвестировать в свое развитие и возможности создавать резервные фонды. Что это? Кредитная кабала. Хотели, так сказать, банковское рабство? Нет, не хотели. Не волнует, уплочено. И невзирая на то, что сейчас правительство России ввело возможность там, убыстренного там, списания долгов от 50 тысяч до 500 тысяч, ну, так называемая внесудебная процедура банкротства, ну, эта процедура коснется не очень большого количества людей, поэтому на это тоже не стоит уповать. Просто не брать кредит и точка. Не лишать себя будущего. И не только себя, а еще и своих детей. Банки и корпорации не заинтересованы в высокой финансовой грамотности населения. Поэтому вопрос не в том, чтобы призывать население быть более финансово грамотным. Вопрос в том, допускаем мы как общество такой подход, когда мы финансово не очень грамотных людей садим на кредитный кукан. Это вопрос регулятора. И до той поры, пока этический вопрос нагружать долгами людей, которые ну, не могут этому противостоять, и регуляторный вопрос разрешать банкам выдавать кредит тем, кто не может оплатить этот кредит, люди будут страдать от этого в огромном количестве.
1: Игорь Рыбаков, российский предприниматель.
0: Мысли вслух.
3: Реклама на Диалог ФМ.
4: А вы знаете, наш народ без чая не может.
5: А вы пробовали соки и нектары кикуни?
6: Яблоко там, как будто с нашего сада. Персик, как солнце над Гунипскими горами. А гранат... Эх, такое, что сосед уже 3 раза спрашивал, где я беру.
4: Кикуни это все-таки по-нашему. Родное, без всякой химии.
7: Соки и нектары кикуни. Спрашивайте в магазинах нашего города.
8: Расскажу вам не тая. Кикуни пьет вся семья. Мама любит апельсин.
9: Натуральный витамин.
8: Папа вкусный сок томатный.
10: Да чего же он приятный.
8: Я прияблочный, сливовый, тыквенный и сок вишневый. Ну а младшая сестренка утром просит очень громко.
11: Дайте сок любого вкуса. Он полезный и очень вкусный.
12: Здесь кроме соков кикуни есть много вкусного. Взгляни, повидло яблочное для выпечки сказочное. Томатная паста для супа прекрасна.
13: И в салат, и в маринад. Уксус яблочный всем рад. С ним любые блюда ваши станут в них вкуснее и краше. Наш урбеч густой, тягучий, на любой подходит случай. И на завтрак, и на ужин для здоровья очень нужен. Выбирайте для семьи теперь все от кикуни.
3: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.

0: Интересные факты из истории Дагестана в рубрике «Интересно узнать».
1: Муса Манаров. Первый дагестанский космонавт, который летал в космос дважды. Свой первый полет в 1987 году он установил мировой рекорд продолжительности непрерывного прилета.

0: Ставших о космонавтике, Владимир Безяев проводил для слушателей радиостанции «Маяк» прямой эфир с космонавтами. Муса Манаров, который уже пятый месяц подряд скучал на околоземной орбите, решил разыграть радиослушателей. Он сообщил, что к станции пристыковался грузовик, и когда он с Владимиром Титовым открыли переходные люки, выяснилось, что номер на транспортном корабле оказался каким-то странным, незаводским. «Наблюдая неизвестный натуральный ряд чисел», – доложил Манаров. Руководитель Центра управления полетами, видимо, тоже слушал передачу, но не с самого начала. В ЦУПе начался переполох. К станции пристыковался неизвестный объект. Земля тут же потребовала снова выйти в космос и сфотографировать странный номер. В общем, все забыли про дату передачи и приняли сказанное за чистую монету. Об этом курьезе пошли слухи, и теперь имя Мусы Манарова до сих пор не сходит со страниц уфологических изданий. А иностранцы в одно время были всерьез уверены, что космонавта, вошедшего в контакт с инопланетянами, коварные большевики спрятали в Сибири.
1: Рубрика подготовлена при содействии исторического парка «Россия. Моя история».

В эфире рубрика «Вкусно полезно». В этой рубрике я продолжаю обзор на натуральную продукцию консервного завода «Кикуни». И сегодня речь пойдет о настоящем жидком солнышке на нашем столе, об апельсиновом соке под брендом «Сельбейси». Этот яркий напиток является одним из самых популярных, и это не просто вкусная привычка. Давайте разберем, почему же апельсиновый сок заслуживает места в вашем рационе. Во-первых, витамин С. Это, пожалуй, самая известная его заслуга.

Один стакан натурального апельсинового сока покрывает практически всю потребность взрослого человека в витамине С. А этот витамин – наш главный защитник. Он укрепляет иммунную систему, помогая бороться с простудами и инфекциями, является мощным антиоксидантом, нейтрализуя вредные свободные радикалы. И ключевой игрок в синтезе коллагена – это белок, отвечающий за молодость кожи, здоровье суставов и сосудов. Апельсиновый сок – отличный источник фолиевой кислоты или витамина В9. Этот витамин абсолютно незаменим для нормального кроветворения, профилактики анемии и, главное, для здоровья сердечно-сосудистой системы. Он помогает регулировать уровень гомоцистеина – аминокислоты, высокий уровень которой связан с риском инфарктов и инсультов. Также фолаты критически важны для женщин, особенно планирующих беременность, и в первом триместре – для правильного развития нервной трубки плода. Калий – это минерал, антагонист натрия, соли. Он помогает контролировать артериальное давление, снижая негативное воздействие соли на сосуды. Калий жизненно важен для нормальной работы всех мышц и для передачи нервных импульсов. Помимо витамина С, апельсиновый сок содержит целый спектр других биологически активных веществ – флавоноиды, гисперидин, нарингин, каротиноиды. Это мощные антиоксиданты и противовоспалительные агенты. Они работают синергично, усиливая защиту клеток от окислительного стресса, который лежит в основе старения и многих хронических заболеваний, включая сердечно-сосудистые и некоторые виды рака. А еще апельсиновый сок – это быстрый источник энергии и гидратации, то есть способствует поддержанию водного баланса организма. Но и у всего хорошего есть мера. Один стакан 200-250 мл – это разумный дневной максимум. Также не стоит пить его натощак, так как он может раздражать слизистые желудка. Людям с сахарным диабетом, гастритом, с повышенной кислотностью, язвенной болезнью в стадии обострения, а также при аллергии на цитрусовый, апельсиновый сок употреблять не рекомендуется. Друзья, пейте этот напиток осознанно, будьте здоровы и полны энергии. Благодарю вас за внимание. До скорых встреч в эфире.

0: Реклама на Диалог.ФМ.
1: Хотите настоящего вкуса природы? Натуральные соки кикуни из горных фруктов и овощей уже ждут вас в сети гипермаркетов «Зеленое яблоко». Заходите за покупками и за натуральным вкусом.
2: Расскажу вам не тая, кикуни пьет вся семья. Мама любит апельсин.
3: Натуральный витамин.
2: Папа вкусный сок томатный.
4: Да чего же он приятный.
2: Я прияблочный, сливовый, тыквенный и сок вишневый. Ну а младшая сестренка утром просит очень громко:
5: дайте сок любого вкуса, он полезный и очень вкусный.
6: Здесь кроме соков кикуни есть много вкусного, взгляни, повидло я. Яблочная для выпечки сказочная. Томатная паста для супа прекрасна.
7: И в салат, и в маринад. Уксус яблочный всем рад. С ним любые блюда ваши станут в них вкуснее и краше. Наш урбеч густой, тягучий, на любой подходит случай. И на завтрак, и на ужин для здоровья очень нужен. Выбирайте для семьи теперь все от кикуни.
8: Главное событие рынка недвижимости Юга России пройдет в Дагестане 8-9 сентября. Махачкала. Первый форум-выставка «Вектор». Деловая программа мероприятия очень насыщенная. Продажи, инвестиции, AI, сервис, партнерство и налоги в строительстве. На форум съезжаются эксперты по продажам, представители отрасли, специалисты по налогам, архитектуре, строительству и регулированию рынка. Масштаб форума выходит далеко за пределы одного региона. 8-9 сентября. Махачкала. Аллея Резорт. По вопросам участия звоните 8-964-007-3700.
0: Реклама на Диалог.ФМ. Звоните 91-104-8. Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог.ФМ.
9: У меня в гостях наш ведущий китаист, переводчик, знающий там с десяток языков, включая древнекитайский, Бронислав Виногородский, с которым меня судьба свела несколько лет, и я очень горжусь нашей дружбой и уважительным, теплым отношением друг к другу. И вот мы с тобой много говорили про восточное и западное мировоззрение, про особенности мышления, про особенности психологии, восприятие этого мира. Мы мыслим в категориях, заложенных когда-то еще древнегреческими объективными идеалистами, Платоном, Сократом, потом Аристотелем. Это мысль, устремленная к образцу. А Восток живет в других категориях, там совершенно другое отношение к движению, к действию. Там вот эти две категории син и ши, конфигурации, потенциал, заложенные конфигурации. И совершенно по-другому воспринимается цель и способ достижения цели. И если европейский человек ориентирован на цель, то восточный человек больше ориентирован на процесс, восприятие себя частью этого мира, а не манипулятором этого мира. И вот эта знаменитая фраза Суньцзы: добиться такого состояния вещей, чтобы нужный тебе исход не мог не произойти, в скобках сам.
10: Ну да.
9: И вот скажи, пожалуйста, первый вопрос. Вот мы сейчас находимся в новой фазе там восстановления, возрождения вот этих отношений с Китаем. Действительно, великая империя с великой историей. Ты же увлекся Китаем, когда был совершенно кризисный период в отношениях с Китаем. То есть это было не очень перспективно и не очень модно.
10: Вообще бесперспективно.
9: Согласись, да?
10: Да.
9: Вот почему тебя заинтересовала китайская культура, китайский язык? Почему ты пошел на китайский язык? Почему ты потом работал там переводчиком, возглавил там ряд проектов, связанных с переводом? Первым перевел, вот участвовал в переводах великих произведений китайской философии. Почему? Вот скажи, что тебя заинтересовало?
10: Вот очень интересно, на самом деле. Вот ты пока говорил, я отметил несколько для себя вещей. Во-первых, вообще концепция Востока и Запада как цивилизационных единиц – это западная концепция. Это вот очень интересно, да? И мы оперируем, ну, само собой, колониальный западный взгляд вот это, на колониальный Восток. Но мы привычно оперируем в терминах вот тех, да, по сути дела.
9: Ну, мы воспитаны на
10: воспитаны, да нет, абсолютно верно.
9: Древнеримской и латинской литературе, потому что в университетах Да, преподавание до 19 века было на латыни. Все этого... мировоззрение воспитывало.
10: Да, ну и русский язык, он подвергся там огромному влиянию, да, ну, авраамическое в любом случае видение как таковое, да. И много-много таких вещей, которые, слава богу, что сейчас они стали видны. Их стало видно, потому что, с одной стороны, это вещи, которые вроде как тебя приобщают к прогрессу, а с другой стороны, они очень тормозят развитие как таковое.
9: Есть, да? Такой термин, что Китай – это наша, это прошлая цивилизация, но это и будущая цивилизация.
10: Ну, да. При этом, однозначно, конечно, взгляд на историю надо менять, а, следовательно, раз меняется взгляд на историю нам самим, да, потому что история была описана таким образом, предыдущая как таковая, то придется историю переписывать. Как это не неприятно обыденному уму всегда, да, значит, который говорит, нет.
9: Да, потому что в нашей истории все-таки центр мира – это Европа.
10: Да. Факты должны быть. Ну, карта у нас такая географическая, где вот все вокруг этого, евроцентрическая, да? А почему я заинтересовался? Я поступил, во-первых, совершенно случайно. У меня не было никакого намерения изучать китайский язык. Так просто сложилось. И покуда я учился, это было с 1974 по 1979 год, этот самый Китай у меня не вызывал никакого интереса. Было очень плохое преподавание, абсолютно мне это, ну, никуда оно не годилось, я не знаю. То есть меня не сумел заинтересовать там ни один человек. И в 79-м году я когда закончил, у меня не было шансов, и ни у кого не было шансов работать с Китаем, потому что Китай абсолютно не присутствовал на территории. Я во Владивостоке заканчивал как раз университет. Китайцев никаких не было, их вообще невозможно было увидеть нигде, кроме там нескольких там репатриантов, да, которые тоже шли изучать китайский язык с тем, чтобы там иметь профессию как таковую. А вот заинтересовался я позже, когда я столкнулся внутри среды, в которой я выращивался, значит, вот этого заката социалистического застоя, или застоя социалистического заката.
9: Да.
10: Я заинтересовался в первую очередь китайской традиции, потому что я столкнулся с вопросами, на которые мне современный дискурс не мог дать никаких ответов, собственно говоря. Я там сталкивался. Западная философия меня не устраивала. Я туда копнулся, сюда копнулся, значит, потрогал всех, кого только можно потрогать было, значит, в то время. В какой-то момент я осознал, что ответы на мои вопросы к этому бытию как таковому, значит, они лежат в области каких-то древних знаний. Значит, древних знаний. Это была первая часть.
9: И вторая. Не европейской ментальной культуры.
10: Может быть, и не так. Но, в принципе, я понимал, что они в древних знаниях лежат. Да. И достаточно древних. И с этой точки зрения, там, Греция и Рим никак не попадали в эту обойму древних цивилизаций. Да? Вот они были как бы... Угу. Они были частью истории. А вот
9: то древние... То есть, скорее, Ригведы и Веды.
10: Да, нет, китайские древние тексты. Знания, в конечном счете, туда попадало по тому моему видению, по той карте моей ментально-интеллектуальной, да, туда попадал древний Китай, туда попадали в какой-то степени шумеры какие-нибудь древние, значит, Египет туда попадал, и Веды, ну, и древнееврейская традиция, конечно же, да. Но при этом, так как это был 80-й год, у меня не было никаких шансов, находясь в городе Хабаровске, изучить что-либо еще, да, потому что просто не было доступа к информации, и поэтому я выбрал древний Китай, с тем, чтобы выучить древний китайский язык, и с тем, чтобы самому иметь доступ к этим текстам, потому что я почувствовал, что туда идет некий такой поток энергоинформационный, назовем его, не люблю это словосочетание, но тем не менее, да, вот какой-то поток, когда ты соприкасаешься. И мне вот на днях, интересно, мне человек где-то написал вопрос где-то в каких-то соцсетях, вот так вот, как вы считаете, вот что вот исихасская традиция, не более ли она мощная, значит, чем даосская традиция, ну и какие-то там привел аргументы, я ему ответил следующим образом: вы знаете, вы удивитесь, но меня, может, даосская традиция даже меньше интересует, чем исихасская, исихасская меня вообще не интересует. Меня интересует то ощущение, да, в этих древних текстах китайских, которые я трогаю, которое я получаю, соприкасаясь с этими какими-то, с этим способом, с этой, что ли, интонацией. Здесь дело даже не в словах, там, понятное дело, что вы учите какие-то схемы ментальные, там, учишься как-то мыслить, там, берешь берешь какие-то образцы, модели, значит, внутриязыковые какие-то, которые сохраняются в древнем языке, значит, и с помощью этого начинаешь видеть себя в этой реальности, даже не реальность видеть, да, а себя в этой реальности. Значит, и вот я пошел по этому пути, реально выбрав два самых сложных, с моей точки зрения, на тот момент текста древнекитайских. Это был Дао Дудзин и была книга перемен. Значит, про Дао Дудзин еще можно было что-то как-то понимать, про книгу перемен непонятно было ничего абсолютно, значит, потому что существующие на тот момент источники, а это был единственный текст, наверное, который был, это перевод Юлиана Щуцкого, значит, который был издан в 60-е годы в начале, значит, Конрадом, китайская классическая книга перемен. Он, несомненно, представляет собой научный подвиг, значит, и гениальное какое-то там устремление человеческого духа, но не отражает, он не вскрывает вообще суть и смысл книги перемен от слова совсем. Совсем. Более того, наверное, он даже куда-то в сторону уводит человека, если ты пытаешься понять, что такое книга перемен, то, задав этот вопрос и прочитав этот текст, ты получишь массу ложной информации по этому поводу. И вот я начал изучать. Вот, собственно, я начал изучать, начал пытаться понимать, научиться понимать эти самые древние тексты, значит, а более того, в силу того, что, опять же, аврамическая традиция мне говорит о том, что ткань бытия – это есть текст, потому что слово «текст» переводится понятием «ткань», да, как таковое, и тема мира как текста давно сложилась в моем видении.
9: Там, слово «текстура».
10: Да, текстура, да, ну, текстура от слова «текст», а «текст» прям дословно означает «ткань». Ткань – это то, что ткется, да, вот это ТК. И это общий индоевропейский корень какой-то. Ткать, качество и так далее, ткань, текст. Это, то есть покрывало Изиды, да, наброшенное на этот мир. Мне как-то, наверное, повезло в значительной степени, что я не был испорчен вот этим вот классическим образованием китаиста, потому что я отбросил все ответы, которые мне предлагала традиция, и начал искать свои. Вот до настоящего времени я тем и занимаюсь. Но хотя поэтому, по большому счету, я занимаюсь там взаимодействием. Я много читаю на древнекитайском, значит, и, ну, как бы соприкасаюсь с этой историей, в общем, как-то практикую все это, в том числе и в теле. И мне это дает некое другое видение мира. Вот другое видение мира, которое невозможно даже и описать, и объяснить. Да, вот это вот по большому счету, хотя при этом я практикующий работник слова. Да, я там вряд ли я назову себя писателем в прямом смысле этого слова. Меня описательность реальности мало интересует, имеется в виду, особенно внешней реальности. Меня интересует опять писательство как работа с текстом, вообще текстом как технологией управления тканью бытия.
9: Слушай, вот еще вопрос. Мы внимательно наблюдаем за тем, как сейчас развивается Китай. И понятно, что там, мы как ресурсно там, технологическая такая империя тянемся к смысловой, другой тип энергии, другой тип мышления. Мы видим, что происходит в китайской экономике, и восхищаемся. Ну, правда, сейчас и индийская тоже удивляет, да, потому что когда у Китая было там 6-8% роста ВВП в год, мы восхищались, сейчас 14% у Индии, мы даже не знаем, как к этому относиться. И мы внимательно наблюдаем за тем, что происходит. Во-первых, мы видим, как Китай встраивается в остальные цивилизации, как он захватывает Африку, как он захватывает Латинскую Америку, притом ни с кем не воюя, ничего не захватывая войсками. Он захватывает социально-экономические, захватывает через системы образования, да, через инвестиции, через то, что китайцы учатся сейчас, половина классов в Англии, в Америке. Китайцы, мало того, три четверти возвращаются обратно. Но, кроме этого, когда наш туда уезжает, он тут же вдруг становится там, американцем, да, или англичанин, а китайцы остаются китайцем.
10: Это правда, да.
9: Он остается китайцем, мало того. Если, там, например, русские за рубежом себя ведут как черный перец, чем отличается черный и красный перец? Черный перец, когда сыпешь на поверхность, каждая перчинка, она гидрофобная, она боится воды, А, она гидрофильная, она любит воду, и она присоединяет как можно больше воды, и поэтому ей хочется быть одной, чтобы большим количеством воды себя окружить. И поэтому, когда черным перцем перчишь, этот черный перец равномерно распределяется по всей тарелке. А красный перец, он гидрофобный, он боится воды, поэтому они друг дружки. То есть вода – это чужеродная, и поэтому они друг дружке тянутся, и они сливаются сначала в капли, а потом появляется одна большая капля красного перца. И вот за рубежом русские друг от друга отталкиваются, делают вид, что они не русские, а китайцы объединяются. Появился один китаец, через год уже 100 китайцев, потому что он притягивает себе, зовет своих соотечественников. Кроме того, ни в одной стране мира нет Russian Town, но во всех столицах мира есть China Town. И мы наблюдаем за тем, что происходит в китайской там, экономике, социальной жизни, с удивлением и не понимая, что с этим делать. У меня несколько примеров приведу. 2 года назад, да где были китайские автомобили? Прошло 2 года, скоро уже будем думать о том, а где будет Мерседес.
10: Ну да.
9: То есть за 2 года захватили мир. Захватили мир. Европа сейчас не знает, как защититься от китайских автомобилей, потому что они уничтожат европейское машиностроение, на чем держится практически половина европейской экономики. Это раз.
10: Придется смиряться.
9: Дальше. Мы смотрим, что происходит в науке. Например, Китай недавно объявил 2 новости. Их больше было новостей, но 2 меня убили. Китай протестировал 10G. Мы о 5G еще мечтаем, да, чтобы запустить 10G. И второе, Китай недавно заявил, что создал квантовый компьютер, который, внимание, в 10 миллиардов раз быстрее американского. Не в 10, а в 10 миллиардов раз быстрее американского. Это наводит на мысль, что еще следующая итерация, еще в 10 миллиардов лет, уже там столько нулей нет. Дальше, что происходит в науке? Китайцы разрешили генетические эксперименты над геномом человека. То, что в Европе, в России, в Америке, в Японии запрещено. Китайцы, во-первых, изобрели искусственную матку. И если мы в фантастических фильмах еще несколько лет назад смотрели, как на фантастику, когда человеческие зародыши вдруг развиваются до полноценного человека в какой-то капсуле, то сейчас это реальность.
10: Да.
9: Яйцеклетка оплодотворенная кладется, и через 9 месяцев забирается ребенок.
10: Да.
9: Второе – это то, что они сейчас делают не из 2 клеток, а из 3. Они сливают 3 клетки и таким образом практически минимизируют в миллиарды раз вероятность того, что все 3 аллеля будут рецессивными. То есть генетические заболевания в этом случае практически не имеют шанса. Да, какие-нибудь гемофилии и другие там рецессивные болезни. Следующее – это они разрешили встраивать эффективные гены. Они берут неэффективный ген, вставляют эффективный. А вот уже повышенный иммунитет, вот лучше же интеллект, вот трудолюбие, а вот работоспособность, а вот выносливость и так далее. И мы вот с генетиками, с моими коллегами и одноклассниками, одногруппниками из университета обсуждаем, что хорошо, мы сейчас за этим наблюдаем. Но когда через 20 лет во все университеты мира будут поступать только китайцы,
10: да,
9: ну просто набрав больше всего баллов, а что мы будем делать? Через 20 лет уже не догоним.
0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: Волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как моря глубина, под пеной притч порою не видна.
1: Притчи народов мира.
2: Горе мне, горе, вздыхал человек, сидя на лавке, и слезы ручьем лились по его лицу. Что ты все ноешь? Рассердилась жена. Если хочешь быть счастливым, будь им. Как же мне быть счастливым, если счастье не приходит ко мне? Зато несчастья одно за другим сыплются на мою бедную голову. Урожай не созрел, крыша прохудилась, забор сломался, ноги болят. Ох, горе мне, горе, плакал человек. Услышала счастье эти стенания и пожалела беднягу. Решило оно заглянуть к нему в дом. Постучало счастье в окошко и проговорило: «Если хочешь быть счастливым, будь им». «Подожди плакать, посмотри, что-то сияет в нашем окошке», остановила человека жена. «Закрой шторы, этот свет слепит меня и мешает горевать», велел человек жене и снова зарыдал. Жена закрыла шторы, села рядом на скамейку и тоже заплакала. Так и сидят они до сих пор и жалуются на свою несчастную жизнь. Удивилось счастье и улетело прочь.
1: Притчи народов мира.

0: Дагестане 11 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: 9 человек вместо разрешенных 6 находились в лифте, который сорвался в многоквартирном доме в Махачкале. Об этом сообщили в администрации города. Накануне в доме по улице Эльзы Ибрагимовой лифт с пассажирами сорвался с 4 этажа. Пострадали 4 взрослых мужчин. Их госпитализировали с переломами. По данным мэрии, их жизни ничего не угрожает. Сегодня до 18.00 на участке дороги объезд Махачкалы через Толги будут вестись работы по укреплению неустойчивых скальных пород на верховом откосе. По данной причине движение транспорта на данном отрезке будет ограничено и организовано по временной схеме. Мошенники начали обманывать родителей подростков. Им рассылают фишинговые сообщения о подозрительных операциях по картам детей, требуя срочно пройти верификацию по ссылке. Ссылка ведет на поддельный сайт, где требуют копии паспорта и данные банковского приложения. Полученные документы мошенники используют для кражи денег и оформления кредитов на родителей. Экспорт зерна из России за последние 10 дней сократился втрое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Цены на зерно резко снизились из-за трудностей с вывозом нового урожая. Президент Российского зернового союза Аркадий Звачевский объяснил это проблемами в работе портов Азовского моря, которые пострадали от атак украинских беспилотников. Сооснователь Википедии Ларри Сенгер заявил, что Центральное разведывательное управление Америки вмешивалось в редактирование страниц электронной энциклопедии. В беседе с немецким СМИ он подчеркнул, что материалы Википедии в течение многих лет подвергались изменениям в интересах различных правительств, корпораций и влиятельных организаций. Уголовное дело возбудили из-за угроз создателям картины «Колобок». Пользователей, писавших их в комментариях и личных сообщениях, ищут по статье об угрозе убийством, высказанной публично. Она предполагает до 5 лет лишения свободы. Волна недовольства поднялась после того, как ради «Колобка» в России перенесли премьеру нового «Человека-паука». На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале Диалог ФМ.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
3: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+, для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
4: Для детей старше 12 лет.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Буневский район, селение Бацада. Основа населения примерно в X-XI веке. В названии селения положен корень «бац», в переводе с аварского, означающий «волк». Поскольку рядом с аулом множество лесов, в которых водятся волки, такая версия происхождения названия аула кажется весьма правдоподобной. Первое упоминание аула Бацада относится к 1667 году и связано с сильным землетрясением. Ислам пришел в аул в середине 15 века. Бацадинцы принимали активное участие в войне с Надыршахом и также Кавказской войне. Источники утверждают, что Шамиль неоднократно бывал в Бацаде и останавливался у своего кунака, ученого-арабиста Осман-Гаджи. 134 бацадинца участвовали в Великой Отечественной войне. 68 из них не вернулись в родной аул.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в Хиве. Не забудьте включить приемник на частоте 102.2. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу.

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: В деловой практике Египта принято обмениваться визитками во время представления в рамках первой встречи. Текст визитки должен быть выполнен на арабском языке, точнее его египетском диалекте, либо на одной из сторон визитной карточки, либо на отдельной карточке. При получении карточки следует обратить внимание на информацию, указанную на ней, прочитать, либо даже просто посмотреть. При передаче визитки важно держать ту ее часть, которая выполнена на арабском языке, таким образом, чтобы собеседник мог видеть арабский текст. Особого ритуала при передаче визитной карточки в египетской деловой практике не существует. Египтяне считают, что легкая беседа, например, перед началом деловой встречи или переговоров, может способствовать развитию более тесных взаимоотношений. Взаимоотношениям с партнером в деловой практике Египта придается очень большое значение. Вы привлечете внимание потенциального партнера из Египта, если в разговоре проявите подлинный интерес к его стране или к тем или иным реалиям арабской жизни. Предпочтительные темы. Любые темы, связанные с вашей профессиональной деятельностью, компанией, которую вы представляете, или даже с вашей страной. Темы личного характера, например, семья или времяпрепровождение с семьей. Отдых и хобби, кино, поездки. Позитивные высказывания о Египте и его культуре, например, достопримечательности, пляжи, природа, архитектурные памятники. Или об арабском языке, особенно его египетском диалекте. Различные виды спорта, особенно футбол, теннис, конный спорт. Темы табу. Следует избегать обсуждения политических тем. Не стоит делать критических высказываний в адрес Египта или жизни в этой стране, даже если ваш потенциальный египетский партнер позволяет себе нечто подобное. С новыми знакомыми в египетском обществе не следует обсуждать личные темы, и уж тем более не задавайте вопросы о жене и детях вашего нового партнера.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

0: Значимо, важно.
1: Диалог FM. Это день в истории.
2: 9 августа 1866 года в России открылась первая фабрика по производству швейных машин. Это событие запустило целую индустрию и изменило экономику легкой промышленности. До появления доступных швейных машин пошив одежды был преимущественно ручным и дорогим. Ателье и надомницы брали высокую плату, а объемы были ограничены. Массовое производство машин сделало пошив быстрее, дешевле и масштабируемее. Для предпринимателей это означало возможность строить крупные швейные цеха и выпускать одежду партиями, снижая тем самым себестоимость и выходя на массовый рынок. Для экономики в целом рост занятости в текстильной и швейной отрасли, развитие торговли фурнитурой и тканями, а также формирование нового потребительского сегмента. Люди стали чаще покупать готовую одежду, а не шить ее самостоятельно. Кроме того, швейные машины стали примером технологического импорта с локализацией. Сначала их возили из-за границы, а потом начали собирать и производить в России, создавая тем самым новые цепочки поставок и рабочие места. Так, одна фабрика запустила целую волну изменений от структуры потребления до развития смежных производств.
0: Значимо, важно.
1: Диалог FM. Это день в истории.

0: Реклама на Диалог ФМ.
1: В самом сердце Махачкалы есть особенный источник. Источник настоящего вкуса – это магазин «Ахвах». Здесь берут начало чистые, как горный родник, соки кикуни. Здесь живет ароматный урбеч, насыщенные маринады, душистое варенье и повидло, сладкая курага. Вся солнечная палитра натуральной продукции кикуни собрана в одном месте. Заходите в этот прекрасный эко-бутик. Здесь пахнет горами и солнцем. Ахвах – настоящий вкус Дагестана ждет вас.
2: Добро пожаловать в кафетерий «Курага». Мы не только готовим для вас самую вкусную еду, но и ищем идеальные напитки. Нашли их – натуральные соки кикуни из солнечного Дагестана. Густой, абрикосовый, освежающий, томатный, полезный морковный – каждый сок сделан из отборных фруктов и овощей. Без всего лишнего. Приходи в «Курагу», чтобы по-настоящему вкусно поесть и выпить сок, в котором чувствуется забота о вашем здоровье. Кафетерия «Курага». Вкус, которому можно доверять. Кикуни и «Курага». Вкусный союз.
0: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91 104 и 8. Секреты бизнеса. Управление. Лидерство. Мотивация. От успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
3: Я не рос в изобилии денег. Наша семья не была богата, и я знал, что я не пойду учиться в колледж. По определению, не пойду. И это не потому, что это было финансово непосильно. Я не хотел идти учиться в колледж. Единственная вещь, в которой я был абсолютно уверен, это то, чем я действительно хотел заниматься. С юношества я мечтал связать свою жизнь с бойцовским спортом, и люди, окружающие меня, уже тогда считали меня сумасшедшим. Я работал в Бостоне, у причала Роузворд, в пятизвездочном отеле Бостон Харбор. В возрасте 19 лет я заработал неплохо денег, будучи в гостинице носильщиком. Вы знаете, обычно такие ребята довольствуются малым, становясь пожизненными заключенными престижных заведений по типу этого отеля, мечтая работать здесь вечно. Да пожалуйста, это не такая уж и плохая профессия, не худший вариант работы, пожалуй. Но это было не мое. Однажды, как обычно расположившись в лобби, я про себя начал возмущаться. Какого черта я здесь делаю? Ведь это было не то, чего я хотел от жизни. Я не был там, где мечтал быть. Я подошел к парадной двери, и мой друг, он, кстати, до сих пор мой верный товарищ, последовал за мной и сказал: «Что ты делаешь? Что происходит?» Я ответил ему коротко: «Я смываюсь». Каждое утро, когда вы встаете с кровати, прямо в тот самый момент, как вы поднимаетесь из своего ложа, жизнь уже тут как тут, чтобы нанести вам свой удар в лицо. Готовы? Курок уже на взводе. Потому что каждое утро, когда вы просыпаетесь, вас ждут неудачи, а не тут как тут, чтобы заставить вас сдаться. Забудьте о своей работе, личной жизни, других вещах. Пора стартовать, ведь жизнь уже приготовила новый урок. Запомните, каждое утро вы должны быть готовы к жизненным трудностям, и вы должны бороться с ними до конца. Вы обязаны. Всю дрянь, что судьба преподносит вам на блюдечке с голубой каемочкой, будьте готовы преодолеть. И вот когда вы будете готовы к новым подаркам судьбы, с которыми следует сражаться день за днем, добавится еще работа, ваш бизнес со своим букетом сюрпризов, с которым вы просто обязаны справиться без отговорок. Поэтому вставайте и деритесь за свое место под солнцем каждый день. Как вы можете заметить, мечта – важный двигатель к успеху. Люди, мечтающие о чем-то, уже имеют какую-то цель, а затем начинают движение к ней. Мечтаете ли вы о чем-то? Давайте поделимся с друг другом мыслями и желаниями. Признаюсь честно, моя мечта, чтобы каждый из нас добился успеха. И я искренне надеюсь, что вы к этому идете. Вы уже давно в подсознании установили для себя, что вы занимаетесь не тем и находитесь не в положенном для себя месте. Например, я не могу спокойно выдержать трехдневный выходной. Я ненавижу выходные, но я чертовски жду наступления понедельника. Это все потому, что я люблю то, что я делаю. Если это не о вас, и вы мечтаете о выходных, а от мысли о понедельнике у вас дергается глаз, то пора остановиться. Немедленно сворачивайтесь с неправильного пути. Вы не на том месте, пора менять работу, потому что нынешняя профессия не просто не приносит вам удовольствия, но и губит вашу жизнь. В конце дня важно осознавать, что небольшой жизненный этап сегодня пройден. Вы должны любить то, чем вы занимаетесь. Это ваше увлекательное путешествие с массой положительных эмоций и достижений. А люди, с которыми вы все это делаете, это ваша команда, компания, партнеры. Это ваша опора. Вас всех объединяет общая цель – стремление к будущим победам. Держитесь за это вдохновляющее чувство.

0: происходило, было связано напрямую с планированием своего времени, расчету своих возможностей. Все зависит от времени, количества затраченных часов, дней, недель. И я верю, что вам удастся спланировать свой собственный путь к успеху с ключевыми событиями, прогрессом, любовью к своему делу. Что самое худшее может произойти, если вы наконец решитесь попробовать? В тот день, когда я покинул отель с мыслью о большем, чем я рисковал? Если бы ничего не вышло, то я бы дальше продолжил работать носильщиком в Бостоне, да? Вы сможете вернуться обратно к исходному, вот и все. Худшее, что может произойти, это никогда не попробовать, не решиться сделать первый шаг. Однажды ты будешь благодарен за то, что это ушло из твоей жизни именно сейчас. Все, что происходит, происходит к лучшему для тебя. Скоро ты в этом убедишься. Улыбнись, все идет так, как надо.
1: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог FM.

В эфире рубрика «Вкусно полезно». В этой рубрике я продолжаю обзор на натуральную продукцию консервного завода «Кикуни». И сегодня речь пойдет о настоящем жидком солнышке на нашем столе, об апельсиновом соке под брендом «Сельбейси». Этот яркий напиток является одним из самых популярных, и это не просто вкусная привычка. Давайте разберем, почему же апельсиновый сок заслуживает места в вашем рационе. Во-первых, витамин С. Это, пожалуй, самая известная его заслуга. Один стакан натурального апельсинового сока покрывает практически всю потребность взрослого человека в витамине С. А этот витамин – наш главный защитник. Он укрепляет иммунную систему, помогая бороться с простудами и инфекциями, является мощным антиоксидантом, нейтрализуя вредные свободные радикалы, и ключевой игрок в синтезе коллагена. Это белок, отвечающий за молодость кожи, здоровье суставов и сосудов. Апельсиновый сок – отличный источник фолиевой кислоты или витамина В9. Этот витамин абсолютно незаменим для нормального кроветворения, профилактики анемии и, главное, для здоровья сердечно-сосудистой системы. Он помогает регулировать уровень гомоцистеина – аминокислоты, высокий уровень которой связан с риском инфарктов и инсультов. Также фолаты критически важны для женщин, особенно планирующих беременность, и в первом триместре – для правильного развития нервной трубки плода. Калий – это минерал, антагонист натрия, соли. Он помогает контролировать артериальное давление, снижая негативное воздействие соли на сосуды. Калий жизненно важен для нормальной работы всех мышц и для передачи нервных импульсов. Помимо витамина С, апельсиновый сок содержит целый спектр других биологически активных веществ – флавоноиды,

Гисперидин, нарингин, каротиноиды. Это мощные антиоксиданты и противовоспалительные агенты. Они работают синергично, усиливая защиту клеток от окислительного стресса, который лежит в основе старения и многих хронических заболеваний, включая сердечно-сосудистые и некоторые виды рака. А еще апельсиновый сок – это быстрый источник энергии и гидратации, то есть способствует поддержанию водного баланса организма. Но и у всего хорошего есть мера. Один стакан 200-250 мл – это разумный дневной максимум. Также не стоит пить его натощак, так как он может раздражать слизистые желудка. Людям с сахарным диабетом, гастритом, с повышенной кислотностью, язвенной болезнью в стадии обострения, а также при аллергии на цитрусовый, апельсиновый сок употреблять не рекомендуется. Друзья, пейте этот напиток осознанно, будьте здоровы и полны энергии. Благодарю вас за внимание, до скорых встреч в эфире.

0: На работе и в пути «Диалог FM» включи. В Махачкале и Каспийске 104,8 МГц информации. В Избербаше 96,9. В Дербенте 93,1. В Буйнакске 102,2. В Кизилюрте 105. В Кизляре 101 ровно. И множество других частот по всему Дагестану.
1: В 2009 году появился биткоин – цифровые деньги без банков и центрального управления. Кто-то назвал их революцией, кто-то экспериментом. Но факт один – деньги впервые стали существовать только в компьютере.
0: Реклама на Диалог FM.
2: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин – по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией «Кикуни». Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
3: Наши свежие соки «Кикуни» ждут вас. Ищите их в супермаркетах «Юта» на улице Юсупова, 55 и в торговом центре «Седьмой континент» на проспекте Яракского, 30. Попробуйте «Кикуни» – глоток солнечного настроения.
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104,8. Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог FM.
4: Если говорить про тренды, что я еще замечаю? Я замечаю, что маркетинг очень плотно заходит, сейчас маркетинг используют для внешних каналов коммуникации, то есть с твоей аудиторией и потенциальными клиентами, но компании, у которых вот есть успех, стабильные выручки и так далее, это компании, которые занимаются внутренним маркетингом. Внутренний маркетинг – это влюбленность твоих сотрудников в твой продукт, компанию, в твою миссию и в то, что ты делаешь.
5: И, по сути, чем выше их замотивированность, тем выше результаты общие.
4: Я тебе больше скажу. Есть официальное исследование института Галлоп. Это вот, я думаю, Галлоп все знают.
5: Все знают, да.
4: ТЭС – один из продуктов. Вот в целом институт Галлоп, который доказал, что влюбленность сотрудников в продукт приводит к 17% увеличения продуктивности и 21% увеличения оборота компании.
5: Офигеть.
4: Вот. Поэтому я считаю, что это точно тренд 2025 года. Внутренний маркетинг. Как это можно делать? Во-первых, есть классические инструменты, где руководитель передает вот этот свой вайб на сотрудников, да, то есть он рассказывает про все детали продукта, про уникальное торговое предложение, про то, как компания создавалась, какое у него было видение, какое видение у него сейчас, какую миссию он хочет в этом рынке исполнить через свою компанию. Вот это вот все заставляет у сотрудника, вот оно полностью переделывает его ДНК. У него группа крови становится такая же, как и у компании. То есть и он яростно и влюбленно становится защитником бренда, он начинает продавать его родственникам, друзьям, знакомым, он начинает с влюбленностью рассказывать об этом клиентам, которые приходят, он начинает поправлять коллег своих, те, которые делают что-то неправильно. И это дает вот колоссальный синергетический эффект.
5: Супер. За счет чего это можно сделать?
4: Есть классические инструменты, чаще всего используют бланк адаптации, где есть прям вот последовательность информации, которую нужно передать сотрудникам. Второе – это, естественно, индивидуальные коммуникации руководителя с сотрудником, где вот он делает, не задачу поставил, еще что-то, а где вот он такой по душам разговаривает и делится вот своими идеями, ищет в нем через диалог своего соратника.
5: Угу.
4: Вообще, как упражнение, я бы для ребят рекомендовал просто открыть глаза на своих сотрудников. Как это делается? Я всегда в консалтинге всегда это применял. Мы делаем опросы сотрудников. То есть мы приходим и спрашиваем, в какой компании ты работаешь? А какая уникальность продукта, который вы делаете? Почему клиент должен купить у нашей компании, а не у конкурентов? А как ты видишь дальнейшее развитие нашей компании? Какие минусы и какие плюсы ты видишь? И вот на самом деле, даже если провести вот в первом приближении с сотрудниками эти диалоги, там столько полезной информации появляется, что вот просто.
5: Ну, давайте это ребята заберут как практику, и это прям, мне кажется, очень круто. Я еще сюда хочу добавить, у нас вот в компании, допустим, у нас каждый вторник проходит обучение. Угу. И это тоже очень круто создает, знаешь, вот этот вот какой-то коннект, настрой, заряд, и мы, по сути, синхронизируемся в каком-то видении, получается. И да. Это тоже очень круто работает.
4: Да.
5: И у меня отсюда, знаешь, какой тренд? Короче, это делает «Золотое яблоко», насколько я знаю. У них сотрудники снимают контент внутри, продают товары, будучи там консультантами. И их оттуда поощряют. И даже есть кейс, что там девушка была в консультантах, продавала через свой блог, а потом ее забрали в пиар-отдел. Ну, то есть
4: повысили. Подожди, через личный блог?
5: Да,
4: через
5: они,
4: свою
5: вот
4: страницу.
5: Просто вот сейчас же возможность залетать в рекомендации есть же у всех.
4: Да.
5: Ну, просто вот у всех есть она по факту. Не только у блогеров. Ну, такая сейчас, такие алгоритмы, да, слава богу. И вот ребята, которые работают консультантами в «Золотом яблоке», снимают контент, рассказывают про продукты, привлекают клиентов и их, соответственно, поднимают по карьерной лестнице. Ну, то есть это очень крутая такая штука. Можно это как-то тоже внедрить в работу, допустим, не знаю, поощрять развитие, допустим, блога у сотрудников в отношении, там, допустим, твоей компании. И
4: кайф.
5: Поощрять за это деньгами.
4: Кайф.
5: Ну, допустим, я не знаю, как пример. Вот в Китае очень сейчас большой тренд идет, они все ведут стримы. И
4: да.
5: Ты заходишь в магазин одежды, и там консультант, она может тебя не обслуживать, но она стримы фигачит. Вернее, там два. Один такой офлайн с людьми общается, а вторая фигачит стримы. И ей платит компания отдельную зарплату за эти стримы.
4: Вау.
5: И мне кажется, вот эту идею надо забирать и уже сейчас внедрять. И если ты это настроишь как-то, подвяжешь ссылки какие-то реферальные и так далее, для сотрудника, мне кажется, это же классный дополнительный заработок. И он, не уходя из места работы, дополнительно еще зарабатывает. А сейчас потребность, особенно у поколения Z, у ребятам, которым сейчас 20 лет, да, допустим,
4: да.
5: И там младше, у них же у большинства есть потребность создавать контент.
4: Да, самовыражаться.
5: Да, почему бы это не совместить и не сказать, давайте вы тоже будете продавать наш проект, продукт. И работайте, и давайте мы вам будем платить за это.
4: Такая win-win позиция.
5: Да, офигенно. Они и так на работе. Почему бы не поснимать там?
4: Офигенно.
5: Попробуйте практически вот. Подумайте, кто из команды сейчас у вас может снимать контент в вашем проекте и тоже его дополнительно продавать. Мне кажется, прикольная идея.
4: Да, кайф. Я думаю, никак нельзя обойти эту тему и обогнуть. Однозначно тренды искусственного интеллекта — это вот must have. То есть если до определенного времени я и сам где-то игнорировал эти штуки, да, то с выходом ChatGPT-4, OpenAI и всей вот этой вот движухи, все, это невозможно куда-то отодвигать в полку, потому что это тебя точно усиливает. Что я вижу сейчас? Во-первых, искусственный интеллект помогает тебе создавать на уровне вот этой вот скучной работы, если ты там творческий, если ты эмпат, то конкурентный анализ, который мы только что до этого говорили, собирать портреты целевых аудиторий, строить идеи там для контента, маркет-плана там и так далее, и так далее, и так далее, да? Ну, про эти тренды, наверное, все и так знают,
5: да.
4: И все говорят, поэтому это первая часть. Вторая часть, как искусственный интеллект может повлиять, он точно может повлиять, оптимизировать твои косты, потому что появились боты, которые можно внедрять и в WhatsApp, и в Telegram-каналы, и в виде онлайн-консультантов на сайте, и появились уже голосовые, то есть можно записать твой голос, и Арман будет отвечать каждой из заявки, каждому клиенту, да? То есть они помогают на уровне создания контента и стратегии. Второе, они помогают на уровне обработки всех этих лидов. Теперь, внимание, третье, они еще помогают тебе анализировать все данные. То есть теперь тебе не нужно ковыряться в своем Битриксе или Ама, в любой CRM-ке, собирать эти данные в сложные таблицы и так далее. Ты можешь скормить ему все эти данные, и он тебе выдаст финальные заключения и решения. Да? То есть он тебе сразу подсветит, тебе не надо ничего искать. Это колоссально сокращает время.
5: Супер.
4: И это еще не все.
5: Угу.
4: Еще в чем сейчас искусственный интеллект силен, это как раз-таки в том, о чем мы говорили с тобой до этого, это в аттестации, в адаптации и в обучении сотрудников. То есть появились HR-овские инструменты вот сейчас повально интегрируют во все это. Ну, то есть в виде практики вот я бы рекомендовал ребятам просто на Ютубе задать простой вопрос. Инструменты искусственного интеллекта для бизнеса. Там миллиарды решений. Ютуб уже вот на косточке разобрал это все. И найти для себя вот 4 инструмента. Один инструмент для маркетинга и креатива, который будет подсказывать идеи. Второй – это найти, как настроить бота. Не нужны никакие программисты сейчас. Элементарных ботов можно настраивать собственными руками без знания программирования. Третье – это разобраться, какой искусственный интеллект может помогать тебе анализировать твои данные. Финки, CRM-ки, продажи, любые виды метриков. И четвертое – найти какое-то решение, которое поможет тебе с обучением твоего персонала.
5: Супер, супер, очень круто. Насчет поколений мне очень интересно размышлять, потому что, допустим, ну, какие-то проекты ты планируешь в долгосрочной перспективе, и надо сразу понимать, что потребители есть в моменте, который, и есть те, кто со временем будет это все покупать. И вот сейчас активно растет поколение Z, они уже взрослые ребята.
4: Да.
5: То есть иногда сидишь, вот помнишь, сегодня мы сидели с девушкой, ей 19 лет, она уже свой бизнес имеет. И я вот так пока сидел на нее, смотрел и думал, пожи, ты что, 2006-го? Офигеть. Я об этом думал.
4: Я тоже об этом думал.
5: 2006-й, это вчера было, а тебе сейчас ты бизнес ведешь. Молодец, типа, прикольно. Я думал, ты... тебе 5 лет, ну, оказывается, вот так, да, типа,
4: да.
5: Они уже как бы ребята, кто уже взрослеет, и они другие, вот ты же видишь разницу между там нашими родителями, нами, да, допустим, там, и теми, кто вот сейчас вот поколение Z, да, и у поколения Z, интересно, они же уже выросли в эту эпоху, когда, вот, допустим, я еще не сидел в Инстаграме с детства, да,
4: да, самого, да, да.
5: А они как бы вот тут родились, это уже было, да, все, соцсети и так далее. И они по-другому мыслят. И из-за огромного количества информации у них со временем, короче, больше ориентир идет, знаешь, такой, ну, такое клиповое мышление, и ребята часто смотрят больше на вайб, а не рациональность какую-то. То есть то, какой вайб вокруг проектов. И это очень цепляет. Вот я приведу пример. Роуд. Знаменитая косметика от Хейли Бибер.
4: Так.
5: Это бренд создал, вот просто они создали вайб. Они создали, знаешь, целый типаж девушек, которые используют эту косметику. Называется типаж Clean Girls.
4: Это, прикольно.
5: Ну, дословно, чистые девушки. Это такие девушки, которые, знаешь, вот, ну, реально, как будто их... прям много мыли, вот они как будто такие чистые. Бывает же, вот ты смотришь на девушку, она такая чистая прям. У нее как будто ничего не пахнет, у нее все идеально. У нее такая прическа приятная, лицо белое такое свежее. Ну, то есть...
4: А ты инстаграмленная такая, да?
5: Нет, не глянцевая, а именно вот чистая. Я говорю, это вот надо просто чувствовать, видеть, короче. И они создали этот вайб. Они вот это понятие культивировали.
4: Окей.
5: И, короче, теперь смотри, когда девушка покупает эту косметику, она автоматически начинает вот этот снимать контент Clean Girl. И она себя так чувствует.
4: Окей.
5: Это как из серии Rolex равно успех.
4: Да-да-да.
5: То есть это просто вайб бренда, да? Или
4: да.
5: Кола — это праздник. Тоже же искусственная тема. И вот надо научиться создавать вайб вокруг своего бизнеса, своего проекта. Вот, допустим, вот я сам лично создавал вайб вот вокруг потока. Это была молодежная, классная движуха. Мы специально создавали, допустим, ивенты, где мы там делали это в формате Куачеллы, где ребята приходили в разных луках, мы снимали, выкладывали нарезки, как ребята веселились и обучались одновременно. И вот это мы как постили и передавали этот вайб. И люди сейчас очень ценят, когда вокруг бренда, вокруг какой-то компании есть еще какая-то, грубо говоря, энергия. Okay. То есть они себя начинают потом с этим ассоциировать. И вот это, конечно, сложная категория, тут сложно как-то попрактиковаться. Но, ну, допустим, давай накидаем вот так в формате разгона. Uh-huh. Вот скажи мне какой-нибудь вид бизнеса, и я попробую туда накидать какой-то вайб, короче, грубо говоря. И я подскажу, как его можно создать.
4: Давай, раз мы уже пошли, давай тогда, ну, про одежду и продолжим историю.
5: Одежду, да? Ну, да. Допустим, какой вид одежды?
4: Давай женский вид одежды 18-30. У нас такой запрос.
5: Окей. Допустим, да, там условно взять и создать вайб, брать разных девушек нестандартной какой-то фигуры, где не какие-то там идеальные стандарты 90-60-90, а разного формата девушек, да, разные фигуры, там, как это называется, груша или там квадратная какая-то фигура, и делать акцент на то, что нету стандартов, а есть, короче, уникальные какие-то ваши фишки во внешности. И, допустим, там выходит девушка и рассказывает, как у нее были комплексы в детстве из-за фигуры, а сейчас, благодаря этому, она вот это, вот это, вот это, вот такие вот плюсы имеет, да, допустим. Ну, условно, там, выходит девушка плавчиха, а у нее там плечи широкие.
4: Да.
5: И она говорит, меня с детства там булили, что я там, у меня широкие плечи, а по факту это мне помогало выигрывать, и я поэтому чемпионка Казахстана, поэтому не смотрите на вот эти все факторы, у вас, ваша фигура, она вот уникальна, вас так Всевышний сделал, поэтому вы должны это подчеркивать. И классно, что этот бренд помогает подчеркивать фигуру. И прикинь, все, ты создаешь контент такой, да, допустим, там год фигачишь, и у людей в голове ассоциация. Этот бренд одежды про то, что нужно подчеркивать уникальности фигуры, короче, своей.
4: Кайф.
5: И мне не надо быть какой-то стандартной.
4: Да.
5: Им нужно брать модели нестандартные. И ты вот вокруг этого налепляешь разные действия, которые подчеркивают вот этот один смысл. И вот это и есть вайб. И, грубо говоря, ты за счет этого выделяешься на фоне конкурентов, которые просто выкладывают однозначно с вешалки одежду. Ты все, ты уже ассоциация. Ты первое воспоминание, когда они думают о том, что им нужно подчеркнуть свою фигуру. И вот ты уже, это говорят же, top of mind.
4: Да,
5: то
4: да,
5: есть ты забираешь не просто за счет инструментарных каких-то вещей, там в таргете или где-то еще, а ты на уровне мысли забрал клиента. Это же еще глубже.
4: Да.
5: Поэтому я думаю, что в 25-м году ребята такие проницательные, крутые предприниматели, глубокие, если туда проникнут, то... Ну, типа, это все.
4: Взорвет,
5: да.
4: Взорвет.
5: Вот этим мы и будем заниматься этот год, короче. И, знаешь, мне очень-очень нравится вообще вся эта тема с маркетингом, с бизнесом. Для меня это, я вот такое всегда даю определение, что это высокоэффективное творчество. То есть, по сути, есть же вот люди, кто просто хотят деньги заработать, а есть те, кто из этого делает какое-то искусство и кайф. И мне кажется, что вот эти ребята, они долгосрочно выигрывают. И мы вот с Димой решили объединиться, и вот как вы в этом подкасте видели, да, то есть это прям разные полушария, да, у нас работают очень активно, да, как это называется, левое полушарие — это что?
4: Системная часть, правая творческая.
5: У меня правая, короче, как вы поняли.
6: Спасибо большое.
0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как моря глубина, под пеной притч порою не видна.
1: Притчи народов мира.
2: Жил-был король с очень вспыльчивым характером. В припадке ярости он был страшен. Слуги в испуге прятались по углам, спасаясь от королевского гнева. Только один старый слуга не боялся властителя в такие моменты, доброй улыбкой успокаивая его ярость. Но однажды гнев короля так ослепил его разум, что, услышав шаги старого слуги за спиной, он злобно закричал: «Как осмелился этот раб меня беспокоить, бросить его в подземную тюрьму!» Стража тут же увела слугу и бросила в яму, где сидели страшные преступники, прикованные цепями к стене. Они давно потеряли человеческий облик и были похожи на чудовищ. На следующий день король вспомнил о своем несправедливом приказе и с горечью признался королеве: «Я по глупости потерял лучшего слугу. Разбойники, наверное, убили его. Прикажи поднять его тело и достойно похоронить». Королева передала приказ, но к ее изумлению охранники ответили: «Ваш слуга жив и невредим. Он ухаживает за разбойниками, омывает их язвы и что-то им рассказывает». Слугу подняли наверх, и король с изумлением спросил его: «Как тебе удалось сохранить присутствие духа среди разбойников?» «Тот, кто добр, свободен, даже если он раб. Тот, кто зол, раб, даже если он король», — с улыбкой ответил слуга.
1: Притчи народов мира.

0: станет 12 часов. Время «Диалог ФМ». Кратко, по делу. Новости на «Диалог ФМ».
1: 9 человек вместо разрешенных 6 находились в лифте, который сорвался в многоквартирном доме в Махачкале. Об этом сообщили в администрации города. Накануне в доме по улице Эльзы Ибрагимовой лифт с пассажирами сорвался с 4 этажа. Пострадали 4 взрослых мужчин. Их госпитализировали с переломами. По данным мэрии, их жизни ничего не угрожает. Сегодня до 18:00 на участке дороги объезд Махачкалы через Толги будут вестись работы по укреплению неустойчивых скальных пород на верховом откосе. По данной причине движение транспорта на данном отрезке будет ограничено и организовано по временной схеме. Мошенники начали обманывать родителей подростков. Им рассылают фишинговые сообщения о подозрительных операциях по картам детей, требуя срочно пройти верификацию по ссылке. Ссылка ведет на поддельный сайт, где требуют копии паспорта и данные банковского приложения. Полученные документы мошенники используют для кражи денег и оформления кредитов на родителей. Экспорт зерна из России за последние 10 дней сократился втрое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Цены на зерно резко снизились из-за трудностей с вывозом нового урожая. Президент Российского зернового союза Аркадий Звачевский объяснил это проблемами в работе портов Азовского моря, которые пострадали от атак украинских беспилотников. Сооснователь Википедии Ларри Сенгер заявил, что Центральное разведывательное управление Америки вмешивалось в редактирование страниц электронной энциклопедии. В беседе с немецким СМИ он подчеркнул, что материалы Википедии в течение многих лет подвергались изменениям в интересах различных правительств, корпораций и влиятельных организаций. Уголовное дело возбудили из-за угроз создателям картины «Колобок». Пользователей, писавших их в комментариях и личных сообщениях, ищут по статье об угрозе убийством, высказанной публично. Она предполагает до 5 лет лишения свободы. Волна недовольства поднялась после того, как ради «Колобка» в России перенесли премьеру нового «Человека-паука». На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале Диалог ФМ.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
3: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+ для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
4: Радиоканал «Диалог ФМ». Регистрационный номер L-TU-0500-449. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан от 22 декабря 2023 года.

0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.
1: Самолет – это непривычная среда обитания для человека. И есть ряд факторов, которые могут привести к летальному исходу. Об этом заявил кардиолог Андрей Кондрахин. По словам врача, одним из обстоятельств для возникновения негативных последствий является долгое нахождение в сидячем положении. Пережимаются нижние части кровеносного русла, возникает застой в венах, в итоге может сформироваться тромб. Также к тромбообразованию может привести неудобная обувь, если она сдавливает вены на ногах. Кроме того, в самолете возникает обезвоживание организма. Когда мы летим, наша система работает так, что она меняется, вплоть до того, что вкусовые рецепторы становятся другими, отметил Кондрахин в беседе с AIF.ru. Чем меньше в организме воды, тем гуще кровь. Из-за изменения давления в самолете страдает и сердечно-сосудистая система. Взлет-посадка – это своеобразная карусель для организма, что тоже может поспособствовать отрыву тромба, сказал врач. Особенно осторожными, по мнению кардиолога, стоит быть людям с варикозными болезнями, сердечно-сосудистыми патологиями, с хроническими заболеваниями, а также беременным.
0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Урак. Село в Агульском районе Дагестана. Административный центр сельского поселения «Сельсовет Уракский». Расположенное оно во внутригорном Дагестане в 20 километрах к северо-востоку от села Тпик. С именем Надиршаха у агулов связано много преданий. В разных селениях имеются разные варианты, но суть в них одна – жестокость и бесчеловечность персидских войск, убийства и грабежи и в конечном итоге самое тяжелое – разрушение поселения. Так, одно из преданий селения Курак гласит, что в прошлом, до прихода Надира, в Кураге было более 700 хозяйств, и оно было богатым селением с сильным ополчением. Его жители долго и упорно сопротивлялись завоевателям, за что селение было разрушено до основания. И население перебито. А оставшиеся в живых из мужчин 3 человека положили начало 3 тухумам, существующим ныне в этом селении. В другом предании, бытующем в селениях, расположенных в Кушан-Дере, говорится, что 2 соседних селения Харикент и Сарикент прекратили свое существование после нашествия персидских завоевателей, а уцелевшая часть жителей переселилась в другие селения.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Ищешь особый подход? Слушай «Радио Диалог». «Радио Диалог».

0: Волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как моря глубина, под пеной притч порою не видна.
1: Притчи народов мира.
2: Учитель говорил: не издевайтесь над уродством, благодаря ему вы созерцаете прекрасное. Не презирайте убогих и бедных духом, благодаря им вы знаете, что такое величие и благородство души. Не унижайте поверженного вами врага, благодаря ему вы ощущаете вкус победы. Не попирайте немощь и старость, благодаря им вы цените свое здоровье и молодость. Но избегайте чрезмерных наслаждений, кичливости и жестокости. Благодаря им человек узнает, что такое голод, стыд и страх.
1: Притчи народов мира.

0: Реклама на Диалог.ФМ.
1: А вы знаете, наш народ без чая не может.
2: А вы пробовали соки и нектары кикуни?
3: Яблоко там как будто с нашего сада. Персик как солнце над Гунипскими горами. А гранат... Эх, такое, что сосед уже 3 раза спрашивал, где я беру.
1: Кикуни это все-таки по-нашему. Родное, без всякой химии.
4: Соки и нектары кикуни. Спрашивайте в магазинах нашего города.
5: Расскажу вам не тая. Кикуни пьет вся семья. Мама любит апельсин.
6: Натуральный витамин.
5: Папа вкусный сок томатный.
7: Да чего же он приятный.
5: Я пью яблочный, сливовый, тыквенный и сок вишневый. Ну а младшая сестренка утром просит очень громко:
8: дайте сок любого вкуса, он полезный и очень вкусный.
9: Здесь кроме соков кикуни есть много вкусного, взгляни. Повидло яблочное для выпечки сказочно. Томатная паста для супа прекрасна.
10: И в салат, и в маринад. Уксус яблочный всем рад. С ним любые блюда ваши станут вмиг вкусней и краше. Наш урбеч густой, тягучий, на любой подходит случай. И на завтрак, и на ужин для здоровья очень нужен. Выбирайте для семьи теперь все от кикуни.
0: Реклама на Диалог.ФМ. Звоните 91-104-8. Личный коуч.
11: Сотрудники. Найти и удержать. В поисках талантов.
12: Представим режиссера, который готовится снимать блокбастер. Продюсеры готовы раскошелиться. Все технологии к услугам съемочной команды. Сценарий поражает воображение. В общем, ставки высоки. Дело за тем, чтобы найти актера на главную роль. Как будет происходить кастинг? Сколько кандидатов нужно посмотреть? Одобрит ли режиссер первую приемлемую кандидатуру, чтобы сэкономить время? Разумеется, нет. Он постарается заманить на съемочную площадку лучшего актера. Почему же HR-менеджеры ведут себя иначе, недоумевает Трей Тейлор? Потратить время на поиск выдающегося сотрудника дешевле, чем каждые 3 месяца нанимать нового. Нанимать нужных людей сложно. Давно замечено, что симпатичным, обаятельным сотрудникам легче получить должность, чем невзрачным профи. Слишком часто мы становимся жертвами психологических уловок. Чтобы их избежать, Тейлор проводит не одно, а 4 собеседования по системе 4C, по одному собеседованию с одним кандидатом в день. На каждом оценивается соответствие кандидата одному параметру – культура компании, возможности, которые открывает вакансия, вознаграждение, обязательства.
11: Первое собеседование. Культура компании.
12: На этом этапе больше говорите вы, чем соискатель. Расскажите ему о ценностях вашей компании. Сообщите, кому именно подходит должность. Можно сформулировать задачу от противного. Вот почему эта должность может вам не подойти. Рассказать историю, которая демонстрирует ценности компании, эффективнее, чем просто назвать эти ценности.
11: Второе собеседование. Возможности.
12: Расскажите кандидату во всех подробностях, как проходит рабочий день человека, занимающего эту должность. Пригласите сотрудников, которые могут дополнить ваш рассказ. Вспомните про 3 уровня «я». Мы — то, что мы думаем, чувствуем и представляем собой. На втором собеседовании стоит обратить внимание на все 3 аспекта. IQ важен, но как насчет эмоциональной устойчивости сотрудника? Как он справляется с трудностями? Что его мотивирует, а что дезориентирует? Оценивайте и конкретные навыки, и поведенческие реакции человека на возможные трудности в работе. Помните, что обаяние важно, но хороший человек — это не работа. Если соискатель подтвердил свою квалификацию, Тейлор читает рекомендательные письма, не меньше 3. Связывается с их авторами. Задает кандидату вопросы по содержанию писем, если это важно.
11: 3-е собеседование. Вознаграждение.
12: Ключевой принцип таков. Деньги, которые вы платите сотруднику, пропорциональны его ценности для компании. При этом Тейлор не называет сумму сразу, а заранее предлагает соискателю назвать вознаграждение, которое тому кажется разумным. Сколько стоят его навыки? Речь не только о зарплате, но и об отпуске, сверхурочных и прочем. На подготовку такого финансового плана соискателю дается 1-2 дня. Есть ли риск, что соискатель запросит неадекватную сумму? Такого в практике Тейлора не бывает. Разумеется, если сумма покажется неадекватной, работодатель вправе отказать. Но он открыт к обсуждению представленного плана.
11: 4-е собеседование. Обязательства.
12: На этом этапе меньше всего противоречий, ведь вы почти обо всем договорились. Итак, сформулируйте взаимные обязательства как можно более конкретно и подпишите договор. Да, проводить 4 собеседования долго, но это окупается. В консалтинговых компаниях сотрудник работает в среднем 2 года. В компании Тейлора — более 10 лет.
11: Как удержать таланты? Мало нанять талантливого сотрудника. Важно его удержать. Зарплата не главный мотиватор. Давно замечено, что в ощущении благополучия деньги играют роль до определенного предела. Пока годовой доход не достиг 75 тысяч евро. Когда эта планка пройдена, счастье определяется другими факторами. Пользой, которую мы приносим обществу, семейными обстоятельствами. Экономисты называют это снижением предельной потребности. Поскольку мы уже позаботились о достойной оплате труда на этапе найма, наши сотрудники ведомы нематериальными ценностями. Вот почему здоровая корпоративная культура так важна. Люди всегда ждут оценки своей работы. Распространенная ошибка, которая особенно дорого обходится SEO. Переоценивать свою роль в успехах и переоценивать роль сотрудников в провалах. На деле ошибки часто спровоцированы не способностями отдельных сотрудников, которые важно оценить на этапе найма, а самим укладом работы. Поводов же для похвалы обычно больше, чем кажется. Не упускайте шанс похвалить сотрудника за дело.
0: Личный

Добрый день, уважаемые радиослушатели. С вами Салихова Асия Тимирхановна, врач превентивной медицины, врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. В эфире рубрика «Вкусно, полезно». Сегодня мы поговорим о, пожалуй, самом тропическом, сочном и освежающем продукте консервного завода Кикуни – натуральном ананасовом соке под брендом Сильбеси. Давайте разбираться, чем он так ценен для нашего здоровья. Главный секрет ананаса – это вещество под названием бромелайн. Только представьте, это не один фермент, а целый комплекс протеолитических ферментов, то есть разрушителей белка. Белки представляют собой длинные цепочки аминокислот, которые довольно сложно поддаются расщеплению. А бромелайн – это словно ножницы, которые разрезают эти самые белковые цепи. В итоге облегчается переваривание плотной пищи, особенно мяса и рыбы, и никакой тяжести после еды. Еще у бромелайна есть такие свойства, как противовоспалительное, он уменьшает боль и отек после травм, и иммуномодулирующие. И интересный факт, именно благодаря этим свойствам бромелайн изучают как потенциальное поддерживающее свойство в онкологии. Ананасовый сок – отличный источник витамина С, стакан сока может покрыть значительную часть дневной нормы, марганца. Этот микроэлемент часто остается в тени, но он критически важен. Марганец участвует в формировании костей и соединительной ткани, метаболизме углеводов и аминокислот и даже защищает клетки от повреждений. Ананас – один из лидеров по его содержанию среди фруктов. Меди и витамина В1 поддерживают энергетический обмен и здоровье нервной системы. Ананасовый сок достаточно кислый, поэтому людям с гастритом, язвенной болезнью желудка или 12-перстной кишки, рефлюкс эзофагитом не стоит его употреблять. Пациентам с инсулинорезистентностью и сахарным диабетом строго контролировать количество. Разумная порция этого напитка – 150 мл. Друзья, употребляйте его умеренно, выбирайте качественный продукт, и пусть этот тропический вкус приносит вам не только удовольствие, но и пользу. А консервный завод Кикуни поможет вам в этом. Благодарю вас за внимание, будьте здоровы!

0: Реклама на Диалог ФМ.
1: Хотите настоящего вкуса природы? Натуральные соки кикуни из горных фруктов и овощей уже ждут вас. В сети гипермаркетов «Зеленое яблоко». Заходите за покупками и за натуральным вкусом.
2: Расскажу вам не тая. Кикуни пьет вся семья. Мама любит апельсин.
3: Натуральный витамин.
2: Папа вкусный сок томатный.
4: Да чего же он приятный.
2: Я пью яблочный, сливовый, тыквенный и сок вишневый. Ну а младшая сестренка утром просит очень громко:
5: дайте сок любого вкуса, он полезный и очень вкусный.
6: Здесь кроме соков кикуни есть много вкусного, взгляни. Повидло яблочное для выпечки сказочно. Томатная паста для супа прекрасна.
7: И в салат, и в маринад. Уксус яблочный всем рад. С ним любые блюда ваши станут вмиг вкусней и краше. Наш урбеч густой, тягучий, на любой подходит случай. И на завтрак, и на ужин для здоровья очень нужен. Выбирайте для семьи теперь все от кикуни.
0: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91-104-8. Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
8: Ребята, всем привет! Сегодня у меня в гостях Тимур Турлов, основатель компании Freedom Finance. Тимур, еще раз отдельная благодарность, большое спасибо, что нашли время в своем плотном графике. Очень рад, что мы с вами наконец-то здесь встретились.
9: Очень рад вас видеть. Спасибо вам.
8: Для того, чтобы людям стало понятнее, 35 лет, мультимиллиардер долларовый, 6 детей. Это такие вот просто, чтобы люди сейчас прилипли. Те, кто не знает, хотя я думаю, что большинство все-таки знает компанию Freedom. Хочу начать с такого вопроса. У нас с вами есть один общий факт. Прям такой объединяющий. Я тоже очень хорошо помню запах шаурмы на Тимирязевской, потому что там была моя первая работа. И я тоже помню, как она меня манила по вечерам, когда я стоял на станции. Но сразу после этого наши пути почему-то как-то заметно расходятся, потому что я до сих пор еще не обладаю миллиардами долларов, точнее, если быть точным, даже одним. И вот, соответственно, вопрос, где что-то я сделал не так, где я повернул не туда.
9: А может, вы наоборот туда повернули? Это же тоже хороший вопрос. Деньги – это всегда, на самом деле, огромная ответственность. И когда моя… Ну, вот особенно, когда мы с супругой общаемся, и она как-то пытается там думать о карьере детей, то очень хороший вопрос. А хотим ли мы своим детям ту судьбу, которую мы имеем? У нас, безусловно, очень интересная жизнь, но крайне непростая, точно не для всех. Это же не какое-то безусловное добро, когда у тебя появляется огромное количество ресурсов и огромное количество ответственности. Это потом, на самом деле, почти любой предприниматель. Это же не ситуация, когда у тебя есть какой-то банковский счет, на котором несколько миллиардов, и ты сидишь и бедно страдаешь, не знаешь, что же с ними делать. Как вот говорил один умный человек, там, где тебе не хватает $1000, миллиардеру не хватает миллиарда. То есть мы все живем в условиях дефицита ресурсов. И это в нашем балансе между нашими активами и обязательствами есть какая-то дельта. Но в реальности ты все равно, как бы, ну, любого нормального предпринимателя никогда нет лишних денег вообще.
8: Это если я нормально предприниматель. Но, кстати, согласен. Вот смотри, давайте попытаемся все равно мне, знаете, выделить такие какие-то ключевые моменты. Вот на текущий момент, да, уже там пройдя вот этот путь и получив какие-то результаты, сделав большую компанию, в плюс у вас есть огромный круг очень состоятельных людей, очень серьезных предпринимателей. Вот все-таки, если попытаться задать вопрос, что, на ваш взгляд, какие ключевые цели, ценности, жизненные ориентиры, может быть, какие-то софт-скиллы, хард-скиллы отличают людей, которые отличают конкретно вас, человека, построившего миллиардную компанию, от человека, который, например, открыл ларек какой-то, да, или открыл магазин, или открыл даже какую-то финансовую компанию и остался на уровне 3 консультантов и там 2 аналитиков. И вот он консультирует людей с портфелями в $1000, и на этом как бы весь его бизнес заканчивается. В чем вот эта вот разница, именно персонально, личностно?
9: Смотрите, там, во-первых, есть 2 кейса. Построение почти любого бизнеса, сам по себе история с про готовность на себя брать риски определенные. Ну, то есть ты любой рост сопряжен с необходимостью продолжать рисковать. нанимать нового сотрудника, очевидно, лишает тебя и так дефицитных ресурсов. Принесет он тебе какую-то выручку, не принесет он тебе выручку, получится что-то, не получится, очередь-то не стоит зачастую. А пока ты этих сотрудников не наймешь, то у тебя и клиенты зачастую не появятся. Это такая история, когда ты нанимаешь людей не в попытке покрыть спрос, а нанимаешь людей, чтобы создать вообще этот спрос на свой продукт. Мне кажется, что, повторюсь, от человека, который остановился на чем-то очень небольшом, от человека, который не остановился на чем-то даже большом, отличает исключительно, наверное, уровень амбиции и готовность, повторюсь, грузиться дополнительной ответственностью. Когда ты говоришь, а еще я готов сделать вот это, а еще я буду работать по выходным, а еще я готов взять миллиард и...
8: И неважно что, готов взять миллиард, уже большое обязательство.
9: И у меня есть... Ну, и тебе его почему-то дадут. Та история, которая превращает, наверное, людей в тех, у кого получается, тем не менее, добиться какого-то успеха, от тех, у кого не получается, потому что это тоже две большие разницы. Одно дело захотел расти, другое дело не захотел. Оно больше вот в человеческих желаниях есть. То есть, очевидно, маленькая компания от большой отличается тем, что не захотели становиться большой компанией. Не захотели брать на себя вот ту дополнительную ответственность, которая неизбежно с этим связана. Повторюсь, вот каждый рост – это постоянный рост твоих обязательств, твоих рисков, твоих персональных рисков, каких-то еще вещей. Чем дальше в лес, тем толще партизаны. То есть ты переходишь на следующий новый уровень, и там новые монстры, которых ты еще на предыдущем уровне не видел. Есть люди, которым это нравится, есть люди, которые предпочитают все-таки обитать там, где они уже всех примерно знают, находиться в какой-то зоне комфорта. Но чтобы расти, надо вот как во всех тренингах говорят, надо себя как выходить раз из зоны комфорта, надо выходить. А вот, наверное, осмелюсь предположить, что среди моих друзей, тех, у кого много чего получилось амбициозного, вот их отличает от тех, у кого не получилось, главным образом, наверное, их умение, не умение что-то делать, а умение чего-то не делать. Это скорее... История, когда человек умеет себе много в чем отказывать, когда для него, очевидно, много чего доступно, ну, то есть он, очевидно, может себе купить водки, но не купит ее.
8: Если не с водкой, например, а все-таки вот такое?
9: У него есть чужие деньги, которые ему нельзя тратить, и он их точно может потратить, и ему очень хочется их потратить, но он их не потратит. То есть это на самом деле умение отказывать себе в каких-то вещах не потому, что у тебя нет технической возможности это сделать, а потому что, собственно, ты беспокоишься за свою репутацию, и тебе важно выполнить свои обязательства, которые ты взял. Ну, то есть, если тебе там надо завтра отдавать какой-то долг, то для тебя именно это является всегда высшим приоритетом, и ты, для тебя исполнение обязательств часто является, ну, вот самым важным, самой важной историей в твоей жизни. Это то, что зачастую людей гнетет, поэтому, повторюсь, людей, которым много дают в долг, как правило, им много дают в долг, потому что они все-таки очень аккуратно себя с долгами ведут. Но когда ты себя аккуратно ведешь с долгами, ты, грубо говоря, должен быть очень дисциплинирован. Ты должен суметь вместо вот Порше, который ты очень хочешь себе купить, все-таки оставить эти деньги там лежать на счете. Хотя ты знаешь, что у тебя есть еще там 3 месяца, и, наверное, ты мог бы их успеть заработать. Но ты знаешь, что вероятность этого крайне мала, а если ты долг не вернешь, то ты не сможешь больше к этому партнеру никогда прийти потом. То есть это, повторюсь, умение отказывать себе в совершенно разных вещах, не только в деньгах. И это люди, по большей части, которые все-таки умеют хорошо дружить и умеют договариваться, не умеют строить отношения. Бизнес вообще очень сильно про отношения, очень сильно про, ну, твой нетворк. И он тоже как бы касается такого очень банальных вещей. У них, как правило, все достаточно хорошо дома. Там диапазон присутствует, но... скажем так, у большинства успешных людей все-таки дома есть порядок какой-то. У них есть семья, и у них есть определенный комфорт в семье. И они тоже достаточно, очевидно, имея возможность встречаться с кем угодно, этого не делают в большинстве случаев. И это тоже, на самом деле, про умение каким-то образом соблюдать свои обязательства. И вот те вещи, которые как бы там нравятся, тебе не нравятся, хочется, не хочется. Вот, как бы есть люди, которым вот очень хочется, и вот гори оно огнем. А вот ты как раз оказываешься в такой ситуации, когда тебе на самом деле можно все, но почти ничего из этого позволить ты себе не можешь. Не кто-то другой тебе не может позволить, а именно ты себе не можешь позволить. Именно потому, что ты себе не можешь этого позволить, тебе все можно. Это такая очень уникальная история, потому что если ты себе все позволяешь, тебе, как правило, ничего нельзя просто. У тебя, в принципе, доступа к этому нету. А вот когда у тебя доступ есть ко всему, он у тебя, как правило, есть ровно потому, что ты себе этого просто не позволишь в большинстве случаев.
8: Какая интересная аналогия, прям такой порочный круг, но я очень четко понял логику, да, что как бы это, по сути, такой сам договор, который ты сам с собой, да, заключаешь для того, чтобы получить доступ к благам, а потом ты получаешь, вроде бы как они немножко лимитированы. У меня здесь уточняющий вопрос. А вот это про умение выбирать. Ну, допустим, да, такая большая, мне кажется, история, это проблема определенного выбора, что там, как у людей, которые там начинают чем-то заниматься, у них на старте, как правило, нет возможности, поэтому что бы ты им ни предложил, они за все хватаются, да, каждый проект, каждая возможность, вот каждый момент, где можно что-то сделать, они за это хватают. Но есть такой момент, что на определенном этапе ты должен научиться говорить слово «нет», и в том числе и каким-то возможностям, и каким-то проектам, и каким-то партнерством и так далее. И вот я точно по себе знаю, что вот я очень плохо с этим совладаю, и я стараюсь, у меня есть ощущение, что мне нужно схватить все вообще, все, что есть вокруг меня.
9: Все везде и сразу.
8: Все везде и сразу, и в итоге на дистанции это просто приводит меня к тому, что я становлюсь неработоспособным, потому что у тебя там миллиард каких-то процессов, и ты просто становишься неэффективным. И вот у меня есть какое-то ощущение, что это мое предположение, вот сейчас вы либо разобьете его, либо, наоборот, подтвердите, что люди как раз с большими результатами, вот давайте на вашем конкретном примере, это люди, которые умеют говорить «нет» многим потенциально перспективным и интересным вещам в пользу того, чтобы, вот опять же, сохранять какое-то количество энергии, сохранять фокус внимания, сохранять ресурсы и так далее. Вот как вы считаете?
9: Ну, безусловно, умение вообще говорить «нет», оно сильно более важно, чем умение говорить «да». Ну, то есть, если умение говорить «да», оно про принятие риска, это тоже важно, то есть, ты не растешь, пока ты не говоришь «да», но ты можешь, но твой рост будет устойчивым только когда ты умеешь говорить «нет». А поэтому и «да», и «нет» должно быть в твоей жизни, видимо, достаточно много, и того, и другого. И как бы надо говорить «да» в большинстве случаев, когда говорить не хочется, а «нет» говорить, когда хочется. И это такой хитрый трюк, потому что, повторюсь, интуитивно как раз всегда хочется сказать «нет» в тех ситуациях, когда надо говорить «да», и сказать «да» в тех ситуациях, когда надо говорить «нет».
8: Контринтуитивное, да, принятие решений получается?
9: На самом деле, тут про фондовый рынок это тоже можно очень сильно сказать. Подавляющее большинство реально классных сделок делается очень морально тяжело. Ну, то есть, ты, не знаю, там, покупаешь акции, которые стоят дороже, чем когда-либо вообще. А большинство как раз плохих сделок морально легко очень делаются. То есть, вот акции там сильно упали, ты их покупаешь.
8: Они получают второе дно в подарок. Раз уж мы затронули интуицию, вот вопрос про принятие решений, опять же, да, то есть, по сути, когда ты работаешь в сфере финансов, когда у тебя такой, ну, мне кажется, должен быть определенного аналитического, математического склад ума, возможно, да, все-таки вот у вас конкретно принятие решений в большей степени опирается на логику, мозг, какой-то расчет или на интуицию, если мы говорим именно не про финансовые какие-то решения, а про бизнесовые решения?
9: Большинство бизнесовых решений – это такая игра с неполной информацией, ну, как вот и все в нашей жизни, поэтому ее как шахматную партию до конца даже теоретически досчитать невозможно, мы просто у нас никогда недостаточно информации для принятия решений, и вот, ну, мой опыт скорее говорит о том, что ты правильный ответ знаешь почти мгновенно. То есть почти никогда нет какой-то большой ценности от того, чтобы тянуть с принятием решений. Если ты тянешь действительно, чтобы сделать решение более качественным, это почти никогда не помогает. Не всегда мысли, которые придут к тебе после очень длительного пережевывания этой истории, окажутся в итоге более качественными, чем то, что ты понимаешь почти сразу. Здесь надо, опять же, быть достаточно сильным для того, чтобы суметь не очароваться какими-то вещами, которыми очароваться очень хочется. Но я стараюсь, не знаю, мне мой первый, наверное, один из моих первых руководителей, как раз когда я учился еще только торговать, тогда спросил, сколько мне нужно принять времени на принятие решений, точно ли мне хватит ближайших 2 минут для этого. И я в какой-то момент Ну, это такой психологический трюк, конечно, полностью. Как говорят, что если человека посадить в... Если человека посадить без предъявления каких-то обвинений в тюрьму пожизненно, через какое-то время он поймет, за что его посадили. Любого абсолютно человека. Вот, поэтому здесь можно, конечно, любые факты подгонять под историю, но я до сих пор уверен, что большинство решений можно принять очень быстро. И ты, если у тебя достаточно информации для принятия решений, то тебе заведомо достаточно этой информации. И редко для этого нужно какой-то огромный объем информации собирать. В бизнесе, по крайней мере, я не знаю. Я не видел никаких существенных решений, которые, очевидно, можно было там за пару часов нагуглить, чтобы понять, какое решение нужно принимать. По крайней мере, наверное, в последнее время на мой уровень такие решения не эскалируются просто. Если твои сотрудники могут там, нагуглив, однозначно понять, что делать, они к тебе не придут просто. А вот если информации однозначно недостаточно, то либо ты довольно быстро поймешь, какое решение все-таки тебе, там, исходя из твоей культуры, каких-то принципов принять лучше. Была какая-то замечательная фраза о том, что принимайте решения, которые более морально кажутся вам более морально чистыми, даже если они как бы не влекут за собой какого-то легкого пути в достижении истории. Наверное, это вот как-то имеет под собой какую-то основу. Но одновременно с этим огромное количество решений совершенно неважно, каким будет. Это тоже удивительный лайфхак. Многим людям кажется, что очень важно, какое решение ты примешь.
8: Вы как трейдер понимаете,
9: в большинстве случаев совершенно похрен.
8: Математическое ожидание играет свое дело.
9: Да, в реальной жизни у тебя на самом деле высокое математическое ожидание и положительное математическое ожидание. Поэтому левое оно там или правое, по большому счету, не имеет никакого значения. Тебе иногда важнее решить уже левое или правое, чем ходить и чесать репу. И левое, и правое, и оба могут быть правильные решения.
8: Ну да, по сути, это на самом деле очень классная аналогия, которая сейчас в процессе пришла, потому что это просто такая статистика играет, да, теория вероятности. Ты просто берешь и делаешь из большого количества принятых решений, какие-то у тебя отработают. Но, тем не менее, вот именно скорость принятия решений, на ваш взгляд, она имеет какой-то, я не знаю, какой-то большой вес в дальнейших результатах, в дальнейшем успехе? Потому что есть же разные люди. Есть люди, которые принимают решения быстро, есть люди, которые принимают решения медленно. То есть как это влияет на конечный результат?
9: Мне кажется, этот ресурс просто отжирает. То есть ты пока тратишь ресурсы свои на принятие решений, я мог бы заниматься чем-то более полезным в это время. Я не думаю, что это как-то радикально влияет на результат, но если ты можешь принимать решения очень быстро, то ты просто высвобождаешь какое-то количество личных ресурсов, которые можно потратить на что-то другое.
8: Давайте приведем конкретный пример. Вот вы, допустим, не знаю, в вашем кейсе, вы открываете какую-то новую страну, да, какую-то новую локацию, вы понимаете, что вам это будет стоить определенное количество денег, ваши аналитики подготовили информацию, вы знаете все про рынок, и вот оно ровно сомнительное. То есть в целом, с одной стороны, это большой рынок, у вас там есть перспективы, с другой стороны, рынки, вот они, риски, они один к одному. Как вы будете принимать решение здесь? Вот все, больше информации получить нельзя. И неопределенность.
9: Я пытаюсь понять, насколько у нас сильная финансовая позиция. Если нам кажется, что у нас есть какой-то запас денег, мы при прочих равных рискнем. Если нам кажется, что у нас и так как бы полный овербюджет по всем вещам, а там выручка была меньше, чем мы планировали, мы при прочих равных отложим. Если совсем все одинаково, то я совершенно рандомно ткну влево или вправо. Скорее скажу да. Ну, то есть, как бы лучше что-то делать, чем не делать. Поэтому если вот идти или не идти, если идти влево или вправо, я могу и наугад просто ткнуть. Практика показывает, что никакого особого значения нет.
8: А вот это вот, не знаю, я назову это толерантность к риску, наверное, можно так назвать, да, толерантность такая, что ты в целом готов получить какой-то обратный эффект, получить какие-то, возможно, там проблемы, какие-то сложности и так далее, это какой-то наработанный навык или это какая-то, я не знаю, психологическая модель, или, на ваш взгляд, просто врожденная, потому что, опять же, это, кстати, вот касается разных предпринимателей, какие-то предприниматели, они вот с риском прям борются, и они принимают все прям такое на личный счет, а есть прям такое категория предпринимателей, вот вы прям, мне кажется, вот как раз из той части предпринимателей, которые довольно легко к этому относятся. Это откуда? Это какое-то такое наработанное или все-таки врожденное?
9: Наработанное. Не, правда, сильно наработанное. У меня даже я очень хорошо помню свой какой-то кризис, там, года в 3-4, когда я пытался выбрать в магазине игрушку в подарок. Вот мне сказали...
8: 3-4?
9: Да, прям мелкий очень был. То есть вот мы пришли в магазин покупать мягкую игрушку, вот была такая собачка. И у меня прям была гигантская драма, потому что мне казалось, что если я эту собачку выберу, та обидится. И прям тяжело было. Поэтому нет, это скорее наработанная история, наработанная отчасти как раз необходимостью принимать огромное количество решений, рисковать деньгами, когда мы учились еще вот в первой компании торговать. Ну и тебе всегда больно, когда ты принимаешь неправильное решение, теряешь деньги. И при этом зачастую такой правильный бизнес, он состоит из большого количества ошибок и относительно небольшого количества побед, но они как бы по своему масштабу сильно перевешивают все твои ошибки.
8: Угу.
9: Но интуитивно, наоборот, хочется поступить по-другому. Интуитивно хочется, чтобы у тебя было маленькое количество неудач, пускай больших, и достаточно большое количество побед. Вот меня учили ровно как бы действовать наоборот и не бояться как бы испытывать эту боль, когда ты, очевидно, обламываешься. Ну, а, наверное, бывают моменты, когда нам, наоборот, кажется, что все, чему бы ни коснулись, оно в золото превращается. Но вот черные полосы у всех точно бывают в силу причин, которые от нас зависят, в силу причин, которые от нас не зависят. И это такая... Ну, мы, наверное, эту толерантность начинаем обретать через практику. Не бойтесь брать на себя ответственность. Это в конечном счете выгодно. Если вы относитесь к этому нормально, то мир, как правило, нам не дает таких испытаний, которые мы точно не способны вынести. И в большинстве случаев эти испытания того стоят. Если удается как бы их преодолеть, то вы точно выходите значительно сильнее, и жизнь потом интереснее, чем была до этого испытания, каким бы тяжелым оно ни было. Это тоже такой удивительный лайфхак, потому что мы часто мечтаем, чтобы с нами куча каких-то гадостей не произошло, но эти гадости происходят, и ты потом понимаешь, что, ну, как бы, это точно сделало тебя сильнее. Ты точно научился многим вещам, и потом благодаря этому вообще смог пройти на новый уровень. Потому что если бы с тобой эта гадость не случилась, ты бы, скорее всего, на новый уровень просто не прошел. Поэтому наша неудача, наше падение, когда мы получаем огромный негативный опыт, наверное, является единственным как раз нашим эффективным образовательным процессом. Мы иначе не учимся в большинстве случаев. И здесь скорее нужна стойкость определенная для того, чтобы не сдаться. То есть, когда тебя бьют, тебе же больно, обидно, как бы, и вот надо как бы не прекратить, а продолжать уперто через все вот это вот продираться на зло врагам, на радость маме.
8: Были какие-то ситуации бизнесовые, когда вот была ситуация, была бы какая-то прям черная полоса, было четкое ощущение, то, что дальше будут большие проблемы. Потому что в целом, если посмотреть на Pursuit Freedom, то он выглядит слегка даже мистическим таким, да, и даже сейчас, если посмотреть там на то, что пишут люди, ну вот реально, по крайней мере, со стороны, просто компания просто растет, даже сейчас у вас там этот год вы там ушли из России, тем не менее, у вас там все равно продолжается рост, и прям особенно там народ обсуждает, как это вообще возможно. И со стороны, конечно, все это выглядит очень лакомо, знаете, так это что вот Тимур Турлов сидит там, пожинает плоды своего огромного успеха, и ничто им нипочем. Тем не менее, какая-то сложная история бизнесовая.
9: У меня вот Наталья как раз, которая у нас в пиар-службе нашей руководит, мне недавно совсем сказала, что последние несколько лет, 4 или 6 лет, у нас не было ни одного года, когда мы занимались просто пиаром. Мы все время занимались антикризисным пиаром. Мне так понравилось. Поэтому очень забавно, что некоторым людям кажется, что у нас все гладко, потому что по нашим собственным ощущениям у нас практически ни одного года не было, когда у нас не было перманентного кризиса.
0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: В Дагестане 13 часов. Время. Диалог ФМ. Кратко. По делу. Новости на Диалог ФМ.
1: Дом 27 на улице Эльзы Ибрагимовой в Махачкале, где лифт упал с четвертого этажа, был возведен в 2021 году, но до сих пор не передан на баланс муниципалитета. Кроме того, нет акта ввода в эксплуатацию, что вызывает сомнения в правомерности его эксплуатации, заявили в управлении муниципального жилищного контроля городской администрации. Министр внутренних дел Дагестана Абдурашид Магомедов дал указание полиции провести тщательное расследование топливного рынка и логистических цепочек. После завершения анализа владельцы автозаправочных станций были приглашены в МВД Дагестана для организации конструктивного диалога. По данным пресс-службы ведомства, удалось достичь компромисса, который учитывает интересы как поставщиков, так и потребителей. Потребление мяса и мясопродуктов в России в прошлом году достигло рекордного уровня, превысив 100 килограммов на человека в год. Об этом свидетельствуют данные, проанализированные РИА Новости. Особенно заметно увеличилось потребление мяса птицы. При этом объемы потребления говядины и телятины остались практически неизменными. Аналитики компании «Платформа ОФД» выяснили, что россияне ежемесячно покупают до 11 миллионов порций кофе в кафе и ресторанах. В исследовании отмечается, что средневзвешенная стоимость чашки кофе за первое полугодие этого года составила 749 рублей. Количество покупок кофе в годовом исчислении увеличилось на 2%. В то же время число точек, где можно приобрести кофе, за год уменьшилось на 15%. Преподаватели Калифорнийского университета настаивают на возвращении к системе, аналогичной ЕГЭ, для отбора абитуриентов, так как нынешние первокурсники не справляются с заданиями, соответствующими уровню средней школы. В 2020 году университет отказался от стандартизированных тестов при поступлении, стремясь к обеспечению равенства среди поступающих. В третьем туре чемпионата России по футболу махачкалинская «Динамо» сыграет на выезде против московского «Динамо». Игра начнется в 14:30. Напомню, в первых двух турах махачкалинская «Динамо» одержала две победы. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале Диалог ФМ.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
3: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+ для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
4: Для детей старше 12 лет.

0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. В устойчивых выражениях отразились не только обычаи, традиции горцев, но и суровые условия жизни и кодекс неписанных правил кавказцев. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ». Лакская пословица.
1: Нитиль бившу щепа, цун кабик эйсар. Розги, полученные от матери, не вызывают боль. Нитиль бившу щепа, цун кабик эйсар. Ниттин бивз си, инту мархалар. Чавусса барчегу, чани бассейсар. Рассерженная мать, как весенний снег. Много, но тает мгновенно. Ниттин бивз си, инту мархалар. Чавусса барчегу, чани бассейсар. Адамин алмак. Адамина хрибусейса. Мужское слово дается мужчине. Адамин алмак. Адамина хрибусейса. Аршида карча уккиса. Ганиль заллукрур. Не земля плоха, а хозяева. Аршида карча уккиса. Ганиль заллукрур. Аслан бирхун хавхукун, бирх шаревун хавхсиетер. Когда лев напал на зайца, то заяц, говорят, напал на село. Аслан бирхун хавхукун, бирх шаревун хавхсиетер.
0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».

Будете в Акуша? Не забудьте включить приемник на частоте 100.9. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

0: Интересные факты из истории Дагестана в рубрике «Интересно узнать».
1: А знаете ли вы, что в Дагестане находится дагестанский форт «Боярд», а именно 8-й цех завода «Дагдизель», который строился как пристрелочная станция для испытания морского оружия, самых современных тогда парогазовых торпед? Место для 8-го цеха выбрали не случайно. Поскольку торпеды необходимо испытывать непосредственно в море, цех был построен прямо в Каспийском море, в 3 километрах от берега. Рассматривалось несколько вариантов размещения станций – в Баку или Каспийске. Серго Орджоникидзе, народный комиссар тяжелой промышленности Советского Союза, на совещании у Сталина предложил строить здесь. Место стратегически важное, не так близко к границе Союза, как Баку, ближе ко всем коммуникациям и находится в незамерзающей части Каспия. Общая площадь 8-го цеха составила больше 5000 квадратных метров, высота вместе с вышкой почти 42 метра, толщина подводных стен 1,5 метра, толщина стекол в окнах 7 мм. Цех был оборудован лифтом, кинотеатром, столовой, общежитием и библиотекой. Одновременно на станции могли находиться до 60 человек. В 1966 году работа в цехе прекратилась вовсе. Еще 10 лет цех пустовал под охраной и в 1976 году окончательно закрылся.
0: Интересные факты из истории Дагестана в рубрике «Интересно узнать».

0: Значимо, важно. Диалог FM. Это день в истории.
1: 9 августа 1837 года Уильям Проктор и Джеймс Гэмбл основали компанию Проктор энд Гэмбл и тем самым заложили основы современной индустрии потребительских товаров. В то время рынок бытовой химии и мыло был фрагментированным, товары делали ремесленники, объемы были небольшими, а качество сильно различалось от партии к партии. Procter & Gamble сделала ставку на стандартизацию и масштабирование, стабильное качество, понятную упаковку и предсказуемые объемы поставок. Это позволило заключать долгосрочные контракты с крупными различными торговцами и выходить на новые регионы. Важным бизнес-рычагом стала реклама. Компания одной из первых начала системно вкладывать в продвижение, чтобы формировать узнаваемость и лояльность. Позже именно Procter & Gamble стала примером в категории «бренд как актив». Портфель марок позволял охватывать разные сегменты и снижать риски за счет диверсификации. Для экономики это значило появление нового типа производителя. Не просто ремесленник, а индустриальный игрок, который управляет качеством, логистикой, маркетингом и портфельным брендом. Так, 9 августа 1837 года был заложен принцип, на котором держится экономика повседневных покупок. Массовый спрос, стандартизация и управление портфелем марок, чтобы бизнес рос даже на самых простых товарах.
0: Значимо, важно. Диалог FM. Это день в истории.
2: Реклама на Диалог FM.
3: В самом сердце Махачкалы есть особенный источник. Источник настоящего вкуса. Это магазин «Ахвах». Здесь берут начало чистые, как горный родник, соки кикуни. Здесь живет ароматный урбеч, насыщенные маринады, душистое варенье и повидло, сладкая курага. Вся солнечная палитра натуральной продукции кикуни собрана в одном месте. Заходите в этот прекрасный эко-бутик. Здесь пахнет горами и солнцем. Ахвах. Настоящий вкус Дагестана ждет вас.
4: Добро пожаловать в кафетерий «Курага». Мы не только готовим для вас самую вкусную еду, но и ищем идеальные напитки. Нашли их – натуральные соки кикуни из солнечного Дагестана. Густой, абрикосовый, освежающий, томатный, полезный, морковный – каждый сок сделан из отборных фруктов и овощей. Без всего лишнего. Приходи в «Курагу», чтобы по-настоящему вкусно поесть и выпить сок, в котором чувствуется забота о вашем здоровье. Кафетерия «Курага». Вкус, которому можно доверять. Кикуни и «Курага». Вкусный союз.
2: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Меня часто спрашивают, как ставить цели так, чтобы они достигались. И первое, что я советую, это перестать путать цель и мечту. Цель – это мысленная модель желаемого результата, идеальный образ будущего. Мечта – это абстрактная цель, поставленная без определенного срока. Чтобы цель помогала в пути, она должна решать личную проблему, быть конкретной, емкой, вдохновляющей. А то вдруг она не ваша, или невыполнима, или неправильно поставлена. Перед тем, как поставить цель, необходимо сначала выявить потребность и уже потом ее конвертировать в конкретную формулировку и единое понимание. При этом нужно понимать, что без последующих действий постановка цели не имеет практического смысла. Это своего рода формулирование задания на дальнейшую деятельность, постановка ориентира, на достижение которого должны быть направлены все ресурсы и усилия. Важной особенностью целеполагания является то, что целей одновременно может быть несколько. Поэтому при их постановке необходимо определить степень важности каждой, их взаимосвязи и зависимости. Это поможет рационально распределить ресурсы, оптимизировать затраты времени и при этом достичь большего. Ошибки, которые допускают при постановке целей. Вы ставите внешние цели, не отражающие личные ценности. Когда вы просто берете и выписываете список всех целей, которые приходят на ум, большая часть списка часто оказывается внешними целями, не вашими. Да, на рациональном уровне мы осознаем их полезность и нужность, но они как бы не торкают изнутри. Формальное присутствие той или иной цели в сознании не гарантирует того, что она соответствует нашим потребностям и ценностям. Такие цели находятся под контролем внешней мотивации, когда само действие не представляет для нас внутреннего интереса и не доставляет нам удовольствия. Решение – ставим внутренние цели, которые опираются на ценности и интерес именно вас. Второе. Ставим слишком сложные цели. Чем сложнее цель, тем больше усилий вкладывают люди в ее достижение. Но эта прямая зависимость работает только в том случае, если цели кажутся нам реалистичными. Если задачи слишком легкие или слишком сложные, люди склонны экономить свои ресурсы и вкладывать меньше усилий в их решение. Третье. Если вы ставите абстрактные долгосрочные цели. Люди менее мотивированы преследовать цели с сильно отложенным результатом по сравнению с целями, которые находятся в ближайшем будущем. Поэтому нам сложно жертвовать комфортом и удовольствием в настоящем ради далекого абстрактного светлого будущего. Решение – уточняем и декомпозируем цели. Любые долгосрочные цели нужно разбивать на подцели, результаты которых будут ощутимы уже сейчас. Четвертое. Чрезмерно фокусируемся на результатах. Когда мы фокусируемся на результатах, это забирает у нас счастье и удовлетворение в настоящем. Ведь до самого момента достижения цели мы постоянно напоминаем себе о том, что мы еще не там, где должны быть. Первое решение. Фокус на целях, процессах, то есть на тех, которые фокусируются на способах достижения цели, конкретных действиях, которые приведут к результатам. Каждый день делать растяжку, есть 3 фрукта в день, обзванивать 10 клиентов в день. Такие цели помогают переводить определенные действия в привычки, а привычки, в свою очередь, облегчают достижение целей и результатов за счет своей автоматичности. И второе решение – фокус на ценностях. Так как ценности доступны нам всегда, они вдохновляют. В отличие от целей, которые не несут гарантию того, что мы можем их достигнуть. И нельзя ставить цели в деньгах. Это большая ошибка. Ваши цели – это ваш выбор. Но согласитесь, порой его сделать трудно, иногда даже невозможно. И как в ситуации неопределенности тяжело понять, что нужно именно сейчас, именно в эту секунду. Это очень сложно – слышать себя. Чтобы наладить процесс целеполагания,

0: достигать их. Первое. Сформулируйте главную цель. Цель должна быть реально достижимой. Важно понимать, что это не какая-то суперглобальная вещь, на которой вы будете работать в ближайшие десятилетия. Обычно под главной целью понимают результат, которого реально достичь за ближайшие 3 месяца. Второе. Разбейте задачу на подзадачи. Обдумайте сначала, как ставить цели на год, потом, как разделить их на периоды. Такой подход действительно работает, потому что тогда цель кажется более реальной и достижимой. Третье. Создайте идеальные условия. Например, вы все-таки решились купить абонемент в тренажерный зал. Шансы сделать спорт полезной регулярной привычкой значительно вырастут, если вы найдете фитнес-клуб возле дома, желательно в пределах шаговой доступности. Необходимость тратить ежедневно несколько часов на дорогу в другой конец города легко убьет вашу хрупкую мотивацию. Четвертое. Найдите мотивацию. Найдите мотивацию, зачем ставить цель. Пятое. Поощряйте себя. Любое поощрение провоцирует выделение дофамина. Это благодаря ему мы чувствуем себя хорошо. Практикуйтесь в умении вырабатывать этот гормон чаще и в больших количествах. Шестое. Сделайте путь к цели своей привычкой. По сути, иметь здоровые зубы – тоже наша с вами цель. И нас не так сильно беспокоит необходимость работать щетко 2 раза в день. К стоматологу любят ходить не все, но мы идем, потому что понимаем, без этого точно не будет результата.
1: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио «Диалог ФМ».

0: Личный коуч.
1: Никто не может отнять у вас право быть богатым. Нет ничего постыдного в том, чтобы хотеть разбогатеть. Быть богатым не просто хорошо, это очень хорошо. Кровь свободно циркулирует в организме, значит, вы здоровы. Деньги свободно циркулируют в вашей жизни, вы финансово здоровы. И в этом нет ничего плохого. В бедности нет добродетели. Можно сравнить это с недугом или психическим расстройством. Если вас беспокоит какой-то телесный симптом, то вы поймете, что с вами что-то не так.

0: обратитесь к доктору и постарайтесь избавиться от недуга. Таким же образом, если в вашей жизни недостаточно денег, значит, с вами что-то не так. Но задумываетесь ли вы о причинах финансового недуга? И более того, пытаетесь ли его вылечить? Причин чаще всего три. Это эмоции, которые преграждают путь к успеху. Причина номер один — зависть. Завистливые мысли разрушают нас. Мы проваливаемся в пучину негатива, поэтому богатство отдаляется все дальше и дальше. Если вас раздражает процветание или богатство другого человека, значит, вы отталкиваете богатство от себя. Вы теряете то, что осуждаете. Невозможно привлечь то, что вы критикуете или то, чему завидуете. Если ваш партнер постоянно вас критикует, то какой смысл с ним оставаться? То же самое касается богатства. Если вы завидуете чьему-то богатству, немедленно прекратите. Ради вашего блага. Гоните негативные мысли прочь. Все чувства и мысли о другом человеке создаем мы сами. Завистливые мысли не приносят ничего, кроме вреда. Вы словно пьете яд в надежде, что отравится другой человек. Вы проецируете все мысли на себя.
1: Личный коуч. Реклама на Диалог ФМ.
2: Наши свежие соки кикуни ждут вас. Ищите их в супермаркетах Юта на улице Юсупова, 55, и в торговом центре «Седьмой континент» на проспекте Яракского, 30. Попробуйте кикуни – глоток солнечного настроения.
3: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин – по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией «Кикуни». Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
1: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91 104 8. Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
4: Так, ребята, всем привет. Сегодня у меня в гостях человек, которого вы, скорее всего, можете не знать, потому что он не сильно публичный, нету даже социальных сетей, но вы точно знаете компанию, которую он основал. Евгений Демин у меня в гостях, основатель компании «Сплат». Евгений, спасибо большое, что пришел.
5: Александр, спасибо, что позвал. И я все-таки сооснователь. Есть еще прекрасные люди, которые это делали вместе со мной.
4: Согласен. Про сооснователей и про людей еще обязательно поговорим. Первое, с чего мне хочется начать, что я в действительности делал опрос среди своих друзей-предпринимателей, и я им говорил: вы знаете компанию «Сплат»? Конечно, знаю, конечно. Говорю: вы знаете, что это русская компания, что это не зарубежный какой-то бренд? И все были в шоке. То есть кто-то знал, но у меня ровно было то же самое ощущение. Буквально пару лет назад я узнал, что Сплат — это не зарубежная компания. И у меня возник вопрос: как с точки зрения, не знаю, упаковки, позиционирования, еще чего-то, так получилось, что это выглядит настолько круто, настолько как-то совершенно, что ты даже не можешь ассоциировать и сложить с тем, что это родилось здесь?
5: Слушай, это интересный вопрос. Я думаю, он отчасти спланирован так был, отчасти нет. Почему был спланирован? Здесь надо сделать шаг назад. Откуда вообще вся эта идея родилась? И у желания создавать продукты какие-то, у него было две подосновы. Первое, я во время университета был на студенческих соревнованиях за границей, и я посмотрел, как выглядят круто магазины. Это был 97-й год, в России, в общем, мало чего продавалось, такого яркого, uh-huh. интересного, вкусного, а там прям это вот все было как супермаркеты, яркие, наполненные. Я подумал, мы же можем сделать так же, можем даже сделать лучше, сделать какие-то крутые продукты, ну, еды, сервисов, не знаю, health and beauty, чего-то, мирового уровня. А второе, опять же, будучи на этих соревнованиях, когда играл гимн и поднимался флаг, вот я первый раз поймал такое ощущение, что ты представляешь страну. И я подумал, хорошо, если мы вот здесь, там, студенты, представляем страну, то ведь можно же и с продуктом представлять свою страну. И вот хочешь верь, хочешь не верь, но мы нашли недавно блокнот, который, наверное, на второй год рождения компании там использовался. И там было написано: наша цель – делать лучшую в мире зубную пасту. Когда нас было там от роду полтора года и шесть человек.
4: у меня всегда возникает вопрос на тему вот такой идейности. Вот я не знаю, я в эти моменты чувствую себя не до конца полноценным предпринимателем, но тем не менее у меня первая идея была, когда я приходил вообще и начинал заниматься коммерческой деятельностью, заработать денег. То есть я искренне хотел что-то сделать. Я понимал, что для того, чтобы заработать денег, нужно сделать что-то классное. И как бы пытался что-то придумать, каким-то образом это получилось. Но у меня не было идеи сделать лучшую в мире зубную пасту. То есть в процессе оно уже как-то появлялось. Mm-hmm. Как это у вас было? Я как бы знаю такой классический сценарий того, как создавалась компания, что была изначально компания там, с условным родственником, который там занимался дистрибьюцией, потом она переросла в собственный бренд и так далее. Но меня больше интересует с точки зрения идеи. Как вот пришла идея? Вот, mm-hmm. Лучшую в мире пасту.
5: Часть, я думаю, была навеяна таким общественным стереотипом. Вот в конце 90-х, помнишь, были такие спекулянты, фарцовщики их называли. Но вообще как-то было не очень круто что-то перепродавать. Круто было производить. Там джинсы варили люди, там еще что-то делали. Это странно сейчас слышать, но тогда это было очень так. Делали какие-то жвачки поддельные, ну там или подпольные цеха производили там, да. Вот. И тем не менее эти люди пользовались уважением, потому что они созидали. Вот чего-то, чего не было. И, ну, может быть, это идеология навеяна, может быть, действительно, это какая-то потребность вот создать то, чего нет. Но и мне, и всем, с кем мы начинали, моей девушке, которая потом стала моей женой, вот моему лучшему другу, его девушке, нам искренне хотелось не просто перепродавать, нам хотелось что-то сделать самим, вот прям сделать физически руками, сделать, убедиться, что эта вот мысль, которая была неделю назад просто идея, она там воплотилась в эскиз, потом в макет, потом там через полгода в продукт. И этот продукт можно дать там близким людям, отправить маме, не знаю, подарить друзьям. И вот это ощущение, оно было крайне важно. Поэтому мы с самого начала понимали, что мы пойдем в какое-то физическое производство. Мы, может быть, не знали до конца чего, там йогуртов, не знаю, печенье, зубной пасты, солнечных батарей, но нам очень хотелось вот воплощать свои идеи, может быть, не совсем стандартные, в продукты, такие же нестандартные.
4: А это был первый бизнес вообще в жизни у тебя?
5: Ну, серьезный, да, потому что до этого это были только подработки студенческие, там, на каникулах, и какие-то небольшие совершенно.
4: Не могу не спросить, этот вопрос всегда витает в комментариях, когда приходят люди с большими результатами, на тему стартового капитала, успешных mm-hmm. родителей или еще какого-то бэкграунда, потому что я не знаю, как это работает психологически, но всегда, когда приходит человек, который с нуля поставил что-то большое, у всех возникает вопрос, насколько ты из богатой семьи или был какой-то капитал для того, чтобы это дело стартовало?
5: Я из абсолютно стандартной средней семьи. Мне достался в наследство как раз от моего тестя стартовый капитал 1 100 000 рублей, в основном в виде товарных остатков. Угу. И мы потом, просто пользуясь связями и тем, что поставщики и дистрибьюторы, они нас знали, мы им сказали одну простую вещь. Смотрите, мы маленькая команда, может быть, мы чего-то там не знаем, но мы очень активны, и мы очень хотим стать успешными. И самое главное, что мы можем вам обещать, что мы честно будем выполнять все свои обещания. Вот если вы нам дадите там отсрочку 2 недели, поверьте нам на слово и поддадите нам машину, там, свою продукцию, вот через 2 недели мы вернем вам деньги. И вот так мы сделали там с 3-4 крупными компаниями, вернули им эти деньги, потому что тогда оборачиваемость была там день, два, три, там, uh-huh. соответственно, ты мог там 2-3 даже обернуть этот капитал. А маржинальность была довольно хорошей, и стали на этом зарабатывать. И репутация плюс наша активность, плюс, ну, чуть какие-то более продвинутые форматы, чем вот в этих совсем уж таких махровых дистрибьюторских компаниях, больше внимания к учету, к качеству, что, наверное, всем присуще было, всем ребятам, кто стоял у основания компании, вот это вот желание, чтобы там коробки все были ровные, скотч был наклеен ровно, люди, кто везет их, были одеты чисто, от них не пахло перегаром. Вот это вот, ну, как-то было в крови. Uh-huh. И это давало основу для доверия самых первых дней. Строило вот эту вот репутацию, которая очень важна и которую мы очень бережем.
4: Это очень здорово. Вы считаете датой, ну, не датой, а годом создания компании 2000 uh-huh. год, насколько я понимаю, да? То есть сейчас уже 23 года компания да. существует. Для тех, кто, возможно, по какой-то случайной абсолютно причине, я думаю, таких людей будет меньшинство, не знает вашу компанию, можешь в цифрах рассказать какие-то вещи? Я слышал 13 лет назад, ты сказал Тинькову, что мы частная компания, мы не говорим, какая у нас выручка, но тем не менее, какие-то вот цифры, которые люди смогут понять.
5: Цифры, которые важны для меня, что это 1200 человек в команде, это 60 плюс стран, где продаются наши продукты на сегодняшний день. Это довольно высокая доля экспортных продаж. В 2021 году она была 25%, в 2022 из-за СВО немножко снизилась. Ну и выручка, это, скажем так, существенно больше 10 миллиардов.
4: Ну, существенно больше это и в открытых отчетах мы видели.
5: Да.
4: Я понял. Но в любом случае, даже если поделить на количество лет и учитывать то, что вам 23 года, компания в России, которая делает, по крайней мере, хотя бы какие-то примерно такие результаты, их действительно совсем небольшое количество. Потому что вот насколько я анализировал, мне в какой-то момент было интересно, вот компании, которые появились в начале 2000-х, сколько из них стало действительно какими-то большими, их реально очень мало. И я всегда понимаю то, что тут дело даже не в том, что бизнес не удался или еще что-то. Очень многие продали свои компании, очень многие как-то там распродали частями. У кого-то бизнес закрылся, потому что они нашли какую-то более интересную перспективную сферу или еще что-то. А вот так, чтобы человек начал и занимался много-много-много-много лет, это какое-то для меня уникальное стечение обстоятельств, и я искренне не то что даже завидую, но мне хочется найти для себя такое дело, которым мне бы хотелось заниматься много лет. Как получилось так, что вот эта идея представлять страну и сделать что-то классное, красивое, и попытки продавать в аптеке вот так вот своими собственными руками, это превратилось в большую компанию и в то, что вы уже много-много-много лет двигаетесь, развиваетесь, и, по крайней мере, все, что я знаю, все, что я слышу интереснейшие, вот приятные какие-то факты и так далее. Что внутри, в основе этого?
5: Ну, главное, это люди, с которыми мы вместе трудимся. И я сейчас объясню, почему. Потому что вот у меня личное ощущение, что я каждый год прихожу в новую компанию. Мы себе ставим такие задачи, качественные, количественные, страновые, инновационные, которые, ну, каждые 3-4 года перезагружают компанию полностью. То есть она проходила, ну, как минимум, вот за эти 20 лет, там, 5 циклов такого полного обновления из работы, там, не знаю, руками и изготовления каких-то примитивных довольно продуктов на тот этап до, там, сегодняшнего дня, когда я знаю, что наш кейс разбирают там в штаб-квартирах очень многих корпораций по всему миру, они пытаются понять, вот в чем как вот хакнуть эту ДНК и как сделать так, потому что в мире есть всего 3 рынка, где национальная компания делит там первое и второе место с корпорациями. Корпорациям все-таки по 160, по 200 лет, нам, как ты говоришь, 23 будет в этом году. Вот, поэтому для меня ответ на этот вопрос, смотри, мы создаем такую среду, в которой интересно жить, реализовывать свои внутренние возможности и при этом показывать классные бизнес-результаты. И вот это важно все делать вместе, потому что если ты только создаешь среду, то это превращается вот, ну, как здорово, что мы сегодня собрались и все.
4: Ничего не сделали.
5: Ничего не сделали, да. Если это ты там превращаешь в корпорацию, в армию, то тогда, наверное, ну, возникает рано или поздно вопрос, который все говорили гости твои, а в чем смысл всех этих яхт, там, самолетов и пароходов? А вот когда ты пытаешься соединить это в пространство, где ты сам растешь и развиваешься, где команда твоя развивается, где вы каждый год научаетесь чему-то, что не умели в прошлом году, где тебе люди говорят очень часто, это невозможно. И потом эти же люди прибегают и говорят, мы это сделали, и еще на 30% больше. Ты говоришь, ну это же круто, вот это и есть такой праздник жизни. Поэтому мы там выходили в новые продуктовые категории, в новые страны. То есть мы строим такой вот, ну, какой-то Marvel Universe, в котором можно там двигаться в разных направлениях и развиваться практически бесконечно.
4: А для тебя бизнес – это в первую очередь реализация каких-то твоих задумок? Или что это? Или это инструмент для создания какого-то влияния на мир? Для тебя конкретно, не для компании, а для тебя лично?
5: Ты знаешь, я почему-то как-то вот у меня застревает слово «бизнес» во рту всю жизнь. Ну,
4: предпринимательство.
5: Да, предпринимательство. Может быть, по-русски это длинно звучит, но тем не менее. Для меня это несколько важных вещей. Первое – это узнать себя. Узнать свои возможности, границы, потому что я могу сказать, что, не знаю, 50 раз было, когда я думал, что я вот дошел до своих границ, и это было нифига неправда, это была, ну, какая-то ментальная ловушка, это ограничение, хоть в физическом виде спорта, там, хоть в какой-то командной работе, хоть в амбициях, хоть в поиске выхода из какого-то сложного решения. То есть ты через эту форму, ты узнаешь себя, она тебе позволяет проявиться самому. Второе, ты знакомишься с потрясающими людьми, с многими из которых ты проводишь там большую часть жизни. И это очень круто. И у меня внутри много-много благодарности. Я прям искренне благодарен всем людям, кто когда-то работал в Splat, кто долго работал, недолго, ушел, открыл свой бизнес. Это самый классный такой, наверное, формат. Но все, кто были в этой жизни, они точно, ну, чем-то мы друг друга там коснулись и обогатили. Третье, что для меня очень важно, это масштаб. Мне важен масштаб, поэтому мне важно, чтобы это было большое дело, чтобы оно охватывало там разные континенты, чтобы оно выражалось там в большом количестве нулей. Но, наверное, это, знаешь, пришло откуда-то из спорта. Вот этот спортивный азарт, что мы можем лучше, мы можем больше, мы можем выиграть чемпионат района, потом края, потом страны, потом мира. Вот это двигает вперед.
4: Немножечко назад вернемся по поводу вот гигантов корпораций. Насколько да. я понимаю, у вас просто гигантская доля, по крайней мере, в российском рынке, чуть ли не 20%.
5: Ну, больше, да.
4: Больше 20%. Это прям серьезно, и я понимаю то, что в любом случае давление от корпораций, оно всегда очень серьезное, и вы как раз вот только своей юркостью, по сути, мобильностью и выигрываете, да, или еще чем-то выигрываете?
5: Ну, во-первых, человечностью, потому что мы всегда приучали всех людей, что смотри, вот все, что мы делаем для человека, и наш конечный потребитель — это человек, и надо хорошо знать его, чувствовать и понимать, и именно поэтому у нас открыты все каналы обратной связи, то есть объективно в каждом продукте есть моя электронная почта, а их там 15 миллионов в месяц выпускается. И любой человек, который мне напишет, я ему лично отвечу. И все остальные руководители делают то же самое, их почта есть там в доступе во всех. Это первое. Второе, байер или там партнер твой какой-то, это такой же человек. Если ты пытаешься ему просто продать продукт, не понимая, что ему нужно, какие у него KPI, в чем смысл развития его бизнеса, какие для него цели важны. Это опять же вот этот апельсин разделить, там кому шкуру, кому сок. То ты не сможешь сделать классную сделку. Ты должен знать, чем он живет, там, какие он ставит себе цели. Там. Может быть, у них там, не знаю, сейчас задача экологическую повестку развивать, а ты ему предлагаешь там какую-то вещь, которая это не поддерживает вообще. Поэтому если ты не понимаешь и не знаешь, это не работает. Третье – это такой чуть-чуть хулиганский, наглый, может быть, немножко креативный подход. То есть сделать, например, черную зубную пасту или там с перцем пасту. Ну, вряд ли себе корпорация позволит. И в этом, с одной стороны, есть отдушина такая творческая, а с другой стороны, большое количество людей, которые сильно расстроились, когда мы там чили сняли с производства спустя 10 лет. То
4: есть, когда я первый раз случайно эта паста попала мне на язык, я был слегка в шоке. Я просто зашел в ванную, я даже не смотрел, только... С утра пораньше.
5: Мне было... смысле,
4: я, такой, я даже не понял. Я подумал, я какой-то крем выдавил или что-то. Я говорю, почему? Да, почему острое? Я не понял, что произошло. Шок-реакция была.
5: Понимаешь, нет задачи шок-реакции. Есть задача скорее быть таким точным, что ли, ребята. Ага. Вот слышать, что хотят люди, для которых ты работаешь. У нас все-таки есть привилегия, используя меньший размер, отвечать на эти запросы. Вот прям начиная от конкретных запросов, прям физически. Мы делали там, не знаю, некоторые продукты для людей. И заканчивая там, я не знаю, может написать там бабушка о том, что вот я раньше покупала ваши продукты, они там подорожали за последние 3 года, сейчас не могу. Ей посылку просто отправят домой, и все, и чтобы она была рада. Потому что это и есть отношение к каждому человеку, как вот к важному для тебя клиенту. Мы как делали 20 лет назад для персонального человека, так делаем и сейчас. Масштаб мог поменяться, количество людей, но отношения тоже. Ядро тоже.
4: Мне когда ты говоришь, что у нас есть возможность отвечать каждому, я просто пытаюсь переложить на себя. Я не понимаю, как ты... Сколько у вас клиентов в месяц примерно покупает продукцию?
5: Конечных — это 15 миллионов человек.
4: 15 миллионов человек. Как можно отвечать на все имейлы, которые тебе приходят?
5: К счастью, не все пишут в зубную пасту. Ты же не пишешь письма кефиру, понимаешь?
4: Согласен, но тем не менее, все равно там выборка, даже если это минимальный процент, это все равно достаточно большой объем.
5: Представь, я, допустим, час в день отвожу на эту работу. Но,
4: то есть для тебя такая прям обязательная рутина?
5: Да, обязательно. Но смотри, это же какая-то иллюзия, что генеральный директор или там кофаундер или CEO, он должен чем-то таким великим вот заниматься, только вот он знает, знаешь, закрыть все двери и думать, о России.
4: О там, великом, да.
5: Да, но это же какая-то иллюзия. Я должен думать о том, что и знать, что чувствуют люди, для которых мы трудимся, чем они вообще живут, что им нравится, что не нравится, в чем они к нам предъявляют претензии. Если мы в чем-то накосячили, я узнаю быстрее, чем служба качества. И такое было уже не раз. И если на это нужно направить всего лишь час времени в день, так я лучше от какого-то бесполезного его совещания по поводу эффективности совещаний уберу и использую на это. Но я зато на кончиках пальцев чувствую, чем люди живут.
4: Хотел сказать, ты прям зато из-за общения с клиентами, хотя, казалось бы, ты же с ними не взаимодействуешь, конечно, у вас же нет своих магазинов, да, насколько я знаю.
5: Да.
4: Вот, ты на кончиках пальцев чувствуешь клиента. Это прям...
5: Мне а знаешь, как приятно, когда ты получаешь... Во-первых, я все эти письма собираю, никак не редактирую. То есть, если написано, что там, ребята, спасибо, супер. Если написано, слушайте, ну какую-то хрень сделали, вот язык щипит, как ты говоришь, или там у вас там тюбик треснул. Все письма без редактуры собираю, и каждый понедельник с моим понедельничным письмом вся команда их получает. И все видят, там, за что мы молодцы, за что нет. И знаешь, как приятно, когда там половина писем на английском, например. Когда там кто-то пишет, я пишу вам из Америки, блин, здесь ваших паст нет, мне их привозит подруга из Москвы там в посылке по 5 штук, там, можете ли вы что-то сделать и так далее. Или, о, здрасте, я вот из Чехии, у нас вот все было, потом СВО, теперь ничего нет, что же мне делать, куда мне идти и так далее. И для людей это огромное, огромной важности событие.
4: Да.
5: Особенно для людей, которые работают, например, на фабрике, да, или на фабриках. Вот представь, там фабрика, которая находится в маленьком городке, там, с небольшим населением, там, 9 тысяч человек. Люди, которые там большую часть своей жизни прожили, может быть, никогда не были в этих странах. Но знать, что они делают продукт, который продается там от Сингапура до Германии, например, и получать обратную связь от этих людей, которым говорят, вы, ребята, вот в этой маленькой деревне своей, делать очень крутую вещь, которая вообще-то, в принципе, во всем мире воспринимается на ура. Поэтому вы граждане мира, хоть вы и живете там вот у себя в маленькой деревне. Это же здорово.
4: Это, знаешь, как такой элемент больших компаний, то, что я разговаривал много раз с ребятами, кто в корпорациях работает и на позициях менеджера, говорит, мы настолько не понимаем своего клиента, потому что мы настолько далеки вообще от всего за счет вот этого вот покрытия слоев, люди, бумажки, что ты в итоге пытаешься принимать решение не на основании реальной коммуникации с клиентом, а на основании метрик.
5: Записок.
4: Да, данные, метрики. И ты смотришь в эти метрики, и ты вроде бы принимаешь правильное решение, а продукт почему-то не продается. А потом ты понимаешь, что вы данные неправильно трактовали, или неправильно собрали, или еще что-то. И вот то, что ты говоришь, это, знаешь, такая... Но мне кажется, это уникальная фишка какая-то, такая уникальная рутина, которая добавляет эффективности. Я знаешь, какую мысль поймал, что, по сути, казалось бы, да, мы там сейчас обсуждаем зубную пасту, но все равно это же такой элемент комьюнити, знаешь, когда ты приходишь к товарищу домой, у него такая же паста, ты думаешь, о, у меня такая же паста, или там какой-то такой элемент, и это, по сути, для людей, вот, которые пишут, они себя ощущают тоже причастными к тому, что они повлияли на какой-то, может быть, результат, на какой-то процесс, и это как раз и формирует культуру, и, как следствие, там, бренд формирует компании.
5: Ну, и, ну, во-первых, да, я с тобой согласен, ты понимаешь, что происходит. И я знаю много примеров классных, когда вот CEO Uber работает там, ну, тайным водителем, в смысле, там, в очках и в кепке, но он работает целый день, чтобы понять, какие проблемы вообще есть у водителей, да. И я считаю, что это абсолютно нормально, возвращаясь к теме, что мы все работаем в продаже. Как только ты вот перестаешь, у тебя начинает там какая-то звездная болезнь и теряться вот это ощущение. Мне кажется, компания начинает, ну, просто любая загибаться потихоньку. Второе, когда ты делаешь что-то на протяжении длительного количества времени, ты вот вначале говорил про фокус и про приверженность, но если люди знают, что они могут написать, и кто-то конкретно за это отвечает, и ему можно написать, и он ответит, и про это там, не знаю, в социальных сетях везде написано, то это же моя репутация, моя ответственность. Если мы сделали что-то не то, ну, я же понимаю, что мне прилетит, я получу там 2000 сообщений о том, что, ребята, ну, камон, мы вам доверили, это же все-таки вопрос здоровья, понимаешь? Это не только там красота, это больше вопрос здоровья, и мы в последние годы все больше и больше движемся в сторону такого life science, медицины и так далее, потому что все больше и больше открытий, и, например, понятно, что там хроническое мини-воспаление, которое даже не видно, оно может очень сильно влиять на сердечную мышцу. И если у тебя вроде бы всего лишь там чуть-чуть кровоточит десна, не у тебя, не дай бог, а у кого-то, то это может закончиться там, ну, каким-то сердечным приступом или чем-то еще поприличнее. А на больших цифрах, представь, из 15
4: выборка,
5: миллионов,
4: да.
5: Если таких человек 100 в месяц, которых ты, ну, каким-то образом успел там это остановить, предупредить, дать им нужный продукт и так далее. Вот, поэтому, ну, это такая серьезная вещь. Люди нам свою жизнь доверяют, в принципе, и надо быть к этому готовым и, соответственно, относиться.
4: Ты сказал про звездную болезнь, не про то, что не отрываться от земли, от клиента. Знаешь, очень часто же бывает, когда компания становится большой, фаундер начинает, кофаундер начинает зарабатывать большие деньги, и ты человек очень состоятельный, я предполагаю. Как вот этот вот, опять же, держать баланс? Это просто достаточно рано, на самом деле, случается, когда начинают в компанию приходить деньги, прибыль и так далее, и фаундеры очень часто отрываются и от команды, и от клиента, и так далее. Начинают мыслить какими-то другими категориями. Вот, как, что тебя мотивирует оставаться вот там? Почему ты не оторвался? Почему не было? Я причем, знаешь, с тобой не так много как бы интервью каких-либо, но и очень много вот было какой-то момент, там, 13, 10, 12, и ты там еще прям супер-супер-супер такой, знаешь, прям видно, что ты вот прям погружен в это, только начинаешь, там какие-то там вот у вас идет, ты прям еще про какие-то вещи говоришь, да. которые сейчас только появились там несколько лет назад.
5: Да.
4: Очень круто. И ты супер спокойный, такой взвешенный, размеренный. и тебе там, я помню, в интервью там около 33 лет, по-моему. Я думаю, блин, как круто, интересно. И сейчас я на тебя смотрю, ты тоже такой же, вот как будто не поменялось с точки зрения вот ощущения эмоционального, знаешь, от тебя. Я вижу такую взвешенность, размеренность, вот такой фундамент твердый под ногами стоит. А как ты балансируешь? Ты же большой дядя, у тебя большая компания, ты большой владелец бизнеса.
5: Смотри, мне кажется, кто от чего кайфует. Вот я кайфую от результатов, от новых результатов, от новых достижений. Понимаешь, это, ну, спроси меня, что ты выберешь, там, новую машину или, я не знаю, выйти в новую страну? У меня ответ будет однозначный, открыться в новой стране. То, что это прикольно.
4: Потому что машина у тебя уже есть.
5: Ну, она есть, допустим, одна, и хорошая, и есть, прекрасно. Ну, зачем три, там, не знаю, машины разных, там, да? А, мне очень повезло, мы с женой дарим друг другу подарки, ну, хорошо, подарили тебе, там, две пары хороших часов. Вот у меня их больше даже, там, три. Ну, я ношу одни, две лежат еще, как бы, зачем мне четвертая, знаешь? Поэтому мне гораздо интереснее, когда не меняется вот эта внешняя оболочка, а меняется что-то внутри. Когда ты можешь взять эти деньги, например, направить на какую-то крутую идею, начиная от научного исследования и заканчивая просто на благотворительность. Но на минуточку мы тратим около 10% чистой прибыли ежегодно на благотворительные проекты. И за последние 10 лет это там 600 с лишним миллионов рублей, ближе там к миллиарду, наверное.
1: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: В Дагестане 14 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: Дом 27 на улице Эльзы Ибрагимовой в Махачкале, где лифт упал с четвертого этажа, был возведен в 2021 году, но до сих пор не передан на баланс муниципалитета. Кроме того, нет акта ввода в эксплуатацию, что вызывает сомнения в правомерности его эксплуатации, заявили в управлении муниципального жилищного контроля городской администрации. Министр внутренних дел Дагестана Абдурашид Магомедов дал указание полиции провести тщательное расследование топливного рынка и логистических цепочек. После завершения анализа владельцы автозаправочных станций были приглашены в МВД Дагестана для организации конструктивного диалога. По данным пресс-службы ведомства, удалось достичь компромисса, который учитывает интересы как поставщиков, так и потребителей. Потребление мяса и мясопродуктов в России в прошлом году достигло рекордного уровня, превысив 100 килограммов на человека в год. Об этом свидетельствуют данные, проанализированные РИА Новости. Особенно заметно увеличилось потребление мяса птицы. При этом объемы потребления говядины и телятины остались практически неизменными. Аналитики компании «Платформа ОФД» выяснили, что россияне ежемесячно покупают до 11 миллионов порций кофе в кафе и ресторанах. В исследовании отмечается, что средневзвешенная стоимость чашки кофе за первое полугодие этого года составила 749 рублей. Количество покупок кофе в годовом исчислении увеличилось на 2%. В то же время число точек, где можно приобрести кофе, за год уменьшилось на 15%. Преподаватели Калифорнийского университета настаивают на возвращении к системе, аналогичной ЕГЭ, для отбора абитуриентов, так как нынешние первокурсники не справляются с заданиями, соответствующими уровню средней школы. В 2020 году университет отказался от стандартизированных тестов при поступлении, стремясь к обеспечению равенства среди поступающих. В третьем туре чемпионата России по футболу махачкалинская «Динамо» сыграет на выезде против московского «Динамо». Игра начнется в 14:30. Напомню, в первых двух турах махачкалинская «Динамо» одержала две победы. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале Диалог ФМ.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
3: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+, для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
4: Для детей старше 12 лет.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Селение Штул. Одно из старинных сел Курахского района Дагестана. Как рассказывают старожилы, когда-то село имело название Рагал-Айхюр – село на скале. Вероятнее всего, именно после присоединения арабов-пришельцев к местному населению и образовалось село. Тогда оно получило название Ишантул, а после – Штул. Необходимо отметить, что группа миссионеров оказала огромное влияние на быт, жизнь и духовную культуру горцев. Примерно в 17 веке Штул становится духовным центром в Кюринском округе, куда все приезжают учиться в медресе и у алимов. Из аула вышли крупные ученые-арабисты, мыслители. Также здесь до внешних пор работали мастера оружейных дел, и они совместно с шинасцами обеспечивали войско горцев оружием. Штульцы имели огромные владения. На их территории находилось два лесных массива, тысячи гектаров пастбищ, сенокосов, пашин, альпийских лугов и садов. Война Советского Союза с фашистской Германией принесла много горя и лишений штульцам. Около 300 человек ушли на фронт. Многие из них погибли или пропали без вести.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в селе Ахты? Не забудьте включить приемник на частоте 102.8. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу.

0: Волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как моря глубина, под пеной притч порою не видна.
1: Притчи народов мира.
2: Мальчик сидел возле открытого окна и ел арбуз, ловко выплевывая в окно на дорожку большие черные семечки. «Не плюй семечки на дорожку, сынок, мухи налетят», — попросила мама. «Ничего, пусть слуга придет и все уберет. Смотри, как ловко у меня получается». Мальчик с силой выплюнул семечки, и они веером разлетелись по дорожке. Тут на улице раздались крики детей. «Цирк! Цирк приехал!» Мальчик вскочил и выбежал из дома. Через мгновение раздался его крик и громкий рев. Испуганная мать выбежала вслед за сыном и обнаружила, что ее бедный ребенок лежит на земле с ободранной коленкой и ссадиной на руке. Он поскользнулся на семечках. Мать долго успокаивала и лечила сына. Потом она отругала слугу. Вечером жена рассказала обо всем мужу и попросила: «Ты должен строго наказать слугу за то, что он вовремя не почистил дорожку. Наш бедный сын поскользнулся на семечках и разбил себе коленку». «Слуга здесь ни при чем», — хмуро заметил отец. «Нашему сыну нужно запомнить правило. Тот, кто ходит босой, не должен сажать колючки».
3: «Глупости! Я не сажал колючки, и я никогда не хожу босой!» — сердито крикнул сын и топнул ногой, обутой в новый красивый башмак.
2: «Ты словно ходишь босой, если под ноги не смотришь. Ты словно сажаешь колючки возле дома, если бросаешь мусор в окно», — объяснил отец.
1: Притчи народов мира.

0: Реклама на Диалог.ФМ.
1: А вы знаете, наш народ без чая не может.
2: А вы пробовали соки и нектары кикуни?
3: Яблоко там, как будто с нашего сада. Персик, как солнце над Гунипскими горами. А гранат... Эх, такое, что сосед уже 3 раза спрашивал, где я беру.
1: Кикуни это все-таки по-нашему. Родное, без всякой химии.
4: Соки и нектары кикуни. Спрашивайте в магазинах нашего города.
5: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией кикуни. Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
0: Реклама на Диалог.ФМ. Звоните 91-104-8.
6: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
7: Ядром иранского этикета является таароф. Это система поведения, которая предписывает относиться к людям сверхучтиво и настолько предупредительно, что это может показаться неискренним. Таароф не имеет аналога в русском языке. Наиболее близкое значение этого слова – комплимент. Приветствуя иранца, после пожатия руки не забудьте приложить собственную правую руку к сердцу. Этот жест показывает глубокое уважение к собеседнику. Выучите несколько слов на персидском языке. Это очень понравится иранцам. Вас будут долго хвалить и восхищаться, даже если это будет простое приветствие. Пунктуальность не является сильной стороной иранцев. Опоздать на встречу на 15-20 минут считается абсолютно нормальным. В деловой среде Ирана обмен подарками не является обязательным. Однако при первой личной встрече можно преподнести будущему партнеру небольшой памятный сувенир. В иранской культуре не принято открыто говорить «нет» или напрямую отказываться от сделки. Вместо отказа иранец будет долго и витиевато рассказывать о причинах и обстоятельствах, из-за которых решение вопроса следует отложить на потом. Рекомендуемая форма одежды для мужчин в Иране – темный костюм. Мужчины могут одеваться на классический западный манер. Однако не стоит носить короткие шорты или рубашки с короткими рукавами. Кроме того, иранские мужчины не носят галстук и ждут этого от своих иностранных деловых партнеров. Одежда женщин должна быть свободная, с длинными рукавами. Колени, руки и плечи должны быть закрыты. На голову лучше всего повязать платок или накинуть палантин. В Иране не принято курить. Постарайтесь уважать эту местную традицию.
6: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

0: Добрый день, дорогие радиослушатели! Меня зовут Салихова Асият Тимирхановна. Я врач превентивной медицины, врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. Сегодня хочу рассказать вам о пользе натурального продукта консервного завода Кикуни в морковно-абрикосовом соке. Морковно-абрикосовый сок – это настоящий солнечный эликсир. С одной стороны, морковь – чемпион по содержанию бета-каротина, который в нашем организме превращается в витамин А. С другой – абрикос – источник витаминов С и Е. Вместе они защищают зрение, особенно актуально при нагрузках от экранов, укрепляют иммунитет, помощь в борьбе с сезонными вирусами, поддерживают здоровье кожи и слизистых, способствуют обновлению клеток, защищают от сухости и повреждений. Это как внутренний уход за кожей. Абрикосы – хороший источник железа, необходимого для переноса кислорода и борьбы с усталостью. А морковь с ее жирорастворимым витамином А выступает природным усилителем усвоения этого железа. Сок помогает эффективнее использовать поступающее железо, поддерживая энергию и бодрость. В этом дуэте, особенно в абрикосе, есть важный минерал – калий. Калий помогает регулировать артериальное давление, поддерживать нормальный ритм сердца, балансировать жидкость в организме. Антиоксиданты из обоих компонентов защищают стенки сосудов от повреждений свободными радикалами. Пектин и растворимые пищевые волокна способствуют росту болезненных бактерий в кишечнике, то есть несут пребиотический эффект и помогают поддерживать регулярный мягкий стул. Таким образом, морковно-абрикосовый сок – это вкусный способ получить мощный заряд витаминов, и пусть он станет приятным бонусом к вашей сбалансированной тарелке. Рекомендуемая безопасная и полезная норма приема морковно-абрикосового сока – 150-200 мл. С осторожностью принимать пациентам с сахарным диабетом и при предиабете, обострением заболевания желудочно-кишечного тракта, панкреатите и склонности к диарее. Друзья, благодарю за внимание. Будьте здоровы. До следующих встреч в эфире.
1: Радио Диалог ФМ. Послушал, подумал, принял решение.

0: телу и дало возможность воспитать в себе привычку заниматься на протяжении последних 8 лет. По результатам исследований, это продлевает мою жизнь на 3, а то и 4 года. Будем надеяться, что так оно и есть. Так что же это за правило двух дней? А также, почему эти правила так эффективны, когда речь идет об изменениях в нашей жизни? Как видите, наши мозги действительно хороши в мыслительной части, но они ужасны по части запоминания. Именно поэтому очень просто задуматься об обретении новой привычки. И также просто, если не проще, напрочь забыть об этом на следующий день. Вы знаете, что я имею в виду. Если у вас когда-либо появлялась блестящая бизнес-идея прямо перед сном, но вы решили ее не записывать. И вот вы чувствуете боль, проснувшись следующим утром, копая в своем мозгу, пытаясь найти файл с этой идеей, но он стерт. Эта идея была настолько блестящей, что просто изменила бы мир. Но вы забыли ее, просто потому, что ее не записали. Наши мозги обладают сумасшедшей вычислительной мощностью принимать решения за доли секунды, но по своей природе мы склонны отвлекаться. Оставив свои гаджеты, мы сделаем много других вещей, но это будут правильные вещи. Ну или, по крайней мере, те вещи, которые мы хотим делать. Но если мы не установим правила для самих себя, мы просто позволим нашим на данный момент чувствам, желаниям и настроению свернуть наш путь в сторону. Если мы решаем взять контроль над нашими жизнями, если мы фокусируемся на том, что имеет для нас наибольшее значение, то мы устанавливаем для себя ряд правил по жизни. И это оказывается мощным способом, чтобы вернуть контроль как над нашей личной, так и профессиональной жизнью в такой степени, что мы даже не могли себе представить. Никто, кто когда-либо добился успеха, как писатель, кинорежиссер или спортсмен, не получил этого без установки определенного вида правил или системности для своей жизни. Будь то написание книги или даже воспитание привычки, все это требует преодоления, которое Стивен Пресфилд назвал резистенцией. В своей книге «Война искусства» Стивен пишет: «Сопротивление – это самая ядовитая сила на планете. Она является истоком больших несчастий на Земле, чем болезнь бедности или эректильная дисфункция. Оно делает нас слабее, чем мы есть и чем мы рождены быть».
1: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио «Диалог FM».

0: Реклама на Диалог.ФМ.
1: Хотите настоящего вкуса природы? Натуральные соки кикуни из горных фруктов и овощей уже ждут вас. В сети гипермаркетов «Зеленое яблоко». Заходите за покупками и за натуральным вкусом.
2: Расскажу вам не тая. Кикуни пьет вся семья. Мама любит апельсин.
3: Натуральный витамин.
2: Папа вкусный сок томатный.
4: Да чего же он приятный.
2: Я пью яблочный, сливовый, тыквенный и сок вишневый. Ну а младшая сестренка утром просит очень громко:
5: дайте сок любого вкуса, он полезный и очень вкусный.
6: Здесь кроме соков кикуни есть много вкусного, взгляни. Повидло яблочное для выпечки сказочно. Томатная паста для супа прекрасна.
7: И в салат, и в маринад. Уксус яблочный всем рад. С ним любые блюда ваши станут в них вкуснее и краше.
8: Наш урбеч густой, тягучий, на любой подходит случай. И на завтрак, и на ужин для здоровья очень нужен.
9: Выбирайте для семьи теперь все от кикуни.
10: Главное событие рынка недвижимости Юга России пройдет в Дагестане 8-9 сентября. Махачкала. Первый форум-выставка «Вектор». Деловая программа мероприятия очень насыщенная. Продажи, инвестиции, AI, сервис, партнерство и налоги в строительстве. На форум съезжаются эксперты по продажам, представители отрасли, специалисты по налогам, архитектуре, строительству и регулированию рынка. Масштаб форума выходит далеко за пределы одного региона. 8-9 сентября. Махачкала. Аллея Резорт. По вопросам участия звоните 8-964-007-3700.
0: Реклама на Диалог.ФМ. Звоните 91-104-8. Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог.ФМ.
11: Вопрос такой, вот опять же, перенесемся на реальный кейс. Вот есть какой-то бизнес, допустим, магазин или там, я не знаю, какой-нибудь общепит, может быть, или еще что-то, и ребята думают сейчас, смотрят нас и думают: о, классно, 3000 партнеров, столько франшиз, тоже надо франшизу делать. Вот если сейчас попытаться представить, да, что есть такая вот ситуация, что потенциально можно открыть франшизу, в каком случае ты бы стал запускать франчайзинговую модель, а в каком случае нет?
12: Сейчас мне кажется, что во всех случаях я бы стал запускать франчайзинговую модель.
11: Я имею в виду даже не в СДЭКе, а вот вообще какой-нибудь бизнес. Вот представим, магазин есть, например, да? Ты производишь одежду, допустим, есть какой-то бренд.
12: Ну да.
11: И вот есть магазин, ну, вот да. Есть франшиза.
12: Ну да.
11: Точно,
12: ну,
11: да.
12: Ну да, да, да. Я бы запускал. Я бы везде запускал.
11: Я понял, успешный кейс уже говорит о том, что...
12: Да, у меня получилось. И при этом я вижу, что у других не получается. То есть, вот они заходят туда, и у них не получается. То есть, проходит год, два, три, у них не выстраиваются отношения, у них разрушается это. Хотя мы на одном и том же поле работаем. То есть, мне кажется, что это очень удачная модель.
11: А какие-нибудь там 2-3 критерия, определяющие успех во франчайзинговой модели? С точки зрения, может быть, управления, подхода, менеджмента, еще чего-то?
12: Не, ну главный успех – это темпы роста, то есть все-таки мы вот 48% 17 лет подряд растем год к году, вот, темпы роста, слушай, к франчайзе нужно относиться так же, как ты относишься к своей первой линейке. Вот если они это чувствуют, на меня очень многие франчайзи обижались или обижаются за то, что там раньше, в 2009 году, мы могли вот с ними вообще общаться так плотно и долго и много, а сейчас так не получается. Вот, и это очень важно для франчайзи, чувствовать, что они тоже важные игроки в этом бизнесе. И как только начинается дележка, вот эта управляющая компания, вот этот филиал, вот этот франчайзи, ну вот все разрушается. То есть если твои топ-менеджеры считают франчайзи инородным телом, за которым надо следить, их надо контролировать, и они слабоуправляемые, ну, потому что, а какие у нас полномочия? Ну, то есть, первое, с чего начали мои директора говорить, а какие у нас полномочия? Как мы их можем уволить? Я говорю, никак. Вы никак не можете уволить франчайзи.
11: Тогда надо дружить.
12: Да-да-да, вы можете только договариваться. Вот. А сейчас все поняли, что это классно. Не знаю, ничего вообще... Ничего волшебного вообще в бизнесе нет. У нас нет каких-то гениальных менеджеров, у нас нет дорогих, каких-то дорогих, классных, супер там, специалистов. Просто люди относятся друг к другу как, вот, как к хорошим товарищам. То есть очень многие просто дружат, реально дружат у себя на территории. Там, люди в Санкт-Петербурге дружат, франчайзи между собой, франчайзи с филиальными людьми. И в этом кайф. Они кайфуют от того, что они чувствуют... Там, себя в какой-то такой, ну вот как, знаешь, я вот люблю бегать, да, и как-то помню, просто это запомнилось мне очень сильно, в Нью-Йорк приехали там, в 2011 году, и ты бежишь утром в 7 утра в Центральный парк, угу. И ты вливаешься в какую-то,
11: какую-то реку, реку бегунов,
12: бегунов, да? И там люди с колясками бегут, блин, с собаками, вообще на инвалидных колясках. И ты почему-то чувствуешь себя кайфово от этого. Ты думаешь, блин, я вот в этом во всем. И ты такой быстрее еще бежишь. Вот, это важно. Важно почувствовать вот, единение какое-то. И вот франчайзи, ну, мы очень хотим, чтобы они это чувствовали. Что они в каком-то большом, мощном движении находятся. И сами в нем участвуют. Мы все время их там пытаемся тоже подсветить и
11: поднять. Вот прям давай конкретику попробуем. Каким образом вы это делаете? Это твое личное? То есть ты, не знаю, делаешь мероприятие для франчайзи, или это как-то команда с ними взаимодействует? Каким образом вы создаете вот эту атмосферу поддержания вот этих вот отношений, да, чтобы они чувствовали, что вы о них как бы заботитесь в какой-то мере? За счет чего вы это создаете?
12: Там огромное количество людей в этом участвует. Это, конечно, далеко не мое личное. Там прям огромное количество людей. Это совместные корпоративные мероприятия. Это совместные... Ну вот сейчас вот прошла череда слетов франчайзи на территориях. Да, вот я приехал в Питер, через два дня была Москва, через два дня Алма-Ата, через неделю Пермь, а потом после этого там Красноярск, после этого там Владивосток, ну и вот так вот по всей стране, то есть большими кластерами, ну потому что в одном месте уже невозможно всех собрать, то есть все работают, есть корпоративный университет, есть прямые линии, мы начали проводить, каждая функция раз в месяц, даже СБшники рассказывают, что они такого сделали за этот месяц, и туда, ну, подключаются все. Ну, то есть вот изначальная установка такая, что нет, вот этим ссылку мы пошлем, этим мы не пошлем. Нет, все подключаются. Вот, то есть максимальная прозрачность, максимальная, как бы ты демонстрируешь доверие. Потом есть мероприятия, ну, например, у нас много-много лет проходит Формула-1. Это такое соревнование, где вся страна соревнуется. И франчайзи в том числе. И потом по итогу соревнования проходит бал победителей. И это проходит в разных странах, в разных городах, вообще каждый год. И туда едут лучшие курьеры, лучшие кладовщики, лучшие франчайзи, лучшие бухгалтера, лучшие айтишники. Ну, вообще вот просто все. И франчайзи такие же. И мы вместе ходим вот, по одним и тем же улицам там, Тбилиси или Еревана и кайфуем, и празднуем лучших и везде. Ну, то есть это вряд ли можно какой-то опять... Понимаешь, то есть вот этот, я понимаю твой вопрос, я его сам все время задаю. Я тоже всегда эти волшебные таблетки пытаюсь,
11: конечно.
12: Вытащить из людей, а их нет.
11: Да, почему я задаю эти вопросы? Потому что я понимаю, что как бы ребята по ту сторону экрана, которые нас смотрят, они задают вопрос, вот что конкретно мне нужно сделать, да, для того, чтобы вот что-то там произошло. И, конечно, всегда пытаешься понять. Я думаю, все равно, может быть, ты там не даешь прям пошаговой инструкции раз, два, три, но все равно ты рассказываешь, и все равно у каждого человека, исходя из его конкретной ситуации, рисуется образ того, как он мог бы это применить, да, на, как бы на себя. Ну вот, например, конкретно я сейчас попробую развернуть, что по поводу партнеров, да, по поводу вашей франчайзи, ты говоришь, может быть, нету там, ты не сказал, да, вот мы делаем раз, два, три, но я очень четко услышал, например, да, что это у меня Паша, вот Гательман был, если он говорит, что отношение определяет отношение, да, что то, как ты относишься к человеку, то он тебе дает в качестве результата в обратную сторону. Вот.
12: 100%.
11: И вот как бы, то есть я думаю, что каждый на самом деле слышит для себя вот те ответы на вопросы, которые я задаю, просто вот для каждого это будет свое.
12: Слушай, я всегда ввязывался в бой, вот ты говоришь, что конкретно я должен делать. Ты иди хоть что-нибудь сделай.
11: Да.
12: Ну просто иди сделай что-нибудь. Ты потом в процессе начнешь выяснять, ты начнешь знакомиться с теми людьми, у которых стало получаться вот это, вот это, вот это. Потому что в теории, ну, нарисовать, мы видели огромное количество людей, которые рисуют безумные бизнес-планы, которые никогда в жизни не реализуются. Поэтому ты иди сделай что-нибудь. К черту все, иди что-то сделай. Вот. И в процессе есть очень много волшебных рецептов в поиске интересных людей. Ты найдешь интересных людей. Они будут приносить все время новые какие-то новые идеи, которых у тебя в голове не может быть. И ты к этому должен легко относиться. Это же кайф вообще, когда вот ты нанимаешь людей, которые сильнее тебя. У меня большинство, почти все люди сильнее меня. Я от этого просто кайф.
11: Немного хочу затронуть темпы роста, потому что сколько, 48% в год, да. Да? И вот ты сказал тоже, что темпы роста это важны для партнеров, да, чтобы они видели и для команды, да, определенную динамику, что мы развиваемся, что мы растем и так далее. И при этом, как бы, на самом деле это феноменальный рост, потому что зачастую есть как бы эффект низкой базы, да, когда ты на старте растешь 48% в год или вдвое, или втрое, но это эффект низкой базы. Другое дело, когда ты уже, будучи большой компанией, растешь с такими темпами. И тебе много раз задавали этот вопрос, и ты все время говоришь, что мы не делали ничего особенного, ну мы просто вот просто делаем и делаем, оно растет и растет. Как? Как, я не знаю, что это, правильно выбранный бизнес, правильно выбранная бизнес-модель, потому что все мечтают о том, чтобы расти 40% в год, но так оно просто вот не бывает, мне кажется.
12: С одной стороны, правда, правильно выбранный бизнес, правильно так совпало, да, то есть мы попали в e-com, и e-com прет, да, вот в отличие от многих других бизнесов. Тем не менее, мы знаем на нашем рынке компании, там, не будем говорить о компании там, красного цвета, которая, допустим, ну, там, например, с 16 года мы выросли, допустим, там, в 27 раз, а эта компания на 20%. То есть ты работаешь, да, рынок хороший, да, реально рынок классный, рынок прет, e-com, но только кто-то выходит, да, то есть Пикпоинт вышел, например, в этом году из бизнеса, а еще год-два назад там все пророчили какие-то успехи. Вот, нет, ну, удача, безусловно, есть, но, видимо, что-то делаем другое. Ну, то есть у тебя вопрос, за счет чего растем? Или,
11: да,
12: или...
11: за счет чего, как удается сохранять такие темпы роста?
12: Ну, во-первых, команда вся не потеряла амбиций, да, то есть вся команда, может быть, потому что привыкли расти, поэтому каждый год, когда они пытаются снизить планку себе, ну, то есть и построить темпы роста, план поставить, допустим, 30%, я говорю, а с хрена ли вообще? Ну, просто скажи, почему ты в прошлом году вырос на 45%, а в этом ты хочешь себе поставить 30. Ну, просто объясни, почему логика. Ну, это вот, знаете, это же сейчас вот конкуренты. Я говорю, ну, нет, не знаю. Они в прошлом году были такие же конкуренты. Ну, что, вот с какой стати? Поэтому, ну, важно не давать людям возможности даже подумать в этом направлении. Потом мне очень нравится идея про антихрупкость. Мне кажется, что нас так колбасят, ну, возможно, в связи с таким темпом, да, вот с таким темпом у нас все время трещат штаны по швам, да, то есть мы все время переполняемся, то склады у нас лежат, то IT у нас лежит, то там еще что-то с людьми происходит. И вот как Талеб все рассказывает, то есть вот нас прям долбит каждый год вообще, и мне кажется, что мы становимся сильнее и сильнее от этого. То есть это прям такая, ну, тренировка, закалка. То есть если ты привыкаешь все время работать интенсивно, ну, у тебя же больше шансов продолжать расти интенсивно. Ну, то есть ты привык работать интенсивно. А если ты привык расти на 5%, ну, попробуй тебе скажи, а давай-ка попробуем на 50 расти.
11: Угу.
12: как он посмотрит на тебя как на дурака. А у нас, ну, нет, все привыкли в этом, и как бы все бегут. Им главное не давать возможности подумать по-другому.
11: Это как, наверное, да, думать, исходя из ресурсов, которые у тебя есть, которые ты видишь под руками, или исходя из цели, да, что поставим себе, к тому и будем стремиться.
12: Ну, конечно,
11: те ресурсы и возможности будем открывать.
12: Ну, конечно, конечно, потому что если ты в это влиять на это не будешь, то очень скоро, ну, например, то есть у нас один из важнейших показателей – своевременность доставки.
11: Угу.
12: Своевременность не к черту сейчас. У нас вот как раз сейчас была проблема со складом, с московским. Мы вообще лежали, очень переезжали на огромный склад. Своевременность плохая. Вот как ты считаешь, как подлечить своевременность?
11: Как подлечить своевременность доставки?
12: Да. Как сделать классную своевременность доставки? Самый простой способ.
11: Ну, наверное, сделать количество ресурсов больше, количество людей расширить, чтобы они успевали. А, например, в зависимости от того, если на большой город, наверное, больше пунктов, откуда везти, чтобы меньше везти было.
12: Нет.
11: Ну, то есть локально, условно, как еда, как кухня на районе, чтобы как успевать за 15 минут везти, чтобы в соседнем доме было.
12: Ты думаешь, как успешный предприниматель? Зачем? Нет, так не надо. Да сроки увеличь просто планово, и все. Клиенту скажи, что теперь не двое суток мы будем везти до Краснодара из Москвы, а трое. И все, и ты вошел в это.
11: Я усложняю, наоборот, здесь я усложнил, был гораздо более простой
12: способ.
11: Понимаешь,
12: то есть если ты не будешь как бы влиять, то, естественно, логист захочет выполнять вот свои KPI. Вот почему мы KPI отменяем. Потому что вот ради того, чтобы выполнить KPI, он будет биться в кровь для того, чтобы доказать, что надо увеличить плановые сроки для клиента.
11: Угу.
12: Да нереально за двое суток доставлять. Все, за трое надо доставлять. Я говорю, а как мы доставляли там 5 лет назад за двое суток? Почему сейчас надо за трое доставлять? Ну, сейчас фура ходит, а раньше-то ходила там вообще там что-то там, не знаю, «Газель» или этот «Рено Логан». Вот, поэтому вот главное не снижать амбицию, то есть все время людей куда-то как-то тренировать.
11: Ну да, потому что, наверное, с точки зрения исполнителя, да, самое простое увеличить сроки доставки, а не найти решение, ну, конечно, там, с новым распределительным центром или еще с чем-то.
12: Или как выполнить план продаж? Ну как, ну снизь
11: поставить
12: его,
11: план,
12: поставь
11: можно
12: маленький,
11: да?
12: План, и все.
11: Ну да, это вот как раз про то, что про цель, которую мы... Я вот недавно записывал тоже видео на эту тему, я рассуждал, что большинство результативных предпринимателей, которые достигли чего-то, они всегда смотрят на то, что они хотят сделать, и дальше пытаются собрать какую-то комбинацию, да, какие люди нужны, какие ресурсы, что нам нужно для того, чтобы это сделать. А человек с маленькой амбицией, он, как правило, смотрит, так, что у меня есть?
12: Да.
11: У меня есть стакан.
12: Склад вот такой у меня.
11: Ну, как я с этим складом смогу 500 тысяч? Ну, никак, предел мой 100.
12: Конечно.
11: А ты, вот, кстати, одна из больших претензий, которая есть к ВБ на текущий момент, что у них гора проблем, и при этом они с закрытым забралом к людям, да, что типа сколько раз я там видел, что говорили, выйдите и нормально с людьми поговорите, да, не через наигранных пиар-менеджеров, а реально расскажите о своих проблемах, расскажите, как вы их планируете решить, дайте понять селлерам, что как бы они в надежных руках. И вот это огромная претензия к ВБ, которая сейчас превращается, мне кажется, в огромный снежный ком, который опасный. Вот ты с открытым забралом, компания ваша с открытым забралом или закрытым?
12: Мне кажется, что с максимальным открытым забралом. С максимально открытым забралом. Мы пытаемся эту культуру прививать на всех уровнях. Она не очень, ну, хорошо заходит людям, потому что наши люди российские привыкли быть закрытыми. Вот. Но мы пытаемся. То есть для меня это очень важная история. Поэтому надо быть все время... Ну, правда, я кайфую, да, и я вот не понимаю, я говорю, вот вы можете себе представить, допустим, у вас Аэрофлот отменил там рейс какой-нибудь, и вы так раз в соцсети находите генерального Аэрофлота, и ему пишете, и он такой, сейчас порешаю, там что-то хоп-хоп, и там решает о какой-то компенсации. Просто когда мне пишут люди, и я решаю, я от этого кайфую. Я думаю, почему люди, ну там, SEO почты или там SEO Аэрофлота или еще какой-то SEO, почему он не выходит, почему к нему невозможно даже представить такую ситуацию. Поэтому мы пытаемся быть с открытым забралом.
11: Понятно, это на самом деле дорогого стоит, потому что мне кажется, что в моменте это может быть страшно, сложно, но по сути, и понятно, что это нескончаемый такой процесс, и то, что это всегда, то есть такая культура и... Мне кажется, такая важная штука. Я, по крайней мере, это вообще один из элементов. Это касается даже не только там клиентов, еще что-то, а вообще в целом по отношению к людям. Это такая, знаешь, правильная культурная ценность, мне кажется, которую я, по крайней мере, все стараюсь развивать. Не всегда получается, безусловно, но тем не менее стараюсь развивать.
12: Очень важно. Мы сейчас качаем вот сервис 3.0. Это новая наша сейчас фишка, новая наша парадигма, когда счастливый сотрудник сделает счастливым клиента. Ага. И мы переключаемся с клиента на сотрудника. Угу. То есть мы говорим, так, сейчас мы сотрудником будем заниматься, чтобы он правда был, кайфовал вообще от работы, и он точно сделает счастливым клиента.
11: Угу. Еще один вопрос от моих друзей из Якома по поводу вот обычных ребят, работяг, курьеров, которых вы находите, потому что я вот постоянно слышу у ребят, у кого производство, у кого курьерские свои какие-то службы, да, кто работает, что огромная проблема именно вот, я не знаю, с работягами, вот с обычными ребятами-работягами, то, что их просто нет, на рынке огромный дефицит кадров, просто безумный, потому что гиганты, они как бы сжирают вообще весь рынок, как бы, как вы находите, как вы выстраиваете эту систему?
12: У нас тоже безумный дефицит, mm-hmm. и мы тоже все время чешем голову на тему, как особенно это вот в этом году, ну, много
11: факторов, да.
12: Много факторов эмиграции, СВО, да. Люди едут на новые территории, потому что там платят, да. Люди идут на оборонные предприятия, потому что там платят сильно больше, в общем, все поменялось, поэтому мы сейчас сильно делаем фокус на удержание сотрудников, потому что у такого производственного персонала обычно текучка сильно выше, чем у всех других, угу. И если ты будешь уделять фокус, ну, у нас, например, там в Санкт-Петербурге никто не говорил, да, но вот директор Санкт-Петербурга на складе сделал молельню. Ну, то есть, вот никто не говорил, что под это надо бюджет. То есть, она сделала молельню вот для людей, которые там мусульмане, вот чтобы они отдельно могли на складе. Не, ну, никто же больше из наших не додумывался, то есть каждый делает там uh-huh. под себя склад. Значит, она же сделала так, чтобы все сотрудники участвовали в озеленении склада. То есть не заставляла, они приходят, и они высаживают розы и там кусты, и идут к себе как домой потом. То есть вот очень важно создавать такую атмосферу, пытаться. Я сейчас говорю не то, что у нас это есть. Это вот я привожу Санкт-Петербург, а в Москве, например, ну, жесточайший дефицит. Да, вот жесточайший дефицит. Поэтому женщины очень хорошо делают на легком каком-то, ну, вот если на складе mm-hmm. говорить, вот там мелкая штучка, мы ее называем, да, женщины очень хорошо работают. Значит, ты должен автоматизацией заниматься. То есть, есть же куча вариантов, как уйти от этого, да? То есть, автоматизация, выстраивание бизнес-процессов, женщины, ну, много чего. Переход на сдельную оплату труда. Там, вот мы сейчас прям целый план пишем, как нам выйти из этой ситуации. У нас такие же проблемы. Ну, как-то решаем.
11: Понял, это просто прям такая актуальная.
12: Очень актуальная для всех, прям, да.
11: Да, да.
12: История, все борются, мне кажется, все плюс-минус понимают, да, ты должен создать хорошие условия труда, души, там, обеды, и страховки.
11: Это уже базис, ты все равно
12: своим базисом, вот, да. К сожалению, базис, а ты только в этом году начинаешь это реализовывать.
11: Осознавать, да. Супер, спасибо большое. Очень интересно, и я надеюсь, что у нас получилось как-то вообще, да, посмотреть на всю эту картинку широко, и я надеюсь, что ребята как-то посмотрят и вообще проникнутся, на самом деле, ДНК и культурой, потому что много было сказано. Спасибо большое, очень
12: спасибо.
11: Ценно.
12: Спасибо, Александр, еще раз за приглашение. Я надеюсь, что не сильно сумбурно, потому что, правда, пытались 23 года впихнуть, пусть и в 2 часа, но тем не менее. Спасибо да. тебе огромное.
11: Ребята.
12: Спасибо.
11: Пока-пока.
0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: В Дагестане 15 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: Магомед Даудов, студент Каспийского профессионально-педагогического колледжа, одержал победу в финале национального конкурса профессионального мастерства «Строймастер-2026» в номинации «Лучший каменщик». Финальные состязания прошли 7 августа на базе Московского архитектурно-строительного института. Даудов, представлявший Дагестан, по результатам всех конкурсных испытаний занял первое место в своей категории. В Дагестане, где проживает чуть более 2% населения России, наблюдается более высокий уровень рождаемости по сравнению с другими регионами. Главный специалист по репродуктивному здоровью региона Мумин Адхархарова на коллегии Минздрава Дагестана отметила, что доля республики в общем числе рождений в России составляет свыше 5%. Так, за первые 6 месяцев этого года на территории республики родилось более 18 тысяч детей. Тегеран не ведет прямых переговоров с Вашингтоном, но поддерживает связь через посредников. Об этом сообщил глава МИД Ирана Аббас Аракчи. По его словам, переговоры невозможны до тех пор, пока Америка не прекратит нарушение меморандума о прекращении военных действий и не компенсирует нанесенный ущерб. В России начались испытания беспилотного поезда «Ласточка» с системой автоматизации 4-го уровня на Московском центральном кольце. В отличие от поездов 3-го уровня, где есть машинист, новая система полностью автономна. Отмечается, что это уникальная разработка без мировых аналогов для открытых железнодорожных путей. Председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал остальные регионы России изучить опыт 5 субъектов, которые уже приняли законы о запрете продажи вейпов. Среди них Пермский край, Нижегородская, Пензенская и Саратовская области, а также Северная Осетия, Алания. Илон Маск за последние 50 дней потерял половину триллиона долларов на фондовом рынке. Это почти равно совокупному состоянию миллиардеров Ларри Пейджа и Джеффа Безоса. При этом у Маска все еще осталось 800 миллиардов долларов. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале Диалог ФМ.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко».
3: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+, для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
4: Радиоканал «Диалог ФМ». Регистрационный номер L-TU-0500-449. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан от 22 декабря 2023 года.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Унцукульский район. В период Великой Отечественной войны на фронт ушли 960 человек, а вернулись 520. Унцукулец, летчик-истребитель Абдул-Саттар Абдуллаев повторил подвиг Гастелло и направил свой горящий самолет на военный корабль фашистов. На средства и украшения, собранные тружениками района, была построена танковая колонна имени имама Шамиля и эскадрилья имени Махачада Хадаева. Унцукуль – центр производства художественных деревянных изделий, главным образом из кизила, с насечкой серебра или мельхиора. Промысел сложился еще в первой половине 19 века. Это очень редкая разновидность художественного ремесла. Относительно других видов декоративно-прикладного искусства Дагестана, этот промысел возник недавно, около 200 лет назад. Для раннего периода творчества унцукульских мастеров характерно изготовление ручек, нагаек, тростей и стеков. Позднее изготавливались курительные трубки и палки. Произведения унцукульских мастеров неоднократно отмечались премиями на региональных, всероссийских и 30 международных выставках. Еще в 1937 году в Париже на международной выставке изделия унцукульских мастеров заняли первое место и получили гран-при.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в Бабаюрте? Не забудьте включить приемник на частоте 87.8. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу.

0: Придется ли мне до той поры дожить, когда без притч смогу я говорить? Сорву ли непонимание печать, чтоб истину открыто возглашать?
1: Притчи народов мира.
2: У одного учителя был ученик, любивший философствовать и считавший себя ищущим. Однажды, когда тот был занят мыслями о Боге, к нему обратился нуждающийся, прося помощи. Ответив «Бог поможет», ученик продолжил свои размышления. Бедняк пошел искать помощь дальше и встретил другого человека, который сам предложил ему помощь. Об этом случае узнал учитель и сказал ученику: «Да, ты был прав, что так напряженно искал Бога. Ведь в тот момент Его не было в твоем сердце, раз в нем не откликнулась Его любовь. Знай же, что в это время Он и Его любовь гостили у человека, оказавшего бедняге помощь. Пойми, только тот, кто не отворачивает своих глаз, не закрывает своего сердца и не зажимает руку в кулак, видя нужду человека, не закрывает ушей, видя плач и мольбу о помощи, только тот может глазами и ушами сердца услышать его весть, воспринять его дар и познать его».
1: Притчи народов мира.

0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. В устойчивых выражениях отразились не только обычаи, традиции горцев, но и суровые условия жизни и кодекс неписанных правил кавказцев. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».
1: Пословицы и поговорки народов Кавказа. Аварская пословица. Ратутырых ханеги месет хулареб, хабасли анеги бахарчи хулареб. Золото и в земле не ржавеет, герой и в могиле не умирает. Ратутырых ханеги месет хулареб, хабасли анеги бахарчи хулареб. Инч ого когибет суге, вихич ого чигивет суге. Не хвали день, пока не придет, не хвали человека, пока не узнаешь. Инч ого когибет суге, вихич ого чигивет суге. Симбак кунин бакуаларо, сколько воду не бей, суши не станет. Симбак кунин бакуаларо. Сади сикау сик угу, сади квешау квеш угу. У кого жена хорошая, хорошо живет. У кого жена плохая, плохо живет. Сади сикау сик угу, сади квешау квеш угу. Ратлдат адалдасан, хьянат чеси ратл чухуни бжанип гослик. Изменнику в чреве земли лучше быть, нежели на земле жить. Ратлдат адалдасан, хьянат чеси ратл чухуни бжанип гослик.
0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».

0: Значимо, важно. Диалог FM. Это день в истории.
1: 9 августа 1784 года был основан Нью-Йоркский банк. Один из старейших банков США и фактически первая полноценная финансовая инфраструктура молодой американской экономики. После войны за независимость штаты остро нуждались в инструментах для стабилизации денежного обращения, кредитования бизнеса и управления госдолгом. Нью-Йоркский банк стал одним из первых институтов, который начал системно работать с этими задачами. Он не просто принимал вклады и выдавал кредиты. Банк участвовал в размещении государственных займов, обслуживал казначейство и помогал бизнесу переводить деньги между штатами, где еще не было единой и надежной платежной системы. Для предпринимателей того времени это значило предсказуемость. Можно было рассчитывать на кредит для закупки товаров или строительства, а не зависеть только от личных связей и наличных. Для государства банк стал опорой восстановления экономики и формирования доверия к новым финансовым институтам. Позже Нью-Йоркский банк сыграл важную роль в развитии фондового рынка. Через него проходили расчеты по сделкам, а его офисы стали местом встреч брокеров. Так, один банк помог заложить основы всей американской финансовой модели – от банковского обслуживания бизнеса до биржевой торговли. Сегодня мы воспринимаем эти услуги как данность, но именно в таких институтах рождались современная экономика, где деньги становятся инструментом роста, а не просто средством обмена.
0: Значимо, важно. Диалог FM. Это день в истории.
2: Реклама на Диалог FM.
3: В самом сердце Махачкалы есть особенный источник. Источник настоящего вкуса – это магазин «Ахвах». Здесь берут начало чистые, как горный родник, соки кикуни. Здесь живет ароматный урбеч, насыщенные маринады, душистое варенье и повидло, сладкая курага. Вся солнечная палитра натуральной продукции кикуни собрана в одном месте. Заходите в этот прекрасный эко-бутик. Здесь пахнет горами и солнцем. Ахвах. Настоящий вкус Дагестана ждет вас.
4: Добро пожаловать в кафетерий «Курага». Мы не только готовим для вас самую вкусную еду, но и ищем идеальные напитки. Нашли их – натуральные соки кикуни из солнечного Дагестана. Густой, абрикосовый, освежающий, томатный, полезный, морковный – каждый сок сделан из отборных фруктов и овощей. Без всего лишнего. Приходи в «Курагу», чтобы по-настоящему вкусно поесть и выпить сок, в котором чувствуется забота о вашем здоровье. Кафетерия «Курага». Вкус, которому можно доверять. Кикуни и «Курага». Вкусный союз.
2: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: В Турции переговоры часто длятся дольше обычного. Местные представители бизнеса не любят работать под давлением и устанавливать дедлайны. Проявите терпение и учитывайте, что на их решения влияют не только финансовые, но и нематериальные выгоды, такие как власть, влияние, честь и уважение. Помимо семейного бизнеса, в Турции работает и много крупных транснациональных компаний, где более ярко проявляется корпоративная культура. Турки стремятся сотрудничать с людьми, с которыми можно выстраивать доверительные и долгосрочные отношения. Если им кажется, что человек что-то скрывает, то они с большой вероятностью откажут ему в сотрудничестве. Переговоры обычно начинаются лишь спустя несколько встреч. На первых, вероятно, будут присутствовать младшие члены семьи. Руководители и старшие члены, именно они принимают решения, появятся лишь когда вас посчитают надежным партнером, а ваше предложение – выгодным. Турки используют жесткую тактику ведения переговоров, поэтому будьте готовы к компромиссу на любом этапе. А когда взаимовыгодное решение будет принято, покажите, что выбрали его из уважения к бизнес-партнеру. Чтобы приветствовать турок в профессиональной обстановке, нужно использовать формальное обращение. Если вы говорите на английском языке, не называйте человека только по имени, добавьте к нему мисс или мистер. Например, мистера Бена Смита можно назвать мистером Беном и мистером Смитом, но не просто Беном. Эти обращения можно использовать и по отношению к туркам – мистер Ахмед и мисс Айше. Также допустимы турецкие обращения – Ахмед Бей и Айше Ханым. Если вы общаетесь на турецком языке, то для обозначения второго лица используйте формальную форму глагола «сиз», а не «сен». Сначала в знак уважения следует приветствовать самого старшего человека, а затем здороваться со всеми остальными по отдельности. Самое распространенное приветствие – «мерхаба».
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

0: Добрый день, уважаемые радиослушатели! Меня зовут Салихова Асиат Тимирхановна. Я врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. Сегодня хочу рассказать вам о натуральном и вкусном продукте консервного завода Кикуни – виноградном соке. Виноградный сок – это настоящий эликсир молодости и здоровья. Главным его достоинством является наличие в составе полифенолов и флавоноидов, таких как рутин, кверцетин, ресвератрол и многих других. Их полезные свойства сложно переоценить. Это и антиоксидантная активность, защита клеток от свободных радикалов, из-за атак которых ускоряются процессы старения и развиваются дегенеративные заболевания, такие как Альцгеймера, Паркинсона. А антиоксиданты замедляют эти процессы и восстанавливают поврежденные клетки. Они защищают органы сердечно-сосудистой системы, обладают антитромбоцитарным действием, то есть предотвращают развитие тромбов, противовоспалительным, противораковым, гепатопротекторным, то есть защита печени, иммунотропным, повышение иммунитета, желчегонным, противовирусным, антимикробным и антимикозным, то есть противогрибковым действиями. Употребление виноградного сока положительно влияет на когнитивные функции, улучшается память, внимание и настроение. Виноградный сок снижает уровень так называемого плохого холестерина, липопротеиды низкой плотности, и повышает уровень хорошего, липопротеиды высокой плотности, благодаря чему улучшается липидный профиль. При регулярном употреблении способствует снижению артериального давления. Поддерживает здоровье микробиоты кишечника. Кроме того, полифенолы – это защита от ультрафиолетового излучения. Соответственно, виноградный сок снижает риск развития рака кожи. Также в нем содержатся калий, магний, железо, марганец, цинк, медь, хром, витамины группы В, витамин С и витамин ПП или же ниацин. Таким образом, виноградный сок – это не только вкусный напиток, но и настоящий анти-эйдж-продукт с доказанной эффективностью. Противопоказаниями к применению виноградного сока являются сахарный диабет, аллергические реакции и заболевания органов желудочно-кишечного тракта. Благодарю за внимание. Надеюсь, вы провели время с пользой и интересом. До следующей встречи в эфире.
1: Будете в Буйнакске? Не забудьте включить приемник на частоте 102.2. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

0: Диалог FM. Это этикет.
1: Согласно этикету, цветы в горшках можно дарить только в том случае, если виновник торжества попросил об этом или указал в списке подарков.
0: Диалог FM. Это этикет.
2: Реклама на Диалог FM.
3: Наши свежие соки кикуни ждут вас. Ищите их в супермаркетах Юта на улице Юсупова, 55, и в торговом центре «Седьмой континент» на проспекте Яракского, 30. Попробуйте кикуни – глоток солнечного настроения.
4: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни, а ужин – по-настоящему домашним. Ароматная паста! Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией «Кикуни». Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
2: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.

0: Интересные факты из истории Дагестана в рубрике «Интересно узнать».
1: А знаете ли вы, что в древнем городе Дербенте находится самый южный маяк России? Он включен в список охраняемых памятников Российской Федерации и входит в исторический список ЮНЕСКО. Работы по строительству маяка были начаты в 1851 году, и в 1853 он был сдан в ведение и стал зажигаться с 1 мая этого года. В 1866 году взамен деревянного маяка был сооружен уже каменный высотой 18 метров. В 1892 году город пережил землетрясение. Многие здания были разрушены, но установленный на прочной крепостной стене маяк уцелел. Лишь светооптический аппарат вышел из строя, и в башне появились трещины. Огонь маяка один, постоянный, белый, с проблесками через каждые 2 минуты, освещал весь морской горизонт на расстоянии 14 миль. В таком виде башня дошла до наших дней. Изменения коснулись лишь системы огня маяка после реконструкции в 70-х годах прошлого столетия. Из 26 маяков на Каспийском побережье Дербентский является самым мощным.
0: Интересные факты из истории Дагестана в рубрике «Интересно узнать».

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Финансовые советы Уоррена Баффета вдохновляют сотни миллионов людей. И это вовсе неспроста. Баффету 92 года, и на своем жизненном пути он повидал сотни и даже тысячи разных ситуаций, связанных с деньгами. Уоррен Баффет до сих пор находится в топ-пятерке богатейших людей мира. И в чем он точно знает толк, так это в том, как стать тем человеком, которым сегодня является он сам. Следующие 5 привычек ведут вас к финансовой пропасти, но узнав о них, вы уже станете на путь богатства. Первая плохая привычка – отсутствие бюджета. Бюджет – это финансовый план, в котором указаны ваши доходы и расходы. Он помогает ставить финансовые цели и принимать обоснованные решения о распределении ваших денег. Без ведения бюджета вы легко можете начать перерасходовать и влезть в долги. Если прямо сейчас вы зададитесь себе цели создать и вести свой собственный бюджет, вы значительным образом начнете улучшать свое благосостояние. По словам Баффета, бюджет помогает прежде всего понять ваше финансовое положение. Отслеживая свои доходы и расходы, человек четко может увидеть, куда уходят деньги, и определить области, где можно сократить расходы. Бюджет – основа в достижении финансовых целей. Установив их и направив средства на выполнение целей, вы сможете добиться значительного прогресса в таких позициях, как, например, накопление средств на первоначальный взнос на жилье или погашение долга. Кроме того, устанавливая в своем бюджете ограничения на расходы и придерживаясь заданных целей, вы сможете избежать перерасхода средств и сопутствующих с этим финансовых проблем. И главное, регулярно обращаясь к своему бюджету, контролируя и корректируя его по мере надобности, вы будете знать, что находитесь на верном пути к достижению своих финансовых целей. Следующая нездоровая финансовая привычка – равняться на соседей или идти в ногу с Джонсами. Последние говорят в том случае, когда сравнивают себя с другими и пытаются соответствовать их материальному состоянию и образу жизни. Баффет уверяет, что это приводит к большим финансовым трудностям, поскольку, думая о благосостоянии других, вы постоянно будете чувствовать необходимость покупать новейшие продукты или пользоваться дорогостоящими услугами, чтобы не отставать от коллег и знакомых. К примеру, сам Уоррен Баффет до сих пор живет в доме, который приобрел в 1958 году за 31 тысячу долларов. Конкуренция с другими в финансовом отношении приводит к нескольким существенным проблемам. Во-первых, к перерасходу средств и долгам. Пытаясь не отставать от других, все ваши реальные траты сойдут на нет, ведь вы постоянно будете тратить больше денег, что в конечном итоге приведет к появлению долгов. Во-вторых, такая конкуренция выводит на второй план ваши личные финансовые цели, ведь сначала вашей главной задачей становится догнать соседа. И ко всему прочему, постоянное пребывание с ощущением того, что нужно не отставать от других, влияет на психологическое здоровье. Важно найти свой исключительный финансовый путь, советует Уоррен Баффет. Так вы сможете сконцентрироваться на своих финансовых целях и приоритетах, жить по средствам, что в конечном итоге приведет к большей финансовой безопасности и стабильности в долгосрочной перспективе. Поставьте лайк на видео, если желаете добиться полной финансовой свободы. Давайте посмотрим, сколько нас и смотивируем друг друга на еще больше успех. Отсутствие резервного фонда – еще одна привычка, которая ведет вас к финансовому краху, заявляет Уоррен Баффет. Резервный фонд – это сберегательный счет, предназначенный для непредвиденных расходов. Он является важной частью любого финансового плана, поскольку обеспечивает экономическую подушку безопасности в случае форс-мажорных обстоятельств, например, резкая потеря работы или проблемы со здоровьем. Уоррен Баффет говорит, что его компания Berkshire Hathaway всегда имеет огромный запас капитала на случай чрезвычайных ситуаций. Наличие резервного фонда помогает избежать долгов в случае непредвиденных расходов, обеспечивает финансовую безопасность и душевное спокойствие, а главное, помогает пережить финансовые бури. При создании резервного фонда Баффет советует обратить внимание на несколько важных советов. Прежде всего, поставьте цель фонда. Определите, сколько денег вы хотите иметь в нем, и запланируйте откладывать определенные суммы для достижения цели. Но при этом начинайте с малого. Не нужно откладывать сразу слишком много, постепенно увеличивайте сбережения. Затем рассмотрите возможность настроить автоматические переводы в резервный фонд, чтобы сделать сбережения проще и стабильнее. Всегда ищите возможность экономить и направлять эти деньги в резервный фонд. И главное, наберитесь терпения. Создание резервного фонда требует времени, но оно того стоит ради вашей же стабильности, душевного спокойствия и задела на финансовый успех. Еще одно из самых вредных привычек – Уоррен Баффет считает импульсивные покупки. Хоть это и очень заманчивый процесс, но он часто приводит к финансовым затруднениям. Совершая такого рода покупку, вы хорошо не обдумываете свое решение и его возможные последствия. А вот отсутствие побуждения что-то покупать спонтанно является огромным преимуществом в личных финансах, ведь таким образом держит большую часть денег в вашем кошельке. Совершая импульсивные покупки, вы подвергаете себя к перерасходу средств и долгам. Покупая без оценивания ситуации, вы тратите больше денег, чем можете себе позволить, что впоследствии может привести к долгам. Совершая импульсивные покупки, вы не задумываетесь о своих финансовых целях, а это может помешать их достижению. К тому же, подобные покупки частенько могут разочаровывать. Со временем вы начнете сожалеть, поскольку поймете, что покупка не была необходимой или не соответствовала вашим ценностям. Чтобы предотвратить импульсивные траты, следуйте советам Баффета. Сделайте шаг назад и поразмыслите, является ли это правильным финансовым решением. Переспите с этими мыслями, и, вероятнее всего, на утро вы передумаете совершать покупку. Создавая бюджет, изначально внесите туда такого типа траты. Так вы позволите себе их совершать, но при этом сможете в любом случае поставить лимиты. Создавайте списки покупок перед тем, как отправиться в магазин. Это еще один эффективный вариант, как избежать необдуманных трат. А также старайтесь не делать покупки, когда ваши эмоции зашкаливают, поскольку они могут затуманить ваш разум и сделать более склонным к импульсивным приобретениям. Отсутствие финансового плана – другая не менее важная привычка, от которой стоит избавиться, рекомендует Уоррен Баффет. Финансовый план – это дорожная карта, где указываются ваши планы и шаги, которые вы предпримете для достижения финансового успеха. Без его создания прогресс в становлении финансово независимым может быть затруднен. В детстве финансовый план Уоррена Баффета заключался в том, чтобы стать миллионером к 30 годам. И это сработало. Финансовый план помогает понять реальное финансовое положение. Составив его, вы получите всесторонний взгляд на доходы, расходы, активы и долги, а также определите, чего вы желаете достичь и поставить конкретные цели. Создавая финансовый план, вы, ко всему прочему, сможете указать конкретные шаги, которые необходимо предпринять для достижения финансовых целей, включая стратегии сбережения и инвестирования. И только вместе с этим планом вы сможете не сбиться с пути. Расставьте приоритеты в своих финансовых целях. Принимайте решения, обоснованные только на конкретных цифрах и данных. Регулярно отслеживайте свой прогресс, который будет мотивировать вас на еще больше новых свершений. Все это возможно благодаря финансовому планированию, которое приведет вас к целям намного быстрее.
0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио «Диалог ФМ».

0: Во времена Наполеона солдаты получали жалование монетами. Говорят, император понимал, армия может идти далеко, но без денег далеко не уйдет. Иногда побеждает не только оружие, но и хорошо наполненный кошелек.
1: На работе и в пути «Диалог FM» включи. В Махачкале и Каспийске 104,8 МГц информации. В Избербаше 96,9. В Дербенте 93,1. В Буйнакске 102,2. В Кизилюрте 105. В Кизляре 101 ровно. И множество других частот по всему Дагестану.

0: 16 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: Магомед Даудов, студент Каспийского профессионально-педагогического колледжа, одержал победу в финале национального конкурса профессионального мастерства «Строймастер-2026» в номинации «Лучший каменщик». Финальные состязания прошли 7 августа на базе Московского архитектурно-строительного института. Даудов, представлявший Дагестан, по результатам всех конкурсных испытаний занял первое место в своей категории. В Дагестане, где проживает чуть более 2% населения России, наблюдается более высокий уровень рождаемости по сравнению с другими регионами. Главный специалист по репродуктивному здоровью региона Муминат Хархарова на коллегии Минздрава Дагестана отметила, что доля республики в общем числе рождений в России составляет свыше 5%. Так, за первые 6 месяцев этого года на территории республики родилось более 18 тысяч детей. Тегеран не ведет прямых переговоров с Вашингтоном, но поддерживает связь через посредников. Об этом сообщил глава МИД Ирана Аббас Аракчи. По его словам, переговоры невозможны до тех пор, пока Америка не прекратит нарушение меморандума о прекращении военных действий и не компенсирует нанесенный ущерб. В России начались испытания беспилотного поезда «Ласточка» с системой автоматизации 4 уровня на Московском центральном кольце. В отличие от поездов 3 уровня, где есть машинист, новая система полностью автономна. Отмечается, что это уникальная разработка без мировых аналогов для открытых железнодорожных путей. Председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал остальные регионы России изучить опыт 5 субъектов, которые уже приняли законы о запрете продажи вейпов. Среди них Пермский край, Нижегородская, Пензенская и Саратовская области, а также Северная Осетия, Алания. Илон Маск за последние 50 дней потерял половину триллиона долларов на фондовом рынке. Это почти равно совокупному состоянию миллиардеров Ларри Пейджа и Джеффа Безоса. При этом у Маска все еще осталось 800 миллиардов долларов. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале Диалог ФМ.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
3: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+ для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
4: Для детей старше 12 лет.

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: В Индии культура приветствий очень важна, и уважение к статусу тоже играет большую роль. Поэтому при встрече с индийскими деловыми партнерами обязательно нужно поздороваться с самым старшим человеком в группе или высокопоставленным представителем компании, и только после этого можно обращаться к остальным. В Индии уделяется большое внимание одежде, поэтому для деловых встреч лучше выбирать формальный наряд, но не обязательно черный костюм. Одежда должна быть скромной, не слишком яркой и вызывающей. Коммуникации в Индии часто более официальные, чем в других странах, особенно на начальном этапе. Поэтому следует избегать излишних шуток или слишком прямолинейного общения. Также в Индии не принято говорить «нет» напрямую. Лучше использовать мягкие формулировки типа «я постараюсь». Если вы приглашены на обед или ужин, то не стоит отказываться. Это будет восприниматься как неуважение. Но нужно учитывать, что в Индии многие люди придерживаются вегетарианской диеты. Поэтому стоит уточнить, какие блюда подаются на стол, и не забывать про этику приема пищи. Подарки в Индии считаются проявлением уважения и дружелюбия. Но не стоит дарить алкогольные напитки или изделия из кожи. Лучше выбрать что-то символическое, например, сувенир из вашей страны или книгу на тему, которая может быть интересна вашему партнеру. Индия – это многонациональная страна, где каждый регион имеет свои традиции и обычаи. Поэтому, если вы планируете вести бизнес в Индии, важно уважать индийскую культуру, религию и обычаи. Например, не стоит говорить негативно о религии или культуре, не стоит касаться политических тем и конфликтных вопросов. После встречи необходимо отправить письмо или электронное письмо с благодарностью за время и внимание. Это будет проявлением уважения и интереса к продолжению деловых отношений.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
2: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
3: Аул Кумбатар – один из крупнейших населенных пунктов Ногайского района. Кумбатар первоначально в старину назывался Култай-аул. По сведениям старожилов и источников, история его начинается со строительства в начале 20 века первого саманного дома Баю-Култаю. Строительство его дома относится примерно к 1902 году. Известно, что в этот период были построены русскими, осетинскими и кабардинскими мастерами в нескольких аулах Кара-Ногая первые дома для аулбаев. Култай был одним из зажиточных кочевников того времени, он же был и мулой. По сведениям сельчан, в ауле ему и его семье принадлежали 5 кибиток, а остальные кибитки принадлежали его слугам. В Ногайской степи с 1922 по 1930 годы мелкие, оседлые кочевые аулы реорганизовывались и укреплялись, передавались забвению названия аулов. Так случилось и с аулом Култай. С 1922 года он стал называться аулом Кумбатар, что означает в переводе «запад». В 1922 году был создан и Кумбатарский сельский совет. Одним из первых председателей Кумбатарского сельского совета были Абдул-Керим Ганиев, Джабраил Мунгишиев и Тунгатар Мурзагишиев. В 1924 году появились первые артели. С их появлением была организована артель и в ауле Кумбатар. Это было в 1926-27 годах. Первоначально эти артели, надо полагать, представляли собой маломощные хозяйства, но постепенно сельскохозяйственные артели укреплялись. Во многом этому способствовала сельскохозяйственная заинтересованность ногайской бедноты и постоянная помощь государства, льготы по кредитованию. Сельские активисты, руководители района, на примерах создания маломощных отраслей вели разъяснительно-подготовительную работу среди населения. На территории Кара-Ногайского района был сформирован партизанский отряд имени Махача Дахадаева. Отряду возлагалась задача эвакуация колхозного стада Кара-Ногайского, Каясулинского и Ачикулакского районов вглубь Дагестана в связи с приближением немцев к названным районам. Партизаны успешно справились с этой задачей. Этот отряд вел активные действия против оккупантов. Фашисты боялись совершать глубокие рейды в ногайские аулы, так как их в Бурунах всюду поджидали партизанские засады. Начиная с 1947 по 1948 года в начальных школах введено пятилетнее обучение. В 1952 году аул Кумбатар был радиоофицирован. В 1955 году была восстановлена телефонная связь с районным центром, стала работать баня. Жизнь сельчан постепенно стала лучше.
2: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия Зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
4: Будете в селе Гоор? Не забудьте включить приемник на частоте 104.1. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу. По делу.
5: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.
6: Вице-спикер Госдумы от партии «Новые люди» Владислав Дованков обратился в Роспотребнадзор с просьбой ввести новые правила для заведений общественного питания, исключающие размещение солонок и сахарниц на столах. Соответствующий документ имеется в распоряжении РИА Новости. В обращении к руководителю ведомства Анне Поповой политик попросил рассмотреть целесообразность инициативы и в случае ее поддержки поручить профильным управлениям Роспотребнадзора совместно с Министерством здравоохранения Российской Федерации ввести новые правила для заведений общественного питания, исключающие размещение солонок и сахарниц на столах. Свою просьбу Дованков объясняет тем, что россияне зачастую злоупотребляют солью и сахаром, что вредит здоровью, приводя к ожирению и сахарному диабету. При этом наличие этих пищевых продуктов в кафе и столовых в свободном доступе формирует привычку к их чрезмерному употреблению, считает политик. Каждый третий житель России солит еду в силу привычки, пересаливая и без того соленые блюда. В то же время в заведениях общественного питания соль и сахар по умолчанию размещаются на каждом столе. Это формирует у граждан устойчивую привычку к избыточному употреблению указанных продуктов, говорится в письме. Вице-спикер отмечает, ссылаясь на международный опыт, что принятие таких мер не ограничивает свободу потребителя, однако способствует формированию у него привычек здорового питания, снижает вероятность бессознательного переедания соли и сахара и при этом не требует значительных затрат со стороны бизнеса.
5: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.

0: Добрый день, уважаемые радиослушатели! Меня зовут Салихова Асиат Тимирхановна. Я врач превентивной медицины, врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. Мы запускаем рубрику обзора на продукцию консервного завода «Кикуни». И в первую очередь хочется начать с его визитной карточки – абрикосового нектара. Абрикосовый нектар – это кладезь витаминов, микроэлементов и минералов. Но хочется отметить его пользу прежде всего за счет высокого содержания калия, витамина А и бета-каротина. Калий поддерживает здоровье сердечно-сосудистой системы, нормализует ритм сердца и артериальное давление, предотвращает задержку жидкости, помогает справляться с отеками. Бета-каротин – это предшественник витамина А, то есть из него уже в организме образуется витамин А. Это он окрашивает фрукты в ярко-желтый или оранжевый цвет. В чем же его польза? Он обладает мощными антиоксидантными свойствами, то есть защищает клетки от повреждения свободными радикалами. Очень полезен для здоровья глаз, профилактика снижения зрения и развития катаракты, кожи, способствует увлажнению и защите от вредного воздействия солнечных лучей, иммунной системы, укрепляет иммунитет и повышает сопротивляемость организма к инфекциям. Чем еще богат абрикосовый нектар? Витаминами С и Е – это тоже антиоксиданты, так же, как и бета-каротин. Они защищают наши клеточки и укрепляют иммунитет. Витаминами группы В – это здоровье нервной системы, хороший обмен веществ, участие в процессах кроветворения. Витамин К – необходимый для свертывания крови и здоровья костей. Минералами – медью, марганцем, магнием и фосфором. А еще в нем очень много клетчатки, пищевых волокон, которые так полезны для пищеварения. Абрикосовый нектар будет полезен людям с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, а именно пациентам с артериальной гипертонией, тахикардиями и аритмиями. Отлично подойдет для пациентов, страдающих запорами, анемией, беременным, детям и пожилым. Это вкусный, освежающий напиток, который придает сил, энергии и настроение. Друзья, надеюсь, эта информация была интересной для вас, и вы сможете по достоинству оценить вкус и пользу этого замечательного напитка. Благодарю вас за внимание. До скорых встреч на Диалог FM.
1: Реклама на Диалог FM.
2: А вы знаете, наш народ без чая не может.
3: А вы пробовали соки и нектары кикуни?
4: Яблоко там, как будто с нашего сада. Персик, как солнце над Гунибскими горами. А гранат... Эх, такое, что сосед уже 3 раза спрашивал, где я беру.
2: Кикуни – это все-таки по-нашему. Родное, без всякой химии.
5: Соки и нектары кикунье. Спрашивайте в магазинах нашего города.
6: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикунье. А ужин по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией «Кикуни». Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
1: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Как и многие люди, я очень долго не понимал, что такое мотивация. Я думал, что она подобна ветру в парусах. Приходит и уходит, когда ей захочется. Разумеется, проблема в том, что если ветер не дует, то ты стоишь на месте и никуда не движешься. Очень неприятно, когда вся твоя жизнь и достижения зависят от какой-то мифической силы, которая никак от тебя не зависит. В действительности же в мотивации нет ничего загадочного или непредсказуемого. Однако, чтобы понять, как она работает и научиться правильно ее использовать, сначала следует разобраться, чем занимается наш мозг на самом фундаментальном уровне. Совсем недавно ученые изучали пресноводных улиток и обнаружили, что эти крошечные существа могут принимать сложные решения, имея лишь две клетки мозга. Одна для того, чтобы чувствовать голод, другая для того, чтобы чувствовать, где находится еда. Всего два нейрона заставляют улитку двигаться в нужном направлении. Когда активность нейрона, отвечающего за чувство голода, увеличивается, улитка испытывает дискомфорт и принимается искать еду. Из этого мы можем вывести важный урок. Мотивация – это попросту желание избавиться от дискомфорта, вернуться к гомеостазу, к привычному, спокойному, мягкому состоянию, когда можно не двигаться. Выражаясь кустарно, мотивация – это желание успокоить нейрон, отвечающий за голод. Наш мозг гораздо сложнее, чем примитивная структура из двух клеток улитки, но суть примерно та же. Когда нам некомфортно, мы испытываем мотивацию сделать так, чтобы было комфортно. Поэтому мотивация есть у абсолютно любого человека. И этой мотивации всегда достаточно, чтобы избавить вас от дискомфорта наиболее простым путем. Все верно. Даже если вы видите абсолютно ленивого бездельника, можете быть уверены, что он чрезвычайно замотивирован. Замотивирован избавиться от дискомфорта. Предположим, он хочет заработать $1 000 000. Это некий дискомфорт. У его мозга есть два варианта, чтобы избавиться от него. Собственно, заработать $1 000 000 или включить компьютерную игру и временно забыть о том, что такое желание существует. Из исследований мы знаем, что достижение целей зависит почти исключительно от того, что вас отвлекает от достижения этих целей. Итак, первый вывод о мотивации. Мотивация зависит от альтернатив. Чтобы понять, как она работает, взглянем на жизнь наших праотцов. Почему наши предки всегда были в форме, правильно питались и изучали только самую полезную информацию? Потому что была только полезная еда, добыть которую можно было только бегая по лесу, используя только полезную информацию. И разумеется, у них всегда хватало мотивации, чтобы отправиться в лес, рядом не стоял холодильник и пачка чипсов. Из этого мы получаем простую формулу. Мотивация – это силы, данные на реализацию самой быстрой и эффективной альтернативы. Следовательно, чтобы иметь неубиваемую мотивацию к достижению вашей цели, нужно убрать все альтернативы. Как это выглядит на практике? Если вы страдаете от игровой зависимости и вам не хватает мотивации заниматься делами, продайте видеокарту. Если вы объедаетесь шоколадками, пусть дома их не будет, а еду покупает кто-то с аллергией на какао. Часами сидите в социальных сетях, продайте свой смартфон и купите звонилку. Смотрите телевизор, выкиньте телевизор. Столкнувшись с суровой реальностью своего непреодолимого желания, вы вынуждены будете его удовлетворить. И единственный вариант, который у вас есть, это сесть и начать писать курсовую работу. Вот как мы управляем ветром в парусах. Ветру попросту больше некуда дуть, кроме как в ваши паруса. Поэтому я предлагаю взять вам лист бумаги и разделить его на два столбика. В первом напишите свои цели, во втором – все альтернативы, которые использует ваш мозг, чтобы заглушить дискомфорт. Теперь подумайте, как можно снизить влияние факторов из второго столбика? Разумеется, не нужно отказываться от всех развлечений, но можно сделать так, чтобы они не отвлекали вас во время работы. Совсем не обязательно разрывать отношения со своими друзьями, но можно договориться с ними, что теперь вы встречаетесь только в определенные дни. Не нужно отрубать кабель с интернетом, но можно установить родительский контроль и запускать его лимитированно, с доступом только на определенные сайты. В общем, решений огромное количество, но сейчас главное понять, вам всегда будет не хватать мотивации, если вас окружают контрпродуктивные вещи. И верно обратное, если живешь в тренажерном зале, хотя бы раз в день ты точно потренируешься. Если ты вынужден провести день в библиотеке, рано или поздно ты возьмешь книжку и начнешь ее читать, и так далее. Нам следует обустроить свою внешнюю среду таким образом, чтобы мотивация наполняла исключительно паруса, направленные в сторону долгосрочных целей. Честь и удачи!
0: Секреты бизнеса. Управление. Лидерство. Мотивация. От успешных предпринимателей. На радио Диалог FM.

0: Личный коуч.
1: Что бы вы выбрали? В течение последующего месяца получать по $1000 в день? Или 1 цент в первый день, 2 во второй, 4 на третий день, 8 на четвертый и так далее в течение 30 дней? Если вы выбрали первый вариант, поздравляю, за 30 дней вы станете богаче на $30 000. А те, кто выбрал второй вариант, разбогатеют более чем на $5 000 000. Да-да. Во втором случае даже на 20-й день кажется, что вы сделали неправильный выбор. Но взгляните на последние 10 дней. В этом и есть сила экспоненциального роста. Представление об этом процессе помогает понять мир вне интуиции. Иногда первое впечатление обманчиво. Давайте разберем примеры. В новостях пишут, инфляция составляет 10%. Хорошо, но какое это отношение имеет ко мне лично? Сейчас посчитаем. Начните с числа 70 и разделите его на темпы роста инфляции в процентах. 70 делить на 10% равно 7 лет. По факту новости говорят о том, что через 7 лет ваши деньги будут стоить лишь половину того, что они стоят сейчас. Если вы отложили $10 000, то через 7 лет они превратятся в 5000. Еще один пример. Начальник обещает повышение зарплаты на 7% с каждым проработанным годом. Это означает, что вам потребуется почти 10 лет, чтобы удвоить текущую зарплату. 70 делим на 7%, получаем 10 лет. Когда дело доходит до экспоненциального роста, не полагайтесь на интуицию. В таких случаях она не поможет. Смиритесь с этим. С течением эволюции люди привыкли к пониманию линейного роста, но не экспоненциального. В таких случаях на помощь приходит калькулятор или правило 70, которое мы рассмотрели ранее. Оно помогает примерно рассчитать темпы роста. Второй урок. Концепция невозвратных затрат. Это тенденция ценить уже вложенные деньги и энергию и игнорировать затраты в будущем. Другими словами, мы зацикливаемся на прошлом. Концепция невозвратных затрат – одно из наиболее распространенных когнитивных предубеждений, жертвами которого мы становимся. Например, вы годами поддерживаете токсичные отношения, потому что посвятили так много времени и не можете себе позволить все потерять. Или же вы десятилетиями храните одежду, хотя знаете, что, скорее всего, никогда ее не наденете. Вы покупаете еду, которая оказывается невкусной, но все равно ее едите, ведь вы заплатили деньги. Бизнес приносит убытки, но вы его не бросите, потому что потратили 2 года на создание проекта. Вы покупаете акцию, и через несколько дней она дешевеет на 50%. Стоит от нее избавиться, но я не могу продать ее сейчас, ведь тогда потеряю 50% стоимости. Такой тип мышления иррационален и является прекрасным примером невозвратных затрат. То, сколько вы заплатили за акцию, не должно влиять на ваше решение о том, продавать ее или нет. Цена приобретения не должна играть никакой роли. Единственное, на чем следует сосредоточиться, это будущие показатели акции с сегодняшнего дня. Принесет ли она прибыль? Интересно, что чем убыточнее инвестиция, тем больше вероятность того, что инвесторы будут ее продвигать, хотя это абсурдно. Как избежать невозвратных затрат в повседневной жизни? Первое. Не оглядываться назад в прошлое. Да, может, вы потратили время, энергию, деньги. Это не важно. Каждый день — новый старт. Второе. Если вы потратили время на изучение, скажем, инвестиционных возможностей, не позволяйте затраченному времени повлиять на решение о покупке. Подводя итог, можно сказать, что концепция невозвратных затрат — это серьезная и частая ловушка, в которую мы угождаем каждый день в обычной жизни, в бизнесе и особенно в инвестировании. Пусть прошлое останется в прошлом. Не позвольте ему испортить настоящее и будущее. Всегда спрашивайте себя, нужно ли

0: это сегодня.
1: Личный коуч. Реклама на Диалог ФМ.
2: Хотите настоящего вкуса природы? Натуральные соки кикуни из горных фруктов и овощей уже ждут вас. В сети гипермаркетов «Зеленое яблоко». Заходите за покупками и за натуральным вкусом.
3: Расскажу вам не тая. Кикуни пьет вся семья. Мама любит апельсин.
4: Натуральный витамин.
3: Папа вкусный сок томатный.
5: Да чего же он приятный?
3: Я пью яблочный, сливовый, тыквенный и сок вишневый. Ну а младшая сестренка утром просит очень громко:
6: дайте сок любого вкуса, он полезный и очень вкусный.
7: Здесь кроме соков кикуни есть много вкусного, взгляни. Повидло яблочное для выпечки сказочно. Томатная паста для супа прекрасна.
8: И в салат, и в маринад. Уксус яблочный всем рад. С ним любые блюда ваши станут в миг вкуснее и краше. Наш урбеч густой, тягучий, на любой подходит случай. И на завтрак, и на ужин для здоровья очень нужен. Выбирайте для семьи теперь все от кикуни.
1: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91 104 и 8.

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Да, у меня еще вот. Так интересно, что у меня мозг все плохое стирает. Я, да? Знаешь, когда надо, я такая рыбка
2: Дори. Вот про кассовый разрыв только что сказали. Был?
1: Да. Да, конечно, я считаю,
2: какой
1: что
2: был
1: у всех
2: самый большой?
1: Бизнесменов был. А, ты знаешь, я не могу прям конкретно сказать, но 200 миллионов точно был.
2: 200
1: я...
2: миллионов кассовый,
1: да,
2: разрыв.
1: Да. Ну, кассовый разрыв не в бизнесе, просто получилось так, что в прошлом году я столкнулась с тем, что слишком очень сильно выросло мое эго, я за ним чуть не подуспела, и я начала в какой-то в погоне брать на себя слишком много того, чего я не вывожу. И так случилось, что в прошлом году я начала строить дом родителям. Одновременно мы покупаем дом после землетрясения в районе Thomas Education, большой дом, 600 квадрат. То есть один дом я покупаю 600 квадратных метров, мы его уже купили. Второй дом 600 квадратных, Баганашвили, 35 соток, я строю. Третий я запускаю магазин детской одежды.
2: Параллельно?
1: Это все шло параллельно. Я не умею, знаешь, вот так... Это я сейчас только научилась, что нужно немножко рационально относиться,
2: да,
1: гармоничнее к своей жизни, немножко,
2: да,
1: к себе бережнее.
2: Да.
1: И тут же я запускаю магазин детской одежды, женской одежды, и тут же мы запускаем производство нейл-продукции. И чтобы ты понимал, на магазины детской и женской одежды с ремонтами, со всеми договорами, совсем у меня ушло порядка там 120 миллионов тенге, закупами, производство нейл-продукции, это тоже около 120 миллионов, готовый дом мы купили, он стоил 165 или 175 миллионов, плюс участок мы купили и уже запустили стройку, и это было так, что я такая, ну а что париться, такая, раз позвонила, можешь 50 миллионов там занять? Можешь там, ну где-то мы тоже вот спустя 10 лет, я первый раз столкнулась и с кредитной историей, и когда всего стало настолько много, потому что, представь, у меня магазины, они были убыточными проектами, я первый раз в жизни столкнулась с тем, что у меня бизнес просто не пошел. Ну как убыточный, ну типа там, я из-за того, что я сама ездила на закуп постоянно, у меня большие деньги уходили там на перелеты. Ну, а еще знаешь, когда человек, ну, нормальные люди, когда это же бизнес, ты там должен сесть в самолет в обычный, да, спокойно полететь, снять себе обычную гостиницу. А я такая каждый месяц там полетела в Китай на
2: бизнес-класс,
1: заселилась в Хилтон там как минимум, ужинаю там в самых шикарных ресторанах, и у меня поездка выходила дороже, чем закуп. И я летала раз в полтора-два месяца в Китай и закупала одежду и в женский магазин, и в детский магазин, и была слишком большая нагрузка на меня. Я сама не поняла, как у меня фактически, ну, и произошел этот кассовый разрыв.
2: Какое было осознание этого момента? Больно было?
1: Арман, я скажу честно, я никому об этом не говорила, мне было жутко плохо, потому что я в целом, ну, последние 10 лет я не знала, что такое долговая нагрузка, я не знала, что такое неудача, и мне вообще казалось, что как будто бы я села на свою американскую горку и такая, жизнь кайф, вот так я жила 10 лет, я вообще ни о чем не думала, потому что деньги, они всегда как будто бы вот приходили, уходили, у меня никогда не было, ну, вот ни разу ситуации, что вот мне приходится занимать.
2: Да.
1: И на самом деле, когда ты живешь так, что ты, чтобы перекрыть одну дырку, ты занимаешь у других людей, а потом ты там в кредиты владеешь, а потом ты понимаешь, что у тебя реально кассовый разрыв. Мне было жутко плохо, мне было очень тяжело, и в прошлом году у меня была просто страшнейшая депрессия.
2: Сколько это длилось?
1: Ну, наверное, полгода. Я была в таком очень в жутком состоянии, и наступил момент, когда я просто обратилась к психотерапевту. Да, меня супруг повез к психиатру, потому что, ну, видимо, на фоне сильного стресса у меня начались, ну, что-то типа там галлюцинаций. Да, и, значит, я попадаю к психотерапевту, я говорю, вы знаете, у меня вот родная моя тетя, моего папы, сестра, у нее официальный диагноз шизофрения. И я знаю, что у меня там по маминой стороне тоже говорили, что у меня есть родственники. Я просто понимаю, что, наверное, скорее всего, я пришла к тому, что мне вот нужно ставить диагноз. И она смотрит на меня.
2: Это от стресса, вот так.
1: От стресса. И она посмотрела на меня и говорит, нет у вас никакой шизофрении, у вас просто вам нужно попить антидепрессанты, вам нужно попить успокаивающие вещества, потому что у вас просто-напросто вся проблема в том, что у вас настолько жуткий стресс, с которым просто организм не может справиться. Я не столкнулась, я не могу сказать, что я столкнулась с очень большой проблемой. Это я сейчас понимаю. В чем проблема? Возьми, продай один из проектов. Ой, из проектов, говорю, из домов. Ты можешь выйти из этого состояния. Но я не выдержала. Тут же был очень большой вопрос моего эго. Что эго же говорило, да ты можешь все, ты такая всемогущая. Вообще в ритейл как я попала? Мне подружки мои смеются такие сладкие, говорят, слушай, ты со своим вкусом, у тебя всегда яркие, пестрые наряды, да, ты далеко не там, не фэшн-чекуля. Ты как вообще в ритейл-бизнес пошла? А я всегда говорила, слушайте, я вот настолько мое эго, оно такое огромное, я хочу, чтобы вот Queen Bee были не только салоны красоты, но и магазины одежды. И я очень благодарна всей этой ситуации, потому что, ну, таким способом я очень сильно, ну, как бы, это меня очень сильно отрезвило. Я очень благодарна этому кризису, почему? Внутреннему, да, кризису. Почему? Потому что я понимаю сейчас, что я стала намного сильнее, я стала круче, потому что в один прекрасный день я поняла, я проснулась, и я поняла, что я в этом мире просто вот такая маленькая-маленькая песчинка, и я хочу жить вот именно на таких вибрациях. Я больше не хочу... Куда-то резко исчезла эта масштабность. Не то чтобы я испугалась, я поняла, что это лишний шум в моей жизни.
2: Да, лишнее напряжение.
1: Напряжение, мы же не всегда это искренне делаем.
2: Безрезультативно еще.
1: Я такая думаю, ну зачем мне уже были эти магазины, такая нагрузка на меня со всех сторон. И я же попала, и первый раз в жизни я попала на этих магазинах. Я, конечно, продала как готовый бизнес, но при всем при этом я больше отдала, и я сейчас ни о чем не жалею. Почему? Потому что я отдала за свой собственный опыт. И я очень благодарна Всевышнему, что в целом эта ситуация разрешилась именно так. Ну, ты спросишь, как я вышла из кассового разрыва. Мне просто пришлось продать один дом. Мне просто пришлось продать один дом, я его продала. Второй дом, слава богу, мы вот сейчас заканчиваем. И вот как-то оно уже потом постепенно выровнялось.
2: Окей. Ну, то есть главный вывод оттуда, что... Ну...
1: Да нельзя быть подвластным своему эго. Просто когда у человека все получается, и когда проект за проектом идут, и... А еще как получилось? 4 года назад мне сказали, ты должна быть блогером. И я такая, ну ладно, стала блогером. И как-то мне все легко далось. Понимаешь, то есть многие люди, вот мне там часто я слышу, что нам приходится там часами там рилсы писать, очень много на это уходит времени,
2: да.
1: А у меня как-то так сложилось, видимо, ну вот людям интересно, кто стоит за сетью,
2: да,
1: интересно наблюдать за успешными людьми, поэтому она есть аудитория, и у меня страница как-то сама по себе развивалась, и как-то так получилось, захотела стать блогером, стала, и в какой-то степени я еще резко получила признание людей.
2: Все смешалось.
1: Все смешалось, и я
2: бомба,
1: такая,
2: эго-бомба,
1: а я же еще лев по знаку зодиака, и меня как понесло, и ну я просто хочу быть с тобой откровенной, что я перестала чувствовать почву под ногами. И все, и в такие моменты, ну, как бы Всевышний, Вселенная, не знаю, как правильно трактовать, они просто ставят себя на место. И я очень благодарна, что меня поставили вот таким способом на место, что вот все осталось на своих местах.
2: Что еще?
1: Ты сказал быть максимально
2: да,
1: честной.
2: Да, да,
1: как,
2: ну да, это
1: я первый
2: супер.
1: Раз прям все как есть.
2: Да, да, да, да. Это прям чувствуется. Вот я думаю, 5 это много, скорее всего, там столько историй. Вот, ну, хотя бы вот еще одну, связанную, наверное, вот, ну, с каким-то последним факапом, таким, который тоже ударил прям плотно. Что еще было такого?
1: А я такая пришла уже, такая проработанная, все забыла, да, все свои истории. Но вообще салонный бизнес, он же, как правило, он сам по себе сложный. Почему очень много людей выходит из этого бизнеса? Они не справляются, потому что каждый сталкивается с человеческим фактором.
2: Да.
1: Потому что в салонном бизнесе кидают постоянно.
2: А кто кидает?
1: Кидают все, вплоть до того, что я знаю, ну, порядка 25 очень крутых схем, как можно обойти руководство, обойти, так скажем, владельцев и наливачить так, что там даже в целом никто не поймет. Очень часто все те, кто заходят в салонный бизнес, они же относятся к своей команде как людям, которые твоя команда, это твои люди, это твои родные, близкие люди. А в салонном бизнесе, ну вот все-таки есть такое, что ты очень часто сталкиваешься с грязью.
2: А вот какой был вот такой кейс?
1: Ну, у нас было, у меня было очень много кейсов, но вот когда мы, например, только открылись, у меня были 2 ведущих мастера, которые раньше записи были всегда в тетрадках.
2: Да, да.
1: Один
2: да.
1: из таких очень ярких моментов, это когда приходит один мастер и говорит о том, что у меня мама находится при смерти, она умирает от рака. ну вот так-то, так-то, мне нужно там буквально на 3 недели отойти от работы. Одна девушка отпрашивается в связи с тем, что тоже там проблемы у папы по здоровью, и вот как-то, ну, ты же всегда, когда ты со своей командой, понимаешь, ты же всегда в доверии, вот у тебя сейчас ребята сидят, ты все равно их как-то вот с распростертым сердцем, девчонки, давайте сбор откроем, я готова там месячный свой доход дать, да, чтобы вам помочь, там еще какие-то моменты. Да. Вот, на следующий день они уходят, а еще так интересно, что у одной из них были ключи от салона, и она отксерила все наши записи. И, значит, на следующее утро была рассылка, что на тот момент был салон Seventh Avenue, салон Seventh Avenue закрылся, мы теперь принимаем по новому адресу. И там буквально там в соседнем доме там они открыли свой кабинет.
2: Эти две девушки?
1: Да, эти две девушки разослали всем клиентской базе, что мы, ну, в целом закрыты. Таких ситуаций, на самом деле, их очень много. Те, кто в салонном бизнесе, они знают.
2: А что в этой ситуации, вот, личное, да? То есть, как вообще, как она решила ситуацию?
1: Она никак не решилась. Я в целом понимаю, что это то, что нужно всегда пройти, потому что каждый раз больно, и ты проходишь там по определенному пути. А потом я поняла, что я не могу сильно близко коммуницировать с ребятами. Почему? Потому что каждый раз мне становится больно. Поэтому я выстроила в нашей компании отношения так, что вот есть я, а между там, после меня есть генеральный директор, после генерального директора есть управленческая команда. Ну, конечно, есть отдельные лица, с которыми я прям очень близко коммуницирую. Просто, например, таких ситуаций очень много. Условно, каждый год, ну, вот сейчас мы отправляем 50 сотрудников в Дубай за границу, мы дарим поездку на яхте, покупаем путевки по программе Ultra All Inclusive в DoubleTree by Hilton, в очень хороший отель. То есть ребята прилетают на 10 дней, там мы все вместе кайфуем, отдыхаем. А ситуация была одна такая очень прикольная, это было, я не помню, лет 6 назад, что я везу ребят, их на тот момент было 8 человек, 9 человек. Я, в общем, везу ребят, мы едем вместе, отдыхаем в Дубае, они первый раз в Дубае плачут, целуют крыло самолета, говорят о том, насколько они счастливы, с большой благодарностью ко мне, что вот первый раз люди вылетели за границу, что вот они настолько вот благодарят, да, Всевышнего, что вот он дал меня им. И представь, получается, мы возвращаемся с поездки, и через 2 дня я прихожу в салон, и они говорят, ну, у нас проходит вот так собрание, говорят, мы хотим с вами поговорить. Мы вам очень благодарны за поездку, но вы нас настолько смотивировали, и мы поняли, что мы должны с нашей клиентской базой работать уже без посредников, без вас, поэтому мы встаем и уходим. И вот эти 8 человек, которых вот я повезла за границу, первый раз показала им самолет, первый раз показала им там вообще в целом Дубай, да, просто команда встала, и на следующий день, ну, там, через 2 дня они решили работать на себя.
2: Каждый или они создали свою?
1: Вот эти 8 человек, нет, не каждый, ну, вот командой. То есть они запускают свой проект, и, в общем, вот эти 8 человек ушли. Мы просто в один день проснулись, у нас там, ну, типа полсалона не работает, потому что я настолько их смотивировала. После этого мне генеральный директор запретила проводить собрания в салонах и на полном серьезе. Она сказала, пожалуйста, вот вы хотите быть наставником? Я говорю, у меня 3, я там по нумерологии, я должна быть наставником. Вот и проводите наставничество со своими подругами, со своими подписчиками.
2: Подкасты ходите куда угодно.
1: Наш коллектив, пожалуйста, оставьте в покое. После этого, ну, я если провожу какие-то собрания, они больше там прийти, пообщаться, поговорить, ну, все. Она говорит, это слишком вы даете людям жирно. Больше мотивации, чем... Да. А в салонном бизнесе, ой, там очень много ситуаций, и так получалось, что, несмотря на то, что у нас очень большое дело с СБ, несмотря на это, тоже разные схемы ловили. Девочка одна у нас успела. Мы только ввели новую систему предоплат, и пока бухгалтерия адаптировалась, у нас порядка там 4 миллионов тенге было хищение. Но потом мы, конечно, сразу это все выявили, потому что она... Получается, мы не знали, как саму систему предоплат внести. Тогда номера, это знаете, когда было? Года, по-моему, 3 назад. Тогда невозможно было с кассового аппарата на номер выставить счет. И мы... Ну, как бы они передавали нам переводом. И она просто давала свой номер, и пока бухгалтерия очухалась, пока мы сели, в общем, она там уже наворотила делов, поэтому, ой, много что было, и в нашем бизнесе без этого никак. Поэтому все думают, что салонный бизнес, он такой красивый, что ты всегда будешь ходить такая красивая, и будешь... Это на самом деле, это не так. Тут нужно, конечно, время для того, чтобы адаптироваться и уже...
2: И решать некрасивые моменты.
1: И клиенты тоже. Можно вот единственное скажу? В последнее время просто у нас нашествие... Ну вот 4 дня назад девчонки рассказывали, что пришла девушка на коррекцию бровей и говорит, дайте мне щипчики, сейчас подойду. А она, получается, с одноразового пакета достает, передает ей пинцет. Она говорит, ну, я не знаю, ну, мало ли, что она хочет. Ну, попросил человек, я ей дала. Потом смотрю, ее нигде нет. Она не заходит в туалет, она себе брови щипает. И она говорит, извините, вы что делаете? Она говорит, ну, я же на коррекцию бровей пришла. Они говорят, ну, вы же пришли ко мне на процедуру. Она говорит, ой, не надо, я коррекцию лучше делаю. Вышла, говорит, я должна оплатить, сколько с меня. Ну, то есть сейчас вот, я не знаю, какое-то осеннее обострение. У нас каждую осень, весну. Знаешь, что самое страшное? Что тут вопрос не в том, что люди... Тут не про шизофрению речь. Тут речь про наркотики однозначно и, ну, за психологическое, соответственно, поведение и отношение в целом.
2: Офигеть, офигеть.
1: Поэтому мне очень часто говорят, блин, Гаухар, тебе так повезло, у тебя такой бизнес красивый. И всегда хочется сказать, ой, ребята, знали бы вы, что там в этом бизнесе. Но, конечно...
2: Собачками приходят.
1: Да, собачками. Да. У меня уже, слава богу, есть возможность. Я уже настолько от всего абстрагировалась, что, ну, как бы у меня уже иммунитет, он работает хорошо, поэтому я в целом как-то...
2: Нормально, на, все, отношусь, на всех собачек, да, реагируете, да?
1: Да, короче? Есть же люди, которые прям вот живут в этом во всем, им, конечно, морально очень тяжело. Но я, у меня иммунитет, кстати, меня очень часто подруги говорят, что как ты справляешься с хейтом? У меня после операции был жуткий хейт, и они говорят, как вот ты с этим хейтом справляешься? Благодаря тому иммунитету, который я приобрела в салонном бизнесе, я уже не реагирую на людей, то есть меня уже вообще в целом ничем не зацепить. После того ужаса, что я прошла за эти 10 лет, типа, что мне там пишут, что у меня там, не знаю, там шеи нет или там какие-то моменты, я уже просто на это так спокойно реагирую.
2: Ну, насчет да, хейта отдельная вообще история. Да, блин, да, да. Гаухар, вот реально просто спасибо большое. Я очень сильно кайфанул от искренности.
1: Да, спасибо.
2: И от того, как этот подкаст развернулся, я уверен, что для аудитории это было супер полезно, потому что это, по сути, реальная ситуация. Вот действительно все как есть. И я уверен, что это многих вдохновит. Именно тех, кто реально готов что-то делать.
1: Да.
2: И оттолкнет тех, кто пытался там, думал, что все, он залетит и начнется красивая жизнь сходу. Спасибо большое.
1: Да, спасибо.
0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог FM.

0: В Дагестане 17 часов. Время. Диалог ФМ. Кратко. По делу. Новости на Диалог ФМ.
1: Глава Следственного комитета России распорядился представить отчет о ходе расследования инцидента с падением лифта в Махачкале, где пострадали 4 человека. Ранее в соцсетях распространились сведения о происшествии в многоквартирном жилом доме в столице Дагестана. В связи с этим Следственный комитет по республике инициировал уголовное дело по статье, касающейся предоставления услуг, не соответствующих требованиям безопасности. Прокуратура в Махачкале инициировала проверку после трагического инцидента, в результате которого погиб 10-летний мальчик. Инцидент произошел сегодня, когда ребенок выпал из окна квартиры, расположенной на 8-м этаже дома по улице Магомед Тагирова. Прокуратурой Кировского района ведется расследование обстоятельств происшествия, а также оценивается соблюдение законодательства, регулирующего защиту прав несовершеннолетних. Минцифры Дагестана создала чат-бота для формирования корпусов текстов на национальных языках региона. На данный момент сервис поддерживает перевод на 6 языков. Это аварский, даргинский, кумыкский, лезгинский, лакский и табасаранский. Цены на квартиры в новых домах Москвы за последний год подскочили на 35%. Средняя стоимость жилья увеличилась с 35 до 47 миллионов рублей. Рост цен отмечен в 11 из 12 административных округов города, как показали исследования специалистов. С 1 марта следующего года в России введут электронные права на управление самоходной техникой. ТАСС сообщает, что с этого времени управлять тракторами, комбайнами, бульдозерами, экскаваторами, квадроциклами, снегоходами и другими видами самоходной техники можно будет, подтвердив свои права через QR-код на портале Госуслуги. Соответствующее постановление уже утвердило правительство России. Цена на самую мощную видеокарту RTX 5090 превысила стоимость трехкомнатной квартиры в Воркуте. Теперь ее цена составляет от 500 до 600 тысяч рублей. В то же время за эти деньги в северном городе можно приобрести полноценное жилье площадью до 70 квадратных метров. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале Диалог ФМ.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко».
3: Сколько вы отдельно платите за интернет, а теперь за мобильную связь и телевидение? А если все объединить? С тарифом А+, для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
4: Для детей старше 12 лет.

0: отборный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Шавкра. Село в Лакском районе Дагестана. Аул расположен на левом берегу реки Казикумухская Кайсу, бассейн реки Каракайсу, в 3 километрах к югу от районного центра села Кумух. Раньше во главе сельской администрации стоял старшина. Кандидатуру его выдвигали на совете представители тухумов, затем выносили решение совета на обсуждение и окончательное утверждение должности. Кроме того, в селении было и обязательное духовное лицо – дибир. Известно, что у Шавкры издавна были тесные отношения с Кумухом. Так Шавкра и Кумух имели общий пастбищный участок. С усилением ханской власти Шавкра попала в зависимость от ханов. Прежде всего, шавкринцы должны были поставлять людей в дружину хана. Хан выступал также арбитром в случае споров шавкринцев с другими селениями. Во всех названных случаях именно он выносил окончательное решение. Ханы также установили юридическое правило, напоминающее западноевропейское феодальное право мертвой руки. Если какой-либо земельный участок оставался без наследников мужского пола, то он переходил в собственность хана. Именно таким образом среди пахотных земель шавкринского джамата появлялись участки ханской земли. В годы Великой Отечественной войны из села Шавкра на фронт ушли 146 человек, из них 94 пали смертью храбрых. Многие вернулись с орденами и медалями. Известно, что один из погибших, Макаев Гаджи, был командиром крупного партизанского отряда. Шавкра – село сапожников. Один из шавкринских мудрецов сказал: «Учитесь сапожничать, богатыми не станете, но и голодать не будете». Не только в Дагестане славится шавкринская обувь. По рассказам, в 30-е годы местный сапожник Учуев Нематулак сшил сапоги Сталину, которые были приняты с благодарностью.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в Гунибе? Не забудьте включить приемник на частоте 104. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу.

0: Волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как моря глубина, под пеной притч порою не видна.
1: Притчи народов мира.
2: Адыгейская притча. Наставление отца. У одного состоятельного адыга был единственный сын. Отец перед смертью позвал сына и сказал ему: «Я дам тебе 3 совета, которые ты должен выполнять всю жизнь. Никогда не здоровайся первым. Каждый вечер кушай сладкое. Каждое утро надевай новую обувь». Через некоторое время отец умер. Сын начал выполнять завещание отца. Никогда не здоровался первым. Каждый вечер кушал сладкое. Каждое утро надевал новую обувь. Но получилась странная вещь. С ним перестали разговаривать в ауле. Ушли деньги на сладости и обувь. Тогда он пришел к матери и сказал: «Мама, неужели отец был мне врагом? Почему он дал мне такой наказ?» На что мать ответила: «Отец запретил мне вмешиваться в твои действия, пока ты сам у меня не спросишь. Первый наказ — никогда не здоровайся первым — означает: вставай раньше всех и работай в поле, а люди, проходящие мимо, будут приветствовать тебя первыми. Второй наказ — каждый вечер кушай сладкое — означает: проработав целый день в поле, вечером любая еда будет сладкая. Третий наказ — каждое утро надевай новую обувь — означает, что мужчина сам следит за своей одеждой и обувью. Никогда адык не ложится спать, пока не почистит свою одежду, и утром она ему покажется новой». Со следующего утра юноша делал все, что сказала ему мать. Через некоторое время он стал богатым, женился на самой красивой девушке и этот наказ передал своим детям.
1: Притчи народов мира.

0: Значимо, важно.
1: Диалог ФМ. Это день в истории.
2: 9 августа 1878 года в России был подписан первый контракт на поставку нефти по трубопроводу. Это стало поворотным моментом для нефтяной экономики. До этого нефть перевозили в бочках, на телегах или баржах. Это было медленно, дорого и терялось много сырья. Трубопровод позволил перекачивать нефть напрямую от промыслов к заводам и портам, резко снизив тем самым себестоимость транспортировки. Для бизнеса это означало предсказуемость поставок и возможность планировать производство. Заводы могли работать без простоев, а экспорт идти непрерывным потоком. Для экономики в целом трубопроводная логистика стала фактором конкурентоспособности. Российская нефть могла дешевле добираться до рынков Европы и быстрее реагировать на колебания спроса. Кроме того, трубопроводная инфраструктура задала новый стандарт капитальных вложений. Такие проекты требовали больших средств, но окупались за счет масштаба и снижения операционных расходов. Так, один контракт запустил переход от бочечной логистики к современной транспортной системе и показал, как инфраструктура определяет рентабельность сырьевого бизнеса.
0: Значимо, важно. Диалог ФМ. Это день в истории.

0: Реклама на Диалог ФМ.
1: В самом сердце Махачкалы есть особенный источник. Источник настоящего вкуса – это магазин «Ахвах». Здесь берут начало чистые, как горный родник, соки кикуни. Здесь живет ароматный урбеч, насыщенные маринады, душистое варенье и повидло, сладкая курага. Вся солнечная палитра натуральной продукции кикуни собрана в одном месте. Заходите в этот прекрасный эко-бутик. Здесь пахнет горами и солнцем. Ахвах. Настоящий вкус Дагестана ждет вас.
2: Добро пожаловать в кафетерий «Курага». Мы не только готовим для вас самую вкусную еду, но и ищем идеальные напитки. Нашли их – натуральные соки кикуни из солнечного Дагестана. Густой, абрикосовый, освежающий, томатный, полезный, морковный – каждый сок сделан из отборных фруктов и овощей. Без всего лишнего. Приходи в «Курагу», чтобы по-настоящему вкусно поесть и выпить сок, в котором чувствуется забота о вашем здоровье. Кафетерия «Курага». Вкус, которому можно доверять. Кикуни и «Курага». Вкусный союз.
0: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91 104 8.
3: Мысли вслух.
4: Иногда самые глубокие раны не видны глазу. Не было ни криков, ни крови. Но было кое-что хуже. Сломанное доверие. Ты остался с осколками того, что казалось связью, а оказалось иллюзией. Ты отдавал сердце, а тебя принимали как должное. И вот истина, от которой не убежать. Ты не найдешь исцеления в том месте, где тебя разрушили. И не познаешь покоя, пока пытаешься заслужить признание от тех, кто не увидел твоей ценности, когда это было важно. Но это не рассказ о мести. Это не инструкция, как вернуть боль. Это не о них, это о тебе, о внутреннем подъеме без шума, о стойкости, которая не требует одобрения, о силе, которая не теряет равновесия, потому что стоики не учили избегать боли, они учили не принадлежать ей, сохранять себя, когда рушится все вокруг, оставаться целым, когда мир требует сломаться. Если тебя предали, обесценили, солгали, отвергли, если тебя заставили сомневаться в себе, останься. Не ради них, ради себя. Потому что это не просто очередной урок, это момент освобождения. Твоя сила не в ответе, а в отрешенности, не в гневе, а в тишине. Не в том, чтобы доказать, а в том, чтобы подняться так высоко, чтобы они больше не могли до тебя дотянуться. Но стоицизм учит, ты не обязан вести войну, ты обязан себе покой. Когда кто-то причиняет боль, первое желание – заставить его почувствовать то же самое, уравнять счет, но в этот момент ты лишь обмениваешь одну рану на другую, отдаешь свой покой ради гордости, которую вообще не стоило отдавать в их руки. Путь стоика начинается с контроля над собой, не над ними. Эпиктет сказал: «Мы страдаем не от событий, а от суждений о них. Да, тебя предали, это случилось, но ты продолжаешь проживать это каждое утро, несешь в каждую беседу. Позволяешь этому отравлять мысли и красть сон. Это уже не их вина. Это твой выбор. Путь стоика начинается там, где заканчивается обвинение. Ты не можешь контролировать, как они поступили. Не можешь заставить извиниться. Не можешь переписать прошлое. Но ты можешь контролировать, что будет дальше. А то, что будет дальше, определяет тебя. Что такое покой на самом деле? Это не притворство, будто ничего не произошло. Не фальшивая улыбка, когда болит сердце, и не прощение, обернутое в вынужденную доброту. Покой – это сила, это внутренняя уверенность, что ты больше не позволишь их поступкам управлять твоими чувствами. Ты защищаешь свой покой не гневом, а решением. Они больше не имеют доступа к твоему разуму. Не каждый, кто ранил тебя, достоин реакции. Некоторым людям достаточно дистанции и молчания. Это не избегание. Это эмоциональная дисциплина. Иллюзия победы в эмоциональной битве. Будем честны, невозможно победить в борьбе с тем, кому все равно. Ты думаешь, если кричать громче, говорить умнее, спорить дольше, они поймут? Нет, не поймут. Потому что они никогда не видели правду так, как ты. Их поступки не были случайностью. Молчание не было забывчивостью. Манипуляции не недоразумением. Это было сознательное безразличие. Ты не побеждаешь, разоблачая их. Ты побеждаешь, когда становишься настолько сильным, что они больше не способны даже найти ту версию тебя, которую однажды ранили. Это не трусость, это ясность. Эмоциональный интеллект – это выбор исцеления, а не вражды. Не потому, что они этого заслуживают, а потому, что ты заслуживаешь. Твоя энергия священна. Представь, что у тебя есть 100 единиц энергии на день. Каждая мысль о них – минус 5. Каждый внутренний спор – минус 10. Каждая, а вдруг они скучают, еще 10. К полудню ты уже потратил большую часть на тех, кто даже не думает о тебе. Твоя задача – не чинить того, кто тебя сломал. Твоя задача – заново выстроить себя так, чтобы они даже не узнали. Это путь стоика. Тихая сила, внутренняя дисциплина, безусловное самоуважение. Это победа, которую они никогда не поймут. Когда ты не отвечаешь, тебя назовут холодным. Когда замолкаешь, скажут, что ты изменился. Когда уходишь, обвинят, что сдался. Пусть говорят. Твоя победа для них невидима, потому что им не дано понять твой путь. Ты исцеляешься не для того, чтобы что-то доказать. Ты исцеляешься, чтобы вернуть себе жизнь. Величайшая месть – это не ответ, не публичная истерика, не пост, на который они случайно наткнутся. Это покой, настоящий, глубокий, недосягаемый. Вот чего они не ожидают. Что ты не сжег мост, потому что построил совершенно новую жизнь без него. Есть истина, до которой большинство доходит слишком поздно. Боль – это часть жизни. Страдание – это выбор. Ты не убежишь от разбитого сердца. Не отмедитируешь предательство, не обойдешь ложь и манипуляции с помощью позитивных вибраций. Даже величайшие стоики чувствовали боль. Марк Аврелий похоронил 8 своих детей. Эпиктет был рабом с искалеченным телом. Синека изгнан, оболган и вынужден покончить с собой. Но величие их заключалось не в боли, а в том, что они сделали с ней. Эмоциональный интеллект – это не подавление чувств. Многие путают стоицизм с бесчувственностью, думают, сила – это не чувствовать. Но истинный стоицизм не в отрицании боли, а в том, чтобы смотреть ей в глаза и не позволять разрушить себя, когда кто-то причиняет боль. Есть один вопрос, который меняет все. Не почему они ранили меня, а что мне теперь делать с этой болью? Какой урок я должен извлечь? Какая новая версия меня рождается из этого огня? Стоик не живет в «почему». Он действует, он восстает, и он больше никогда не будет прежним. Ты не исцелишься, пытаясь понять их. Ты исцеляешься, когда начинаешь понимать себя. Что ты терпел, хотя не должен был? Какие тревожные сигналы проигнорировал? Что эта боль раскрыла о твоих эмоциональных границах? Вот настоящая эмоциональная зрелость – превращать рефлекс

0: спать. И когда ты это сделаешь, поймешь, ты был не жертвой. Ты был алхимиком, тем, кто превращает боль в подъем. Боль реальна, но смысл – дело твоего выбора.
1: Мысли вслух.

0: Когда испанцы пришли в империю инков, они увидели храмы, где золото использовали почти как обычный металл. Для инков золото было не просто богатством, это был символ солнца. Испанцы искали золото, а нашли целую цивилизацию.
1: Реклама на Диалог.ФМ.
2: Наши свежие соки кикуни ждут вас. Ищите их в супермаркетах Юта на улице Юсупова, 55, и в торговом центре «Седьмой континент» на проспекте Яракского, 30. Попробуйте кикуни – глоток солнечного настроения.
3: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин – по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией «Кикуни». Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
1: Реклама на Диалог.ФМ. Звоните 91 104 8. Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог.ФМ.
4: Ребят, всем привет. У меня в гостях Михаил Токовинин. Человек, которого вы не можете не знать, потому что, мне кажется, каждый предприниматель в нашей стране либо пользовался, либо пользуется АМСРМ. У нас стоит везде абсолютно. Это, мне кажется, знаешь... Такое именно нарицательное просто. Когда начинается любой стартапчик, любой проект, и все говорят, ну давай амку накинем, просто на старте, чтобы была ворона.

0: потихонечку соберем. Спасибо тебе большое, что доехал до меня, несмотря на то, что ты говоришь, что ты ленивый человек. Я ленивый. Рад тебя очень видеть.
1: Спасибо.
0: Я начну с такого вопроса. Знаешь, я много что с тобой смотрел, много что с тобой читал. Расскажи мне, откуда твой образ взялся? Очечки, кепка,
1: черная... Очечки, это другое.
0: Ну, очечки, ладно, да. Такой лаконичный наряд, жилеточка, черная майка. Ты фанат Джобса?
1: Нет, так просто случайно сложилось. Я как-то с годами стал все равнодушней. И как-то вот удобно. Ну, это же все говорят, когда относишься одно и то же, это удобно.
0: Потому что не нужно принимать решения?
1: Да. Ну, потому что все время, знаешь, ты все время одинаковый. И меня уже дети спрашивают, типа, почему у тебя все майки черные? Ну...
0: Они хотят быть похожи на тебя тоже в черном?
1: Нет, я думаю, нет, конечно.
0: Я почему-то подумал, что ты большой фанат Джобса, потому что я еще читал в какой-то момент старая статья, вообще древняя какая-то, где я читал, что у тебя есть Mercedes SL. Я такой, так, ну, у Джобса тоже был SL.
1: Это совпадение.
0: Никаких, да? Никаких линий не проводишь?
1: Нет, я действительно фанател от SL-ов, и у меня всегда были SL-ы. Правда, новые мне не нравятся. Мне просто всегда нравились кабриолеты. Угу. Это лучший кабриолет на земле. Был всегда. И просто совпадение. Я не фанат Джобса, я ничей не фанат. Последний, чей я был фанат, Майкл Джексон я был в детстве фанат. В общем, это был мой последний кумир. Поэтому нет, просто совпадение. Хорошая машина.
0: Слушай, не фанат Джобса, удивительно, потому что ты для меня, знаешь, он, я, глядя на тебя, я как бы много лет, естественно, знаю тебя постольку, поскольку как бы все знают Ама, и ты так, ты и Ама, прямая ассоциация. И у меня, наоборот, создавалось ощущение, что ты вот такой человек, который много лет занимается одним... Сколько? Ама в 2009 году появилась?
1: Да.
0: В 2009, сейчас 2013 год. То есть, да. Это 14 лет компании. То есть человек, который много лет занимается делом, такой фокусированный чисто на том, что он... И вот есть такие параллели, потому что для меня Джобс это вот такой, знаешь, человек, который тоже посвятил свою жизнь делу, у него много что пошло не по тем местам. А почему ты, ну, как бы, не фанат или...
1: Не,
0: как-то...
1: ну, просто что такое фанат? Ну, то есть я, конечно, признаю гений Джобса в продукте, в маркетинге, в пиаре. Бесспорно, очень талантливый предприниматель. Как все талантливые предприниматели, очень неоднозначный. Да, мы знаем, что там некрасиво поступила с первой дочкой и с первой женой, и вообще противный тип. Ну, что значит фанат? Ты же не можешь быть... Не создай себе кумира, как там...
0: Ну да, да, да. Чтобы потом не разочаровываться.
1: Да. Ну, то есть мы понимаем, мы признаем его способности, мы признаем его талант.
0: Понял. У тебя на конференции как-то раз был Стив Возняк.
1: Угу.
0: Это, по-моему, в 2015-16 году
1: был. В 18-м.
0: В 18-м. Угу. Удалось ли тебе пообщаться с ним?
1: О, очень быстро, мельком. Да и о чем?
0: Особо не было. Ну, так, знаешь, как... у меня вот почему-то, я говорю, это, возможно, мое чисто восприятие, но вот образно мне такой думал, блин, как-то приятно так сочетается. Ладно, давай для тех, кто не знает, я уверен, что все-таки большая часть предпринимателей так или иначе где-то видели хотя бы краем уха, но для тех, кто тебя видит впервые, кто впервые видит вообще этот логотип, Ама CRM сегодня в цифрах, в каких-то показателях, в людях, в еще в чем-то, чтобы у людей, которые нас смотрят, сложилось понимание.
1: Слушай, ну мы же не публичная компания, поэтому мы так очень осторожно раскрываем цифры, но несколько сотен тысяч компаний пользуются этим продуктом в России.
0: Угу.
1: Очень много уже компаний пользуются за рубежом.
0: Угу.
1: Мы, к сожалению, в новых реалиях про это стараемся лишний раз не распространяться, хотя, конечно, хотелось бы похвастаться. Вот. Работает у нас человек 400, наверное.
0: Угу.
1: Вот. Выручка, ну это миллиарды рублей.
0: Миллиарды?
1: Да.
0: Миллиарды — это ближе к двум или ближе к десяти? Ну, дай какой-то ориентир. Я знаю, что ты никогда не рассказываешь.
1: Не 10, нет, не 10.
0: Не 10, ну где-то 2-3.
1: Типа того.
0: Похоже на правду. Ну, окей. В любом случае, мне кажется, знаешь, вот я когда размышлял, я такой понял, что мы с тобой будем записывать, и думаю, Ама, вот это не, даже не какая-то лесть, не комплект, а реальность такова, что Ама ассоциируется очень четко с малым бизнесом вообще в России. Мне кажется, это такой один из ключевых продуктов вообще, который у нас есть. И здорово, что так долго весь этот путь длится, вы много классных штук сделали, но мне сегодня интересно поговорить немножко про тебя, потому что ты очень много где-то рассказывал про то, как у вас там в компании что устроено, про мотивацию людей и так далее. Мне интересно про тебя. Я немножко почитал, и вообще я понял, что ты из крайне интересной семьи, что у тебя родители астрофизики.
1: Папа астрофизик.
0: Да, и мама, по-моему, тоже...
1: Нет, мама педагог. А. Да, брат у меня еще ученый.
0: Вот, брат еще ученый. И я в какой-то момент читал, что как бы там брат старше у тебя, да. И что на него как бы родители сделали условную ставку в какой-то момент, у тебя такой бунт внутренний был детский, и ты такой стал плохишом. И потом брат поступил в Гарвард, а ты не, как бы поступил в МАИ. МАДИ, Московский автодорожный, да-да. Расскажи мне, пожалуйста, мне кажется, почему я спрашиваю, потому что мне кажется, такие штуки, они очень сильно формируют человека, и вот его будущее как бы. Расскажи мне, пожалуйста, что у тебя, как бы, какие у тебя ощущения были, когда ты понимаешь, что ты вот тоже такой человек с каким-то внутренним стремлением, и твой брат поступает в Гарвард, а ты поступаешь в МАДИ.
1: Не, ну просто у меня брат всегда очень хорошо учился. Это прям вот золотая медаль в школе, потом МГУ, потом МГУ с красным дипломом ни одной четверки, потом он поступил в аспирантуру МГУ, а потом действительно бросил аспирантуру в МГУ и поступил в Гарвард, получил там PhD, преподавал долгое время. И когда ты младший брат на фоне такого старшего брата, тебе в школе все время говорят, ну что же ты...
0: Подводишь брата на репутацию.
1: Да, я понял, что, видимо, ну это сейчас я анализирую, тогда я, конечно, так не анализировал, что отстроиться от брата я могу только, если он будет лучшим учеником в школе, а я буду худшим учеником в школе. Так вот, я, мне кажется, в 10-11 классе был худшим учеником в школе. У меня были двойки по всем предметам, включая физкультуру.
0: Реально?
1: Да, у меня была только одна пятерка по физике. Все остальное было хроническое 2 такое. Меня еле-еле выпустили из школы. Меня грозились выпустить со справкой. Я еле-еле поступил в МАДИ на платное отделение. Это при семье, в которой все закончили МГУ. Мама МГУ, папа МГУ, все МГУ. Ну, в общем, такой позор семьи. Но потом родители сделали правильное решение, они уехали.
0: В Чили, по-моему, да?
1: Сначала, не, недолгое время папа жил во Франции, преподавал и работал, в Германии была. А потом уехали в Чили, да, потому что все телескопы основные находятся в Чили. И мы остались с братом одни, какое-то время пожили, потом он уехал в Гарвард, я остался один. И как бы выпендрил...
0: Концерт окончен.
1: Концерт окончен, да, зрители уехали. Я вдруг стал хорошо учиться. Я в итоге закончил свой институт, ну, практически с отличием, там мешали тройки с первого курса. То есть, если на второй курс я перешел с подвигом, то закончил я практически с отличием, уже работал, уже бизнес был, то есть мне даже это стало легко даваться. Я там какие-то олимпиады, в олимпиадах по сопромату участвовал, каких-то городских. Ну, то есть, да, это просто такой вот бунт детский.
0: Кстати, вот по поводу вот этой, знаешь, скидки, а можно 50, мне кажется, тоже это вот школьные времена очень сильно формируют, по крайней мере, ощущение такое создается, потому что когда у тебя есть какие-то определенные рамки, тебе говорят, делай уроки, иначе будет плохо, там, двойка, вызовем родителей и так далее. И вот там отличник, он, опять же, никого ни в коем случае, очень восхищаюсь людьми, которые классно учились, но вот он делает, и он как бы не знает, что будет, если не сделать. Он боится очень и не знает. А вот троечник, он не сделал, он такой, а что будет-то? И он, бац, он там ничего не сделал. Ну и глобально ничего не произошло. Ну, знаешь, пришли родители в школу, ну там отругали его, как бы и все.
1: Ну,
0: и...
1: слушай, это такая сложная история. Отличник, может, понимает, что последствия наступят через 10 лет, а этот не понимает. Ну, это же как это.
0: Ну да, но я к тому, что, знаешь, он... вот этот человек, который плохо учится, он как будто бы проверяет гипотезы. Знаешь, у него такой широкий спектр тестированных возможностей. Что дозволено, что недозволено, что можно, что нельзя. И поэтому, когда он приходит в магазин, ему говорят 100 рублей, он говорит 50. Знаешь, у него нету вот этого страха совершить ошибку или там вот спросить что-то, что вот нельзя. И мне кажется, тоже такая вот штука сформирована.
1: Ну, опять, отличник, может быть, просто умеет думать чуть дальше. Да, и он понимает, что учиться сейчас нужно, чтобы через 20 лет было хорошо. Был такой эксперимент на тему успешных людей про зефирку.
0: Да, я знаю, что это вообще твой любимый, по-моему, да?
1: Мой самый любимый маршмеллоу-тест, да. Мы когда с моим партнером думали, что у нас будут дети, обещали друг другу, что в 4 года обязательно прогоним детей через маршмеллоу-тест.
0: Прогнали?
1: Ну, на самом деле, нет. Это не те знания, которые я хочу знать про своего ребенка, скажем так.
0: Не хочу расстраиваться, да?
1: А может, ну, не хочу, я не хочу это проверять. Это когда детям давали зефирку и просили потерпеть. И в интернете куча видео прикольных сейчас уже, как там дети страдают, терпят. И вот это умение сегодня потерпеть ради будущего, оно действительно краеугольный камень. И в этом смысле и отличник, и двоечник действуют по одной парадигме. Они оба терпят. Отличие на самом деле в другом. Отличие в том, что троечник часто работает просто на другую публику. По себе сужу. Мне имеет больше значение... Наташи Даши из моего класса, чем учительница. У меня просто другие авторитеты. И я жду похвалы не родителей и учительницы, а той прикольной девочки из соседнего класса, потому что она не может сказать: «Да пошли вы все, не буду я делать вашу математику», а я могу, и я клевый. И это просто... Мы выступаем перед разными объектами просто, у нас разные зрители. В этом отличие часто.
0: Классно. По поводу, кстати, зефирного теста, я знаю, что у вас вот была история, когда у вас Qsoft был на грани такого, на грани разорения, и вот потом
1: Это
0: была
1: было пару
0: такая...
1: раз даже,
0: Да,
1: да.
0: я к тому, что у вас как раз, это даже как-то называлось, типа зефирка а-ля там внутри, да, когда вы откладывали там все деньги, и ты говорил, что нужно потерпеть для того, чтобы в будущем вот
1: Так я
0: получить.
1: заработал первый день.
0: Потерпел. Но вот сейчас, смотри, прошло уже достаточно много лет, и вот эта идея с потерпеть сейчас для того, чтобы в будущем было хорошо, ты все так же ее разделяешь? Или она
1: Абсолютно, конечно.
0: разделяешь ее?
1: Я тебе скажу, я же такой вот предприниматель сахи, то есть вот мы же начали бизнес, ну там вот у меня $200 и у товарища. Потом мы их все просрали, конечно, потому что полгода ничего не делали, играли в игры компьютерные, приходили в офис и играли. То есть первые годы всего этого предпринимательства — это стыд, срам и позор. То есть ты приходишь на встречу с одноклассниками, а ты лузер. Они карьеры строят, машины покупают, кто-то уже квартиры в ипотеке покупает, а ты это... Мы сайты делаем, там, коммерс какой-то. Стыд, срам. И копишь там на Ашан, на еду. То есть это вообще первые годы, это одно сплошное терпение. И стартапинг любой, то же самое. То есть это у стартаперов такая картинка сейчас извращенная, что это всегда такое приятное времяпрепровождение. Получил деньги инвестора, и начинается смузи и латте на кокосовом молоке. А нет, всегда надо потерпеть. Всегда. То есть в любом случае любая плюшка большая, она через определенные ограничения, конечно.
0: Я почему тебя спросил об этом? Потому что сейчас, последние пару лет, они нам очень ярко как бы показывают, что есть огромное количество компаний, которые, например, где фаундеры, и среди моих знакомых огромное количество таких людей, и там ты их тоже прекрасно знаешь, которые много лет развивали свой бизнес, и у них была как бы идея там построить большую компанию, выйти на IPO, стать публичными там и так далее. Ну, там, приведу пример. Dodo, Skyeng, там все ребята, которых ты знаешь прекрасно. И как бы и это ребята, которые там 10-12 лет пахали 24 на 7, там, ни рубля на себя, зарплаты 300 тысяч, для того, чтобы все реинвестировать и на выходе получить огромные иксы. По итогу случается война, IPO все отменяются, что будет с компаниями, не до конца понятно, и в итоге оказывается, что те ребята, которые в это время, допустим, работали в кэш, зарабатывали деньги, они, непонятно, как на дистанции, там, 30-40 лет будет, но вот локально у них была более правильная стратегия, по крайней мере, в нашей стране, где будущее туманно, каждые 5 лет какие-то перемены. И вот не кажется ли тебе, что если мы говорим про российский бизнес конкретно, а у тебя все равно основной бизнес в России, что зефирный тест, он зачастую может наоборот
1: Ну,
0: не на руку
1: во-первых,
0: играть?
1: не надо раньше времени судить,
0: Это
1: кто
0: безусловно.
1: там.
0: Я говорю пока что, на текущий.
1: Бизнес — это не спринт, это марафон. И мы еще не знаем, как все повернется, и может и IPO вернуться, скорее всего вернуться, и продать удастся, потерпеть
0: Это,
1: надо.
0: кстати,
1: Вот.
0: российская черта, потерпеть.
1: Слушай, это разные два навыка. Уметь работать в прибыль, уметь работать в капитализацию, немножко разные навыки. И обычно те, кто работает в капитализацию, зарабатывают больше, надо сказать. Да, вот сейчас их ставка не сыграла, сыграла ставка тех, кто умеет работать в прибыль. Ну, такое время. Но это такие специфические гонки, бизнес. Еще неизвестно, что будет через 2-3 года. Еще неизвестно то, как распорядиться текущим выигрышным положением, кто кого обойдет. У этой гонки нет финала. Там есть прикол-то. Она бесконечна. Поэтому, ну да, сейчас выгоднее оказалось работать в прибыль. Мы не знаем, что будет через 5 лет.
0: Ну, наверное, здесь, безусловно, сложно рассуждать, но вот у меня, я почему тебя опять же спросил, потому что есть все равно специфика, знаешь, рынков. То есть, когда мы говорим, например, про европейский рынок, про американский рынок, сейчас там про азиатский рынок, есть какая-то когда стабильность там экономики, какая-то прогнозируемость определенная, да, то бизнесы, почему они играют во многом на
1: Ну, подожди,
0: капитализацию?
1: подожди. Нет никаких абсолютных здесь значений. Все относительно. Когда мы говорим рынок нестабильный или горизонт планирования небольшой, это лишь влияет на мультипликаторы и цены. Есть всегда риск профит. И когда ты говоришь, российский рынок менее предсказуемый, чем рынок США, Что тоже по последнему году такое бы я не сказал, что утверждение, знаешь, когда у тебя гособлигации США падают на 30%.
0: Ну и оценки компаний валятся всех тоже в
1: тартарары. Ну не, гособлигации,
0: ну,
1: казалось,
0: да,
1: что это
0: да,
1: вообще
0: да.
1: Это монстр, незыблемое что-то, и ты делаешь минус 25%.
0: Нет ничего более нерушимого.
1: Да. Тут еще можно поспорить, но окей, нет, действительно, когда ты работаешь на западных рынках, первое, на что ты обращаешь внимание, я помню как... В Сан-Франциско у меня был такой был инсайт, когда я где-то гулял в парке, там была лавочка, я вдруг осознал, что эта лавочка стояла здесь 50 лет назад, и через 50 лет стоять будет.
0: Да.
1: И, скорее всего, ничего вообще в этой деревне не поменяется. Хотя и там тоже меняется, конечно. Еще раз, ну вот, в принципе, когда ты работаешь в прибыль, это менее рисково и менее прибыльно. Когда ты работаешь на капитализацию IPO-продажу, это более рискованно и более прибыльно. И вот этот баланс риск-профит никуда не девается. Поэтому в России действительно оказывается, что риски зашкаливают, они их перебрали, и сейчас они, может быть, проиграли, но опять в моменте. Риск-профит. Прибыльный бизнес, менее рискованный, но и не такой богатый станешь.
0: Окей, зафиксировали. Давай тогда дальше вернемся чуть назад. АМА, до АМА Qsoft.
1: Угу.
0: До этого я знаю, что там какие-то старые компьютеры продавал, перепродавал.
1: Там 5-6 позорных.
0: Вот, расскажи, пожалуйста, почему мне интересно этот момент, потому что все мы начинали с какого-то очень позорного, непонятного бизнеса, какой-то просто, ну, вот лично у меня был просто стыдно рассказывать, чем я только не занимался. Вот.
1: Типа того, да.
0: Да-да-да, вот расскажи, пожалуйста, что там было, и, ну, давай для начала с этого начнем.
1: Да там все было. Там был компьютеры перепродавал, чинил.
0: Угу.
1: Были попытки заниматься тюнингом автомобильным, автозвуком, шумоизоляцией какой-то. Пытался заниматься фотоуслугами, сайты опять делал. Короче, было много-много разных начинаний. И все это, конечно, был позор, провал, катастрофа. А потом я случайно, по сути, случайно оказался директором сети видеопрокатов. Ну, так бывает, что ты случайно можешь оказаться. Там был конфликт акционеров, они делили контору, а мы на тот момент подписались писать им автоматизацию. И так получилось, что когда ты автоматизируешь бизнес, ты в него погружаешься. И я вроде как получилось на стороне победившего акционера, единственный человек, который знал, как эта контора работает.
0: Угу.
1: И меня поставили временно последить за кассой, пока найдут нормального директора. А мне там было 20 лет. Но директора не нашли, и я так, в общем, пару лет порулил этими прокатами.
0: Это вот старые вот эти, пришел,
1: да,
0: взял
1: да,
0: кассету.
1: Да-да, кассету сдал, кассету получил, кассету отдал.
0: Но недавно только читал книжку, простите, я тебя перебью, про Netflix, где они как раз рассказывают.
1: Да,
0: про...
1: вообще рынок умирал.
0: Угу.
1: Это тоже очень интересный экспириенс работать на умирающем рынке. Сильно растить тебя как менеджер. Вообще легко работать на растущем рынке, потому что тебя все прощает.
0: Да,
1: ты
0: да.
1: Попробуй на... И вообще это очень интересно было. Вот сейчас отсюда ты понимаешь, почему видеопрокат умер, а оттуда было непонятно. Тоже очень интересный экспириенс, но самое главное не это. Там был этот акционер-владелец, который учил меня. Ну, ему было важно меня научить управлять его конторой, потому что я же косячил. Я же в итоге эту сеть-то угробил своим чудо-управлением. Но он со мной возился. И учил меня вот этому навыку, которому нигде не учат, ни в одной школе. Менеджмент. Прикол в том, что самый высокооплачиваемый навык на Земле – это навык управления людьми. И ему не учат ни в одном институте. Это такой, знаешь, секретный грааль властных элит. Фигня, которую тебе нигде, никто, никогда за деньги не научит управлять людьми. Ты можешь научиться управлять людьми, только если кто-то решил тебя научить управлять людьми. Почему ты решил с тобой возиться? Это могут научить в армии. Может быть, можно научиться, если строишь карьеру где-то менеджерскую. Но вот этот навык умения управлять людьми, он на самом деле такой вот супер важный и самый высокооплачиваемый в мире.
2: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: юридическая рубрика «Хитро-мудро».
1: Как дробление проявляется, как вскрывается в строительном бизнесе, к чему это может привести. Типичная схема. Строительная фирма вместо штатных рабочих набирает себе, ну, типа бригадиров с командой, оформляет на каждого ИП, либо они уже зашли к нам как самозанятые в итоге, якобы субподрядчики. На деле они работают только на одного генерального подрядчика, соблюдая его график, его требования, без самостоятельного поиска себе объектов. Налоговая при проверке замечает, что у ИПшек нет собственных ни материалов, ни каких-то мощностей, ни техники, ничего, ни рекламы, ну, то есть доходы только от одного заказчика, одной компании. Очевидно же, что это скрытые трудовые взаимоотношения и указывают, в том числе, и на дробление. Ситуация. Компания заключила договор с 5 ИПшками, типа бригады, которые не платят в белую зарплату, а просто собирают деньги за оказанные услуги. Проверка ФНС выяснила, что это те же самые сотрудники, только переоформленные как ИП. В итоге начисление НДС вместо упрощенки, налог на прибыль и так далее. И самое интересное, что вскрылись еще и эти вот скрытые трудовые взаимоотношения. Какие возможны последствия? Ну, во-первых, если суммарно сэкономили много налогов, может дойти до уголовного дела. 199 или 198 статья здесь не за горами Уголовного кодекса. В стройке субподрядчики – это нормально. Но когда все бригады – это бывшие сотрудники или те, которые работают очень долго только на одну компанию, на одного генподрядчика, то фискалы, конечно, видят фиктивное дробление. Впоследствии до начисления налог на прибыль либо НДС, либо НДФЛ. Ну, в общем, здесь будет известно только по итогу. На что я обратил бы ваше внимание? Смотрите, уважаемые строители, дайте бригадам самостоятельность. Пускай субподрядчики, если и работают как ИП, то тогда пускай они ищут себе еще объекты, покупают материалы сами, покупают какие-то мощности, технику. Ну, они же как бы самостоятельные, да? Не держите всех как ИПшек. Если реально это ваши сотрудники, оформляйте трудовые договора. Так, во-первых, безопаснее. Во-вторых, вы удержите людей. В-третьих, ну, это всегда будет дешевле, чем когда проверка пойдет. Проверка будет выходить дороже однозначно. Ну и, конечно, анализируйте риски. Вы же люди взрослые. Если вся выручка бригады идет от одного генподрядчика, налоговая однозначно переквалифицирует это в трудовые отношения.
0: Юридическая рубрика «Хитро-мудро».

0: Дагестане 18 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: Глава Следственного комитета России распорядился представить отчет о ходе расследования инцидента с падением лифта в Махачкале, где пострадали 4 человека. Ранее в соцсетях распространились сведения о происшествии в многоквартирном жилом доме в столице Дагестана. В связи с этим Следственный комитет по республике инициировал уголовное дело по статье, касающейся предоставления услуг, не соответствующих требованиям безопасности. Прокуратура в Махачкале инициировала проверку после трагического инцидента, в результате которого погиб 10-летний мальчик. Инцидент произошел сегодня, когда ребенок выпал из окна квартиры, расположенной на 8-м этаже дома по улице Магомед Тагирова. Прокуратурой Кировского района ведется расследование обстоятельств происшествия, а также оценивается соблюдение законодательства, регулирующего защиту прав несовершеннолетних. Минцифры Дагестана создала чат-бота для формирования корпусов текстов на национальных языках региона. На данный момент сервис поддерживает перевод на 6 языков. Это аварский, даргинский, кумыкский, лезгинский, лакский и табасаранский. Цены на квартиры в новых домах Москвы за последний год подскочили на 35%. Средняя стоимость жилья увеличилась с 35 до 47 миллионов рублей. Рост цен отмечен в 11 из 12 административных округов города, как показали исследования специалистов. С 1 марта следующего года в России введут электронные права на управление самоходной техникой. ТАСС сообщает, что с этого времени управлять тракторами, комбайнами, бульдозерами, экскаваторами, квадроциклами, снегоходами и другими видами самоходной техники можно будет, подтвердив свои права, через QR-код на портале госуслуги. Соответствующее постановление уже утвердило правительство России. Цена на самую мощную видеокарту RTX 5090 превысила стоимость трехкомнатной квартиры в Воркуте. Теперь ее цена составляет от 500 до 600 тысяч рублей. В то же время за эти деньги в северном городе можно приобрести полноценное жилье площадью до 70 квадратных метров. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале dialogfm.
0: Вы слушаете dialogfm. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
3: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+, для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
4: Радиоканал «Диалог ФМ». Регистрационный номер L-TU-0500-449. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан от 22 декабря 2023 года.

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: Гибкость, терпеливость и открытость – вот что важно, если вы хотите сотрудничать с турецкими компаниями. Первые встречи обычно носят формальный характер. Даже если у вас уже сложились личные взаимоотношения с их участниками, атмосфера не должна быть слишком дружеской и непринужденной. Лишь в редких случаях на первых встречах принимают важные решения. Их основная цель – познакомиться друг с другом. Поэтому обсуждения могут затрагивать не только бизнес. Турецкие партнеры могут разговаривать о спорте, а также спрашивать о вашей семье, интересах, культуре и истории родной страны. Не бойтесь задавать те же вопросы. Туркам нравится говорить о своих близких и личных интересах. Во время разговора поддерживайте зрительный контакт, чтобы завоевать доверие собеседника. Мужчин приветствуют крепким рукопожатием, а чтобы поздороваться с женщиной, следует подождать, пока она первой подаст вам руку. Светская беседа – хороший способ начать разговор, прежде чем переходить к бизнес-вопросам. На встречах важно придерживаться официального протокола и повестки дня. Тем не менее, это не всегда строго соблюдается, поэтому право вести дискуссию лучше предоставить турецким партнерам. Презентации должны быть краткими и включать только самую важную информацию. Сократите объем текста и добавьте больше визуальных элементов, таких как диаграммы и графики. Важные материалы стоит перевести на турецкий язык. Коммерческое предложение также должно быть четко структурировано и наглядно показывать, какие взаимные выгоды и прибыль принесет соглашение или партнерство. Планируя встречу, важно учитывать несколько факторов. Заранее выбирайте день и время, не менее чем за 1-2 недели, и подтверждайте их по электронной почте или телефону. Старайтесь не назначать встречи во время турецких праздников. Изучите, какие должности занимают участники встречи и что входит в их обязанности, а также как правильно произносить их имена. Обращаться к человеку можно по названию его должности. Первое знакомство должно проходить через третью сторону, которая пользуется большим уважением. Контакты тех, кто может познакомить с деловыми партнерами, могут предоставить торговые выставки, посольства и банки. Большинство представителей бизнеса в Турции немного знают английский, французский и немецкий языки. Тем не менее, рекомендуется предварительно выяснить, потребуется ли переводчик. Будьте пунктуальны. Если опаздываете, то заранее позвоните и объясните причины. Познакомьтесь с теми, кто работает в организации потенциального делового партнера, и выясните, какое место эти люди занимают в управленческой иерархии.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия Зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Ухул. Это село в Ахтынском районе Дагестана. Несмотря на официальные данные, в 2010 году Ухул покинули последние жители. Но в 2014 15 семей выходцев из села выразили желание вернуться на свою родину. Аул расположен на боковом хребте Шалбуздага, к западу от самой вершины. Расстояние до районного центра Ахты – 27 километров. Ухул – самое высокогорное село Ахтынского района. 5 июня 2016 года на референдуме все жители Ухула поддержали объединение сельского поселения их села с селом Курукал для образования сельского поселения Сельсовет Ухульский с административным центром в селе Курукал. С начала 16 века по 19 век Ухул входил в Докуспоринское вольное общество. В 1839 году село было присоединено к Российской империи, а в 1929 году Ухул был включен в состав новообразованного Ахтынского района. На фронтах Великой Отечественной войны погибли 33 ухульца. В родное село возвратилось всего 22 человека.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия Зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в Дербенте? Не забудьте включить приемник на частоте 93.1. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу.

0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. В устойчивых выражениях отразились не только обычаи, традиции горцев, но и суровые условия жизни и кодекс неписанных правил кавказцев. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».
1: Акул бармактава лежеда. Ум не в папахе, а в голове. Акул бармактава лежеда. Авайва лахайла сив патахжеда. Истину скажешь, рот искривится. Авайва лахайла сив патахжеда. Ахзур халади кайса дедежедач. Из тысячи теть одна мать не получится. Ахзур халадикай, садидежедач. Аджуз касап ахай балканди кэциволда. Конь под слабым человеком захромает. Аджуз касап ахай балканди кэциволда. Акуналди устар жедач. Лишь увидев, мастером не сделаешься. Акуналди устар жедач.
0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».

0: Реклама на Диалог.ФМ.
1: А вы знаете, наш народ без чая не может.
2: А вы пробовали соки и нектары кикуни?
3: Яблоко там, как будто с нашего сада. Персик, как солнце над Гунибскими горами. А гранат... Эх, такое, что сосед уже 3 раза спрашивал, где я беру.
1: Кикуни – это все-таки по-нашему. Родное, без всякой химии.
4: Соки и нектары кикуни. Спрашивайте в магазинах нашего города.
5: Расскажу вам не тая. Кикуни пьет вся семья. Мама любит апельсин.
6: Натуральный витамин.
5: Папа вкусный сок томатный.
7: Да чего же он приятный.
5: Я пью яблочный, сливовый, тыквенный и сок вишневый. Ну а младшая сестренка утром просит очень громко:
8: дайте сок любого вкуса, он полезный и очень вкусный.
9: Здесь кроме соков кикуни есть много вкусного, взгляни. Повидло яблочное для выпечки сказочно. Томатная паста для супа прекрасна.
10: И в салат, и в маринад. Уксус яблочный всем рад. С ним любые блюда ваши станут в них вкуснее и краше. Наш урбеч густой, тягучий, на любой подходит случай. И на завтрак, и на ужин для здоровья очень нужен. Выбирайте для семьи теперь все от кикуни.
0: Телефон отдела рекламы 91 10 48.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Для того, чтобы научиться убеждать людей, сначала необходимо понять, какие идеи вы сами никогда не ставите под сомнение. Человек очень не любит, когда сомневаются в нем, в его убеждениях и в его возможностях. Поэтому, если вы начинаете с кем-то спорить, то автоматически, без исключения, включаете у этого человека защитный механизм. Но мы очень часто затеваем споры, думая, что можем показать оппоненту свой взгляд на вещи. И у нас никогда не получается донести нашу мысль. Таков закон природы. Так что, если вы по-настоящему хотите переубедить какого-то человека, а не самоутвердиться, если для вас важно, чтобы человек принял ваш взгляд на вещи, следует проявить терпение. Необходимо заставить человека думать, что новая точка зрения – это его собственный вывод. Да, все верно. Человек очень редко отказывается от своих идей, и именно поэтому вы ничего не должны ему доказывать. Так как это сделать? С помощью следующих двух шагов. Первое. Не имейте никакой позиции. Сыграйте в дурачка. Первый шаг – это самое сложное. Внимательно слушать и вникать в позицию собеседника. Ваши уши должны быть максимально открытые, а душой вы должны чувствовать, почему человек говорит то, что говорит. Забудьте, что у вас есть какое-то мнение относительно этого вопроса. Только так вы сможете приступить ко второму шагу. Второй шаг. Задавайте правильные вопросы. Помните, что вы внимательно слушали собеседника, вникали в его позицию и понимаете, почему он говорил то, что говорил. Сейчас нужно начать задавать наводящие вопросы, которые не напрягут его, но заставят задуматься. Помните, вы не хотите его переубеждать. Приведу пример. Недавно один мой приятель решил обсудить со мной политику. Надо сказать, что наши взгляды были абсолютно противоположными. После того, как я выслушал его речь, полную эпитетов и оценочных суждений, я сказал следующее. «Слушай, скорее всего так и есть, и ты, наверное, прав. Я вот в политике ничего не понимаю, но мне иногда кажется, что все не так просто. Недавно смотрел «Игру престолов», и это лишний раз меня убедило, что в политике не все так просто. Сериал – это очень упрощенная форма реальности. В жизни, думаю, все еще сложнее. 99% вещей просто скрыты от наших глаз. Почти ничего нельзя знать наверняка. Кто предатель, кто свой. Об этом часто не догадываются даже те, кто нами управляют. А наши попытки говорить о политике – это как если бы на рыбном базаре старуха обсуждала действия Ланнистеров и их мотивацию. Твоя позиция мне ясна, но почему ты так уверен, что оно действительно так? Как видите, здесь три блока – полусогласие, введение в суть вопроса и, наконец, сам вопрос. После этого наша беседа продолжалась довольно долго, и я всегда придерживался этой схемы из двух шагов – не перебивал, вникал в позицию и задавал наводящие вопросы. К чему, вы думаете, это привело в итоге? Через несколько месяцев мы вновь говорили на тему политики, и мой бывший оппонент полностью перешел на мою сторону. Да, этот процесс занял время, аж целых несколько месяцев. Но я не пытался доказать, что я прав, и удовлетворить свое эго. Я хотел, чтобы человек по-настоящему меня понял. А для этого нужно терпение. Надеюсь, это видео было вам полезно, и вы сможете на практике применить данный способ. Делитесь этим видео с друзьями, чтобы ваше общение было продуктивным. Ставьте лайки и присоединяйтесь к нашему думающему и вежливому сообществу. Чести и удачи!
0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.

0: интересные факты из истории Дагестана в рубрике «Интересно узнать».
1: А знаете ли вы, что бархан Сарыкум является одним из самых высоких не только в России, но и во всей Евразии? Высота, по разным данным, от 244 до 260 метров. Поперечники 2-3 километра. Площадь около 600 гектаров. Возраст Сарыкума исчисляется несколькими сотнями тысяч лет. В переводе с кумыкского языка Сарыкум означает «желтый песок». Это самое жаркое место в Дагестане. Летом на южных склонах Бархана температура песка может достигать 60 градусов по Цельсию. Сарыкум постоянно меняет свою форму, но не рассыпается. А почему не рассыпается? Дело в том, что ветры, разрушающие окрестные горы, сносят сюда продукт разрушений – песок. Также ветры здесь дуют таким образом, что меняется только очертание бархана, но сам он никуда не сдвигается. В 1978 году бархан Сарыкум был объявлен памятником природы. На сегодня здесь зарегистрировано более 350 видов растений, более 170 видов птиц, несколько тысяч видов беспозвоночных, а также 7 видов рептилий, занесенных в Красные книги России и Дагестана. Среди птиц – орел-могильник, беркут, курганник, черный гриф и так далее. Среди растений можно выделить острогал карагунский, вайду песчаную, крестовник Шишкина и так далее. Среди беспозвоночных немало краснокнижных насекомых – дыбка степная, шипавка буцида, махаон. Интересный факт. Айланд высочайший, произрастающий на бархане, имеет множество других названий – уксусное дерево, чумак. На Сарыкуме ее называют вонючкой из-за резкого запаха листьев. Заросли айланда были однажды завезены из Китая в это место не случайно. Дело в том, что посадка айланда закрепила пески, которые часто засыпали железную дорогу – Махачкала-Буйнакск. Закрепление песка посадкой айланда и акации способствовало снижению высоты бархана. Но это версия, требующая дополнительного исследования.
0: Рубрика подготовлена при содействии исторического парка «Россия. Моя история».
2: Реклама на Диалог ФМ.
3: Хотите настоящего вкуса природы? Натуральные соки кикуни из горных фруктов и овощей уже ждут вас. В сети гипермаркетов «Зеленое яблоко». Заходите за покупками и за натуральным вкусом.
4: Расскажу вам не тая. Кикуни пьет вся семья. Мама любит апельсин.
5: Натуральный витамин.
4: Папа вкусный сок томатный.
6: Да чего же он приятный.
4: Я пью яблочный, сливовый, тыквенный и сок вишневый. Ну а младшая сестренка утром просит очень громко.
7: Дайте сок любого вкуса. Он полезный и очень вкусный.
8: Здесь кроме соков кикуни есть много вкусного. Взгляни, повидло я. Яблочная для выпечки сказочная. Томатная паста для супа прекрасна.
9: И в салат, и в маринад. Уксус яблочный всем рад. С ним любые блюда ваши станут в них вкуснее и краше. Наш урбеч густой, тягучий, на любой подходит случай. И на завтрак, и на ужин для здоровья очень нужен. Выбирайте для семьи теперь все от кикуни.
10: Главное событие рынка недвижимости Юга России пройдет в Дагестане 8-9 сентября. Махачкала. Первый форум-выставка «Вектор». Деловая программа мероприятия очень насыщенная. Продажи, инвестиции, AI, сервис, партнерство и налоги в строительстве. На форум съезжаются эксперты по продажам, представители отрасли, специалисты по налогам, архитектуре, строительству и регулированию рынка. Масштаб форума выходит далеко за пределы одного региона. 8-9 сентября. Махачкала. Аллея Резорт. По вопросам участия звоните 8-964-007-3700.
2: Телефон отдела рекламы 91-10-48. Искусство

0: предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Вот исходя из того, что мы обсуждаем, из миссии и от менее прибыльного к более прибыльному, вот ваше мнение, почему вы, например, в жизни смогли стать очень известным человеком, заработать много денег, а кто-то, скажем так, потратит за 100 тысяч рублей, и ему они даются невероятно просто тяжело. И я вот увидел этот вопрос, я его прям записал, потому что я вот сейчас как будто бы... Вы правильный человек, кому этот вопрос можно адресовать. Как вы думаете?
2: Ну, смотрите, потому что большие состояния даются от Всевышнего. Русские говорят, трудом праведным не наживешь палат каменных. В исламе говорится, что Аллах распределяет блага только за то, что ты проявляешь терпение, и за то, что ты несешь риск. Только за риск. А самое интересное, знаешь, почему именно за эти две вещи? Потому что только в состоянии риска человек вспоминает про Всевышнего.
1: Да.
2: Когда ты, не дай бог...
1: Когда самолет слишком сильно трясет.
2: Да, или там кто-то из родственников.
1: Да.
2: И в состоянии терпения ты уповаешь на него. Когда ты переносишь невзгоды, ты уповаешь на него. Два только случая, когда человек уповает на Всевышнего. И Всевышний тогда дает благо. Поэтому это с одной стороны. Как распределяются блага? Блага распределяются против твоего терпения и против риска, который ты берешь. Это первое. Но обязательно, если ты взял риск на себя, уповай. Если не уповаешь, ничего не получится. Когда терпишь, уповай. Не будешь уповать, ничего не получится. Ну, не то, что ничего не получится, шансов меньше. Дальше, вот дальше идем. Теперь ты говоришь... Почему не получается? Еще один момент есть. Дело в том, что помнишь, когда я говорил, как формируется картина мира?
1: Детское
2: убеждение. Детское убеждение. Он смотрит, отец в 6 уходит на работу, вечером в 10 приходит. Уставший, голодный, холодный и так далее.
1: Угу.
2: И мать говорит, тише, тише, отец спать будет. Он с таким трудом нам зарабатывает деньги.
1: Угу.
2: У тебя формируется убеждение, что деньги – это адский труд. И когда ты вырастаешь, и я к тебе прихожу и говорю, так, Александр, есть сделка такая, вот это сделаем, провернем, вот это заработаем, там 50 на 50. Ты говоришь, не, это либо лоховство, либо там мошенники. Ну, короче, не бывает таких легких способов зарабатывать денег. И ты отсекаешь все легкие способы зарабатывать денег. Ты выбираешь только сложный путь. И для тебя деньги будут даваться только тяжело. Если ты считаешь, что деньги даются тяжело, то так оно и будет. Если ты считаешь, что деньги даются тяжело, так оно и будет.
1: Программируешь свою картинку мира.
2: Да нет, это даже не только программируешь. Ты своими действиями реально отсекаешь все возможности, которые могут принести тебе легкие деньги.
1: Угу. Наверное, с точки зрения, ну, наверное, это все-таки фундамент, но есть же какие-то, наверное, еще навыки и прочее, или хотя это, наверное, уже все
2: подтягивается. А какая разница? Этому, ну, представь, да. Ты суперпрофессионал в чем-то.
1: Угу.
2: Но если ты отсекаешь все возможности заработать, вот у тебя есть 5 способов зарабатывать денег, где везде потребуются твои навыки.
1: Угу.
2: Ты из них выберешь самый сложный.
1: Угу. Ну да, фундамент, опять же, такой, картина. Вот
2: потому что у тебя убеждение. У тебя картина мира такая. В твоей картине мира у тебя протестантская этика. Ты считаешь, что деньги зарабатывают только трудом. Ты считаешь... А теперь смотри, ты заработал деньги трудом. Или сидишь на зарплате. Или работаешь в госорганах. А видишь, как другие деньги зарабатывают. В твоей картине мира что происходит? Либо ты полный бездарь. Ты с этим никогда не согласишься, потому что ты пашешь каждый день добросовестно.
1: Либо они плохие.
2: Либо... Они воры,
1: да, да, да.
2: Либо они мошенники, либо они знают какой-то фокус, секрет, либо они женились на чьей-то дочке.
1: Ну да, ты всегда будешь искать не что в них хорошего, что в них плохого.
2: Ты никогда не найдешь причины, почему ты должен стать таким, потому что ты никогда это не связываешь с собой. Ты говоришь... Он женился так. Если он так женился, как ты можешь? У него же у того богатого человека или авторитетного человека дочки же неограниченное количество. Либо говоришь, он мошенник. Ты говоришь, а я честный, я не хочу быть мошенником. Опять себе путь отрезал. Ты говоришь, да он аферист. О, я не хочу быть аферистом. Опять себе путь отрезал. И все, и ты остаешься в своем дерьме.
1: Я вот от наших общих знакомых, от целого ряда наших общих знакомых слышал про вас, что вы довольно открыты ко всему всегда. Что вы можете спросить совета у 19-летнего парня. И я знаю конкретный пример вот товарища. Он говорит, я не поверишь, мне Маргулан спросил совет и слушал, сидел целый час меня, когда я ему там рассказывал. Я думаю, интересно, что вы смотрите в разные проекты, разные инвестиции, вот эту вот открытость поддерживаете в себе. И у меня как бы вот это вот как раз зашоренность в убеждениях и открытость — это вот такие вот вещи, которые, по сути, где-то рядом они, да, витают. И вот на ваш взгляд, что вам конкретно позволяет сохранять вот эту открытость и отслеживать в себе какие-то убеждения, которые мешают? То, что не дает, например, что-то новое сделать или стать более счастливым человеком. Как вы, у вас же техники все, как вы это отслеживаете?
2: Ну, смотрите, я вообще опасаюсь слова там «я знаю», да? Я говорить «я знаю», потому что, во-первых, как только вы говорите, что ты что-то знаешь, ты себя помещаешь в ментальную тюрьму. То есть все. Представь, вот ты идешь в этом направлении, и ты говоришь, я знаю, куда дальше дорога пойдет. Это значит, ты себе сделал тупик. Зачем дальше идти, если ты знаешь? Я по этому поводу говорю. Жизнь всегда на стороне вопросов. И единственный ответ нашей жизни – это смерть. То есть смерть – это ответы. Ответы – это смерть. Вопросы – это жизнь. Соответственно, вот представь, когда ты пришел ко мне, да? И говоришь, вот скажите, а как мне вот здесь так-то поступить? Я тебе даю готовый ответ. Ты берешь и уходишь, и перестаешь искать выход в этом направлении. Потому что у тебя есть готовый ответ. И что ты приобрел? У тебя есть ответ, да, эту ситуацию ты решил. Но тебе прилетает такая же ситуация в другом виде. А Маргулана рядом нет. А ответа ты себе так и не нашел, получается. Тот ответ уже устарел. А для новой ситуации ответа нет. Потому что ты дорожку тут себе закрыл. Поэтому я знаю, это смерть. Вопросы – это жизнь. Всегда надо спрашивать. Каждый раз, когда ты говоришь «я знаю», это значит, твоя гордыня выстраивает твою ментальную тюрьму. Поэтому надо спрашивать у всех. В исламе есть такое хорошее правило. Не знаешь – спроси у знающего. Не знаешь – спроси у знающего. Элементарно. И вот ты спрашиваешь, и поэтому я сегодня, у нас буткемп идет, инвестбуткемп, я говорю, основное свойство инвестора хорошего – это то, что он никогда не говорит, что он знает. И очень важный момент, я говорю, не существует глупых вопросов. Существуют глупые люди, которые не задают вопросов. Какой бы он ученый ни был, если он не задает вопросов, он глупый. Поэтому не существует глупых вопросов. Надо задавать. Кто может сказать, что он знает все в этом мире или что-то в этом мире? Мы ничего не знаем.
1: По поводу вот еще мы про деньги, про большие состояния с вами заговорили. Вопрос и к вам, и, наверное, в сторону вашего окружения, потому что вы много общаетесь и общались в своей жизни с очень состоятельными людьми. И вот на ваш взгляд, какие вопросы, которые эти люди задают, отличают их от других? То есть что они такого спрашивают у жизни и у людей вокруг, что позволяет им получать такие результаты? Что вам конкретно позволило получить такие результаты? Я читал детально вашу историю, и для меня было удивление масштаб сделок с самого начала и масштаб того, как развивался бизнес. Это не было линейно плюс 10% каждый год, а это были огромные скачки там, в десятки, в сотни миллионов долларов. И я сидел и думал, что должно быть в голове, какая должна быть, какой масштаб мышления, что ты позволяешь себе задать такой вопрос. Ну, например, я задаю себе какие-то вопросы, там, как сделать там, миллиардную компанию, миллиардный бизнес построить, да? Я такой думаю, ну, честно, ну, вот сейчас в моменте времени, ну, не верю, как будто нужно ниже планку. А вот у вас такое ощущение, что нет вот этого вот, что вот такое
2: ну, да,
1: большое, сразу большое, поехали вперед. Что за вопросы вы себе задаете? Что такое вот это? Что за секретный ингредиент? Как раз то волшебный фокус, который люди видят у других.
2: Ну смотри, деньги никогда надо мной силы не имели. Это как раз про силу. Я же говорил, тот, кто меньше всего заинтересован в результате. Дело в том, что если бы я смотрел на функцию денег как функцию потребления, тогда деньги бы имели бы надо мной власть. Если бы я на деньги смотрел бы на функцию потребления, то они для меня были бы соблазном. Они для меня не являются соблазном. Они не являются для меня функцией потребления. Это для меня инструмент. Инструмент для достижения и делания того, что я хочу. А прежде всего я хочу свободу. Свобода – это то, что я одно из моих ценностей. А я хочу справедливость. Это одна из моих ценностей. Я хочу говорить то, что хочу, то, что считаю нужным, и жить, где хочу. То есть какие-то такие вещи. Соответственно, деньги – это возможность мне менять мир. Я к ним подхожу именно только так. И в этом плане, поэтому я могу и тратить большие суммы, и они приходят ко мне, большие суммы. Размер денег у меня не вызывает никаких психологических страхов, комплексов, отторжения и так далее. Плюс, так как я понимаю, что деньги – это такая субстанция, которую мы сильно переоцениваем, и, соответственно, те люди, которых мы думаем, что, у которых есть большие деньги, мы им приписываем те качества, которых у них нет.
1: Да, это...
2: А я же прекрасно знаю, какие они люди. Ну, все олигархи Казахстана, и не только Казахстана, я многих олигархов России знаю. Я знаю их прекрасные человеческие качества. Но я вам так скажу, лучше сближены их не знать. Я знаю прекрасно очень многих знаменитых, талантливых актеров, артистов, там, исполнителей песен и так далее. Слушай, лучше бы я не знал. Понимаете, мы приписываем те качества, которых у них нет. Поэтому я к этому отношусь вполне спокойно, легко, как к игре. Поэтому если я вижу что-то стоящее, то для меня не имеет значения какая-то сумма. Сколько я оттуда получу, сколько мне нужно потратить. Я просто это делаю.
1: Многие предприниматели говорят, что когда их спрашивают, зачем вам миллиард долларов, например, или там 10 миллиардов долларов, они говорят, что только с такими большими деньгами ты можешь влиять на мир, в действительности что-то создавать, что-то менять, и что когда у тебя там 100 миллионов долларов, ну, ты ничего с этими деньгами не сделаешь. И с каждым годом этот порог растет, потому что...
2: Но проблема в другом, что большинство людей этим увлекаются и так и ничего и не делают. Ну, что далеко ходить? Уоррен Баффет накопил огромнейшее состояние. Мудрейший человек, я считаю, мудрейший человек на земле среди бизнесменов и инвесторов. И что? Он накопил огромное богатство, но сам-то лично он ничего в этом мире не менял. Он занимался и занимается только накоплением богатства. Я считаю, эффективна жизнь человека, когда он, ну, как минимум, там, две трети или половину жизни зарабатывает деньги, а потом оставшееся время тратит их. Потому что только тот человек, который заработал деньги, он знает истинную их ценность, соответственно, он эффективнее всех потратит их на изменение мира. А у нас, вот возьмем пример Рой Крока, основатель Макдональдса. Да? Он заработал 2 миллиарда долларов, умер от рака. Там 58 или сколько-то лет. А его жена оставила все жене 2 миллиарда. Жена прожила на 2 года больше. Тоже умерла от рака. И оставила все корпусу мира. А этот бедный Рой Крок с женой, они на всем себе экономили. И оставили всю корпусу мира. Получается, он был самым дешевым наемным работником корпуса мира. А самое интересное, а в этом корпусе мира сидят молодые юноши, которые закончили Гарвард, и которые пороха не нюхали, и которые не знают, как, с каким трудом эти деньги были заработаны.
1: Не чувствуют.
2: И распыляют деньги направо-налево. По своему усмотрению. В то время как Рой Крок наверняка их бы направил бы в более лучшие, более эффективнее.
1: Да, тут это мне тоже в эту же степень в свое время у Галицкого фраза понравилась, что я заработал свои деньги, я сам хочу их потратить, а не отдать топ-менеджерам управления.
2: Правильно, либо сам потратить, либо сам профукать. Это тоже потому что опыт, обучение.
1: Раз уж мы про деньги и про траты заговорили, в быту, скажем так, витает мысль о том, что когда мы тратим деньги, вот мы заработали, мы должны тратить их для того, чтобы чувствовать вкус этих денег, для того, чтобы там, видеть какие-то новые вещи и так далее. При этом у вас такой, насколько я понимаю сейчас, подход такой довольно скромный в целом к жизни, к тому, что какие-то там излишние траты, они не то чтобы имеют смысл, возможно, я ошибаюсь. Вот мне интересно ваше отношение к тратам. То есть я понял уже про потребление, про эмоции, это я уже понял. Но тем не менее, то есть это как бы вы в какой живете? В другой параллельной вселенной, где условно аскеза, и где вообще ничего не нужно, отказ от всего, или как? Где, как вы для себя вот этот баланс нашли? Все равно же надо же как-то, есть какие-то потребности и желания, и еще что-то.
2: Вот смотрите, я вам скажу, раз бизнесмены нас слушают. Во-первых, я говорил, для меня одна из главных ценностей – это свобода, да? И при этом миссия жизни – прожить счастливую жизнь. Так вот, для того, чтобы быть счастливым и свободным, нужно понять, что такое истинное богатство. Так вот, истинное богатство – это всегда разница между твоими возможностями и твоей ответственностью.
1: Разница между твоими возможностями и твоей ответственностью.
2: Так вот, когда я был супермиллиардером, у меня были и миллиардные ответственности. И я не мог жить своей жизнью. Я был человеком функции, который держит миллиарды, но с которого и спрос на миллиарды. Я не мог полноценно отдыхать, поехать куда хочу. Я даже когда ходил, за мной охранники, там две машины сопровождения, Гелендваген спереди, Гелендваген сзади. У меня все расписание расписано. У меня встречи с инвесторами, встречи с правительством, встречи там, там. Я даже на яхту приезжал и думал, блин, кто хозяин этой яхты? Я приехал 2 недели здесь отдыхаю в году, 3 недели. А это 21 человек экипажа. Круглый год на яхте, я им зарплату плачу, они кайфуют здесь. Я им отпуска оплачиваю, все. Так чья яхта, моя или их? Это же их яхта, по сути.
1: А вы там гость?
2: Я там гость, который платит, оплачивает весь этот банкет. И таким образом я чувствовал во всем. Я чувствовал себя, что я живу арендованной жизнью. Не своей, арендованной жизнью. Мне не давали соприкосновения с реальностью. Мне не получалось. Везде помощники, везде ассистенты, телохранители и так далее. Все для меня сделают, зарегистрируют, оформят, принесут. Все готовенькое. Понимаешь? И я не чувствовал этого счастья обладания, счастья богатства. Я даже, когда шел однажды в центре города, я увидел на Арбате, наш алматинский Арбат, увидел Арбат художников, музыкантов. И я тогда помню, мечтал вот сделать так, чтобы когда-нибудь без охраны, без ничего, просто пойти, сесть, послушать музыкантов и посмотреть, как рисуют картины. И чтобы меня никто не беспокоил. Ну, я сейчас так и живу. Я могу это делать хоть каждый день. И при этом я заметил такую вещь. Если ты можешь себе позволить сидеть на Арбате, смотреть, как другие рисуют и играют на гитаре, но у тебя нет возможностей, тогда ты несчастный человек. Кайф как раз-таки в том, что ты знаешь, хочешь, полетишь на Мальдивы. А ты знаешь, что тебя никто не тронет, что у тебя есть безопасность, что ты не беспокоишься за будущее, у тебя достаточно денег. Просто тебе они сейчас не нужны. И это дает ощущение свободы. Я живу в состоянии свободы. Я покупаю не какую-то брендовую вещь, а я покупаю нужную вещь. То есть, если мне нужно ездить с точки А в точку Б, я покупаю такую машину, которая это делает наиболее эффективно. Если мне нужен дом какой-то шикарный, ну, я купил себе дом там за 12,5 миллиона долларов. Не купил, а построил. В лучшем месте, который я считал для себя по всем параметрам там, и так далее. Ну, мне, я считаю, финансовая свобода, когда ты можешь не смотреть на ценник, но при этом нету ответственности. У тебя нету долгов. Вот я смотрю, я даже главный редактор Forbes Казахстана, мой друг хороший, я ему говорю, слушай, у тебя волатильность что-то в твоем списке. Forbes-то то залетает, то вылетает. Говорю, может, вы по-другому начнете список делать, потому что вы не учитываете долги. Он говорит, да. Но у нас методика Forbes такая, что важно не то, сколько у тебя собственный капитал, а важно, сколько денег ты контролируешь. Я говорю, ну тогда у тебя одна треть списка постоянно будет улетать, залетать, улетать, залетать. Потому что долги – это всегда проблемы. И в этом плане я для себя понял, что истинное богатство – это когда у тебя есть максимальные возможности при минимальной ответственности. И это тебе дает свободу, потому что ответственность отнимает у тебя свободу. Что такое ответственность? Ответственность – это долженствование. А нужно запомнить такую вещь. Чье-то должен – это когда ты твое должен. Да. Это чье-то хочу. Твое должен – это чье-то хочу. А твое хочу – это чье-то должен. Так вот, ответственность – это когда у тебя много чьё-то «хочу». Кто-то хочет от тебя что-то постоянно. Ты должен. Понимаешь? И в результате ты должен. А когда ты должен, это значит «чьё-то хочу», значит, ты выполняешь чужую цель. Если ты должен, ты выполняешь «чьё-то хочу». Вот ты должен начальнику сдать отчет до понедельника. Ты выполняешь его «хочу». Но ты этим самым выполняешь его цели, а не свои цели. А если ты преследуешь чужие цели, когда ты будешь счастлив? Это невозможно. Поэтому истинное богатство – это когда у тебя куча возможностей и минимум ответственности. Ты все время выполняешь только свое «хочу», а не чего-то должен.
1: Очень сильно. Меня аж прям пробрало настолько, что я считаю, что эта мысль, она должна стать финальной в нашем подкасте.
2: Да.
1: Потому что я аж прям задумался глубоко. Я думаю, меня сегодня впереди ждет бессонная ночь с блокнотом это и вот, ручкой.
2: Кстати, вот и для богатых бизнесменов, и небогатых, просто подумайте о природе истинного богатства. И преследовать-то нужно истинное богатство, а не количество денег.
1: Марглан Калимович, спасибо вам большое. Я очень рад, что мы наконец-то встретились и записали. Очень это спасибо. Очень ценно, огромное количество полезных мыслей. Спасибо большое, для меня это очень ценно, важно. Рад был, что мы с вами спасибо. Наконец-то встретились. Спасибо большое. Все, ребята, пока-пока.
2: Пока.
0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: В Дагестане 19 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В Дагестане из-за разрушенных мостовых переходов один населенный пункт оказался отрезанным от прямого транспортного сообщения. По данным Минтранспорта и Дорожного хозяйства Республики, в Клератинском районе размыло опору моста. Из-за этого проезд к селу Толцух закрыт. Дорожные службы работают над созданием временной переправы. 15 августа в селе Хучни Табасаранского района пройдет фестиваль «Ковер ручной работы в Табасаране», организованный в честь Года единства народов России. Посетители смогут увидеть и приобрести ковры, насладиться выступлениями фольклорных ансамблей, посетить мастер-классы и принять участие в конкурсе. Каждый участник сможет внести свой вклад в создание большого ковра дружбы, который будет передан в музей ковра. Сирия и Россия заключили соглашение о будущем российских военных объектов, об этом сообщает агентство САНА. Отмечается, что российские военные базы в Сирии будут использоваться для проведения совместных тренировок. Базовые функции искусственного интеллекта могут стать доступным фастфудом для школьников из малообеспеченных семей. Об этом заявил доктор медицины и профессор Чикагского университета Дана Саскинд. По данным исследования центра Pew Research, подростки из семей с невысоким доходом уже сейчас чаще обращаются к чат-ботам для помощи с домашними заданиями, чем их сверстники из более состоятельных семей. Росатом возобновил процесс возвращения специалистов на АЭС «Бушер» в Иране. Уже 5 сотрудников приступили к своим обязанностям. Гендиректор корпорации Алексей Лихачев заявил, что при отсутствии эскалации конфликта в ближайшие 2 недели планируется отправить еще несколько десятков специалистов, а к осени численность персонала на станции достигнет 100 человек. Россия имеет право принять чемпионат Европы по водным видам спорта в 2028 году, об этом сообщили в European Aquatics. Федерация также заявила, что российские спортсмены смогут участвовать в ее соревнованиях под национальным флагом и гимном, если разрешения будут выданы правительствами соответствующих стран. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале Диалог ФМ.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко».
3: Сколько вы отдельно платите за интернет, а теперь за мобильную связь и телевидение? А если все объединить? С тарифом А+, для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
4: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
5: Раздайте свои визитки японским партнерам в начале вашей встречи. Заранее убедитесь, что у вас с собой достаточное количество визиток для всех присутствующих. Согласитесь, что будет очень невежливо, если кому-то одному визитка не достанется. Помните, что для японцев процедура обмена визитками играет очень важную роль. Поэтому даже если в вашей компании это не принято, и вы считаете это бесполезным занятием, ни в коем случае не выказывайте свое недовольство и будьте предельно вежливыми и дружелюбными во время обмена визитками. Так вы покажете, что вам не только важно заключить сделку, но вы также чтите японские традиции и устои. Передавая свою визитку японцу, держите ее обеими руками и слегка поклонитесь. Убедитесь, что подаете визитку лицевой стороной вверх так, чтобы японец смог сразу же ее прочитать. Принимая мэйши у японца, взять визитку также нужно обеими руками и поклониться. Ни в коем случае не убирайте визитку сразу, а сперва внимательно ознакомьтесь с информацией на ней. Внимательно рассмотрите полученную визитку и прокомментируйте ее содержание. Обращаться с визитками нужно очень бережно, как с очень важными документами. Считается невежливым делать какие-либо пометки на визитке, в особенности в присутствии человека, передавшего вам ее. Положите полученные визитки перед собой на стол до окончания встречи. Вы также можете разложить их перед собой в том же порядке, в каком сидят ваши иностранные партнеры. Так вам будет проще запомнить их имена и поможет избежать неловких ситуаций, если вы вдруг забудете, как кого зовут. Наконец, когда ваше собрание или встреча подошли к концу, аккуратно сложите визитки в визитницу, папку или сумку. Ни в коем случае не кладите визитки в карманы штанов. Японец воспримет это как неуважение или, хуже того, оскорбление. Если у вас с собой нет визитницы, в крайнем случае визитки можно положить в бумажник или кошелек.
4: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Акуша. Административный центр Акушинского района. Расположен на берегу притока реки Акушинки. Высота над уровнем моря около 2000 метров. Название Акуша по преданию произошло от слова «аку» – «высокий» и «иш» – «место», «селение». Некогда в Бутри жил Талкан с четырьмя братьями. Они никак не могли ужиться с бутринцами, постоянно ущемляли их во всем. Наконец, бутринцы не вытерпели и изгнали братьев из аула. Один из них бежал и поселился на территории нынешнего села Акуша. Самым ярким выражением общности Акуша-Даргинских Хуреба были собрания представителей всех селений данной земли, происходившие в 3-4 километрах от села Акуша, рядом с селом Бурги-Макмахи. По преданию, представители Акуша-Дарго, а также некоторых прилегающих сел Каба-Дарго, заполняли равнину, а на холме восседал акушинский кадий. При таком стечении народа на этой равнине открывались прения и тут же принимались решения, касающиеся внутренних отношений даргинских обществ и внешнеполитических акций. Авторитет и влияние акушинского кадия в Дагестане делали его власть в Акуша-Дарго еще сильнее, а столицу федерации аул Акуша – одним из политических центров Дагестана. Таким практически и оставалось селение Акуша и после присоединения Дагестана к России, и в годы гражданской войны, и в период советской власти. Любопытен обычай, связанный с этой местностью. Каждый даргинец старался пройти мимо нее так, чтобы ни в коем случае не взглянуть на расположенный на ней холм. Считалось, что если на холм хотя бы случайно взглянет идущий на базар, то ему не видать удачи и не избежать убытков. Также среди жителей соседних селений до ныне живут легенды, что в холме скрыты сокровища.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в Избербаше? Не забудьте включить приемник на частоте 96.9. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу.

Мы продолжаем обзор на натуральную продукцию консервного завода Кикуни. Сегодня хочется рассказать вам об уникальном продукте – натуральном яблочном уксусе. Яблочный уксус от Кикуни заслуживает отдельного внимания благодаря качеству его производства. В первую очередь хочется отметить нюансы его изготовления. Это метод естественного брожения в специальных бочках в течение 9-10 месяцев без добавления сахара и дрожжей. Процентное соотношение у готового продукта 4-6%. Теперь о полезных свойствах самого продукта. Уксусная кислота – это главный компонент. Она замедляет переваривание углеводов и улучшает чувствительность клеток к инсулину. Несколько исследований показывают, что прием 1-2 чайных ложек уксуса, разведенных в стакане воды 200-250 мл, перед едой сглаживают скачки глюкозы после еды, а также помогают в переваривании белковой пищи, расщепляя сложную структуру белка. Сюда же можно отнести метод маринования мяса перед приготовлением. Пациенты со сниженной кислотностью желудка отмечают, что яблочный уксус перед едой помогает им лучше переваривать пищу, уменьшая вздутие и тяжесть. Уксусная кислота усиливает чувство сытости после еды. Некоторые исследования отмечают небольшое снижение веса и жировых отложений в области живота при регулярном умеренном употреблении в сочетании со здоровым питанием. Уксусная кислота обладает антимикробным действием. Она создает среду, неблагоприятную для многих бактерий. Поэтому перед употреблением рекомендуется замачивать фрукты, овощи и зелень в воде с добавлением уксуса. Некоторые данные указывают, что яблочный уксус может оказывать пребиотический эффект, поддерживая полезные бактерии кишечника. Яблочный уксус улучшает вкусовые качества блюд, поэтому успешно используется в кулинарии. Он обладает мягким фруктовым вкусом и ароматом, часто используется в салатах в качестве заправки и в выпечке. Друзья, обязательно проконсультируйтесь с врачом перед употреблением уксуса натощак и перед едой во избежание возможных осложнений. Противопоказаниями являются гастрит с повышенной кислотностью, язвенная болезнь желудка или 12-перстной кишки, гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь, панкреатит в стадии обострения, цирроз печени, гепатит, мочекаменная болезнь, прием диуретиков, препаратов калия или инсулина, истонченная зубная эмаль и индивидуальная непереносимость. Важное уточнение. Обязательно разбавлять уксус в стакане воды перед употреблением, пить через трубочку и после прополоскать полость рта водой. На сегодня все. Надеюсь, вы провели время с пользой и интересом. Благодарю за внимание. До новых встреч!

0: Значимо, важно.
1: Диалог FM. Это день в истории.
2: 9 августа 1866 года в России открылась первая фабрика по производству швейных машин. Это событие запустило целую индустрию и изменило экономику легкой промышленности. До появления доступных швейных машин пошив одежды был преимущественно ручным и дорогим. Ателье и надомницы брали высокую плату, а объемы были ограничены. Массовое производство машин сделало пошив быстрее, дешевле и масштабируемые. Для предпринимателей это означало возможность строить крупные швейные цеха и выпускать одежду партиями, снижая тем самым себестоимость и выходя на массовый рынок. Для экономики в целом рост занятости в текстильной и швейной отрасли, развитие торговли фурнитурой и тканями, а также формирование нового потребительского сегмента. Люди стали чаще покупать готовую одежду, а не шить ее самостоятельно. Кроме того, швейные машины стали примером технологического импорта с локализацией. Сначала их возили из-за границы, а потом начали собирать и производить в России, создавая тем самым новые цепочки поставок и рабочие места. Так, одна фабрика запустила целую волну изменений от структуры потребления до развития смежных производств.
0: Значимо, важно.
1: Диалог FM. Это день в истории.
3: Реклама на Диалог FM.
4: В самом сердце Махачкалы есть особенный источник. Источник настоящего вкуса. Это магазин «Ахвах». Здесь берут начало чистые, как горный родник, соки кикуни. Здесь живет ароматный урбеч, насыщенные маринады, душистое варенье и повидло, сладкая курага. Вся солнечная палитра натуральной продукции кикуни собрана в одном месте. Заходите в этот прекрасный эко-бутик. Здесь пахнет горами и солнцем. Ахвах. Настоящий вкус Дагестана ждет вас.
5: Добро пожаловать в кафетерий «Курага». Мы не только готовим для вас самую вкусную еду, но и ищем идеальные напитки. Нашли их – натуральные соки кикуни из солнечного Дагестана. Густой, абрикосовый, освежающий, томатный, полезный, морковный – каждый сок сделан из отборных фруктов и овощей. Без всего лишнего. Приходи в «Курагу», чтобы по-настоящему вкусно поесть и выпить сок, в котором чувствуется забота о вашем здоровье. Кафетерия «Курага». Вкус, которому можно доверять. Кикуни и «Курага». Вкусный союз.
3: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.

0: Мысли вслух. Цитаты, высказывания, афоризмы.
1: Игорь Рыбаков, российский предприниматель, миллиардер, совладелец корпорации «Технониколь».
2: Сегодня я вам расскажу про всего лишь 5, но самых главных правил финансовой грамотности, и кто их придерживается, у того все будет тип-топ. Первое правило – научись откладывать некоторые свои желания. Вот когда тебе очень что-то хочется, да, новый тюбик чего-то, новую машину, новое что-то. Слушай, хочется, перехочется. Научись откладывать некоторые свои желания. Они очень сильно будут отвлекать тебя от достижения цели. Например, когда у меня был уже очень здоровый бизнес на несколько миллионов долларов оборотов, мы продолжали с моим партнером жить в общежитии. Наши директора заводов иногда даже говорили нам: «Эй, ребята, вы чего живете в общежитии?» А мы говорили: «Не время обзаводиться своим жильем». Поэтому перехожу ко второму пункту. Не покупай то, на чего не заработал. Вот понимаешь, вот это вот все залезание в кредиты там вот и так далее, куда-то, да, вот такая попытка ускорить то, чего еще не наступило, всегда травмоопасно. Поэтому никогда не покупай то, на чего не заработал. Все. Поэтому пример у меня следующий. Квартиру я купил тогда, когда я мог купить 100 таких квартир. Но главное было не это. Я вкладывался в дело. Мне было важно, чтобы мой бизнес начал функционировать, стал устойчив. Очень важный третий пункт. Откладывай деньги. Формируй обязательный резерв. 10% надо всегда в резерв откладывать. На мало ли что. Мало ли что, об этом ты узнаешь, когда оно случается. Поэтому обычно ты об этом не знаешь до того, как оно не случилось. Поэтому просто тупо откладывай 10% и все. Уловил, да? Это третий пункт. Четвертый. Вкладывай в будущее. Важно 30% своих доходов всегда направить на то, что расширяет твои доходы и увеличивает устойчивость заработка. Это и называется «вкладывай в будущее». Ведь если ты все, что ты добываешь, зарабатываешь, вкладываешь только в текущее, в самообеспечение, там, в красивую жизнь, ну, так же, в необходимые вещи, это прекрасно, да? Но значит, в будущем расширение твоих доходов, расширение твоего бизнеса и так далее, оно не случится или случится с гораздо меньшей вероятностью. Поэтому обязательно вкладывай деньги в будущее. И очень важный момент, смотрите, когда вы вкладываете в расширение своих доходов, проверяйте, чтобы расширение этих доходов было, ну, в пределах вот этого года. Например, если ты вкладываешь в некое образование свое, да, то повышение доходов у тебя должно случиться вот в течение года, а не когда-то там через 8 лет. Соизмеряй момент вложения, да, и измерение, а происходит ли рост твоих доходов. Если слишком отложенный момент получения доходов, то ты можешь просто банально до этого не дожить. Ну и пятое, пожалуй, самое главное, всегда уходи из болота. Ну, давай, какие симптомы болота? Да, вот денег мало, не платят, может быть, даже задержка зарплаты, да, но зато коллектив хороший. Перспектив никаких нет, но зато мы привыкли, значит, синица в руке, значит, вот это лучше, чем журавль в небе, вот, останусь, подожду, может, рассосется. Вот такие симптомы, да, вот это есть болото. Вот если ты чувствуешь вот такое болото, это не коллектив хороший. Это не признаки стабильности. Вот эти вот все зацепочки, которые манипулируют тобой, да, пытаясь оставить тебя в болоте, сказать: «Ты нам такой удобный, мы к тебе привыкли, останься в нашем болоте». Никогда не приходи к болоту продемонстрировать то, что с тобой случилось. Ты можешь неожиданно оказаться опять в болоте. Поэтому запомни 5 пунктов. Откладывай свои желания, они могут отвлечь себя от главного. Раз. Не покупай то, на чего не заработал. Это отяжелит тебя и сделает медленным и неповоротливым. Да. Третье. Откладывай резерв. 10% резерв. Вкладывай в будущее. Не забывай, что нужно вложить деньги в расширение твоего дохода. И не который когда-то где-то случится, нет. а который случится на обозримом этапе. То есть, вкладывая, ты видишь расширение дохода обязательно. Да? Ну и пятый пункт, я его очень люблю, уходи из болота. Как только почувствовал запах болота, как только это, уходи из него и никогда не возвращайся.
1: Игорь Рыбаков, российский предприниматель.
0: Мысли вслух.

0: Юта на улице Юсупова, 55, и в торговом центре «Седьмой континент» на проспекте Яракского, 30. Попробуйте кикуни – глоток солнечного настроения.
1: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией кикуни. Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
2: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8. Диалог FM. Все время по делу. Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог FM.
3: Друзья, всем привет! Сегодня у меня в гостях Александр Ларьяновский. Вы его можете знать по разным проектам. Я познакомился с ним через компанию Skyeng. До этого он был директором по международному развитию компании Яндекс. До этого, собственно, был одним из первооткрывателей, если можно так сказать, вообще интернета в России, начиная с 93 года. Сегодня сооснователь, мы сейчас еще разберемся со статусом, компании Realytic. Спасибо тебе большое, что пришел. Очень
4: спасибо
3: рад.
4: Огромное, что позвал. Привет.
3: У тебя не было высшего образования на тот момент времени.
4: И до сих пор,
3: собственно, его нету. Но ты каким-то образом оказался в Яндексе, причем на очень высокой позиции. Давай с этого начнем, как с отправной точки, для того, чтобы понять, кто ты вообще такой для людей, которые тебя видят впервые. Как оказалось так, что ты случился у Яндекса?
4: Слушай, ну, наверное, я бы себя на ту позицию, на которую меня взяли, не взял бы никогда. Вот. Но я был, возможно, что просто лучшим из известных для них людей на тот момент. То есть я... всех интернетчиков там, 90-х годов можно было собрать, наверное, вот в этой студии, еще бы там немножко места свободного осталось. Вот, поэтому все друг друга знали. И я очень много ездил по стране с разного рода там тренингами, рассказывал, учил там людей, как что-то делать в интернете. И поэтому неплохо знал страну, и нужен был как раз человек, который знает страну, чтобы усилить Яндекс в регионах. Ну, то есть Яндекс был очень столичной компанией, то есть в столице им хорошо пользовались, в Москве, а за пределами столицы пользовались плохо. Вот им говорят: Саша, приходи к нам, будем эту штуку развивать. Вот так я попал в Яндекс.
3: Что на тот момент, я, насколько я сейчас понимаю, там, для того, чтобы попасть в Яндекс, тебе нужно там либо как-то показать очень сильно, проявить себя, да, в каком-то другом бизнесе, либо прорасти внутри, собственно, самой структуры Яндекса. На тот момент это работало иначе? То есть ты...
4: Нет, нет, это, ну, в смысле, у Яндекса всегда очень сильный, знаешь, такой периметр был, то есть они отсеивали... там, лучших из лучших, mm-hmm. ну, то, в смысле, нормально позицию закрывать было там 3-4 года. Я, в смысле, не шучу, это серьезно, реально. Я когда-то там столкнулся с тем, что в Яндексе там, типа, люди не могут найти себе там сотрудника несколько лет. Просто потому, что ищут до лучшего, а не до подходящего.
3: Mm-hmm. На твой взгляд, давай вот опять же, я хочу, знаешь, такой здесь срез немного провести. Значит, с точки зрения компетенции, почему тебя взяли и почему вообще ты оказался в этой компании? То есть они ищут лучших из лучших. Соответственно, на тот момент ты для них был лучшим.
4: Ну, смотри, то есть у меня был некоторый послужной список. То есть я что-то до этого делал там в городе-герое Новосибирске. Угу. Это там был альтернативный телеком, были какие-то там контент-проекты. Было, ну, был некоторый трек-рекорд, что я что-то там умею делать.
3: Вот, то есть у тебя даже была своя компания, которую ты, собственно, продал.
4: Да, у меня была своя компания, которую я там за несколько лет до этого продал. Все верно, пошел в найм как раз вот строить этот самый там телеком-оператор. Угу. Вот, и поэтому, то есть, с одной стороны, у меня есть понятный трек-рекорд, понятно, кто я, что я знаю, что я умею, то есть, включая там какие-то мои менеджерские скиллы. С другой стороны, у меня есть компетенции, которые говорят о том, что я понимаю, как устроен ну, та отрасль, в которой собираюсь что-то рулить, как устроены регионы, как находить там каких-то людей, как что-то в этом смысле делать. Вот. И это даже, ну, если честно, меня позвали поболтать, я уж потом понял, что это было собеседование изначально вообще, ну, то есть, в смысле, мы сидели, просто там разговаривали, мне задавали какие-то вопросы, и оно закончилось как раз предложением, типа, приходи к нам работать.
3: По поводу, вот смотри, компетенции на тот момент времени, значит, это такая, мне кажется, знаешь, можно провести параллель определенную, потому что в тот момент времени интернет активно развивался, но в целом, да, не было такой еще базы вообще знаний и понимания того, куда все это идет, такая довольно свежая отрасль была. Значит, сегодня, если мы посмотрим в сегодняшние реалии, у нас, наоборот, огромное количество информации вообще по всем пластам, и мы, ну, мы соответственно, задаемся вопросом вообще, а какую информацию нам нужно потреблять, что нам нужно изучать, и как бы на что обращать внимание. Вот если

0: Мы такие проведем немножко параллели. В тот момент времени, как ты вообще стал, ну, как бы обрел вот эту вот экспертизу в том, что было ново, да, чтобы, как бы, к чему задаю вопрос, чтобы люди, которые сегодня пытаются во всем этом новом разобраться и стать экспертами, могли понять, на что им нужно акцентировать свое внимание.
1: Когда я там, типа, в 93-м году увидел интернет, это был, ну, в смысле, там, реально, там, спасибо непопулярному нынче, там, Джорджу Соросу, который платил деньги за то, чтобы Новосибирский академгородок подключился к интернету. Вот, там, типа, миллионы долларов на это потратил. И это было там, ну, некоторое терра инкогнито. Вообще никто ничего не понимал. Это, в смысле, было задолго до того, как вообще первый баннер появился в интернете.
0: Uh-huh.
1: Вот. И это был некоторый несуществующий поезд. Вот. И когда я в него прыгнул, я так тогда не думал, да, то есть я очень сильно обнулил все социальные лифты, которые были в этот момент. То есть что я, что какой-нибудь академик знали про интернет одинаково. Вот. И в этот момент было неважно, у кого из нас какой статус, просто мы пошли в некоторую новую отрасль, и дальше кто был более голодный, кто был более быстрый, тот быстрее и продвинулся, собственно говоря. И вот эта вот история, ну, то есть это то, что там сейчас происходит в сфере того, что там называется ИИ. Ну, то есть тоже никто не знает, что будет.
0: Угу.
1: Вот. Но те, кто туда побежал, скорее всего, с очень большой вероятностью, их волна просто вынесет наверх. Вот. Точно так же получилось с интернетом. То есть те, кто пришел туда пораньше, я смотрю, практически все из нас, все сотни людей, они так или иначе состоялись просто вот потому, что пошли первыми, начали методом проб и ошибок создавать тот интернет, который сейчас. То есть вот то, к чему мы сейчас привыкли, это там, ну, типа, условно говоря, там, не знаю, там, 1000 человек в России, его таким каким-то придумало, там, включая Яндекс и там Mail.ru, ну, то есть, если те проекты, которые уже там никто не помнит, и были там следующего поколения, там, ребята там, типа, Дурова или там Саша Соева, который 2G сделал. Ну, это тоже, кстати говоря, проект из 90-х, кто родившийся,
0: конечно. Ну, если не ошибаюсь, он из Новосибирска тоже.
1: Да. Мы, в общем, вместе, мы за одним столом сидели с ним. Вот, все верно. Вот. И вот этого, собственно говоря, и предопределило развитие там Рунета таким, каким мы его знаем. То есть просто потому, что мы делали, ошибались, о чем-то мечтали, что-то пробовали, куда-то шли. Вот. Точно так же те люди, которые сейчас там, начали там, год назад, два года назад активно заниматься там ML-ом и AI-ом, да, они, собственно говоря, точно так же сейчас становятся наверху, просто потому, что они глубже, впереди, быстрее, они больше пробуют, больше ошибаются, больше делают и больше выстреливают.
0: Угу. Ну, знаешь, у меня сразу возникает здесь вопрос. Вот сейчас, например, когда мы смотрим на AI, у многих людей, все понимают, что это будет что-то такое прям сверх, и там на дистанции 5-7 лет мы увидим какие-то глобальные изменения вообще в обществе. И, соответственно, вот на тот момент, когда появился интернет, и когда вы начинали что-то там первое делать вообще...
1: Говорили то же самое.
0: То есть тоже было понятно?
1: Знаешь, вот это вот, знаешь, это изменит мир, это технологии будущего, это прямо вот... ты 24 часа на 7 можешь в сутки быть доступным в любой точке земного шара. Mm-hmm. То есть никто не понимал, какая эта штука будет. Никто вообще не мог ничего из этого сказать.
0: Mm-hmm.
1: Вот. При этом... На самом деле, скажем так, я в какой-то момент времени, еще в 90-х годах, можно даже попытаться найти этот кусок текста, я говорю, что, знаете, ребята, очень быстро интернет победит, и очень быстро мы перестанем на это обращать внимание. И там типа еще в начале 2000-х, там, в начале 2000-х, 25 лет назад, в Новосибирске можно было через интернет, например, заплатить за коммунальные услуги. То есть нигде, наверное, практически в мире нельзя было такую штуку сделать. В Новосибирске можно было такое сделать. Вот. И лифтовое хозяйство управлялось через интернет.
0: Ну, мониторилось.
1: Да. Не, ну где-то можно.
0: Ну, где-то можно, да.
1: Вот. Лифтовое хозяйство. То есть, смотри, бабушка, которая никогда в жизни не видела компьютер, пользовалась интернетом, просто пользуясь лифтом у себя дома.
0: Угу.
1: И вот эта штука так проникает. Мы просто перестаем в какой-то момент это видеть. Типа, у меня есть дома водопровод. Ну да, типа, поздравляю, здорово. Ну, а когда-то же это было целое событие. Вот. И с AI та же самая история. То есть мы очень быстро перестанем вообще на него обращать внимание и забудем, что когда-то это все было вот это вот вау, которое мы сейчас испытываем.
0: Просто станет базой.
1: Каждый божий день. Оно даже не просто базой, мы вообще просто, ну, то есть, типа, электричество, ну, камон. Ну, то есть, типа, ты его осознаешь, когда его нету. Ну, то есть, если внезапно дома выключился свет, такой, елки-палки, а что делать-то?
0: Да, знаешь, привертывали.
1: Вот. Вот. И вот это вот та же самая история. То есть вот то, что сейчас для нас с тобой вау, через 5-7 лет мы с тобой думаем, как изменится мир, но через 5-7 лет мы с тобой вообще не будем думать о том, что эта штука... Как... Мы будем вспоминать, да, слушай, что-то было такое, как мы делали, когда не было я это. Mm-hmm. То есть вот это вот будет.
0: Я заметил буквально пару дней назад, у меня казус был, что-то ехал в машине, а у меня когда возникает вопрос, я просто беру чат GPT, наговариваю ему голосовое и как бы получаю ответ. И тут я ему наговариваю раз, он баганул и подает мне какую-то красную полосу. Я уже злюсь. В смысле ты мне... Я ему второй раз записываю, понимаешь, там, видимо, какой-то баг, что-то сломалось, он не обрабатывает голосовые. И я просто с недовольным лицом уже, понимаешь, сижу, какого черта я должен по три раза тут что-то перезаписывать чату GPT. Еще год назад я в целом не пользовался так этим инструментом, а шел и гуглил, там что-то печатал.
1: Это вообще магия была.
0: Да.
1: Да, вот, вот примерно так.
0: Знаешь, еще вопрос, немножечко вот такую параллельную степь. Значит, смотри, вот по поводу ИИ понял. Мне интересный такой комментарий слышал, что вот на тот момент, когда появился интернет, все уже понимали примерно, какие инструменты мы увидим. То есть это не
1: вообще
0: так,
1: не
0: да?
1: так.
0: Я вот слышал комментарий, я думаю, интересно, как же все такие умные были и такие грандиозные, что все в моменте понимали, как это будет выглядеть.
1: Ну, смотри, опять же, вот там типа в начале 2000-х мы делали какие-то интернет-магазины, которые доставляли на секундочку, ну, там диски с книжками было понятно, но там даже продукты в Новосибирске доставляли, был такой там проект Корзина.ру. Вот. Но никто не представлял себе, что это будет массово. Или там в 2004 году мы сделали там первый заказ пиццы через интернет в Новосибирске. Да? Вот. Ну, то есть это было какое-то вау-событие, и этим воспользовались целые там 100 человек. Что там, типа, наверное, они уже не помнят, что когда-то это делали. Вот. Но это нельзя было сказать, что мы увидим то, что мы видим сейчас. Вообще нельзя. То есть все эти системы аналитики, весь маркетинг, к которому мы сейчас привыкли, да, он же вообще не так работал. Тогда не было никакого ревшара, не было возможности там работать по, ну, то есть любые предиктивки. Лука-лайк выглядела магией, которая там никогда в жизни не случится. Ну, в смысле, до нее нельзя было додуматься, что это может быть. Ну, в смысле, то есть тренируя фантазию, ты можешь придумать все, что угодно, но реалистичность этого всего была никому непонятна.
0: Прикольно. Давай немножко дальше. Значит, смотри, первый такой подытожим. Соответственно, вывод, который я делаю, что люди просто, которые стали первыми, которые были проактивны в тот момент времени, их, соответственно, волной вынесло. И, наверное,
1: растущий рынок.
0: Да, да, на растущем рынке. То есть ты просто двигаешься по течению, соответственно, так или иначе собираешь какие-то там низковисящие плоды. И дальше, если ты как бы все-таки немножечко обременен интеллектом, ты что-то с этим сможешь сделать.
1: То есть, скорее всего, первая волна экзитов тебя вытащит наверх, оставит и дам, и дальше уже там, ну, надо быть очень сильно, не знаю, там... с девиантным поведением, чтобы это все дело потерять, да.
0: Класс. Тогда идем дальше. Значит, смотри, Яндекс, что мне интересно, насколько... Я, вот как тебе сказал за кадром же, я, собственно, про тебя впервые узнал от Гоши, и как бы мы там много сидели, разговаривали про Skyeng, мне рассказывал, вот, собственно, он мне рассказал про то, что там один из них из первых инвесторов был, и там про такое некоторое менторство внутри компании мне рассказывал. Соответственно, насколько я понял тогда для себя, что огромное количество каких-то знаний, навыков и вообще подходов ты принес Skyeng именно из Яндекса. Насколько это так или нет?
1: Это намного так. Другое дело, что этот опыт был и позитивным, и негативным.
0: Угу.
1: Ну, то есть позитивный опыт — это, не знаю, там очень сильная в Яндексе корпоративная культура, да, там все фантастически сильная. Вот. И это то, что меня потрясло тогда, потрясает сейчас. Это то, что мы делали в Skyeng, то, что мы сейчас там делаем в реалитике. Негативный опыт — это когда у тебя есть привычка к масштабу, ну, то есть, типа, ты привык, что такое дискрет, да, там, ну, типа, там, потратить, не знаю, там, 1 000 000 рублей, это, ну, это эксперимент.
0: Uh-huh.
1: А там в стартапе этот эксперимент все то же самое, только на 3 порядка меньше, то есть, типа, 1 000 рублей. Ну, то есть вот, и пока ты не поймешь, что вот этот масштаб нужно как-то в башке соединить, то есть я там помню, что я пришел и сделал коммуникационную стратегию, ну, на собственной бабке, замечу, причем.
0: Skyeng.
1: Ага, она понадобилась где-то года через 4. Но, естественно, все, мир был уже сильно другим за эти 4 года. Но это было потому, что я просто привык так мыслить, и это для меня было очень понятной штукой, которую нужно было сделать, ну, а как же иначе-то, в общем, в стартапе-то без коммуникативной стратегии. Вот, поэтому опыт был такой позитивный и негативный. Вот. Ну, то есть, в целом, у меня, конечно, это был один из самых мощных ударов по самолюбию. Это вот там, первая неделя в Skyeng после Яндекса. Просто потому, что я понял, что я профнепригоден чуть более чем полностью.
0: А когда ты приходишь, опять же, когда ты приходил, например, в Яндекс, вот этот переход в обратную сторону...
1: Очень легко.
0: На большие цифры все очень легко, да?
1: Слушай, это очень эффектная штука. То есть ты внезапно... Ну, давай так, вот у меня до этого, значит, в Новосибирске там один из акционеров пришел и нелицеприятно спросил, почему я делаю проект там, типа городского масштаба, а не планетарного. Я честно сказал, что я понятия не имею, как делаются проекты планетарного масштаба. Ну, то есть, в смысле, это какие-то ребята другие умеют делать, я не умею. Я вот в Новосибирск понимаю, я могу для него сделать успешный сервис. Я даже не знаю, как это сделать там, для Сибири, там, для России. А уж, не, короче, это какие-то специально другие люди делают. И через 2.5 года я обнаружил себя сидящим, значит, в узкой прослойке там, топов Яндекса, который проектировал турецкий Яндекс. Вот. И я понимаю, что я сейчас делаю... Вот, я прям очень хорошо вспомнил вот эту сцену и понял, что вот тот мальчик и я ничем не отличаемся между собой, кроме того, что тот мальчик думал, что он не знает, как такие штуки делать. А это я прям вот дергал за руках, значит, там, рядом сидящего там, коммерческого директора Лешу Третьякова. Я говорю, Леша, слушай, а вот эти вот, знаешь, там, типа, ребята в Oracle, в SAP, в Microsoft, в Google, они вот так же, как мы, тут сидят на коленке, где вот эти, знаешь, картинки, графики, таблички, аналитики. Ну, то есть там вот как готовится решение. То есть мы тут сидим, что-то на коленке херачим. Он такой, слушай, все везде одинаково. То есть все, что у тебя есть, это твои best assumption, и дальше с какой везучестью, с какой ты будешь вот эту всю штуку делать. То есть все примерно одинаково. И я понял, что вот эта вот разница в ментальных моделях, это вот собственное мое ограничение было, что я ничего не знаю, просто потому что я о себе так, ну, знаешь, вынужденный, выученная беспомощность. Вот. Поэтому, когда ты растешь, у тебя такой хоба, раз, новые ментальные модельки, то есть ты такой раз научился, а вот у тебя масштаб, еще больше масштаб, еще больше масштаб, ты что-то делаешь. А когда ты переходишь из корпорации в стартап, то там руководители не нужны. Ну, в смысле, кем ты собираешься управлять? Там, типа, 4 фаундерами? Ну, окей. Но, в смысле, даже если так, то это будет у тебя занимать, типа, 10 минут в день. Типа, что ты собираешься делать все остальное время? Вот. А я уже руками ничего не делал, там, типа, много лет. Я ничего не умею, ничего не понимаю. Ну, в смысле... И вот это вот ощущение беспомощности, что то есть вчера ты успешный руководитель, а сегодня ты просто nobody. Ты умеешь делать меньше, чем пацаны, которым там 25 лет. Потому что они могут что-то руками делать, а я нет. Вот это вот трындец был.
0: Давай про такой полезный опыт. Смотри, для предпринимателей, которые начали какой-то бизнес, да, возможно, там небольшой бизнес, возможно, какой-то локальный, там, новосибирский или еще где-то, соответственно, но они хотят все-таки, да, где-то есть далеко там в голове мысль о том, что нужно планетарного масштаба делать. На твой взгляд, какой путь и какая модель наиболее правильная и эффективная, если можно так сказать? Это идея пойти в корпоративную компанию, в какую-то большую корпорацию для того, чтобы увидеть, как делается масштаб, или, не знаю, или пытаться самому как-то забуститься, привлечь каких-то правильных людей? Что, на твой взгляд, наиболее эффективно?
1: Смотри, мне кажется, оба пути одинаково эффективны. В обоих случаях есть одна важная штука — это среда, которая вокруг тебя. То есть, что в корпорации, что там, в своем бизнесе, главная задача — окружить себя людьми, не в смысле сотрудниками, а в смысле твоего круга общения, твой социальный граф, ребята, которые умеют так мыслить.
0: Угу.
1: Вот пока ты сидишь, вот, пока ты самый умный в своей комнате, ты точно ничего не сделаешь. Поэтому, если ты хочешь сделать какой-то большой масштаб, то рядом, ну, то есть вот там есть такая история, что там, типа, твой доход — это среднее арифметическое между да. там, доходом 5 твоих людей. То же самое, кстати говоря, про какие-нибудь там школьные оценки твоих детей будет. Ну, вот прям то же самое. Поэтому вот если ты хочешь такую штуку сделать, то главное, чтобы у тебя вокруг были люди, которые что-то делают рядом масштабно. И тогда не очень важно, делаешь ты это в найме или делаешь ты это там, на собственном бизнесе, у тебя всегда просто есть люди, у которых ты можешь срисовать модельки мышления. Не примеры позитивные, это все там, ошибки выжившего чаще всего. Поэтому вот главное во всей этой истории, и это очень большая беда региональных предпринимателей. Я это видел, там, не знаю, я думаю, тысячи раз в своей жизни, то есть на разных тусовках, когда ты говоришь, типа, слушай, чувак, а ты знаешь каких-нибудь там, типа, клевых, крутых предпринимателей из своего города? Ну, в смысле, фамилия знает, ты с ними общаешься? Значит, зачем им со мной общаться? Вот это вот, зачем им со мной общаться, я никто. Меня звать никак, со мной никто не будет разговаривать, это просто страшнейший бич. То есть вот если из этой модельки вылезти, все будет нормально.
0: Класс, понял. Давайте немножко от инвесторов к самим, собственно, фаундерам, к партнерам. Я от Гоши слышал такую историю, что ты во многом и там в разных ситуациях выступал таким определенным модератором вообще между ними, в разных там конфликтах между партнерами. Ты в целом, тебе удавалось как бы примирить всю эту историю. Вот из того, что я слышу, ты такой по сути, может быть, это как раз твой опыт в Яндексе научил тебя строить коммуникации, как бы, и со всеми договариваться, но как бы вопрос из двух частей. Во-первых, откуда вот этот вот навык коммуникации и за счет чего? Тут ты и с инвесторами, да, там у тебя Беринг, тут ты там и с, не знаю, Ростелеком, и партнеры, и так далее. В чем твой клей? За счет чего тебе удается выстраивать классные отношения с людьми для того, чтобы не просто как бы дружить и пиво вместе пить, а чтобы делать какие-то дела вместе?
1: Я думаю, что несколько вещей. Первое, я люблю людей. В смысле, для меня люди изначально, хорошие, бы интересные. Это не у всех так. Второе, я люблю и умею слушать, а не только говорить. В-третьих, я очень быстро соображаю. Вот. И, соответственно, вот сочетание всех этих вещей позволяет понять, прочувствовать сильную эмпатию, что у человека, где болит, услышать за его словами некоторую его картину мира, и дальше ее правильным образом трансформировать. Потому что люди обычно очень плохо коммуницируют. То есть это то, в чем нам кажется, что мы умеем делать хорошо, но просто мы с младенчества это делаем. И поэтому никому не приходит в голову, что надо пойти поучиться коммуницировать. Но в целом люди говорят, если послушать, что они говорят, то они говорят там типа вообще не то, что думают, и не то, чего хотят. Вот. И поэтому, когда ты получаешь конфликт, то это чаще всего классический ситком, комедия ситуации. То есть кто-то что-то услышал, кто-то что-то там вообразил. Вот. И задача медиатора — просто переводить с одного языка на другой до тех пор, пока люди не поймут. Иногда бывает, что между ними есть противоречия, которые не решаются, но это там типа, не знаю, 5% случаев. 95% случаев просто нужно взять и объяснить людям, что каждый из них хотел сказать-то на самом деле.
0: Угу.
1: Вот, это первое. А второе, действительно, там, если для чего-то нужны там годовые кольца, то некоторый твой жизненный опыт, чтобы предсказать какие-то вещи. Ну, то есть вот почему мне удавалось, да, мне действительно удавалось там у ребят гасить конфликты по первый год, ну, потому что молодые, ну, там, 24, 25, 26 лет. У тебя в этом месте эмоции сильно больше, чем жизненного опыта. Вот, и поэтому ты просто знаешь, что так будет. Вот, ты говоришь, ну, сейчас вот так, а будет еще вот так. И когда потом по-твоему случается, люди такие, ну, наверное, да, наверное, надо к нему прислушаться, раз он понимает, что такие вещи говорит. Вот, и это помогает.
0: Мне, знаешь, понравилось, ты где-то сказал такую фразу, что там, твой возраст на тот момент позволял тебе понять больше сценариев того, как может быть, да, это вот, мне кажется, такая очень объективная картинка, да, про опыт, да, что ты просто понимаешь больше вариаций того, как может быть.
1: Ну, слушай, ну, смотри, вот ты когда вот там, дочкам говоришь, что там, типа, вот что-то будет вот так, у тебя та же самая история, ты просто, у тебя мир, у них мир площади, плоский, да, да. А у них... У них мир плоский, а у тебя мир объем. Ты же знаешь, что так бывает, вот так бывает. Там типа, почему не надо приходить поздно? Потому что у них нет в опыте, что это бывает опасно. У тебя есть. Вот и все.
0: Давай еще со стороны твоего, знаешь, взгляд тебя, как человека, который все-таки сильно старше ребят был на тот момент, уже более опытный там, и так далее. Вот ты много раз уже сказал про то, что ты увидел, да, что суперумные, нестандартные и так далее. Но тем не менее, там больше партнеров было, я как бы знаком хорошо только с Гошей, с Харитоном. Соответственно, на твой взгляд, в чем уникальность этой комбинации, помимо мозгов? Ну, как бы мозги, ну, это, наверное, там определенный дар, да, что вот они родились там гениально.
1: Вот это 20% успеха.
0: 20%.
1: А 80% успеха — это деятельность. То есть деятельные мозги — вот это сочетание трындец какое редкое. То есть люди обычно либо деятельные, либо умные. Не-не, я не шучу. Это на самом деле, как сказать, биологически так устроено, там, типа у какого-нибудь там Эриха Берна введение там психоанализ, прям вот есть вот глава, что есть ребята, которые сначала думают, потом делают, а есть ребята, которые сначала делают, потом думают, а есть те, которые сначала думают, ну, может быть, что-нибудь сделают иногда. Вот. Дурак думкой богатеет, еще вот про вот это. И вот от тех, кто умеет и думать, и делать, вот это прямо вот соль земли вот в них.
0: На твой взгляд, это какая-то прирожденная история или, да, то есть вот эта мотивация? Нет,
1: она может, как и любое качество, ее можно развить.
0: Тренировать, понятно, но, тем не менее, базово все равно.
1: Да, да, да. Это совокупность генетики, это совокупность некоторой социальной среды, в которой люди воспитывались, и каких-то сильных внутренних мечт. То есть вот, на самом деле, ты понимаешь, когда мы еще это был, наверное, конец 13-14 года, то есть я еще, наверное, даже не перешел, мы разговариваем с Гошей Харитоном, и они меня спрашивают, типа, вот, типа, выйдем мы на биржу, ты получишь там свои бабки, что ты с ними делать будешь?
0: Mm-hmm.
1: То есть зачем тебе деньги? Для чего ты это, вообще в это путешествие с нами собрался? И я на тот момент обалдел, что это не я их спрашиваю, а они меня.
0: Mm-hmm.
1: И у них...
0: На старте компании, да?
1: И у них были ответы про это.
0: Угу.
1: И вот, ну, ты понимаешь, это не очевидно, что в 25 лет ты будешь думать категориями, а что случится через 10 лет.
0: Угу.
1: Потому что для них это, там, это почти вся сознательная жизнь у них последние 10 лет. Ну, понимаешь, то есть у тебя нет такой, ну, то есть такого горизонта планирования, от них ты ждать не можешь. И глубины вопроса тоже. А что у них еще и собственные ответы? Выстраданные, прям вот, про которые они могут разговаривать часами. То есть Гоша тогда мог часами разговаривать про бессмертие, Харитон тогда мог рассказывать про то, как он хочет реформировать науку, чтобы она была более там финансово эффективной.
0: А расскажи какой-нибудь случай, когда ты сам себя поразил сильно на этом пути, что ты сделал такой, вау, не знал, что так могу.
1: Ну, мне кажется, что вот те два кейса, которые там я больше всего горжусь, это первая там типа вот сделка с Барингом, которая там была очень, ну, в смысле, за пределами их традиционного поля, вот. Ну и какие-то вот истории. Давай так, я с собой горжусь, что там типа Skyeng не съели всякие около государственной структуры за те годы.
0: Угу.
1: То есть у меня была задача быть максимально к ним близкими, чтобы они нас не убивали, и при этом не, мы не слились в едином экстазе, они нас каким-то образом под себя не подмяли. И вот это надо было по лезвию бритвы ходить. Всю дорогу вот, выдерживать близость коммуникаций и держать на расстоянии с хищниками.
0: Ну, это, по сути, тот самый GR, да?
1: По сути, тот самый GR, но только узкоприкладной.
0: Угу. Насколько это вообще сложная работа?
1: Слушай, ну, как и любая работа, чем глубже ты в нее погружаешься, тем она там состоит из очень большого количества нюансов. Но мне повезло, что у меня была команда, которая умела очень много там быстро собирать нужную информацию, быстро готовить. То есть мы понимали, с кем, когда, как, про что разговаривать, угу. На каком языке, какие примеры. И самое главное, мы все время держали вот на готове мешочек с тем, что можно было говорить «на». То есть, понимаешь, там все приходят в государство и говорят «дай». А мы никогда практически ничего не просили. Мы приходили и говорили «на». Хотите вот это, берите. Хотите вот это, берите. И поэтому, ну, понимаешь, когда...
0: Да, да.
1: Когда...
0: Модель взаимодействия.
1: Да, да. Когда, то есть очень легко быть хорошим парнем, когда ты ничего не просишь, а взамен только даешь.
0: Угу. Ну да. Да, с тебя спросить, по сути, нечего.
2: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ. В Дагестане 20 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
3: В Дагестане из-за разрушенных мостовых переходов один населенный пункт оказался отрезанным от прямого транспортного сообщения. По данным Минтранспорта и Дорожного хозяйства Республики, в Тератинском районе размыло опору моста. Из-за этого проезд к селу Толцух закрыт. Дорожные службы работают над созданием временной переправы. 15 августа в селе Хучни Табасаранского района пройдет фестиваль «Ковер ручной работы в Табасаране», организованный в честь Года единства народов России. Посетители смогут увидеть и приобрести ковры, насладиться выступлениями фольклорных ансамблей, посетить мастер-классы и принять участие в конкурсе. Каждый участник сможет внести свой вклад в создание большого ковра дружбы, который будет передан в музей ковра. Сирия и Россия заключили соглашение о будущем российских военных объектов, об этом сообщает агентство САНА. Отмечается, что российские военные базы в Сирии будут использоваться для проведения совместных тренировок. Базовые функции искусственного интеллекта могут стать доступным фастфудом для школьников из малообеспеченных семей. Об этом заявил доктор медицины и профессор Чикагского университета Дана Саскинд. По данным исследования Центра Pew Research, подростки из семей с невысоким доходом уже сейчас чаще обращаются к чат-ботам для помощи с домашними заданиями, чем их сверстники из более состоятельных семей. Росатом возобновил процесс возвращения специалистов на АЭС «Бушер» в Иране. Уже 5 сотрудников приступили к своим обязанностям. Гендиректор корпорации Алексей Лихачев заявил, что при отсутствии эскалации конфликта в ближайшие 2 недели планируется отправить еще несколько десятков специалистов, а к осени численность персонала на станции достигнет 100 человек. Россия имеет право принять чемпионат Европы по водным видам спорта в 2028 году, об этом сообщили в European Aquatics. Федерация также заявила, что российские спортсмены смогут участвовать в ее соревнованиях под национальным флагом и гимном, если разрешения будут выданы правительствами соответствующих стран. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале dialogfm.
2: Вы слушаете dialogfm. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
4: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
5: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+ для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
6: Для детей старше 12 лет.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Гор Хиндах. Хиндах – небольшое селение в Шамильском районе. История этого аула очень разнообразна и богата. Старое селение хиндахцев было разделено на два маленьких аула. Оба они находились на возвышенностях. На одной из них до сих пор стоит сигнально-сторожевая башня, которая в случае набегов недоброжелателей оповещала жителей аула об опасности. Башня располагалась напротив ворот самого села. Круглосуточно защитники охраняли аул, контролировали движение. По рассказам аксакалов, первое поселение Хиндах было построено в 15 веке, а вот сигнально-сторожевая башня – в 16. В 1958 году жители этих двух аулов переселились на равнинное место. Причиной послужило то, что воду приходилось нести кувшинами издалека. Селение расширять не было возможности, там, на холмах, чувствовалась нехватка земли. За пределами села проживают 30 хозяйств, в селе живет 185 человек. В селении Хиндах имеется святое место, куда приезжают паломники окрестных сел. Это место расположено между речкой и селом Хиндах. Существует предание, что в очень бедной семье родился и рос мальчик Исмаил. Из-за нужды ему приходилось пасти коров односельчан. Однажды шел сильный дождь, после чего стало темно из-за тумана. Обеспокоенные сельчане и мать мальчика пошли навстречу Исмаилу. Они заметили, что у каждой коровы на рогах горели свечки. Освещая путь, они покорно следовали за мальчиком. В настоящее время в селе действует библиотека, дом культуры, начальная школа и магазин. Основное занятие хиндахцев – овцеводство, животноводство и садоводство. С 2021 года аул принимает волонтеров Международного движения за межнациональное согласие «Маяки дружбы». Добровольцы совместно с сельчанами восстанавливают сигнально-сторожевую башню в старом селе Хиндах. Село и его жители настолько гостеприимны, что предложили участникам ежегодных проектов «Маяки дружбы башни Кавказа» жить в доме одной из коренных семей Хиндаха – Рамазановых. По сей день молодые люди с разных уголков России поддерживают дружеские отношения с хиндахцами.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной».

0: Притчи народов мира.
1: Мулла Насреддин, чтобы заработать немного денег, перевозил через реку пассажиров. Как-то раз в его лодку сел великий книжник, знаток священных текстов. Когда они доплыли до середины реки, книжник, желая блеснуть ученостью, спросил Насреддина: «Скажи-ка, лодочник, а знаешь ли ты Коран? Глубоко ли ты его изучил?» «Нет, некогда мне», — отмахнулся Насреддин. «Что ж, тогда ты полжизни прожил зря». Вдруг налетел сильный ветер, и маленькую лодку понесло прочь от берега. Поднялись волны, вода залила лодку, и та стала медленно тонуть. Тогда Насреддин поинтересовался: «Скажи-ка, учитель, а знаешь ли ты, как надо плавать?» «Нет», — признался испуганный книжник. «Что ж, тогда вся твоя жизнь прошла зря», — заметил Насреддин. Прыгнул за борт и поплыл к берегу.
2: Волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как моря глубина, под пеной притч порою не видна.
0: Притчи народов мира.

0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. В устойчивых выражениях отразились не только обычаи, традиции горцев, но и суровые условия жизни и кодекс неписанных правил кавказцев. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ». Аварская пословица.
1: Чаретл да чветцов. На чужбине человек слепой. Чаретл да чветцов. Бектатлиге урцкун а. Урукхиге хекун а. И на свадьбу ситым ходи. И крики напившись ходи. Бектатлиге урцкун а. Урукхиге хекун а. Дуцегуц эчеб туманк. Вахуге. Из ружья тобой не заряженного не стреляй. Дуцегуц эчеб туманк вахуге. Хрин тлохи куй бети заан. Холчин тлабе беки заан. Стреляй из ружья, пока дым не загустится. Руби шашкой, пока не сломается. Хрин тлохи куй бети заан. Холчин тлабе беки заан. Рук шечугу хитара куге, не снимай башмаки, пока не зашел в реку. Рук шечугу хитара куге.
0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».
2: Реклама на Диалог ФМ.
3: А вы знаете, наш народ без чая не может.
4: А вы пробовали соки и нектары кикуни?
5: Яблоко там, как будто с нашего сада. Персик, как солнце над Гунибскими горами. А гранат... Эх, такое, что сосед уже 3 раза спрашивал, где я беру.
3: Кикуни это все-таки по-нашему. Родное, без всякой химии.
6: Соки и нектары кикунье. Спрашивайте в магазинах нашего города.
7: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикунье. А ужин по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией кикунье. Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
2: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91 104 и 8.

Здравствуйте, уважаемые слушатели! В эфире рубрика «Вкусно-полезно». С вами Салихова Асия Тимирхановна. Я врач превентивной медицины, врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. Мы продолжаем обзор на натуральную продукцию консервного завода «Кикуни». И сегодня поговорим о всеми любимом яблочном нектаре. Его полезные свойства определяются наличием большого количества витаминов А, группы В, витамина С, которые повышают иммунные силы организма. Также на необычайную пользу указывает наличие в нем биотина, пантотеновой и фолиевой кислот. Они особенно полезны для женщин, так как укрепляют волосы и ногти. Кроме того, он богат железом, магнием и фосфором, благодаря чему при регулярном употреблении яблочного нектара на долгие годы сохраняются интеллектуальные способности и память. Органические вещества, входящие в состав яблочного нектара, защищают клетки головного мозга от оксидантного стресса, помогают эффективно и быстро восстановиться после тяжелой физической нагрузки и тренировок, благотворно влияет на функционирование сердечно-сосудистой системы, обладает мочегонным и желчегонным средством, повышает общий тонус организма и превосходно утоляет жажду. Прекрасно подходит для употребления детьми, так как является гипоаллергенным. Рекомендуемая суточная норма, не имеющая противопоказаний, составляет 200-300 мл. Этот объем можно распределить на несколько приемов в течение дня. Несмотря на все свои полезные свойства, яблочный нектар не рекомендуется употреблять в больших количествах при заболеваниях желудочно-кишечного тракта в стадии обострения и пациентам с сахарным диабетом. Друзья, наслаждайтесь вкусной и полезной продукцией от консервного завода «Кикуни», и хорошее настроение и энергия будут вам обеспечены. Благодарю вас за внимание. До следующих встреч в эфире.

0: Цитаты, высказывания, афоризмы.
1: Вы когда-нибудь задумывались, почему я все еще чувствую себя пустым, несмотря на то, что имею все, о чем всегда мечтал? Возможно, вы достигли того, что, как вы думали, принесет счастье, но вместо этого нашли тихое недовольство, которое трудно объяснить. Вы не одиноки. Мы живем в эпоху, когда немедленное удовлетворение предлагается как решение всего, но действительно ли оно заполняет пустоту внутри нас? Правда в том, что потребительство обещает нам счастье в обмен на вещи – одежду, путешествия, лайки. Но в глубине души эти вещи только маскируют большую disconnection с тем, что действительно важно. Не ищем ли мы в неправильном месте? Проблема в том, как понимается и преследуется удовольствие в нашей повседневной жизни. Немедленное удовольствие, безусловно, может быть приятным. Вкусная еда, профессиональное достижение или лайк под фотографией могут вызвать всплеск счастья. Однако это удовольствие неустойчиво, оно мимолетно. После короткого периода удовлетворения чувство пустоты возвращается еще сильнее, чем раньше. Не имеет значения, сколько у вас есть или сколько вы испытаете, само по себе удовольствия недостаточно, чтобы заполнить то, что нам не хватает. Этот цикл постоянного поиска удовольствия заставляет многих верить, что имея больше денег, больше подписчиков или больше вещей, пустота будет заполнена. Но это иллюзия. То, что многие из нас не замечают, это то, что, ища немедленное удовлетворение, мы теряем связь с чем-то гораздо более важным – целью. Современное потребительство создало нарратив, который учит нас, что наше счастье зависит от того, что мы имеем, от опыта, который мы можем купить, и даже от образа, который мы создаем для других. Бренды, рекламные объявления и цифровые платформы точно знают, как манипулировать нашими глубочайшими желаниями. Нас побуждают искать удовольствие и идентичность в материальных вещах, новых продуктах, последней моде, экстравагантных путешествиях или даже статусе в социальных сетях. И часто это превращается в бесконечную гонку. Чувство, что нам нужно больше вещей, больше опыта, подпитывается неправильной идеей, что, имея достаточно, мы достигнем счастья. Но правда в том, что сколько бы общество нам ни говорило, что счастье зависит от большего количества вещей или большего внешнего одобрения, эта бесконечная погоня за большим никогда не даст нам долговременного мира. Чем больше мы получаем, тем больше хотим. И чем больше мы хотим, тем более неудовлетворенными становимся. Пустота сохраняется. Этот цикл укрепляется обществом потребления, которое неустанно пытается убедить нас, что мы не полны, и что единственный способ заполнить эту пустоту – это покупать или переживать больше. Социальные сети усиливают это поведение, показывая идеальные жизни, экзотические путешествия и высокий статус, создавая ложное ощущение, что если мы получим то, что имеют другие, мы, наконец, будем счастливы. Но это иллюзия. Недовольство никогда не прекращается, потому что мы ищем счастье в неправильном месте, вне себя. И когда мы просто стремимся иметь и показывать, мы теряем связь с чем-то гораздо более глубоким. Кто мы на самом деле? Что мы на самом деле ценим? И что делает нас целыми? Погоня за немедленным удовольствием и потребительство отдаляют нас от настоящей связи с тем, что действительно важно в нашей жизни, опытом и

0: нашему существованию настоящую глубину. Франкл утверждал, что даже в самых трудных обстоятельствах люди могут найти смысл, и это помогает им выжить и быть мотивированными. Удовольствие же, с другой стороны, мимолетно и не предоставляет прочной основы для жизни. Когда мы начинаем искать смысл вместо немедленного удовольствия, мы создаем прочную основу для нашего счастья и долгосрочного удовлетворения. Заменив поиск вещей на поиск смысла, мы начинаем жить с большей ясностью и связью с тем, что действительно важно. Теперь, когда мы понимаем, как постоянный поиск немедленного удовольствия и потребительства отвлекают нас от нашего истинного предназначения, встает вопрос: как мы можем вернуть этот смысл? Ответ непрост, но начинается с решения замедлиться и заглянуть внутрь себя. Чтобы выйти из этого порочного круга, нам нужно вернуть контроль над нашей жизнью, восстановить связь с нашими основными ценностями и сосредоточиться на значимых переживаниях, которые действительно обогащают наше существование. Замедлитесь, чтобы услышать свой внутренний голос. Мы живем в быстром ритме, где давление потреблять и производить кажется бесконечным. Но для того, чтобы найти смысл, нам нужно замедлиться. Один из самых мощных способов вернуть смысл жизни – это сосредоточиться на обогащающих переживаниях, которые соединяют нас с другими людьми, с собой и с окружающим миром. Путешествие, обучение чему-то новому, помощь другим, времяпрепровождение с семьей или работа над проектом, который оказывает положительное влияние на мир – все это способы жить с более глубоким смыслом. Такие переживания создают долговременные воспоминания и соединяют нас с чем-то большим, чем просто желание потреблять. Они заставляют нас чувствовать себя живыми так, как это не может дать мимолетное удовольствие.
1: Мысли вслух. Реклама на Диалог.ФМ.
2: Хотите настоящего вкуса природы? Натуральные соки кикуни из горных фруктов и овощей уже ждут вас в сети гипермаркетов «Зеленое яблоко». Заходите за покупками и за натуральным вкусом.
1: Реклама на Диалог.ФМ. Звоните 91 104 и 8.

0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.
1: Быстрое старение, когда кожа не по годам теряет упругость, становится сухой, тусклой, чаще всего связано с кишечником, который работает на износ, выразила уверенность гастроэнтеролог Диляра Лебедева. Считается, что нехватка воды в рационе блокирует работу кишечника, и он не может эффективно выводить токсины из организма. По словам врача, употребление горячей воды утром натощак является профилактикой заболеваний кишечника, связанных с нарушением стула. Если годами игнорировать эту проблему, что, к сожалению, встречается, то ухудшается микробиота, а это прямая связь с иммунитетом и работой мозга. Горячая вода утром стимулирует желчь, положительно влияет на работу стенок кишечника. Сама по себе жидкость стимулирует перистальтику. Также вода утром препятствует обезвоживанию, отметила врач в Телеграм. Кроме того, вода способна ускорить метаболизм, а это усиливает сжигание лишнего жира. Самое главное – не путать горячую воду с кипятком. Увы, 90% людей пьют воду утром неправильно, считает врач. Жидкость должна быть комфортной температуры. Это примерно 40-50 градусов. Рекомендуется пить воду за 15-20 минут до еды, либо в промежутках между приемами пищи. Жидкость натощак помогает запустить важные пищеварительные процессы и улучшить усвоение нутриентов. Горячая вода также эффективна в борьбе с голодом в течение дня, если человек склонен к перееданию, отметила гастроэнтеролог.
0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог.ФМ.
1: Лучший проект, над которым ты когда-либо работал, это ты сам. Нет такого проекта, который даст большую отдачу от инвестиций. Нет такого проекта, который даст тебе лучшие отношения, лучшие результаты, лучшие финансы. Нет такого проекта, который даст тебе лучшую жизнь. Нет такого проекта, который даст тебе больше, чем проект работы над собой. Величайшая версия тебя ждет. Но эта версия будет реализована только в том случае, если ты сделаешь свою работу. Проблема в том, что большинство людей не хотят вкладываться в эту работу. Они скорее возьмут пиво вместо книги, потому что книга может напомнить им, что им предстоит долгий путь. И большинство людей не хотят идти на такое расстояние. Однако они не понимают, что все эти легкие и удобные выборы сейчас ведут к более трудной жизни позже. Все эти варианты выбора, которые не требуют мозговой активности на данный момент, не дадут результаты в дальнейшем. Все эти варианты мало-помалу складываются в большую-большую проблему позже. И эта проблема называется разочарованием. И действительно, нет больше боли, чем разочарование в самом себе. Хорошая новость заключается в том, что никогда не поздно начать работать над лучшей версией себя. Никогда не поздно сказать: «Сегодня тот самый день. Сегодня первый день моей жизни». Никогда не поздно начать обращать вспять все плохие решения, которые вы приняли, создавая новые, более сильные привычки, которые приведут к новым, впечатляющим результатам. Проблема номер два, однако, уже не за горами. И эта проблема заключается в том, что у большинства людей нет стойкости. Они либо не видят немедленных результатов и уходят слишком рано, или они достигают определенного уровня, далекого от их реального потенциала, а затем они возвращаются к своим старым привычкам, которые принесут те же самые старые результаты. Послушай меня. Тебе не нужен лучший телефон. Тебе не нужен дом получше. Тебе не нужны лучшие обстоятельства. Тебе нужно лучше настроиться. Менталитет – это все. Это разница между обычной жизнью и жизнью волшебной. Ты никогда не узнаешь свою величайшую сущность, если сдашься. И как бы это было бы печально. Ты никогда не встретишь лучшую версию самого себя, потому что ты сдался слишком рано. Зная, что ты мог бы нажать намного сильнее, чтобы установить другой пример, чтобы сломать невидимый барьер предела, который стоял в течение многих поколений. Ты можешь быть тем, кто сломает этот барьер. Ты должен решить сам. Нет более великого проекта, над которым ты мог бы работать, чем ты сам. Чем лучше ты, тем лучше все в твоем мире. Твой пример увидит все, кого ты любишь. Увидят ли они положительный пример? Или они увидят кого-то, кто никогда не стремился к своему истинному потенциалу? Увидят ли они кого-то, кто отдал все, чтобы быть самым лучшим, кем он мог бы быть? Или они увидят кого-то, кто согласился на каждый легкий вариант, который был поставлен перед ним? Ты должен сражаться. Ты должен бороться за свою лучшую жизнь. Великие жизни не раздаются. Они не появляются через Netflix и социальные сети. Нужно работать над собой, чтобы вывести эту версию из себя. И эта работа не одноразовая вещь. Это стиль жизни. Это обязательство. И это честь. Начни отбрасывать все, что тебя тянет вниз. И замени эти вещи только тем, что делает тебя сильнее, лучше, счастливее. Развивай ежедневную практику, которая делает тебя лучше. Сделай эту практику привычкой, частью твоего подсознания. Делай это каждый божий день. Я имею в виду, что ничто не может встать на пути этого ежедневного ритуала, который ты создаешь для себя. Чтение, обучение, благодарность, медитация, упражнения, подготовка, здоровье, богатство. Все, что имеет для тебя значение. Это твоя новая жизнь. Это новый ты, лучший ты, которого ты создаешь. Самый большой проект, над которым ты когда-либо работал, заслуживает приоритета над всем, потому что он влияет на все. Делай эту работу над собой всегда.
0: Секреты бизнеса. Управление. Лидерство. Мотивация. От успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ. На работе и в пути Диалог ФМ включи. В Махачкале и Каспийске 104,8 МГц информации. В Избербаше 96,9. В Дербенте 93,1. В Буйнакске 102,2. В Кизилюрте 105. В Кизляре 101 ровно. И множество других частот по всему Дагестану.

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: Традиционное европейское рукопожатие раньше было неприемлемо в культуре Вьетнама. Сейчас, благодаря западному влиянию, многие нормы бизнес-этикета широко используются в деловых кругах. Не забывайте, Вьетнам – азиатская страна. Принимайте визитку исключительно двумя руками. Обязательно бегло прочтите ее и положите рядом на стол. Вьетнамцы не выставляют своих званий на показ, поэтому не ожидайте, что ваш партнер представится первым. Их имена состоят из семейного имени, фамильного, среднего имени и имени индивидуального. При обращении следует употреблять последнее индивидуальное имя с «господин» или «госпожа». Самодисциплина, вежливость и пунктуальность – качества, которые заложены в культуре воспитания вьетнамцев. Громкие споры в переговорах не одобряются. Вместо этого стоит проявлять такт и деликатность во всех вопросах. Будьте готовы, что вьетнамцы избегают говорить прямо слово «нет». Приветствуются общение на равных и терпение. В деловой культуре страны принято дарить и принимать подарки. При этом подготовить подарки можно даже для членов семьи ваших партнеров.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

0: Разные мысли.
1: Семейный капитал включает не только финансовую составляющую, но и человеческую и интеллектуальную. Сохранение семейного состояния в течение сотен лет возможно при наличии системы внутрисемейного управления и совместном принятии решений. Главная задача семьи — способствовать счастью каждого члена, но при этом оставаться единым целым. Сохранение семейного богатства — динамический процесс. Каждое новое поколение должно продолжать работать, приумножая богатство семьи, не только финансовое. При планировании человеческого, интеллектуального и финансового капитала в семье нужно мыслить не годами, а поколениями, минимум 20 лет. Получение финансовой прибыли — не самый важный критерий сохранения семейного богатства. Если старшие члены семьи не берегут здоровье, а младшие не получили образование, которое позволяет им участвовать своими активами в семейном балансе, семья обречена на потерю капитала уже в следующем поколении. Процесс сохранения семейного состояния бесконечен. Интеллектуальные и человеческие капиталы следует диверсифицировать, побуждая членов семьи изучать языки, историю и культуру разных стран, работать и вести дела за границей. Самые молодые члены семьи должны приобретать активы с максимальным потенциалом роста, с расчетом на столетнюю перспективу. Старшие члены семьи — активы с самым низким потенциалом роста, следуя 20-летней программе инвестирования. Людям среднего возраста следует действовать, исходя из семейной программы на ближайшие 50 лет. Член семьи, который просит ссуду в семейном банке, должен составить бизнес-план и заполнить заявку установленной формы. Затем обсудить проект с правлением семейного банка и консультантами, чтобы объяснить, как ссуда поможет росту интеллектуального капитала семьи.

0: В Дагестане 21 час. Время. Диалог ФМ. Кратко. По делу. Новости на Диалог ФМ.
1: Глава Следственного комитета России распорядился представить отчет о ходе расследования инцидента с падением лифта в Махачкале, где пострадали 4 человека. Ранее в соцсетях распространились сведения о происшествии в многоквартирном жилом доме в столице Дагестана. В связи с этим Следственный комитет по республике инициировал уголовное дело по статье, касающейся предоставления услуг, не соответствующих требованиям безопасности. Прокуратура в Махачкале инициировала проверку после трагического инцидента, в результате которого погиб 10-летний мальчик. Инцидент произошел сегодня, когда ребенок выпал из окна квартиры, расположенной на 8-м этаже дома по улице Магомед Тагирова. Прокуратурой Кировского района ведется расследование обстоятельств происшествия, а также оценивается соблюдение законодательства, регулирующего защиту прав несовершеннолетних. Минцифры Дагестана создала чат-бота для формирования корпусов текстов на национальных языках региона. На данный момент сервис поддерживает перевод на 6 языков. Это аварский, даргинский, кумыкский, лезгинский, лакский и табасаранский. Цены на квартиры в новых домах Москвы за последний год подскочили на 35%. Средняя стоимость жилья увеличилась с 35 до 47 миллионов рублей. Рост цен отмечен в 11 из 12 административных округов города, как показали исследования специалистов. С 1 марта следующего года в России введут электронные права на управление самоходной техникой. ТАСС сообщает, что с этого времени управлять тракторами, комбайнами, бульдозерами, экскаваторами, квадроциклами, снегоходами и другими видами самоходной техники можно будет, подтвердив свои права, через QR-код на портале госуслуги. Соответствующее постановление уже утвердило правительство России. Цена на самую мощную видеокарту RTX 5090 превысила стоимость трехкомнатной квартиры в Воркуте. Теперь ее цена составляет от 500 до 600 тысяч рублей. В то же время за эти деньги в северном городе можно приобрести полноценное жилье площадью до 70 квадратных метров. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале Диалог ФМ.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко».
3: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+, для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
4: Радиоканал «Диалог ФМ». Регистрационный номер L-TU-0500-449. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан от 22 декабря 2023 года.

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Теперь, значит, берем большую, значит, судьбоносную сделку. Вот, вот этот вот паблик ВКонтакте, насколько я понимаю, там была сделка.
2: Написал ему, да.
1: Да, там была какая-то сделка. Типа, давай куплю за сколько-то.
2: Да, и это все создал 20-летний студент, его зовут Саша Павлов.
1: Ага.
2: Вот. Я ему написал, давай мы у тебя этот паблик выкупим и потом сделаем из него мобильное приложение. Он сам не айтишник, он бы сам это сделать не смог. И уже тогда начали запускаться какие-то похожие мобильные приложения, которые еще из его вот этого паблика высасывали данные. И был риск, что вообще сейчас кто-то это все перехватит, так что он согласился, мы у него этот паблик выкупили за 10 тысяч долларов. Вот.
1: 10 тысяч долларов? 10 тысяч Судьбоносная долларов. Сделка.
2: Да.
1: Ну, отлично. Он доволен этой сделкой?
2: Я думаю, да, потому что потом я его через полгода случайно увидел, ага. И он тогда уже университет закончил, начал работать монтажером систем видеонаблюдения. Я ему сказал, не твое дело, иди к нам.
1: Ага.
2: И он с тех пор с нами, сейчас он один из ключевых топов акционеров, и ну, надо сказать, что все у него отлично.
1: А,
2: да. Мульти, то есть миллионер.
1: Он... Да. А, то есть он в компании.
2: Он в компании, да.
1: Круто. Вот это...
2: Я посчитал, что это не его дело, вот то, что он делал, да.
1: Да.
2: Плюс я видел, что у него ну, явно есть способности, и еще это было бы ну, чисто по-человечески, мне кажется, справедливо.
1: Я, главное, говоришь, Саша Павлов, я думаю, мне кажется, где-то видел. Он в фильме же был, да?
2: Он в фильме был,
1: я
2: да.
1: Я думаю, откуда... Я читал да. имя, я думаю, откуда... Почему-то у меня в голове Саша Павлов, как будто вот только сейчас я это смотрел. Я, собственно, это только и смотрел да. недавно. Классно, ничего себе. Вот это история, по сути, такая жизнеменяющая. Круто. А, значит, теперь мне хочется погрузиться как бы во всю вот эту вот... культуру и в то, как этот бизнес образовался, потому что, на самом деле, честно сказать, первый раз, когда я услышал про Endrive, это было не так давно, мне кажется, это было года, наверное, 2-3 назад, и я вообще не понял, как это произошло, что стартап из Якутска, у которого сейчас, насколько я понимаю, самый крупный рынок – это Латинская Америка, по-моему, Мексика номер один, да, номер один у вас, вы очень активно завоевываете мир в разных вообще его точках. А, плюс я смотрел, например, что в Азии, да, там у вас огромное количество разных сервисов, там на мопедах, там и так далее. Для меня это абсолютно феноменально. Я не понимаю, как это произошло. И начнем все-таки мы вот с как раз с фундамента, который является, я так понимаю, в Endrive все-таки именно вот ключевым. Это как раз видение, ценности и то, с чего все отталкивается. Значит, первое. Построить большую компанию, большую международную компанию. Откуда вообще это появилось? Я понимаю, что там свобода, ни от кого не зависеть и так далее. Но когда ты большая компания, ты все равно от многих людей зависишь, и от многих других компаний, и от государств каждой страны, в которой ты работаешь, от регуляторики там, и так далее. То есть как сформировалась вот эта вот ценность, как вот эта вот цель про то, чтобы сделать большую компанию и от никого, ни от кого не зависеть?
2: Ну, как я... Сказал, долго у нас было целью это в Якутии заложить основу сильного IT.
1: Uh-huh.
2: И мы, кстати, вот там у нас в Якутске есть еще одна большая IT-компания, ну, точнее, до релокации. Да? Она работает в сфере Game Dev, да, называется Майтона. И мы как-то сели и думали, что нам сделать, чтобы поддержать якутский IT. И думали, там, может, фонд создать, там, какой-то акселератор, может, еще что-то в таком стиле, да.
1: Uh-huh.
2: Но потом решили, что лучше всего, что мы станем сделать, это сами создать большие, очень успешные международные компании. И мы так и сделали. И это очень сильно всех в Якутске вдохновило. Вот 15-летние, 20-летние, 25-летние ребята, они увидели, что это абсолютно реалистично. Если, например, 2012 год в Якутске было там не больше 5 IT-стартапов, то к 2019 уже было свыше 100.
1: Uh-huh.
2: Вот. Это, ну, как бы бум просто, да? Вот. И для того, чтобы создать такую для 20-летних ребят в Якутске ролевую модель, это не нужно было создать эту большую компанию, это одно. И второе, если ты это делаешь, то ты, соответственно, и как... компании, я сам лично получаем доступ к значительным ресурсам, не только финансовым, но и всем остальным, нетворкинг, там, интеллектуальные ресурсы и все остальное, и это можно тоже использовать для того, чтобы заложить основу для сильного IT и еще найти интеллектуальные ответы вот на эти большие вызовы. Это даже не потому, что как бы я такой большой патриот Якутии, да? Это я всегда использовал тоже как некие смыслы. То есть если я оттуда, то, соответственно, мне, для меня имеет значение что-то. Да? И, соответственно, это надо использовать как некий источник смыслов и силы снова. Да? И делая вот эти вещи, ты еще сам становишься счастливее. А вообще как бы почти все мы хотим быть счастливее. Ну, то есть, если вот так сжать, то я создавал большую международную компанию, чтобы быть счастливее.
1: А это произошло, вот это желание построить большую компанию, оно появилось по хронологии позже, чем осознание вот этого смысла про то, что я развиватор?
2: Это случилось до этого. Это случилось после того, как я сказал, нам не дали создать IT-парк. И мы начали системно искать, что сделать.
1: Понял. Каким образом вообще все это получилось? Вот если сейчас, как бы, вначале широкими мазками хочется. Вот если сейчас заглянуть назад, значит, паблик, ну вот, значит, решение, окей, сделаем из этого приложение для такси и так далее. Вот все это было запущено там в Якутске, и это начало работать. И доросло до феноменальных масштабов. Компания стоит там больше миллиарда долларов, и то, я так понимаю, что это как бы старая оценка, там, 4 года назад уже, по-моему, да, или что-то такое.
2: 3 года назад,
1: да, была сделка, там, 1,3 миллиарда долларов, соответственно, да, по-моему, что-то в этом
2: было. Начали 21 года, да.
1: Да, начале 21 года. Сейчас, соответственно, там, скорее всего, там, 2-2,5, не знаю, в 3 раза, может быть, стоит еще больше.
2: Компания стала больше по доходам в 6 раз сейчас.
1: В 6 раз. Ну, учитывая оценка...
2: Но оценка не в 6 раз,
1: да. Оценка там в 2-3 раза, скорее всего, выросла, да. То есть вот если попытаться широкими мазками, мы сейчас в детали тоже обязательно окунемся, но тем не менее, вот если спросят, и нужно за минуту ответить, как это вообще получилось? Почему это стало возможным, и почему компания из паблика ВКонтакте стала большой?
2: Это смыслы, во-первых, да. То есть то, что компания делает, это не ради денег. А здесь мы смогли найти вот сильную нематериалистическую платформу, и она нас всех сильно вдохновляет. Не всех, потому что компания, она уже несколько тысяч человек. Невозможно, чтобы она одинаково влияла на всех. Но значительную часть, и что немаловажно, лично меня. Номер два – это вектор на постоянное развитие. Вот то, что ты сказала, мы развиваторы. Это оказалось суперсильно. В жизни вообще стоит выяснить, кто ты такой. Я верю, что мы живем в какой-то сложной диастической, идет какой-то сложный диастический эксперимент. Кто-то сделал вот это все, да? И в чем цель, мы не знаем. Но будто бы это похоже на какую-то очень сложную компьютерную симуляцию. И, соответственно, у нас у всех есть какая-то роль. То есть кто-то воин, там, кто-то крестьянин и так далее. Многие вообще на эту тему не думают и не знают, кто они такие. Я специально этому уделил год и выяснил, кто я такой. Я развиватор, и потом вышло удачно, что это мы смогли распространить на всю нашу команду. Это подталкивает не только развивать то, что-то вовне, но и ты сам не можешь остановиться в своем личностном и профессиональном развитии. Это очень сильная штука. Потом мы долго были лишены доступа к внешним ресурсам, к любой внешней поддержке. Из-за этого нужно было делать все нестандартно, не как все. Ну все это что значит? Это есть как ты как-то пытаешься найти этот PMF, ты находишь деньги какие-то, да, внешние, пытаешься потом масштабировать. Для нас это не работало, потому что мы не имели доступа к внешним ресурсам, включая и деньги, и экспертизу, и надо было делать совершенно нестандартно. Я вообще всегда считал, что нужно всячески избегать стереотипов, не делать как все, нужно эти стереотипы ломать. Нужно не взять из того, что остальные накопили, и взять оттуда что-то, что именно к тебе подходит, но делать все не так, как все. И, соответственно, мы сделали ставку на то, чтобы стартовать. Делать старты с максимально высоким темпом. Не пытаться в каждом отдельно взятом городе бороться за долю, не пытаться обеспечить идеальный сервис. Например, не делать так, чтобы обязательно надо было оплачивать с помощью карт. Да? Но всегда уделяя внимание, чтобы сервис был максимально безопасным. Да? И старты. То есть вот сделали старт, идем дальше. И мы всегда делали по вот нашей схеме, где люди сами устанавливают все условия сделок. Uh-huh. Это сильно, на самом деле, нашу модель отличает. Небольшая деталь, но делает ее намного более свободной. Из-за этого люди начинали активно сами использовать. Еще звали знакомых, но у нас возникал сильный сарафан. И это до сих пор остается основной источник притока у нас новых клиентов. И делаем старт, взлетает или не взлетает, для нас не имеет значения. Идем дальше. И как бы вот так вот за эти 11 лет мы сделали эту сеть. Где-то года два уже мы сдвигаем фокус с этих стартов на то, чтобы уделять внимание там, где мы уже есть, попытаться выяснять, как бы, что нам сделать, чтобы там увеличить долю, улучшаем все. Вот, и еще сейчас выходим в те сферы, где мы до сих пор не работали. Да? То есть это вне сферы такси. Вот такой был подход. Ну, если сжато, то, наверное, это внимание культуре и какая-то верно выбранная стратегия.
1: Угу. А, немножечко вот по поводу бизнес-модели хочу разобраться. Значит, ключевое отличие с точки зрения такси, именно, да, если мы возьмем, оно заключается в том, что у компании, которая работает вот по модели Uber, там, значит, идея какая? Есть установленный прайс, который идет от головной компании в приложение, соответственно, человек на него соглашается, оплачивает, дальше компания забирает комиссию, часть идет, соответственно, водителю, и вот происходит сделка. Как я понимаю, у вас это работает следующим образом. Водитель, который с вами работает, покупает некий абонемент.
2: Нет.
1: У вас.
2: Нет.
1: Нет, не покупает абонемент.
2: Не так, да.
1: Сейчас, в чем ошибка? Просто я вот, как бы, насколько я понял, сейчас я договорю тогда, вы меня поправите, что у вас, как бы, он не платит вам комиссии с каждой поездки, это все идет
2: ему. Он платит, да.
1: Вот, соответственно, а как бы, то есть там модель не в том, что как бы вы даете цену, и он закладывает комиссию, а что, я вот читал, что была модель, что он заплатил за условный абонемент, а дальше он уже все, что заработал, кладет себе в карман.
2: Не так.
1: Не так, так поправь меня, в чем модель?
2: Значит, как действуют остальные большие ride-hailing компании?
1: Так.
2: Они где-то стартуют, да, вот отдельно взятый город. Они выходят и делают так, чтобы держать как можно дольше, как можно ниже цены.
1: Угу.
2: Делают они за счет того, что заливают все дотациями.
1: Своими деньгами.
2: Да.
1: Да.
2: То есть водители выполняют очень дешевые заказы, но им еще дополнительно платит компания.
1: То есть компания условно работает в минус для того, чтобы долго долю рынка свою заполучить, да?
2: Даже не то, чтобы долю, а как бы постараться всех оттуда
1: задемпинговать,
2: выжечь. Выжечь.
1: Да, да, в общем, демпингуют жестко рынок.
2: И потом она достигает там максимально монопольной ситуации, и тогда начинает постепенно снижать дотации и увеличивать цены. Также начинает поднимать свой take-rate, это вот комиссия, да. Начинается где-то 5-10, и потом постепенно становится 15, 20, 25. И самая старая компания, это Uber, она достигла уже в некоторых штатах США 60%. Да? Яндекс, насколько я знаю, в Санкт-Петербурге, Москве уже 34 где-то так. Mm-hmm. Да? То есть постепенно они начинают высасывать все больше и больше, чтобы водители соглашались работать при ценах при такой высокой комиссии, они завышают цены для пассажиров, а им уже деваться некуда, да? Потому что это монополия. И это такое выжимание лимона идет. Да? И особенно они могут взвинчивать цены в час пик еще. Может быть, скажем, там, не знаю, 2,5 раз, да, это выше стоит, чем это стоит вне час пик. И никто не знает, из-за чего 2,5, а не 2,2, например. И тут легко, может быть, так, потому что эти компания заточена на то, чтобы выжимать лимон, как я сказал, что они этим всем манипулируют, то есть они завышают. И, кстати, ловили на том, что если у тебя скоро, например, сядет телефон, они делают тебе выше цены, например.
1: Uh-huh.
2: Да. Или компания Uber, она запатентовала технологию, которая помогает выявить, что пассажир находится в состоянии алкогольного опьянения. Они объясняют это вопросами безопасности. Но кто не знает, может быть, на самом деле это можно использовать для того, чтобы сделать выше цены. Да? Это все потому, что SEO там заточен на то, чтобы выжимать лимон, ему надо делать деньги. Больше, больше, больше, иначе этого SEO сменят.
1: Uh-huh.
2: Вот. И они еще из... Водители пытаются постепенно сделать полуавтоматов. Они часто не видят точку Б, например. Они видят только точку А, где вот нужно забрать пассажира. И они не видят цену. И если они не едут, не взяли заказ, то у них постепенно снижается балл, им система начинает, их начинает система деприоритизировать,
1: uh-huh.
2: и постепенно они могут вообще быть из этой системы исключены. То есть это не свободная система. У нас мы делаем не так. У нас и пассажиры, и водители все видят. Они сами делают выбор. Если, например, водитель считает, что цена недостаточна, он может сделать торг. Да?
1: Uh-huh.
2: И это его делать из некого полуавтомата делают небольшого предпринимателя.
1: Uh-huh.
2: То есть система абсолютно иная. И аналогично пассажир защищен от любых ценовых манипуляций. Система намного более свободная. И мы еще также держим намного ниже вот take rate. У нас типичная ставка – это 10. Вот, 10. И мы до всех доводим, что мы действуем намного более честно и справедливо. Вот. И люди это видят. И они это ценят, и они начинают нас активнее использовать и звать знакомых еще своих. Вот.
1: С точки зрения модели, на чем, где, то есть, смотрите, вот в модели Uber там они сами задают прайс, сами берут комиссию и так далее. У вас водитель тоже платит комиссию?
2: Да, они нам платят, вот как я сказал, 10%.
1: А, то есть,
2: от суммы сделки.
1: Они сами зафиксировали сумму сделки с и пассажиром?
2: Сами, да.
1: И сами заплатили вам комиссию?
2: Да.
1: Угу, понял. Класс. Спасибо большое.
2: Спасибо.
1: Невероятно интересно. Невероятно интересный опыт. И я очень рад, что наша встреча наконец-то состоялась. Для меня это на самом деле очень важно, потому что я вижу то, что вы с командой делаете, и это на самом деле не укладывается даже в голове. И я буду очень рад, что посмотрят ребята, многие из которых наверняка знают OnDrive, многие из которых не знают и узнают теперь, и как бы докоснуться до этих ценностей, до этих мыслей. Это очень круто. Арсен, спасибо большое.
2: Супер.
0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: Деловой этикет в Словакии включает правила поведения в профессиональной обстановке, которые учитывают культурные особенности страны. Некоторые аспекты этикета – приветствие и прощание, деловые переговоры, правила дарения подарков и деловой переписки. Приветствие, рукопожатие и прямой зрительный контакт. Мужчины первыми протягивают руку, затем женщины. Некоторые дамы могут отказаться от рукопожатия, предпочитая легкий поклон головой. Прощание – обмен рукопожатиями. Иногда достаточно одного приветствия без рукопожатия. Установление контакта. Для новых встреч – знакомство. Для знакомых – приветственный маленький разговор – small talk. Обсуждение ключевых моментов. Стороны уточняют формат встречи и ее продолжительность. Прояснение позиции партнера. Участники обозначают свои цели и задают вопросы, ответ на которые хотят получить в ходе переговоров. Финальная стадия – закрепление договоренностей. Решение, принятое в ходе переговоров, фиксируется в протоколе встречи или электронном письме. Важно поблагодарить партнеров за встречу и завершить переговоры на позитивной ноте. Подарки не обязательны, но служат приятным жестом. Если подарок выбран, он должен быть уместным и отражать культуру или продукцию компании. Не рекомендуется дарить, например, хризантемы или калы, которые считаются традиционными похоронными цветами. Также не стоит дарить дорогие подарки, так как в большинстве компаний существуют ограничения на их стоимость. Подарок вручается в конце встречи или после успешного завершения переговоров и обычно открывается сразу после его получения. Приглашение на встречу принято отправлять по электронной почте, указывая место, время и предполагаемую продолжительность. В письмах используется профессиональный и уважительный тон, вопросы формулируются четко и коротко. Подпись в электронной почте – профессиональная, с указанием имени, должности и контактной информации. Своевременные ответы. Рекомендуется отвечать на письма в течение 24-48 часов, даже если это просто подтверждение.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Помните латинскую поговорку «Memento mori» – «Помни о смерти»? Этот смысл вторит в своей знаменитой лекции Стив Джобс. Весь мир знает эту его фразу, этот его монолог о том, что если бы смерти не было, ее стоило бы придумать. Смерть – это гениальное изобретение природы. Только наличие смерти заставляет нам ценить каждый день своей жизни и правильно расставлять приоритеты. Вспомните Кастанеду, того человека, который сотни миллионов людей в 70-е изменил жизнь, мировоззрение. И мне тоже. Когда Дон Хуан учит Карлоса: «Обернись через левое плечо, там что-то мелькнет. Это твоя смерть. Посоветуйся с ней». Действительно, восприятие того, что каждый день может быть последним, как расставить приоритеты, что сделать сегодня, если действительно этот день будет последний. И тут же обязательно захочется позвонить родителям, сказать близким друзьям, насколько вы дорожите дружбой, позаботиться о человеке, который от вас зависит. Вот это мышление, когда ты правильно расставляешь приоритеты в ежедневной жизни, когда ты ценишь то, что сейчас есть. Живи здесь и сейчас, получи удовольствие от того момента. Радуйся тому, что есть. Перестань переживать, что чего-то сейчас нет. Да, как раз этому учил Карлос Кастанеда в своих книгах. Мы сможем правильно расставить приоритеты, только если правильно выстроим цели. В мире нет ничего хорошего или плохого. Дождь, он не хороший, не плохой. Северный ветер, он не хороший, не плохой. Если я собирался сегодня на рыбалку с детьми, он плохой, он не помешал. А если я не хотел поливать огород, то он хороший. Он заменяет

0: 20 человек. Минус 30, холодно, все они мечтают залезть в автобус. Вот эти двое вдруг узнали друг в друге, несмотря на шапки и воротники, и узнали одноклассников, стоят, болтают об истории. У них общая история, и их объединяет общая история. А эти, оказывается, вместе работают, объединяет совместная деятельность. А эти, оказывается, родственники, объединяет родство. И эти вместе увлекаются футболом, вдруг обнаружили, что и тот, другой фанат одного клуба, их объединяют общие интересы. А тут у молодого человека, оказалось, есть кофе, а у девушки пирожки. Они друг к другу подходят, говорят: слушай, ты мне кофе, я тебе пирожок, давай. Их объединяют смежные ресурсы. Хорошо это или плохо? Да все прекрасно. Их что-то объединяет. Но когда подойдет автобус, в автобус сядут, теплый автобус, все в него хотели, но только в автобус залезут только те и поедут вместе только те, кому ехать в одну сторону, в одну точку. Независимо от того, какие у них интересы, прошлое, родственные связи, совместная работа, совместные хобби, смежные интересы, в автобус или в такси вместе сядут только те, кому ехать в одну сторону, когда-то Рерихи сказали. Любовь – это не когда смотрят друг на друга. Любовь – это когда смотрят в одну сторону. Общая цель, которая формирует общие смыслы, это единственный непорочный способ объединения людей. Два человека встретились у этого помещения, у этого компьютера. Давай сделаем компьютерный класс. Давай. 50 на 50. Супер. Давай. Здорово. Делают компьютерный класс. Только у первого цель это бизнес продать. А для этого ему нужно показать высокую прибыль, высокую беду. И он будет покупать дешевые компьютеры, нанимать дешевых специалистов и делать дешевый ремонт. А второй, для него это дело жизни. Он не хочет это продавать, он хочет этим заниматься. Ему нужны хорошие специалисты, хорошие компьютеры. И он хочет сидеть в хорошем, приличном ремонте. Конфликт неизбежен. Вроде как объединились люди по смежным ресурсам. Конфликт неизбежен. Чтобы правильно расставить приоритеты, нужно помнить о смерти и поставить цель. И тогда ты будешь ценить каждый день своей жизни и делать те шаги, которые нужны для достижения цели, ценя каждую минуту.
1: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: Волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как моря глубина, под пеной притч порою не видна.
1: Притчи народов мира.
2: Престарелый правитель сказал однажды своему министру: «В молодости я был глуп и не хотел ничему учиться. Теперь же учиться поздно. Вчера мне исполнилось 70 лет». «И все же со свечой лучше», — промолвил министр. Правитель с удивлением посмотрел на министра. «Не понимаю смысла твоих слов. Какое отношение имеет свеча к тому, о чем я говорил?» «Знания, которые мы приобретаем в детстве и юности, подобны утреннему солнцу, которое смело прогоняет ночную тьму, щедро сияет и пробуждает всех к жизни. Знания, полученные в зрелом возрасте, — это солнце перед закатом. Оно не сияет, но светит, не жжет, но греет и защищает вас от холода. Знания же, полученные в старости, подобны свету свечи. Он невелик, но попробуйте задуть свечу, и вас окружит мрак. Лучше жить при свете свечи, чем в сплошном мраке».
1: Притчи народов мира.

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели! В эфире рубрика «Вкусно-полезно». С вами Салихова Асиат Тимирхановна, я врач превентивной медицины, врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. Мы продолжаем обзор на натуральную продукцию консервного завода Кикуни. Поговорим сегодня о яблочно-сливовом нектаре под брендом Сильбеси. Яблочно-сливовый нектар может быть прекрасным дополнением к сбалансированному рациону благодаря своему профилю витаминов, минералов и антиоксидантов. Этот напиток является отличным источником жидкости, что важно для общего обмена веществ, терморегуляции, работы почек и поддержания объема крови. Это более полезная альтернатива сладким газированным напиткам. В нем содержатся такие витамины и минералы, как витамин С – это крепкий иммунитет и синтез коллагена, витамин К – необходимый для здоровья костей и для свертываемости крови, витамины группы В – поддержка энергетического метаболизма и нервной системы, витамин А – для поддержания здоровья глаз и кожи, а также калий, железо, магний, медь и марганец. Отдельно хочется отметить антиоксидантные свойства, обладающие мощным противовоспалительным эффектом, благодаря входящих в состав антоцианов и кверцетина. Пектин, которым богаты яблоки, действует как пребиотик, питая полезную микробиоту кишечника и способствует формированию нормального стула. Комбинация этих двух фруктов усиливает действие входящих в них витаминов и минералов. Рекомендуемый объем употребления 150-200 мл в день. Следует с осторожностью принимать пациентам с сахарным диабетом и инсулинорезистентностью, с синдромом раздраженного кишечника, особенно с преобладанием диареи, а также с наличием индивидуальной непереносимости и аллергии. Друзья, благодарю вас за внимание. Надеюсь, эта информация была для вас полезной и интересной. До скорой встречи в эфире.
1: Диалог FM. Все время по делу.

0: Интересные факты из истории Дагестана в рубрике «Интересно узнать».
1: Среди ландшафтных памятников природы Дагестана, пожалуй, одним из самых красивых и часто посещаемых туристами является Карадахская теснина. Она находится в Гунибском районе, в долине реки Квартах, недалеко от селения Карадах. Местное население называет Карадахскую теснину «воротами чудес». Она имеет местами всего 5 метров в ширину, на некоторых участках и того меньше, до 2 метров, и 150 метров в высоту. Общая длина теснины около 400 метров. Стены теснины отполированы временем и гладки. В теснине стоит полумрак. Река Квартах протекает через западную часть хребта Залалу и впадает в реку Аварская Кайсу. Долгие годы ее воды подтачивали известняковую породу хребта и в конце концов образовали в нем узкую щель. В XIX веке на хребте добывали горючие сланцы, из-за чего Карадахскую теснину называли «сланцевым ущельем». В настоящее время Карадахская теснина является широко известной туристической достопримечательностью Дагестана. Сюда приезжают любители пешего и горного туризма, чтобы пройтись по овеянному темнотой руслу реки, окруженному нависшими скалами. Узенькая полоска неба виднеется в самом верху теснины, поэтому создается впечатление, что путник стал пленником колодца.
0: Рубрика подготовлена при содействии исторического парка «Россия. Моя история».

0: Мысли вслух. Цитаты, высказывания, афоризмы.
1: Работать нужно, не опуская уровень энергии ниже 70%. Как это понять? Когда ваш уровень энергии падает до 70%, у вас пропадает внимание. Вы начинаете отвлекаться очень много. Когда ваш уровень энергии падает до 50%, вы прокрастинируете. То есть вы пошли вроде в туалет, 2-3 минут надел, но вы пошли в туалет, заодно кофе попили, заодно посидели, заодно с коллегой поболтали. Все, ваше подсознание говорит: отдохни. Вы начинаете отвлекаться. Ваши мысли начинают бегать. Ты занимаешься работой, но не въезжаешь в работу. То есть мысли где-то там. Если вы будете работать и опустите свой уровень энергии ниже 50%, то дальше восстанавливать очень сложно. Вы попадете в территорию депрессии, апатии, выгорания, и потом восстанавливаться гораздо сложнее.
2: Маргулан Сисимбаев, общественный деятель и бизнесмен.
0: Мысли вслух.

0: Однажды обычная монета превратилась в миллионное сокровище. Редкая американская монета 18 века была продана более чем за 10 миллионов долларов. Иногда мелочь из кармана может оказаться настоящим состоянием.
1: На работе и в пути «Диалог FM» включи. В Махачкале и Каспийске 104,8 МГц информации. В Избербаше 96,9. В Дербенте 93,1. В Буйнакске 102,2. В Кизилюрте 105. В Кизляре 101 ровно. И множество других частот по всему Дагестану.

0: В Дагестане 22 часа. Время. Диалог ФМ. Кратко. По делу. Новости на Диалог ФМ.
1: Глава Следственного комитета России распорядился представить отчет о ходе расследования инцидента с падением лифта в Махачкале, где пострадали 4 человека. Ранее в соцсетях распространились сведения о происшествии в многоквартирном жилом доме в столице Дагестана. В связи с этим Следственный комитет по республике инициировал уголовное дело по статье, касающейся предоставления услуг, не соответствующих требованиям безопасности. Прокуратура в Махачкале инициировала проверку после трагического инцидента, в результате которого погиб 10-летний мальчик. Инцидент произошел сегодня, когда ребенок выпал из окна квартиры, расположенной на 8-м этаже дома по улице Магомед Тагирова. Прокуратурой Кировского района ведется расследование обстоятельств происшествия, а также оценивается соблюдение законодательства, регулирующего защиту прав несовершеннолетних. Минцифры Дагестана создала чат-бота для формирования корпусов текстов на национальных языках региона. На данный момент сервис поддерживает перевод на 6 языков. Это аварский, даргинский, кумыкский, лезгинский, лакский и табасаранский. Цены на квартиры в новых домах Москвы за последний год подскочили на 35%. Средняя стоимость жилья увеличилась с 35 до 47 миллионов рублей. Рост цен отмечен в 11 из 12 административных округов города, как показали исследования специалистов. С 1 марта следующего года в России введут электронные права на управление самоходной техникой. ТАСС сообщает, что с этого времени управлять тракторами, комбайнами, бульдозерами, экскаваторами, квадроциклами, снегоходами и другими видами самоходной техники можно будет, подтвердив свои права, через QR-код на портале Госуслуги. Соответствующее постановление уже утвердило правительство России. Цена на самую мощную видеокарту RTX 5090 превысила стоимость трехкомнатной квартиры в Воркуте. Теперь ее цена составляет от 500 до 600 тысяч рублей. В то же время за эти деньги в северном городе можно приобрести полноценное жилье площадью до 70 квадратных метров. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале Диалог ФМ.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
3: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+, для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
4: Для детей старше 12 лет.

0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.
1: Что съесть поздно вечером, если вы не успели поужинать, объяснила врач Лиза Афинская. Полезный перекус поможет снять напряжение, улучшить сон и здоровье в целом. Хорошим вариантом специалист по питанию считает йогурт или творог без добавленного сахара. С нарезанным фруктом или ягодами можно посыпать еду молотой корицей, уточнила врач. По ее словам, научные исследования подтвердили, что употребление киви и ананаса способно повышать мелатонин. Это помогает уснуть. Второй вариант позднего перекуса также включает продукты с полезными жирами. Подойдет горсть несоленых орехов или семечек. Например, миндаль или тыквенные семечки, богатые магнием. Можно незадолго до сна ограничиться одним фруктом или горстью орехов, пишет Лиза Афинская в своем телеграм-канале. Есть еще одно важное правило, считает она. Суть в том, что вечером не стоит пить кофе, а также энергетические напитки, черный и зеленый чаи. Помешать крепкому, хорошему сну может и шоколад. Кстати, орехи, если их есть регулярно в небольшом количестве, полезны для сердца, так как в том числе снижают холестерин. Также плохой холестерин можно снизить, включив в рацион продукты, обогащенные растительными стиролами и эстанолами. А также добавки, препятствующие усвоению холестерина, можно встретить в некоторых йогуртах.
0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Друзья, всем привет. Сегодня у меня в гостях Нина Витальевна Зверева. Тележурналист, писатель, обладатель статуэток ТЭФИ. Ныне ваша основная деятельность – это тренерство. Вы помогаете людям готовиться к серьезным важным выступлениям, учиться коммуницировать так, чтобы быть эффективными в жизни, на работе и вообще во всех областях их жизни. Правильно?
2: Да.
1: Вы выступаете в Сколково, то есть работаете с крупнейшими предпринимателями, по сути.
2: Да.
1: С какими запросами к вам чаще всего приходят?
2: Ну, как правило, научите меня говорить, как Катя.
1: Это так буквально так формулирует?
2: Это вообще для меня самая большая радость, и это довольно часто. Моя дочь Катя Петелина возглавляла Визу, была стратегом ВТБ, и она так вот оставила себе, сейчас она в Америке, оставила себе такой след здесь, в Москве, большой, что все говорят, вот, надо говорить, как она. А кто ее научил? Мама научила. Вот мама этим занимается. Ну, это так, полушутка, потому что приходят с запросами, можно ли короче говорить, чем я говорю? Вообще, можно ли этому научиться? А часто людей присылают... Ну, например, их шеф.
1: Вот этому лучше бы научиться говорить таким
2: Даже
1: образом.
2: Даже по-другому, Саш. Прямо если научишься говорить, не получишь повышение. Иди к Зверевой.
1: Угу.
2: И вот он приходит, он или она, и они, в общем, перепуганы, потому что хочется повышения, а при этом надо вот как-то улучшить коммуникацию.
1: Отсюда возникает сразу логичный вопрос. На ваш взгляд и на вашей практике, насколько вообще наше умение говорить качественно и вообще коммуницировать с другими людьми влияет на наши результаты и успехи в том деле, которым мы занимаемся?
2: Ну, вы же знаете ответ на этот вопрос.
1: Я понимаю, что это важно, но насколько важно, я не до конца понимаю.
2: Критически важно. То есть я думаю, что каким бы человек ни был талантливым, если он совсем не умеет коммуницировать с людьми, у него плохо получится. Может быть, рядом с ним будет какой-то переговорщик, какой-то такой Санчо Панса, который будет ему помогать. Но это такой редкий случай, хотя я такие знаю пары. Но, как правило, все-таки Стив Джобс должен быть Стивом Джобсом. И когда он выходит на сцену, все ждут, что он скажет, кроме того, что все знают, что он сделал. И когда Катя мне заканчивала дочь MBA в Америке, очень хорошая она заканчивала MBA-школу, и там у них были городские преподаватели, она сказала через 2.5 года, «Мама, я удивлена, в основном нас учили коммуникации». В основном.
1: Это, кстати, интересно, на MBA? Это какой-то профиль был специальный какой-то?
2: Нет.
1: Нет, то
2: есть это 2.5 года он стоит. А это все говорят. Если это хорошая программа, то там очень много именно коммуникаций.
1: Кстати, про интервью, то, что вы помогали своим друзьям. У меня в тот момент это была первая моя реакция. Я увидел как бы своего товарища, который мне помогал в организации. Я ему говорю, иди ко мне на сцену. Оказалось, что он был подготовлен примерно так же, как я. И это превратилось вообще в фатальную ситуацию. И вывести не удалось. Поэтому вечером мне было настолько грустно, что я поехал к маме и сидел с мамой, пил чай, рассказывал, как мне было ужасно.
2: Ой, как хорошо.
1: Но это было очень мило.
2: Как мило. Поехал к маме.
1: Да, яркие моменты жизни, на самом деле. Ну, ладно, давайте смотрите про цель. Я вот, если сейчас возвращаюсь обратно, и там, проведя большое количество выступлений, я понимаю, что цель, на самом деле, это довольно такая важная штука, потому что она тебе структурирует вообще все, что ты хочешь сказать. То есть каждая твоя фраза, она как бы адресована вот к этой цели. Но сразу возникает вопрос. Вот давайте представим с вами ситуацию. Допустим, я предприниматель. Я приехал на какую-то конференцию, и я хочу рассказать про свой продукт. Зачем я хочу рассказать про свой продукт? Я хочу продать продукт. Или что я хочу? То есть цель, она же всегда очень размытая у нас в голове. Вот с точки зрения, например, выступления, для того, чтобы сделать классным, ярким выступление, цель, она должна быть про что? Она должна быть про то, что я хочу уведомить людей, продать, или цель, она должна быть, может быть, про человека, что человек вынесет? То есть какие они вообще бывают? Как сформулировать правильно, чтобы все получилось так, как надо?
2: Ну, всегда то, что вынесет, запомнит человек. Мы же обращаемся к ним. Но цель продать свой продукт, она нормальная. Цель... У меня, как правило, цель показать людям, что коммуникация и выступление публичное – это то, что может освоить каждый. У меня цель – вдохновить. Показать, что это возможно. Я знаю, что 70% людей в зале, в любом зале, боятся публичных выступлений. Они не перешагнули, как ты перешагнул когда-то через неудачу. Она их, может быть, еще в школе привела к мысли, что лучше мне помолчать. Там, как это молчи, сойдешь за умного, да? И в результате выступают часто болтуны. которым сказать-то нечего особенно. Просто они умеют вот как раз так вот говорить весело и ни о чем. И вот они занимают все вот эти вот трибуны. А люди, которым есть что сказать, сидят и волнуются, что они выйдут, и как Саша Соколовский, 5 минут что-то прочитают, а потом замолчат, и будет такая вот история позора, да, в такой факап. И если говорить... Про мои цели, они тоже каждый раз... У меня была смешная история недавно. Я выступала перед чиновниками, их было очень много. Я как раз показывала им формулу коммуникации. Цель, аудитория, формат, момент. По каждому пункту объясняла. И встал такой молодой человек и говорит, хорошо, Нина Витальевна, а у вас какая цель была сегодня перед нами выступать? Я говорю, ну, это надо вас спросить, как вы ее... То есть я могу написать на бумажке и спросить вас, если моя цель совпадает с тем, что напишете вы, если вы четко ее поймаете, то, значит, я ее добилась.
1: Да.
2: Он говорит, ну вот, все-таки скажите. И я тогда поняла, что все это уже как-то очень так всем интересно, он так встает, меня так столько все аплодировали, а он такой вот прямо с таким с троллингом, с таким. И тогда я улыбнулась и сказала, ну хорошо, если вы такой настойчивый. Моя цель была пропиарить мою онлайн-школу. Какая еще? Хохот, аплодисменты. Если на самом деле, то, конечно, придать вам уверенности. И для чиновников цель, наверное, даже не придать уверенности, им уверенность не занимать, а цель донести до них простую мысль. Прежде чем что-то сказать, надо подумать.
1: Это очень ценная мысль.
2: И подготовиться.
1: Да,
2: это... Без подготовки выступать нельзя.
1: Давайте тогда, знаете, куда углубимся. Вот смотрите, вы сказали про чиновников, им уверенности как бы не добавлять, но тем не менее, зачастую бывает такая история, что, как вы сказали, люди, которые на самом деле располагают какими-то интересными знаниями, у них есть какой-то интересный опыт, они что-то создают, и им в действительности есть что сказать, и когда они встречаются с друзьями на кухне, они могут очень интересно и долго рассказывать, и ты слушаешь их, просто упиваешься. Но когда возникает вопрос, что нужно встать и сделать это на аудиторию, неважно какого размера аудитория, у них возникает проблема, вот этот вот невероятный страх. Это, кстати, вообще на Ютубе прям даже в комментариях часто пишут, о, как гость интересно говорит, почему я боюсь говорить, мне столько всего и сказать. Откуда вообще берется вот этот вот страх? Ведь нету естественной природы этого страха как такового.
2: Естественная
1: природа есть? В чем она заключается?
2: Там гормоны. Там как это, либо беги, либо стой и молчи, да, либо дерись, там, действуй. В общем, там очень много разнонаправленных команд тебе дает организм.
1: В Тесле, если я не ошибаюсь, есть такое правило, что если ты оказался на совещании, на которое тебя пригласили, и ты в процессе этого совещания понял, что ты как бы не можешь быть полезен, не можешь быть эффективен, ты без какого-либо отпрашивания и осуждения просто можешь встать и уйти, и это абсолютно нормальная такая практика в компании. И я предполагаю, что просто большинство из этих совещаний, они рассыпаются, не успев начавшись, потому что люди понимают, что они без цели как раз собрались, не могут определить правила, зачем они здесь вообще встретились.
2: Надо, чтобы был продукт, надо, чтобы была добавленная стоимость. Да. Добавленная ценность вот того, что все собрались вместе, безусловно. И это очень здорово наблюдать, как эти форматы меняются. Например, у меня был тоже в Росатоме один очень высокопоставленный чиновник, был и есть руководитель. А до этого он руководил атомной станцией. И он там проводил оперативное совещание. Очень быстро этому, что у нас делается, там безопасности и всякие прочие важные дела. Очень качественный человек, очень я горжусь этим учеником. Пока мы с ним занимались, он списал 3 тетради. И я боялась, что он это просто пишет. Он все это выучил. Он все это освоил. Он все это пропустил через какие-то свои кейсы. И вот он мне звонит и говорит. Его назначили большим начальником над всеми атомными станциями. И он мне звонит и говорит, Нина Витальевна, здесь в штабе в Москве принято по 2-3 часа разговаривать. Я не могу. Я не понимаю, зачем. Я говорю, надо поменять формат. Формат придумал он сам. Но я была в полном восторге. Убрали все кресла из этой самой приемной его, да, перед его кабинетом. Кресло убрали. Он говорит, тут люди сидеть ждать не будут, потому что если они пришли ко времени, я принимаю вовремя, да. Убрали. Повесили доску с магнитиками. И все руководители подразделения имели ровно 3 минуты, чтобы рассказать, как прошла неделя. Для этого у них должен был быть один листок, на котором был красный цвет, это то, что надо решить, и зеленый, то, что сделано. У каждого 3 минуты. Вот это был тренинг, я тебе скажу. Их было где-то 15 руководителей, 15 на 3 минуты, это где-то 45. Но дальше он довел это все до получаса. Потому что когда человеку нечего сказать принципиально нового, он мог не выступать. Это было 5-6 выступающих. И таким образом трехчасовое сидение за столом превратилось в стоя, у доски, где единственный листок, где ты рассказываешь, что сделано и какие есть либо зоны роста, да, либо какие есть проблемы. Совершенно другой формат. То есть надо найти формат. Есть ведь еще вот у меня такой кейс интересный, это уже, по-моему, Ростех, когда надо было закрывать не профильные предприятия, а там люди работают, и они не хотят, чтобы их закрывали. И любая попытка поговорить со значимыми людьми, с людьми орденоносными, с людьми достойными о том, что давайте дадим работу вашим детям, и это будет не эта работа, оно приводило к хаосу и к возмущению, и к огромному количеству писем в Кремль. Ну, как бывает у нас, да? Обратились ко мне, я говорю, меняйте формат. А что такое менять формат? Я говорю, а вот с этими людьми, самыми важными на этом заводе или в этом научном институте, надо встретиться отдельно и где-нибудь в обстановке абсолютно другой. Ну, например, тогда я посоветовала одному парню молодому, я посоветовала ему спортивный зал школы. Они, это небольшой город, они все учились в этой школе, там есть спортивный зал, и вечером там можно на матах или где угодно там вот встретиться просто в спортивных костюмах, понимаешь? Я не знаю, принеси термосы и бутерброды и сказать, вы знаете, почему здесь? Вот это школа, да, здесь будущее. Вот здесь ребята ходят. Вот где они будут жить, работать? Вы же не хотите, чтобы они уезжали? Какие будут рабочие места? Тоже здесь же у многих дети, внуки в этой школе. Понимаешь? И они в спортивных костюмах. Они такие важные, когда они в этом, в кресле. А тут вот так вот все. И парень мой, который туда поехал, он это все полностью понял и сделал. Он сам в спортивном костюме. Закончился, чем, по-моему, волейбол они там играли. И они отлично обменялись, что можно сделать сейчас, какие развивать производство, что, как медленно, сколько есть времени на то, чтобы это диверсифицировать там. И на утро, когда он вошел в зал, его встретили овацией. Потому что от этих людей, вот от этих значимых людей, зависело все. Просто поменять формат, поговорить с людьми, побеседовать с ними предварительно в какой-то другой обстановке. Кстати, помещение – это очень важная часть формата. А еще очень важная часть формата – одежда. Одежда на человеке – это очень важный сигнал.
1: Какой сигнал даю я?
2: Ты?
1: Да.
2: Ну, интересный, очень современный.
1: Очень современный.
2: Современный, молодой, сильный, спортивный.
1: Спасибо.
2: Да.
1: Про формат хочу тоже поделиться. На самом деле, такой для меня большой...
2: Смелый с твоей татуировкой. О. Многие закрывают, а ты так это все. Мне нравится. А я разглядываю, да.
1: Спасибо. Поделюсь тоже интересным наблюдением про формат. Буквально полгода назад у меня была встреча с товарищем, с ним, а у него несколько производственных бизнесов, и он поделился, как у них вот эта система формата отчетов устроена. Потому что в большинстве компаний вот эти отчеты занимают какое-то месячное, квартальное, какое-то безумное количество времени. И он показал, как у них это вообще, мне просто порвало мое сознание, я вот хочу, чтобы мы сейчас тоже сделали. В общем, каждый руководитель какого-то подразделения еженедельно не отчитывается по Zoom с тобой или живьем, а он записывает не более чем 10-минутное видео с экрана. То есть он готовит презентацию, сам наговаривает, комментирует и присылает тебе. В итоге эти там 10 презентаций склеивают. И в чем здесь нюанс получается? Что когда ты начинаешь записывать, ты вот записал какой-то слайд, на встрече ты будешь 3 часа пытаться объяснить что, а на видео ты не можешь. У тебя есть 10 минут, ты такой, так, ну здесь я какую-то ересь написал, здесь непонятно. Ты стопаешь, правишь, ищешь более оптимальное объяснение. И в итоге у тебя получается то, что ты обычно рассказываешь в течение 40 минут, ты умещаешь в 5-10 минут. В итоге руководитель получает, включает скорость из X2, за 30 минут все это отсматривает, и любые вопросы он может моментально сформулировать, задать, и как бы и у тебя просто все как вообще на ладони. Это очень круто. И второй момент, вот про формат выступления в зале, да, если у тебя задано, для меня в свое время таким откровением было, я заметил такую штуку, что большинство организаторов конференций и выступлений, они редко задумываются о том, как устройство зала внутри сделать. То есть у них, ну, вроде светло, вроде сцены есть и так далее. И у меня была такая штука, что меня всегда раздражало, что если ты выступаешь, а люди же ходят постоянно, и если дверь находится около сцены, ты постоянно фоново обращаешь на это внимание, и люди, которые смотрят на тебя, они тоже видят, что кто-то входит, выходит, и они думают, а, ну так я тоже могу встать, выйти, так я тоже могу пойти. И я в какой-то момент, когда меня начали приглашать, я говорю, если я могу выступить только в том случае, если у вас двери расположены в задней части. И для людей это такое, что за бред? Но в итоге это на самом деле очень сильно увеличивает, а, внимание людей, второе, эффективность твоего выступления, третье, удовлетворенность людей от вообще происходящего мероприятия. Такой маленький нюанс в формате, да, казалось бы, просто поверни зал, стулья в другую сторону направь.
2: Ну, я, Саш, я всегда говорю, давайте смотрите фотографии, место, где вам надо выступать. А на самом деле хорошо пощупать бы его ногами.
1: Ну, да, приехать это, там, это походить, да,
2: приехать, походить, посмотреть, как вы здесь будете выступать. На TED только так, вы обязательно должны походить по этой площадке. И ваша одежда – это сигнал, почему она именно такая, какой сигнал вы хотите дать, уверены ли вы. Посмотрите на себя в разных одеждах, тот ли сигнал вы хотите дать, какой вот сейчас. Но я, например, советовала многим стесняющимся людям прийти и снять пиджак и повесить его на стул публично. Еще можно развязать галстук, повесить его на стул. Это
1: как
2: можно
1: дома.
2: Все. Да, это может быть все тихо, но он же сменил формат. Из человека коробочки, из человека в футляре, он сменил формат и предъявил себя. Здесь я могу так, говорит он. Ну, вот замминистр у меня был, там очень важный человек. И он говорит, я всегда вот такой вот чиновник. Я говорю, так давайте снимем пиджак, снимем галстук. Потому что это был форум молодых предпринимателей, и надо было, в общем, как-то по-другому, другой сигнал какой-то дать. Все эти вещи имеют колоссальное значение. Ты снял пиджак, ты поменял формат. И то, что ты сказал сейчас про отчеты, это как они делаются. Они очень все теперь по-разному делаются. Люди используют еще наш опыт ковида. И теперь, конечно, вот таких, ну, совещаловок, вот таких, когда люди сидят, нет. А может быть, анкетирование до этого какое-то. Может быть, очень много аудио сейчас многие используют, хотя я тоже за видео. Но самое главное, это то, что люди, которые выступают, даже если это совещание там, не знаю, по итогам года, они должны быть ограничены форматом, то есть временем, они должны репетировать, и все это очень... Сейчас же меняются форматы лекций, вообще уходят лекции. Моя дочь старшая, которая профессор математики, живет в Голландии, она сейчас в комиссии по образованию всей Голландии, она вошла в пятерку лучших педагогов года. У меня вообще все, конечно, это дети выдающиеся.
1: Я еще обязательно задам пару вопросов.
2: Дети выдающиеся, но просто она рассказывает, что сейчас, как ты рассказал, так теперь делают все профессора, и она так делает. Она всю теорию, которую она должна дать по мат-статистике, делает видеолекцию всего на 7 минут. Это посылать студентам вместе с заданием. Они несколько раз смотрят, чтобы понять, как сделать задание. Они встречаются с профессором вживую для того, чтобы обсудить задание и тем самым понять теорию.
1: Это как в универе были лекции, а были семинары, да, по-моему, это называлось?
2: Да.
1: И вот я лекции всегда меня убивали, потому что если ты прозевал что-то, ты уже все, ты уже потерял контекст, и ты дальше, следующие 40 минут, они для тебя бессмысленны. Вот этот формат, он тебе позволяет, ну, пропустил, ну, отмотай чуть
2: это
1: назад
2: все,
1: и вникни.
2: Это все форматы.
1: Да.
2: Это все форматы. Форматы — это очень интересная штука. Это креативное устройство «как». Это вот как ты это подаешь? Это креативная форма подачи информации, понимаешь? А креатива здесь может быть очень много.
1: Классно. Когда я задавал вопрос, я думал, что ответ будет гораздо более узкий. А сейчас я уже размышляю по ходу, и я понимаю, что это же имеет отношение вообще к любой коммуникации. Например, в семье ты хочешь какую-то мысль донести жене. Ты можешь это сделать, когда дети орут вокруг, и вы там, я не знаю, она готовит на кухне. А можешь подготовить условия для того, чтобы было максимально как-то расположить к себе, создать те эмоции, ту атмосферу, которую тебе надо.
2: А и можешь тоже сменить формат и попросить ее написать три вещи на бумаге, которые ее раздражают в тебе, а ты напишешь три там, ну, в виде прочего.
1: Но это тоже формат своего рода, да. Или там
2: письменный формат. Это очень хорошая штука. Потому что, когда ты письменно пишешь, ты понимаешь, нет, это я не буду писать, это неправильно, или неправильно сформулировано. То есть тут больше внимания к слову. Потому что, особенно если на раздражение, слово может выскочить не то.
1: Для меня, кстати, это очень подходящая штука, потому что, несмотря на то, что я человек сейчас не сильно стеснительный, довольно-таки открытый, я довольно резкий по своей коммуникации, и я могу, не заметив этого, как-то так сказать, что обидеть человека. А когда я пишу, я такое напишу, прочитаю, так, нет, грубовато звучит, надо это переформулировать.
2: Я говорю, глаза лучший редактор.
1: Да, и для меня вот эта вот история, написать письмо, это вообще очень классная штука.
2: Я тоже очень люблю.
1: Здорово. В общем, понял, формат — это гораздо более... Такая значимая, на самом деле, вещь, которая вообще распространяется на все.
2: Хронометраж, одежда, помещение, креатив, время.
1: Угу.
2: Время вот выступления всех или как. Вступление, финал. Надо обязательно summary, да, надо обязательно в любом действии сделать какой-то вывод, чтобы люди с этим ушли. И форматов может быть очень много. И совещаний, и отчетов, и чего хочешь.
1: Сейчас еще вспомнил момент. Бывает, когда я детям хочу что-то донести, и когда они в домашнем хаосе, там вообще очень сложно выловить их внимание, потому что они увлечены какой-то игрой. И у меня такая есть стратегия, что мне, если что-то нужно, важную мысль, как бы посеять какую-то, я заберу их из школы, и для них это такой важный, редкий момент, что пока они едут со мной в машине, они вот... Все, они настолько сфокусированы на мне, и они впитывают каждое слово, они вообще молча вот сидят, воспринимают.
2: Это формат.
1: Да, это вот тоже
2: и
1: про формат.
2: И это момент.
1: Же. Формат и момент, кстати, да.
2: Да. Ну, аудитория тоже прекрасная. Такие красивые имена у вас, у дочек.
1: Ванесса и Патрисия, да. Это мы так.
0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Шитлиб. Селение Шитлиб Гунибского района расположено в центральной части Нагорного Дагестана в 32 километрах от районного центра.

0: Правда, в колхозе не было ни техники, ни специалистов, ни клуба, ни библиотеки, ни медицинского пункта. Единственным очагом культуры была начальная школа. 7 июня 1964 года Шитлип и Шангада преобразованы в самостоятельный Шангадинско-Шитлипский сельсовет. В объединенном колхозе насчитывалось около 160 хозяйств с населением 503 человека. А с 1980 года многие шитлипцы переехали жить на земли прикутанного хозяйства Кумтаркалинского района в 30 километрах от Махачкалы.
1: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете вы спике, не забудьте включить приемник на частоте 103.9. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу.

0: Мысли вслух.
1: Михаил Токовинин, основатель компании Amo-CRM.
2: Вы боитесь инфляции денег, но есть инфляция ваших других множителей. Ваши связи обесцениваются, ваши компетенции.

0: Пенсии падают. И, например, когда я думаю о пенсионных накоплениях, я смотрю на своего дедушку 90-летнего и думаю, а вот ему бы я что посоветовал? Что бы сработало, вот если я обнуляю два других своих множителя, и выясняется, что лучшая идея тогда однушки в Москве сдавать. Я говорю, в чем идея вообще инвестиций? Пытаться сохранить покупательскую способность денег, правильно? То есть если бы, в принципе, можно было бы вперед купить гречки, хлеба, там, было бы замечательно, чуть и деньги-то копить. Но проблема в том, что ни гречки, ни хлеба, ни коммуналку из будущего не купить. Но есть один товар из будущего, который можно купить, и называется он не жилье. В принципе, покупая жилье, ты покупаешь батон из будущего. В чем идея? Идея в том, что людям всегда нужно будет жилье, еда, медицина, ну там образование, грубо говоря, такие базовые потребности. И дальше очень простая инвестиционная идея, которую я как-то объяснял своим родителям. Абсолютно не важно, что будет происходить в мире. Но я точно знаю, что в этом месте аренда однушки будет равна половине базовой зарплаты. Купишь две однушки, у тебя будет две базовые зарплаты. Это может быть очень маленькие деньги. Например, в Ташкенте в 90-х зарплата была 20 долларов, да, там. Ну да, аренда будет стоить 20 долларов, и ты будешь зарабатывать 40. Но прикол в том, что если ты собираешься старость встречать в этом месте, почему-то на 40 долларов здесь можно будет прожить. Рис будет дешевый, что-то будет бесплатно. Вот в этом конкретном месте здесь можно будет прожить. Да, если ты берешь на себя геориск, недвижимость покупать в одном месте, а жить собрался в другом, ты начал играть. Да, есть риск места. Если мы купим квартиру в Детройте в 70-х, мы проиграем. Есть риск места, но опять. Я задаю простой вопрос. Где ты собираешься встретить старость? И вот если ты собираешься встретить ее в Подмосковье, не бери на себя геориск, не покупай недвижимость в Таиланде. Пару однушек тебя прокормят, что бы ни происходило в этом месте. И получается, что вот эта жилая недвижимость для сохранения капитала в долгосрок дает наилучшее соотношение риск-профит. Да, она невыгодная, да, она убыточная, да, очень низкая доходность, да, плохо, плохо, плохо, плохо, но хлеб-то будет, а все остальное риск.
1: Мысли вслух.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Представьте, что вы ничего не помните. Будто вы только что родились. Вы не помните ни одного события, произошедшего до этого момента. У вас никого нет. Ни семьи, ни супруга, ни друзей. Только вы живете этой жизнью, и больше никто. Представьте, что у вас нет ни единой мысли, связанной с будущим. Понятие «будущее» для вас не существует. Не существует даже следующие минуты. Забудьте и о прошлом, и о будущем. Сосредоточьтесь на настоящем. Что вы делаете в эту секунду? Задумайтесь. Как вы дышите? Как смотрите это видео? Как видите картинки и слышите слова? Вы стоите или сидите? Прямо ли вы держите спину? Часто ли моргаете? Сонны вы или энергичны? Как себя чувствуете? Теперь представьте, что из правого верхнего угла вы сами смотрите на то, как сидите или стоите. Представьте, как вы выглядите со стороны. Знаете, что это такое? Это называется быть сознательным. Прямо сейчас вы живете в настоящем моменте. Это единственная реальность. Это точка пересечения прошлого с будущим. Это сейчас. Думайте об этом так. Все события, которые произошли до этого момента, иллюзии, созданные способностью вашего мозга запоминать. А те, что произойдут в будущем, иллюзии, созданные способностью вашего мозга делать предположения. Посмотрите, ведь в данную секунду они не являются частью реальности, но они существуют в вашем мозге. Не порьте свои мысли и не давайте им уклоняться в сторону прошлого или будущего. Обратите внимание лишь на то, что происходит с вами и вокруг вас прямо сейчас. И постарайтесь понять, что из того, что вы можете увидеть, услышать, понюхать или почувствовать прямо сейчас, в эту секунду, приносит вам беспокойство или может стать причиной сильного стресса. Если это так, то вы бы устранили эту проблему вместо того, чтобы смотреть это видео. А значит, такой проблемы нет. Зачем, по-вашему, я задал вам этот вопрос? Чтобы вы поняли, что беспокоящие вас вещи никак не связаны с единственно реальным сейчас. Это или какие-то сожаления, связанные с чем-то произошедшим в прошлом, или предположения о возможных событиях в будущем. Но в эту секунду его не существует в окружающей нас реальности. Оно лишь существует в нашем мозге, мешает нам успокоиться. Попытаемся понять это. Каждое событие в прошлом произошло в определенное минувшее сейчас. А каждое событие в будущем произойдет в определенное последующее сейчас. Наша реальность состоит из единого мгновения, и это сейчас. Поэтому если мы несколько раз в день, сосредотачиваясь лишь на настоящем, будем повышать свою сознательность, то сможем очистить наш мозг от лишнего груза, отдалиться от эмоций и принимать решения, опираясь не на чувства, а на работу логики. Если что-то точно произойдет, то оно точно скажется на вас в этот момент. Поэтому нелогично сотни раз переживать, заранее думая о том, как это будет. Например, если вы все время переживаете, что ваш любимый человек уйдет от вас, то если это произойдет, вы все равно будете переживать боль. Но зачем тогда увеличивать ее в сотни раз, бесконечно размышляя об этом заранее? Причина боли в случае ухода близкого человека в том, что мы его или ее потеряли, и больше не сможем увидеть, почувствовать то, что чувствовали рядом с ними. Но наши переживания до этого события исходят не от невозможности снова увидеть человека, а от страха пережить боль и страдания, связанные с этим. То есть... вы страдаете от боязни страданий. Многим из вас такой подход к проблемам может показаться трудным или абсурдным. Однако, если вы научитесь руководиться логикой, а не чувствами, то поймете, что это никакой не абсурд, и облегчите себе жизнь. Вы и на происшествие начнете по-другому смотреть. Для этого вы должны повышать свою сознательность, несколько раз в день концентрируясь на настоящем моменте, доводя это до автоматизма. Выработайте у себя привычку следить за своим ментально-эмоциональным состоянием посредством самонаблюдения. Спокоен ли я в этот момент? Вот хороший вопрос, который вы в любой момент можете задать самому себе. Делайте это почаще. Или же можете сформулировать вопрос так. что в данный момент происходит у меня внутри. Научитесь жить настоящим моментом. Смотрите на достижение целей и успеха не как на начало счастья, а как на продолжение и увеличение счастья. Ведь для того, чтобы стать успешным, вы в данный момент должны быть довольны, радостны и оптимистичны, чтобы у вас была высокая мотивация, энергия и ясность сознания. Тот, кто в данный момент постоянно пессимистичен, недоволен и несчастен, никогда в жизни не сможет добиться успеха. Это я могу сказать точно. Во всяком случае, так будет, пока эти люди не научатся быть жизнерадостными и оптимистичными в настоящий момент. Деньги не обеспечивают постоянное счастье. Они предоставляют нам доступ ко всем вещам и услугам, но те могут принести лишь временное счастье, эйфорию и чувство восторга, пока мы к ним не привыкнем. Да, деньги очень важны для хорошей интересной жизни, но их малое количество в данный момент не должно делать нас несчастными, потому что в конце концов почти все деньги, что вы потратите на получение какой-либо эмоции, которая будет стоять за покупкой любой вещи, поездкой и так далее. У меня есть вопрос ко всем, кто считает себя несчастным, беспомощным и уставшим от жизни из-за материального недостатка и подобных проблем. Если кто-то предложит вам $1 000 000 и взамен сделает вас на 15 лет старее, то есть отнимет из жизни 15 лет, вы согласитесь? Скорее всего, большинство не согласится на это. Ни за миллион, ни за десятки миллионов долларов. Жизнь дороже. Теперь задумайтесь о том, что каждый день многие переживают муки, страдания и стресс, думая о том, как бы у них было чуть больше денег, и они купили бы что-то. Если под конец нашей жизни прибавить стоимости всех этих вещей, может и получится 1-2 миллиона. Однако, возможно, бесконечными страданиями и раздумьями об этих вещах на 1-2 миллиона мы укорачиваем свою жизнь на 10-15 лет. Чтобы заработать деньги, нужно не страдать, а здравомыслить и работать. Так большинство из нас, того не осознавая, продаем 10-15 лет жизни за очень маленькую цену. Если мы, осознав ценность здоровья, семьи и близких, с первого дня почувствуем себя богатыми и счастливыми, то сможем добиваться успеха в жизни с ясной головой и оптимистичным настроем. Счастье – это не пункт назначения, а пережитое нами по пути к нему. Цените настоящий момент. Будьте счастливы сейчас, чтобы у вас были силы стать еще счастливее, добившись успеха.
0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог FM.

0: Юридическая рубрика «Хитро-мудро».
1: Как закрыть ИП? Рассматриваем вариант, при котором гражданин, зарегистрировавшийся индивидуальным предпринимателем, передумал вести предпринимательскую деятельность. Что нужно сделать, чтобы закрыть ИП? Первое – это уволить всех сотрудников, которые у вас числятся, если таковые есть. Второе – снять онлайн-кассу с учета. Третье – подготовить и подать документы в налоговую или МФЦ. А какие это документы? Заявление, квитанция об оплате госпошлины и паспорт индивидуального предпринимателя. Все. Где нужно подавать эти документы? Либо в МФЦ, или в той самой налоговой, где вы зарегистрированы как индивидуальный предприниматель. Четвертое. Обязательно заплатить все налоги и сдать отчетность на ту дату, которой вы закрываетесь. Важно, если закрыть ИП и не заплатить налоги, то вся задолженность перейдет с ИП на вас, как на физическое лицо. И вы будете отвечать всем своим имуществом. Имейте это в виду. Пятое. Надо закрыть все расчетные счета в банках. И, наконец, шестое. Личный лайфхак от меня – это сохранить все эти документы. Минимум лет так на 5. Кто может закрыть ИП? Вы сами, как человек, который открыл. Налоговая, если, не дай бог, индивидуальный предприниматель умер, и в налоговую поступила эта информация из отделения ЗАГС, закрывает ИП налоговая. И, наконец, также сама налоговая, если вы в течение 15 месяцев не сдаете отчетность. Принудительно закрывается ИП. Когда вы можете закрыть ИП? В любой момент. Хоть на следующий день после открытия. Взяли и передумали. Безусловно, налоговая в этом случае озадачится, а почему это происходит. Но ничего вам за это не будет. Вы можете закрыть ИП, который сами же и открыли, в любое время. И, наконец, а что же будет, если вы прекратили предпринимательскую деятельность, но ИП не закрыли? Данному ИП придется продолжать делать фиксированные страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, поскольку отсутствие доходов не является основанием неуплаты фиксированных взносов. Именно поэтому, если бизнес уже не работает, то затягивать со снятием ИП с учета налогового не стоит.
0: Юридическая рубрика

0: В Дагестане 23 часа. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В Дагестане из-за разрушенных мостовых переходов один населенный пункт оказался отрезанным от прямого транспортного сообщения. По данным Минтранспорта и Дорожного хозяйства Республики, в Чаротинском районе размыло опору моста. Из-за этого проезд к селу Толцух закрыт. Дорожные службы работают над созданием временной переправы. 15 августа в селе Хучни Табасаранского района пройдет фестиваль «Ковер ручной работы в Табасаране», организованный в честь Года единства народов России. Посетители смогут увидеть и приобрести ковры, насладиться выступлениями фольклорных ансамблей, посетить мастер-классы и принять участие в конкурсе. Каждый участник сможет внести свой вклад в создание большого ковра дружбы, который будет передан в музей ковра. Сирия и Россия заключили соглашение о будущем российских военных объектов, об этом сообщает агентство САНА. Отмечается, что российские военные базы в Сирии будут использоваться для проведения совместных тренировок. Базовые функции искусственного интеллекта могут стать доступным фастфудом для школьников из малообеспеченных семей. Об этом заявил доктор медицины и профессор Чикагского университета Дана Саскинд. По данным исследования Центра Pew Research, подростки из семей с невысоким доходом уже сейчас чаще обращаются к чат-ботам для помощи с домашними заданиями, чем их сверстники из более состоятельных семей. Росатом возобновил процесс возвращения специалистов на АЭС «Бушер» в Иране. Уже 5 сотрудников приступили к своим обязанностям. Гендиректор корпорации Алексей Лихачев заявил, что при отсутствии эскалации конфликта в ближайшие 2 недели планируется отправить еще несколько десятков специалистов, а к осени численность персонала на станции достигнет 100 человек. Россия имеет право принять чемпионат Европы по водным видам спорта в 2028 году, об этом сообщили в European Aquatics. Федерация также заявила, что российские спортсмены смогут участвовать в ее соревнованиях под национальным флагом и гимном, если разрешения будут выданы правительствами соответствующих стран. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале Диалог ФМ.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко».
3: Сколько вы отдельно платите за интернет, а теперь за мобильную связь и телевидение? А если все объединить? С тарифом А+ для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: Некоторые правила делового этикета в Словении. Деловые встречи рекомендуется планировать как минимум за 2 недели. Переговоры обычно проводятся в офисах или специально оборудованных переговорных комнатах. Лучшее время для деловой встречи – с 9 до 12.00. Словенцы серьезно относятся ко времени. Опоздание на встречу может быть воспринято как проявление неуважения. Мужчинам рекомендуется носить классический костюм темных цветов – серого, синего, черного, рубашку белого или пастельных тонов и галстук. Обувь должна быть чистой и ухоженной. Для женщин оптимальным вариантом является костюм или платье классического стиля и аккуратная обувь на невысоком каблуке. В Словении приветствия между мужчинами и женщинами в деловой среде остаются довольно формальными, особенно при первом знакомстве или в официальных ситуациях. Мужчины чаще всего обмениваются рукопожатием. Это делается уверенно, но без излишней силы. В профессиональной среде принято обращение на «вы», используя титул и фамилию. Использование имени возможно только если предложили перейти на более неформальное общение. Важно четко определить свою позицию и подготовить все необходимые материалы. Во время обсуждения предпочтение отдается конструктивным диалогам, где обе стороны могут высказывать свое мнение. В Словении не принято дарить подарки на первой встрече. Будет уместнее подарить подарок позже, после заключения сделки. Деловые обеды и ужины – это важная часть бизнес-культуры Словении. Это возможность установить более неформальные отношения и обсудить вопросы в непринужденной обстановке.
0: Деловой этикет – необходимый минимум для современного человека.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: В современном мире идет ожесточенная война. Нет, не та старомодная война с бомбами и стрельбой, и даже не трендовая гибридная война. Сегодня мы поговорим о борьбе за наши умы, об информационной войне. В этой бойне участвуют тысячи группировок, каждая из которых отстаивает свои личные интересы. В таких условиях мы обязаны уметь отличать правду от лжи и добрые намерения друга от хитрой манипуляции врага. Например, в начале прошлого века врачи в один голос кричали, что курение полезно для здоровья. Курили все – врачи, больные и здоровые. До тех пор, пока не оказалось, что все эти слова были проплачены табачной индустрией. Так как устоять в этой войне и не остаться в дураках? Наше главное оружие – критическое мышление. Критическое мышление – это способность взять любую мысль и разложить ее по полочкам, после чего честно сказать, соответствует ли она истине. Но есть очень большая проблема. На самом деле мы не хотим знать истину. Мы хотим оказаться правыми. Мы перепутали критическое мышление и удобное мышление. Нет смысла пыхтеть, стараясь критически мыслить о курении, если у вас в зубах сигарета. Поэтому шаг первый. Полностью отвергните на время свою точку зрения. Мы привыкли применять критическое мышление только когда нам это удобно. Например, в детстве нам сказали, что если знать меру, то можно есть любую пищу без вреда для здоровья. Но вдруг какой-то наглец говорит, что тортики и колбаса вызывают рак в любом количестве, и мы резко начинаем смотреть на это скептически. Почему? Только потому, что у нас уже есть удобное нам мнение. Так что первая составляющая критического мышления – это искреннее любопытство. Шаг второй. Соберите информацию со всех сторон. Найдите все факты, приятные вам и неприятные, удобные вам и неудобные. Те, к которым вы привыкли, и новые. Выйдите из зоны комфорта. Например, с теми же продуктами питания. Если бы каждый из нас пытался найти истину, то 99% современных продуктов были бы запрещены. Но мы слишком заняты поиском удобной нам информации. Шаг третий. Сомневайтесь в каждом факте. Манипуляторы часто давят на эмоции и рассказывают то, что вы хотите слышать. А мы любим слушать хорошие новости о наших плохих привычках. Например, производители тортиков и колбасы не стесняются вкладывать миллионы долларов на обман покупателей. И куда только девается наше критическое мышление? Вторая часть критического мышления – это сомнение. Шаг четвертый. Подведите итог и сделайте вывод. Но перед этим ответьте себе на следующий вопрос. Какова цена ошибки? Одна американская поговорка звучит так. Неважно, что вам говорят неправду. Неважно, о чем вам говорят, речь идет о деньгах. Критическое мышление – это умение быть внимательным к себе, а для современного человека это вопрос жизни и смерти. Чести и удачи!
0: Секреты бизнеса, управления, лидерства, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.

0: придется ли мне до той поры дожить, когда без притч смогу я говорить? Сорву ль непонимание печать, чтоб истину открыто возглашать?
1: Притчи народов мира.
2: Молодой человек горько плакал, сидя в углу постоялого двора. «Юноша, не стоит так горевать, все пройдет», — сказал ему старик. «Мое горе бесконечно», — вскрикнул юноша. «Жизнь человеческая длиннее и горя, и радости», — заметил старик. «Вы не правы, уважаемый», — заметил другой старик. «Я ученый и знаю, что длиннее всего знание. Человек умирает, а знания, накопленные им, остаются». Пока старики спорили, к плачущему юноше подошла женщина. Она стала утешать его, гладя по голове и по плечам. «Если у тебя жива мать, иди к ней. Она своей любовью защитит тебя от горя. Даже если твоя мать на небесах, она все равно поможет тебе. Любовь матери сильнее всего».
1: Притчи народов мира.

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Друзья, всем привет! Сегодня у меня в гостях абсолютно уникальные люди, Даниил и Давид Либерманы. Просто специальная возможность познакомиться с вами. Прежде чем мы начнем, хочу, знаете, начать с одного из самых популярных комментариев под интервью с вами, чтобы люди ассоциацию, знаете, такую получили. Эти чуваки настолько офигенные, что до последнего кажется, будто сейчас в кадр зайдут санитары, чтобы увести их обратно с намеком на другую планету. Вот у меня, честно говоря, когда я первый раз смотрел интервью с вами, ровно такая же ассоциация сложилась, потому что вы как будто бы с другой планеты, ваши мысли очень масштабны, очень интересны. Спасибо вам большое, что пришли, что нашли время, я очень вам благодарен за это. Привет. Давайте так, смотрите, так как ребята, опять же, вас не знают, хочется короткое такое, знаете, интро. Расскажите, пожалуйста, кратко, чтобы люди поняли, чем вы вообще занимаетесь вот на текущий момент времени.
2: Ого. Есть два ответа на этот вопрос. Один ответ – мы создаем компании, мы предприниматели, и так как мы уже создали достаточно разные компании, и сейчас у нас их несколько, то мы не можем назвать одну, вот мы вот этим занимаемся. Но мы создаем компании, это точно описывает нашу деятельность, а одновременно у нас есть другой ответ, что мы философы, мы думаем о мире, думаем о будущем и думаем о том, куда человечество идет.
1: Супер. Вот предлагаю начать со второго, потому что про компании там много интересного, я думаю, оно будет все перекликаться. Вот с философии вообще будущего. Вы очень много вообще размышляете о том, как мир должен выглядеть в будущем, как бы хотелось его видеть. Давайте вот такие, знаете, истоки возьмем. Откуда у вас вообще появилась какая-то первая концепция того, что у вас вот есть в голове картинка, как мир должен выглядеть по-другому, а не так, как сейчас? Откуда вы вообще это взяли? Потому что то, как вы мыслите, это очень масштабно. И я уверен, что большинству предпринимателей тоже хочется обрести масштаб вот этой мысли, найти какие-то новые креативные идеи. Откуда у вас вообще взялись первые концепции того, что в мире можно что-то поменять?
3: Знаешь, я бы сказал, что мы об этом думаем не с точки зрения того, что что-то можно поменять, а с точки зрения того, как поменять. В смысле, что в первую очередь, я думаю, что это довольно предпринимательское мышление в целом. Ты видишь проблему, ищешь ее решение. Мы просто сразу посмотрели на большие проблемы, слишком большие. Там проблемы разваливающегося Советского Союза, вот это все как бы. Проблемы дисфункционального общества. Как можно решать проблемы дисфункционального общества, с одной стороны, а с другой стороны, еще более глобально проблемы дисфункциональной цивилизации, которая немного разрушает свою собственную планету и так далее, и так далее. Ну, как бы, вот куда мы движемся там, и оттуда появляется предпринимательская наглость помыслить, что это можно починить.
1: Вот смотрите, у меня здесь сразу, когда я вот опять же первый раз слушал ваши концепции, у меня возник следующий вопрос. Вот есть разного рода предприниматели, и вот один человек, он придумывает какую-то идею, например, открыть магазин, и вот это его как бы масштаб мышления, скажем так. Второй думает, создам сеть магазинов, там, открывает, допустим, 50 магазинов, и там останавливается тоже опять же масштаб мышления. Вы размышляете с точки зрения того, как бы вообще, например, экономика могла быть устроена по-другому, как бы люди могли получать, допустим, финансирование своих идей по-другому. В чем отличие между вами, которые позволяют себе вот так вот очень широко и глобально мысль, от тех предпринимателей, которые остаются на вот этом вот уровне поменьше, скажем так. У вас есть какие-то мысли по этому поводу?
2: Конечно, у нас есть несколько теорий по этому поводу. Да. Одна из них заключается в том, что нам кажется, что в молодости люди в целом чаще масштабные мысли, это потом их немножко общество прибивает и говорит, что не надо так думать, нужно о чем-то более приземленном думать. Вот сначала работу найди, а потом уже думай о чем-то большем. А у нас было некоторое такое...
3: Случайность. Совпадение.
2: Да, вот такое безопасное пространство, где мы это обсуждали с друг другом. Вот нас родители в один класс отправили, вне зависимости от того, что у нас разный возраст.
1: Вот, я, кстати, удивился, что у вас два года разницы, вы учились в одном классе.
3: Да, полтора года разницы. Это как бы нас просто много детей. Все это исторический контекст. Разваливающийся Советский Союз, родители биофизики, профессора, ученые.
2: Шесть детей.
3: Вдруг неожиданно у советских ученых.
2: Почти погодок. И вот они в какой-то момент решили, что будет безопасней, чтобы нас в школу отправлять,
3: да,
2: самих.
3: Да, не только безопасно, но еще и удобнее.
2: И удобнее.
1: В целом.
2: Как бы. Если по парочкам нас отправлять в школу, и вот мы вместе пошли в школу, и у нас было такое безопасное пространство между другом обсуждать какие-то...
3: Любые сумасшедшие идеи.
2: И считать, что это нормально.
3: Как-нибудь утром проснуться и сказать, знаешь что, чтобы справиться с глобальным потеплением или что-то мы обсуждали, да, как бы с разрушением природы, нужно всех людей собрать в такие резервации под стеклянные купола. Ну, как бы, понятное дело, что с точки зрения рационального взрослого мышления это просто полный абсурд.
2: Но нужно пространство для...
3: Да, нужно пространство для того, чтобы обсудить это полный абсурд. И тебя не сказали, типа, заткнись, слушай, как бы, ну, не надо. Надо все...
2: А ты сам пришел к тому, что, наверное, есть идеи получше.
3: Внутренний диалог такой. Да, наверное, это все полная глупость. Как бы надо думать дальше.
2: Вот, и с одной стороны, вот мы думаем, что важно иметь такое безопасное пространство, и в многих случаях, когда ты видишь успешных людей, которые думают масштабно, чаще всего это значит, что у них была какая-то группа людей, среди которых было нормально обсуждать какие-то более
3: сумасшедшие идеи.
2: Вот. А с другой стороны, я помню, что когда мы писали какой-то один из своих такой же оформленных предложений того, как государство, экономика может работать лучше, мы принесли это маме, сказали, вот,
3: мам, почитай, пожалуйста.
2: Вот, она посмотрела на это, сказала...
3: А где вы нашли папины документы?
2: И мы такие, что, как бы, вот.
1: Это вы написали при этом?
2: Мы написали. И она пошла, достала какие-то старые документы
3: открывает
2: из шкафа,
3: папин, этот самый шкаф.
2: И там было 80 какого-то четвертый или что-то в этом роде, когда я еще не родился, документ, который...
3: Предложение готовил, к съезду КПСС, ла-ла-ла-ла-ла.
2: О том, чтобы сделать страну акционерным обществом, чтобы все недры принадлежали всем людям как акционерам, чтобы всем платили дивиденды. Вот. И то есть явно у нас все равно есть какое-то... То есть мы не помним, чтобы нам это рассказывали.
3: Но это дериватив.
2: Но явно какой-то дериватив
3: того, что... Мышление родителей.
2: Да, родители тоже очень думали масштабно.
1: Ничего себе. А для вас эта комфортная среда, вот, она была в том, что вы просто вместе с друг с другом, да, у вас были идеи, то есть не было... Там, да, вы таким коллективом как бы объединились и могли внутри этого коллектива создавать какие-то идеи.
2: Да. Да, ну потом этот круг расширялся как раз, но все равно это... Он расширялся с этого... изначальной базы, чтобы было пространство, где можно обсуждать вещи, где можно обсуждать, а что, если мы построим город? Вот, и никто не скажет там, тебе в ответ, что, ну, блин, о чем ты думаешь?
3: Магазин сначала построить. Условно, нам говорили, а что, если мы построим город? Ну, как бы, где вы землю возьмете? Кто вам разрешит? Мы такие, так есть нейтральные воды, там, можем платформу. Вот это бешеное мышление просто... Некому было нас остановить в этом мышлении, потому что мы с друг другом могли обсуждать все, что хотим.
1: Круто. Слушайте, а у меня такой вопрос, простите, я перебью. Смотрите, это же как раз вот там постсоветское время получается, да, вы там в школу ходили в 90-х годах, получается. Да. Смотрите, тогда же повестка была очень четкая и понятная, как бы, да, все пытались заработать денег для того, чтобы просто-напросто обеспечить там себя, семью, какой-то вот быт. Ну, то есть было довольно мало именно предпринимателей. То есть были бизнесмены, которые какие-то ресурсы там, да, там завод, вот это все.
3: А предпродать.
1: Да-да-да, ну, спекулянты в какой-то мере. Но именно вот такого предпринимательства, как мы его сегодня воспринимаем, его, по сути, не было. То есть... Как вообще так произошло? У вас там, я не знаю, родители как-то вам подкидывали эти идеи? Или оно первоначально-то откуда вообще истоки?
2: Знаешь, наоборот, для родителей идея того, чтобы что-то делать для того, чтобы зарабатывать деньги, это было как бы...
3: Анти.
2: Они ученые, были... они занимались фундаментальной другими наукой. Материи,
3: советские ученые. Советские ученые.
2: Вот. Знаешь, я думаю, что там был такой контраст. С одной стороны, вот, может быть, вся страна занималась, как заработать деньги, а наша семья, в основном, занималась, как выжить. Ну, на самом деле, большинство страны занималось, как выжить. Вот, и то есть наши родители были учеными, и они как раз потеряли весь доход, и они не адаптировались в новый мир, они уже были, наш папа 25-го года рождения, поэтому он уже тоже, было ему сложно адаптироваться к какой-то новой реальности. И мы, наоборот, наблюдали очень много несправедливости, и вот фокусировались на том, чтобы смотреть на эту несправедливость, что большинство населения потеряло все свои сбережения несколько раз за 10 лет. И каждый раз было видно, что это не какой-то натуральный процесс, что это реально
3: какие-то люди принимают решения
2: или система, которая не работала. Мы также много наблюдали тех предпринимателей, которые в тот момент становились успешными и видели, что ну, система явно не работает, если вот так
3: становятся успешными.
2: Я думаю, что это была совокупность того, что мы как раз не очень видели себе место. Знаешь, вот когда мы начали строить первый бизнес свой,
1: Ну, первым бизнесом вы считаете то, что вы интернет проводили, да?
2: Или... Интернет проводили, да. А, ну, нам было так мало лет, что это было очень не принято вообще думать, что, что молодые люди такого возраста могут создавать бизнес. Угу. А, когда ты сейчас в Силиконовой долине, то там, наоборот, нормально. Почему-то в 14 еще не начал свой...
1: Ты слишком поздно начинаешь свой путь, да? Тебе 15.
2: Да. Вот, а мы начинали где-то 17-18, и... Это было супер ненормально, и у нас даже не было примера.
3: Это было настолько ненормально, что нам надо было пойти найти мальчиков постарше, типа 27-летних, на 10 лет старше нас, и чтобы поставить их фронтить нас.
2: Да, и чтобы они...
1: На фронтенде были, да?
2: Ну, они создавали, они ходили как бы все официальные встречи, когда нужно было какие-то официальные бумаги получать и так далее.
3: А поначалу они думали, что мы над ними издеваемся. Вот эти вот мальчики 27-летние,
2: были такие молодые,
3: они были уверены, что это кто-то пранкует их, что кто-то из их друзей подослал нас, чтобы над ними поиздеваться. А мы такие говорим, вот смотрите, мы уже взяли кредит в банке, вот мы уже собираемся делать вот это и вот это. Идите, значит, будешь у меня директором. И они такие, кто вы такие?
2: Вот, и, ну, и это еще много лет продолжалось так. Еще много лет было совсем ненормально, что, и, что молодой человек может создавать что-то значительное.
3: Надо признать, ранний доступ к интернету. Ну, типа у нас был с 97-го года интернет. Это позволило читать все, что происходит в интернете, понимать, что такое Google, что такое все остальные компании, как бы как у них все это начиналось, читать их историю. Английский язык. Не то, чтобы мы его хорошо знали, но мы играли много в компьютерные игры.
2: До того, как они все были переведены.
3: До того, как они все были на русский. И приходилось со словарем сидеть и читать это все.
1: Что-нибудь понять, да?
3: Хоть чтобы что-нибудь понять, естественно. Мы очень любили квесты, поэтому надо было понимать. Надо было как бы не просто стрелять, а еще читать, что там пишут. Поэтому мы рано начали в целом... Рано сделали свой первый сайт, рано все как бы... Вот все это рано довольно для России.
2: Мы вдохновлялись тем, как вещи развивались в Штатах, чем скорее, чем как вещи развивались в России тогда.
1: Каков вообще шанс, что если ты как бы поднимаешься, отряхиваешься и продолжаешь делать, что на дистанции у тебя все-таки что-то получится?
2: Очень высокий. То есть, собственно говоря, ты упомянул, что у нас есть фонд, который инвестирует не в проекты, а...
1: В людей.
2: В людей?
1: Да.
2: Во все, что они создадут.

0: статистический тезис, 1% компаний становятся юникорнами, условно говоря. Один, вот это вот одна из 100 компаний в Телеконовой долине доходит до состояния оценки в миллиард плюс долларов. А если же смотреть через призму предпринимателя, да, вот какое количество людей туда доходит, то те люди, которые ранее в своей карьере, были ли у них провалы или не были у них провалы, в принципе, не очень важно, но продали хотя бы один раз компанию, прошли через процесс эквизишена, как это...
1: Поглощение.
0: Да. Были кем-то поглощены. С суммой, не помню точно, 10 плюс миллионов долларов, их шансы на то, что после этого экзита, когда они начнут свою буквально следующую же компанию, что эта компания станет одним из этих юникорнов, уже не один из 100, а в 6,5 раз более высокие шансы, что это будет юникорн.
1: Просто большинство юникорнов созданы на самом деле людьми, которые до этого уже что-то создали и уже даже что-то создали успешное.
0: То есть довольно часто имеет смысл, даже когда ты начинаешь этим заниматься, всегда иметь план Б на то, что в худшем случае хотя бы продаться, чтобы пройти через опыт продажи.
2: Да, цикл, да, как бы завершить.
0: Завершить цикл, довести его до состояния, в котором это сделанная сделка, я понимаю, как это работает, и поработать, может быть, даже уже внутри, будучи поглощенным на одну из корпораций, чтобы понять, как они работают, как они мыслят, тебе не обязательно потом это применять у себя же, но, может быть, ты, наоборот, поймешь, как они, что у них плохого, как, где они ошибаются и где ты можешь их обойти, при том, что ты маленький, а они огромные.
1: И если твой шанс один из 100, то ты за жизнь не успеешь создать такую компанию. То есть 100 раз, 100 компаний, да, ты не успеешь создать.
2: Просто у тебя цикл, да?
1: Но вот в, в Штатах, на развитом рынке, вероятность какого-то экзита, не миллиардного экзита, но какого-то экзита, она треть всех компаний имеет какой-то экзит в Штатах.
0: Опять же.
1: И каждый десятый имеет 50 миллионов плюс экзит.
2: Статистика в лучшую сторону, в общем-то.
1: И ну, 10 компаний ты за жизнь сделаешь.
0: В лучшую или не в лучшую, Как мы сказали, в среднем в итоге вот эти вот технологические предприниматели, или вообще даже предприниматели, зарабатывают меньше, чем топ-менеджеры корпораций. В среднем, если мы смотрим на это среднее в годах. Но когда твоя цель не просто хорошо зарабатывать, а когда твоя цель какая-то другая, то заниматься этим — это единственное, как ты можешь до туда дойти.
2: Интересный факт. Я общался с одним очень успешным предпринимателем в свое время, и он мне абсолютно обратную вещь говорил. То есть у меня был такой период в жизни, когда я занимался там уже 6 или 7 лет, строил компанию, и я, в общем, подустал, и мне хотелось вот уже что-то новое попробовать, какой-то следующий шаг, и он мне говорил: «Саша, ты как бы идиот. Смотри, как бы статистика работает каким образом? Тебе в жизни выделяется условно шанс. И вот сейчас ты этот шанс использовал, как бы, да, и выбирая между, я как инвестор, он говорит, выбирая между тобой и другим предпринимателем, который еще не использовал свой шанс, я выберу его, потому что твой шанс уже отработал, как, понял, да, математику? Он говорит, ты наоборот, то есть тебе дальше, скорее всего, если ты попал, то дальше у тебя будет несколько неудач, прежде чем ты поешь, а у этого вероятность того, что он попадет, больше. Я тогда задумался, блин, действительно, я прям подвис тогда в этот момент, думаю, может быть, он действительно прав.
1: Смотри, это не противоречит тому, что мы говорим. То есть люди, которые сделали успешные, у них в действительности шанс сильно больше сделать еще более успешные. Но люди, которые даже сделали неуспешные, в них лучше инвестировать, чем люди, которые еще ничего, ничего не делали.
2: Да.
1: И в этом плане тоже, то есть наша модель тоже на этом же строится, что мы в целом... Если уже человек успешен, то его оценка на рынке будет очень уже дорогая. Поэтому ну, больше можно как инвестор заработать именно в тех случаях, когда человек еще не достиг своего успеха. Но в этом плане инвестировать в людей, которые уже что-то попробовали, и у них не получилось, а при этом они продолжили, это очень хорошая сделка.
2: Подтверждает тебе то, что он встанет и в следующий раз потенциально.
1: Подтверждает. И на самом деле видно, что... Видно, что успех компании частично про продукт, частично про случайность, но в большой степени про человека. Поэтому видно, что в целом, когда ты сделал что-то, и оно было неуспешное, очень вероятно, ты чему-то научился. Очень вероятно, что часть ошибок, которые ты сделал, или часть того опыта, который у тебя не было, да, вот теперь это есть, и теперь более вероятно ты будешь успешен. Опять же, это не всегда так.
0: Знаешь, кто-то не учится. Мы видим даже удивительным образом обратные вещи иногда, когда в ситуации успеха с первого раза.

0: а предприниматель в итоге не получил опыта ошибок, и дальше в будущем он совершает, ну, как бы на уровне уже успешной компании, он совершает ошибки, которые тянут эту компанию ко дну.
1: То есть первая компания, условно, супер-мега удача была, да? Все как по маслу шло, все складывалось.
0: И он продолжает ее же делать.
2: И это ошибка выжившая.
1: Да, это ошибка выжившая.
0: И он продолжает эту же компанию делать, но совершает ошибку за ошибкой, и ты как бы смотришь и говоришь... Господи, вот если бы у тебя не был такой огромный успех, то при всех этих ошибках ты бы давно уже все потерял. Но поскольку так повезло, что сколько бы он ни делал ошибок, он их продолжает делать. Если он начнет делать свой следующий бизнес, у него нет опыта этих ошибок. Да. Потому что он через них пронесся, как будто бы их и не было.
3: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами Салихова Асиат Тимирхановна, врач превентивной медицины, врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. В эфире рубрика «Вкусно-полезно». Это ежедневная рубрика, где мы знакомимся с натуральной продукцией консервного завода «Кикуни». И сегодня мы поговорим о напитке, который таит в себе очень много пользы. Это яблочно-виноградный сок под брендом «Сильбейси». Яблоко богато кверцетином. Это мощный флавоноид, известный своими противовоспалительными и антиаллергическими свойствами. Интересный факт. Знаете ли вы, что яблоки родом из Центральной Азии, и сегодня существует более 7500 сортов по всему миру, и в каждом свой набор полезных веществ. Виноград – это царь ресвератрола. Это уникальное вещество, ставшее знаменитым благодаря исследованиям французского парадокса – связь умеренного потребления красного вина и здоровья сердца. Ресвератрол – мощный защитник сосудов, борец со старением клеток и потенциальный союзник в профилактике многих хронических заболеваний. Кверцетин и ресвератрол в одном стакане работают сильнее, чем по отдельности, усиливая действие друг друга. Калий, которым богаты оба продукта, жизненно важен для здорового ритма сердца и баланса жидкости в организме. В Древней Греции виноград называли ягодой богов, а яблоко во многих культурах – символом жизни и бессмертия. Соедините их и получите эликсир бодрости. Пектин из яблока послужит прекрасной пищей для кишечной микробиоты и поддержит мягкое пищеварение. Витамин С содержится в обоих фруктах, важен для кожи и иммунитета. Витамин К – темный виноград, особенно им богат, является ключевым для свертывания крови и здоровья костей. Как и во всем, в употреблении даже такого полезного напитка важна мера. Порция 150 мл – это оптимально и достаточно. Кому стоит отказаться от употребления сока? Пациентам с инсулинорезистентностью, сахарным диабетом, гастритом, язвенной болезнью и синдромом раздраженного кишечника. Друзья, яблочно-виноградный сок – это вкусный и доступный способ получить мощный коктейль антиоксидантов, поддержать сердце, зарядиться натуральной энергией и пополнить запас витаминов. Консервный завод «Кикуни» со своим современным оборудованием и качеством изготовления каждого продукта с радостью дарит вам возможность насладиться им. И пусть этот солнечный дуэт яблока и винограда приносит вам не только радость вкуса, но и реальную пользу для здоровья. Выбирайте осознанно и будьте здоровы! До новых встреч в эфире!

0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. В устойчивых выражениях отразились не только обычаи, традиции горцев, но и суровые условия жизни и кодекс неписанных правил кавказцев. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ». Аварская пословица.
1: Чер чударик они хихговор клерештуна. На чужую лошадь сядешь, быстро с нею упадешь. Чер чударик они хихговор клерештуна. Абрабрай рехарабчур. Сказанное слово, выпущенная стрела. Абрабрай рехарабчур. Учуза кванида тамбук унариб. Отдешевый еди и вкуса не жди. Учуза кванида тамбук унариб. Эмирк асай арацбатани энтамнчей месет кула. Слово серебро, молчание золото. Эмирк асай арацбатани энтамнчей месет кула. Удев инсуца баян хабурав инсуда цехоге. Сказал дед, не переспрашивай у отца. Удев инсуца баян хабурав инсуда цехоге.
0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».

0: Интересные факты из истории Дагестана в рубрике «Интересно узнать».
1: А знаете ли вы, что в 1925 году нашу республику посетил Фритьоф Нансен, известный норвежский полярный исследователь, политический и общественный деятель, гуманист, лауреат Нобелевской премии мира за 1922 год. В Дагестан Нансен приезжал с целью изучения энергетических ресурсов республики с участием крупных ученых-геологов. Он отзывался о Дагестане как об очень интересной стране с большими экономическими возможностями. Свой визит в Дагестан он подробно описал в своей книге «Через Кавказ на Волгу», изданной на норвежском, немецком и английском языках в 1929 году. В 2012 году на здании номер 10 по улице Горького в Махачкале была открыта мемориальная плита, напоминающая о том, что именно в этом доме в 1925 году остановился Фритьоф Нансен во время своего недельного визита.
0: Интересные факты из истории Дагестана в рубрике «Интересно узнать».

0: Дагестане полночь.
1: Время. Диалог ФМ. Будете в Карабудах-Кенте? Не забудьте включить приемник на частоте 103.1. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

0: Мысли вслух.
1: Большинство мужчин никогда не становятся богатыми не потому, что им не хватает дисциплины, интеллекта или возможностей, а потому, что они слишком долго не дают себе разрешения жить иначе. Они откладывают свободу, откладывают легкость, откладывают достоинство. Они говорят себе: «Потом, когда будут деньги, когда будет результат, когда цифра на счете, наконец, оправдает это». И именно это ожидание делает богатство невозможным. Никколо Макиавелли предупреждал: «Власть почти никогда не достается тем, кто ждет уверенности. Ее берут те, кто действует так, будто исход уже решен. Почему ты должен жить как миллионер до того, как станешь им? Потому что если ты этого не сделаешь, ты незаметно выдрессируешь себя на жизнь, которая не способна удержать богатство». Вот неудобная правда. Если ты живешь как человек, которому постоянно не хватает, пытаясь стать богатым, ты программируешь свои привычки, решения и идентичность вокруг выживания, а не контроля. Ты становишься эффективным в дефиците. Ты привыкаешь к откладыванию. Ты осваиваешь терпение, но не рычаги. И даже если деньги однажды приходят, ты не знаешь, как с ними жить, не разрушив все. История полна людей, которые получали богатство ненадолго и теряли его так же быстро. Не потому, что они были глупы, а потому, что их жизнь была построена для малости. Макиавелли писал, что фортуна благоволит не надеющимся, а подготовленным. И подготовка – это не деньги. Это форма жизни. То, чему тебя научили, на самом деле звучит разумно. Сначала тяжело работать, сначала терпеть, сначала экономить, а потом жить. Но в реальности эта логика создает людей, которые привыкают к отсроченной жизни. Они настолько хорошо научились ждать, что перестали замечать, как проходит время. А время – единственный ресурс, который нельзя вернуть. Большинство людей думают, что жить как миллионер – значит тратить, показывать, быть безответственным. Это ошибка, которая держит их в ловушке.
2: Элиты, которых изучал Макиавелли, не ждали победы, чтобы жить хорошо. Жить хорошо было частью того, как они побеждали. Они сначала структурировали жизнь вокруг времени, рычагов и контроля, а деньги приходили следом. Если ты не понимаешь этот принцип, ты можешь работать всю жизнь и прийти к финишу уставшим, озлобленным и слишком поздно. Поэтому прежде чем говорить о тактиках, формулах и цифрах, нужно разрушить ложь, которая делает людей бедными в голове, даже когда возможность прямо перед ними. И начинается все с одного убеждения, которое звучит умно, кажется ответственным и тихо разрушает почти всех, кто его принимает. Ты слышал его тысячи раз. Его повторяют casually, как истину. Говорят: «Время – деньги». Но это не просто неверно, это разрушительно. Это одна из самых опасных лжей, когда-либо внедренных в современное мышление. Потому что она производит бедность, убеждая людей, что они практичны. Макиавелли предупреждал: «Самые опасные заблуждения – это те, которые повторяют так часто, что перестают проверять. Это одно из них. Время – не деньги. Время бесконечно дороже денег». И если ты этого не понимаешь, ты будешь жить так, как будто твоя жизнь обменивается на мелочь. Если ты потерял деньги, ты можешь их вернуть. Если ты потерял время, оно исчезло навсегда. Без компенсации, без возврата, без продления. И все же люди продолжают вести себя так, будто деньги важнее. –

0: Они тратят часы, чтобы сэкономить копейки. Они делают сами то, что можно делегировать. Они изматывают себя, чтобы чувствовать ответственность. Макиавелли назвал бы это стратегической слепотой. Элиты прошлого никогда не тратили время на низкоценные действия. Не потому, что были ленивыми, а потому, что понимали рычаг. Время для решений, для отношений, для стратегии, не для выживания. И вот ключевой момент. Когда ты продаешь свое время дешево, ты приучаешь себя думать, что твоя жизнь дешева. Человек, привыкший к низкой цене, принимает низкое отношение.
1: Макиавелли писал, что люди, долго терпящие унижение, перестают считать его ненормальным. Это происходит незаметно. Именно поэтому люди, которые говорят «мне деньги не важны», часто жертвуют ради них вечерами, здоровьем, отношениями. Поведение всегда честнее слов. Если ты ценишь время меньше денег, ты не сможешь удержать богатство, даже если оно придет. Именно здесь начинается идея, которую большинство никогда не осознает. Богатство – это не сумма, это поток. Не наличие денег, а доход, который не требует твоего присутствия. Макиавелли понимал это, когда писал о правителях, живущих за счет систем, а не труда. Они не просыпались каждый день с вопросом, как заработать. Их структура зарабатывала за них. И как только ты это понимаешь, все меняется. Цель перестает быть накоплением. Целью становится контроль над временем. Жить как миллионер – это не про роскошь. Это про отсутствие срочности, про предсказуемость, про выбор. И если ты не начинаешь выстраивать эту форму жизни заранее, деньги не спасут. Они лишь усилят хаос. Элиты, которых анализировал Макиавелли, всегда создавали пространство между стимулом и реакцией. Пауза – это власть. Пауза дает возможность посмотреть на ситуацию сверху. Большинство людей не умеют выдерживать паузу. Они боятся, что если не ответят сразу, их забудут. Но в реальности происходит обратное. Тот, кто умеет ждать, становится значимым. Тот, кто всегда доступен, растворяется. И это напрямую связано с деньгами. Миллионер живет так, будто его время уже ценно. Не потому, что он богат, а потому, что он так решил. Решения предшествуют деньгам, а не наоборот. Следующий слой – окружение. Большинство людей ждут, когда их жизнь изменится, чтобы сменить круг общения. Это ошибка. Макиавелли писал, что правителя губят не враги, а советники. Тоже справедливые для частной жизни. Если ты постоянно находишься с людьми, которые мыслят дефицитом, ты не станешь исключением, даже если будешь стараться. Среда сильнее мотивации. Жить как миллионер – значит выбирать окружение не по прошлому, а по траектории. Не обязательно быть богатым, чтобы общаться с теми, кто мыслит шире, но нужно быть готовым к дискомфорту, потому что рядом с такими людьми тебе будет неудобно. Ты увидишь свои ограничения, свои отговорки, свои страхи. Большинство людей избегают этого. Им проще остаться самыми умными в маленькой комнате, чем учениками в большой. Макиавелли бы сказал, что это форма добровольной слабости. Следующий принцип – образ жизни. И здесь снова возникает путаница. Жить как миллионер не значит тратить как миллионер. Это значит не жить как бедный. Бедность – это не отсутствие денег. Это постоянная концентрация на ограничениях. Когда ты постоянно думаешь, чего нельзя, ты перестаешь видеть, что можно. Миллионеры мыслят возможностями, потому что они сначала разрешили себе видеть иначе. Они не ждали подтверждения. Они начали действовать в рамках новой логики раньше. Это касается мелочей. Как ты планируешь день?
0: как ты относишься к своему телу, как ты выбираешь, с кем проводить время. Если ты относишься к себе как к временному проекту, мир сделает то же самое. Макиавелли писал, что люди судят о силе по тому, как человек распоряжается собой. Не по словам, по действиям. Если ты экономишь на себе там, где это разрушает качество жизни, ты отправляешь сигнал «Я не приоритет», и мир принимает его.
1: Бедные живут короткими циклами. Зарплата, расходы, ожидания. Проект, усталость, разочарование. Мотивация, спад, повтор. Миллионеры живут длинными дугами. Они думают годами, иногда десятилетиями. И именно поэтому они могут позволить себе спокойствие сегодня. Макиавелли писал, что правитель, который мыслит только текущим днем, теряет будущее. То же самое происходит с личной жизнью. Если ты не думаешь о том, как будет выглядеть твоя жизнь через 5-10 лет, ты почти гарантированно не дойдешь туда случайно. Жить как миллионер значит выстраивать решения не ради мгновенного комфорта, а ради устойчивости. И напоследок, самый важный вывод. Богатство не начинается с денег. Оно начинается с того, как ты живешь сегодня. Как ты распоряжаешься временем. Как ты относишься к себе. Как ты принимаешь решения. Как ты выдерживаешь паузы. Если ты начинаешь жить как человек, которому уже можно, деньги приходят как следствие. Не сразу, не магически, но почти неизбежно. Живи так, как будто контроль уже у тебя. И тогда деньги станут не целью, а побочным эффектом.
2: Мысли вслух.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Известная по упоминанию в письменных источниках история Кумуха длится около 15 столетий, но в самых ранних из них Кумух уже назван как столица влиятельного государственного образования. Земля лакцев, видимо, входила в состав Кавказской Албании. Недалеко от Кумуха найдена большая каменная плита, на которой высечена непрочитанная надпись албанской графики. Имеются данные, указывающие на то, что через Кумух проходила одна из ветвей Великого Шелкового Пути. А древние языческие рисунки, встречающиеся на каменных плитах, найдены в Кумухе, и наскальные изображения, выполненные краской на скалах в его окрестностях, продлевают историю туземного населения на 4000 лет. Влияние и могущество Кумуха усилились после того, как при 10-м омейядском халифе Хишаме в 733 году в Кумух пришел с войском брат халифа Маслама ибн Абд эль-Малик и оставил здесь правителя из рода пророка Мухаммеда, а также ученых для обучения населения вере и шариату. Сохранилась большая мечеть в 8 веке, построенная по велению Масламы. С того времени Кумух на много столетий стал центром, откуда ислам распространялся по всему Дагестану и за его пределами. Наибольшего могущества Кумух добился в начале 17 века, когда власть местного правителя Шамхала простиралась почти на весь Дагестан, Шерван, Северный Азербайджан и даже на чеченские ингушские общества. С ним считались Грузия, Армения, Русь, Турция, Иран. После распада Шамхальства в 17 веке усиление Кумуха вновь произошло при хане Сурхая, распространившем свое влияние на Куру, Южный Дагестан, Шерван, Тубаку и Карабаха. В годы его правления был разбит вторгшийся в Дагестан со 100-тысячным войском гроза вселенной Персидский Надвершах. Сурхай вынужден был ему сдаться, но сын его Муртазали сумел объединить ополчение аварских вольных обществ, Кунзавского ханства, Таргинских, Мехтулинских и других земель, которые на голову разбили непобедимое войско иранского завоевателя. В период Кавказской войны кумухские ханы уже были на стороне России, не подчинялись имаму Шамилю. И хотя имам два раза занимал Кумух, все же сумели отстоять независимость от него, даже при том, что половина членов ханского рода перешла на сторону Шамиля, и наставником имама тоже был шейх из Кумуха Джамалуддин. В годы Великой Отечественной войны на фронт из небольшого Лакского района ушло около 4000 человек. Около 3000 из них не вернулось. Пятеро лакцев удостоены звания Героя Советского Союза, один из них дважды. Многих известных людей дал Кумух Дагестану и России. Писатель Эфенди Капиев, композитор Мурат Кажлаев, чемпион мира по высотным прыжкам Наби Аментаев, космонавт Муса Манаров и многие другие.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в Кизилюрте? Не забудьте включить приемник на частоте 105.0. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог.ФМ.
1: Вы когда-нибудь задумывались, почему некоторые люди процветают под давлением, а некоторые ломаются и рушатся? Почему некоторые люди всегда находятся в поиске большего, в то время как другие остаются застойными и кажется, что они вовсе не заинтересованы в саморазвитии? Вы когда-нибудь задумывались, почему некоторые люди считают работу на себя большим риском, в то время как другие считают это абсолютной необходимостью? Ответ кроется в их мышлении. У некоторых людей есть так называемое фиксированное мышление, а у некоторых – мышление роста. Возьмем, к примеру, получение критики в свой адрес. Кто-то с фиксированным мышлением может рассматривать это как личную атаку и ничему не учиться на этой обратной связи. В то время как тот, у кого есть установка на рост, может использовать обратную связь, чтобы узнать, как улучшить свою ситуацию в будущем. Эти два образа мышления являются причиной того, что вы видите – проблемы или возможности, горы или просто препятствия. Эти два образа мышления могут оказать огромное влияние на вашу жизнь. Давайте рассмотрим их более подробно. Фиксированное мышление. С фиксированным мышлением люди могут думать: «Я был таким и всегда буду таким». Фиксированное мышление не видит возможностей. Оно видит вещи такими, какими они были всегда, и ожидает, что такими они будут и впредь. Но, конечно, это просто неправда. У вас есть возможность изменить и улучшить любую ситуацию, как только вы измените и улучшите свое мышление. При фиксированном мышлении люди считают, что их основные качества, такие как интеллект или талант, являются просто фиксированными чертами характера. Они тратят свое время на документирование своего интеллекта или таланта, вместо того, чтобы развивать их. Они также верят, что только талант создает успех, без усилий. Примеры фиксированного мышления. Критиковать тех, кто добивается успеха. Уклонение от задачи проектов, требующих дополнительной работы. Очень легко сдаваться, когда что-то идет не так. Избегать неудач любой ценой, потому что если они потерпят неудачу, в будущем не будет никакого способа добиться успеха. Эти люди думают, что их судьба предопределена. Установка на рост. В установке на рост люди верят, что их самые основные способности могут быть развиты за счет самоотверженности и упорного труда. Мозги и талант – это только отправная точка. Этот взгляд создает любовь к обучению и жизнестойкость, которые необходимы для больших достижений. Те, кто живет с установкой на рост, склонны верить, что они могут превратиться в кого угодно и достичь чего угодно благодаря упорному труду и самоотверженности. Эти люди думают о сложных ситуациях как о вызовах, а не угрозах. Они рассматривают каждое препятствие как возможность расти и развиваться. В то время как люди с фиксированным мышлением, как правило, настроены негативно и боятся потерпеть неудачи. Люди с установкой на рост – полная противоположность. Они редко боятся неудачи, так как знают, что ни одна неудача не является постоянной, и обычно очень быстро оправляются от любой неудачи. Примеры установок на рост. Они ищут проблемы, чтобы вырасти и стать лучшей версией самих себя. Они используют достижения и успехи других людей в качестве мотивации для достижения своего успеха. Упорствуют, когда все становится трудным. Они используют обратную связь в своих интересах. Чем раньше они смогут получить обратную связь, тем скорее они смогут извлечь из нее уроки и добиться прогресса. Ну что, друзья, какое у вас мышление? Фиксированное мышление, которое избегает проблем? Или мышление роста, которое ищет проблем? Фиксированное мышление, которое ищет комфорта? Или мышление роста, которому никогда не бывает комфортно? Успехов и развития вам, друзья!
0: Секреты бизнеса, управления, лидерства, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог.ФМ.

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Супер, это второй этап.
2: Это второй этап.
1: Третий.
2: Подготовив презентацию, ну как мы сделали, я не знаю, как другие делали, мы приехали с Аиткой на месяц сюда жить, чтобы параллельно какие-то другие вещи контролировать, смотреть. Мы раздали эту презентацию абсолютно каждому риэлтору, которого встречали и знали. Потому что у риэлтора все равно какие-то есть коммуникации с девелоперами. Девелоперы – это вот основные владельцы коммерческой недвижимости. Это MR, Dubai Holding, Nahil, их много здесь таких крупных компаний. Aldar Properties, которым принадлежат премиальные локации в Dubai Mall, во всех вот этих вот премиальных моллах.
1: То есть третий этап – сделать как можно много соприкосновений, да, просто вот сделать максимальную рассылку от
2: максимально.
1: Себя.
2: Максимально. Друзьям, друзей, друзьям. Всем абсолютно звонили. Кому можно, только мы раскидывали эту презентацию. Потому что это, как знаешь, цепь там семи рукопожатий. Где-нибудь она и пролезет, может быть.
1: Вот тут тоже стоп-инсайт. Можно? Вот прямо у нас посыпалось. Это называется, я слышал такой термин, есть заманьячить. То есть, когда ты берешь какую-то цель, и у тебя нету проблем там. То есть, ты просто ее бьешь. Это как пример такой классный, я слышал тоже в одном из подкастов, типа, если, не дай бог, у тебя кто-то из родственников заболеет, ты же не скажешь, типа, не получилось вылечить, или в следующий раз найду врача.
3: У меня была такая история с мамой.
1: Ну да, то есть ты...
3: Я звонила во все колокола.
2: Она заманячила тогда.
1: То есть и в бизнесе то же самое.
3: Да, да.
1: То есть ты берешь и до талого ищешь все возможности.
3: Насколько важно, настолько ты это делаешь.
1: Сколько вы сделали вот таких соприкосновений перед открытием Бейкериста здесь?
3: Все возможные.
2: Наверное, больше... 50-60 точно.
1: Окей, хорошо. Но это уже, да, учитывать, что...
2: Мы никого не знали.
1: Ну да, но имеется в виду, вы же не новичок, вы же сразу знаете кого. То есть эти 50-60 контактов, это были... уже вы понимали, кому
2: это,
1: вы обращаетесь.
2: Это контакты, до которых дошла моя презентация.
1: А, окей.
2: Да, кому-то не пришла она, кому-то я отправлял, кто-то не смотрел ее даже, кто-то не открывал ее. Ну, то есть это те люди, которые действительно имели какие-то коммуникации с этим девелопером.
1: Супер. Это третий этап. Сделать как можно больше соприкосновений. Четвертый этап.
2: Четвертый этап – это уже выбор локации. Угу. То есть в любом случае, вот как в нашем случае, к нам прилетела долгожданная локация именно от того застройщика, которого мы хотели, это MR. Компания MR – один из самых основных игроков здесь. Вот, соответственно, нам предложили локацию в Dubai Hills Mall. Это на сегодняшний день он третий молл по посещению, по трафику и по популярности после Dubai Mall.

0: Молла и Молл оф Эмрейдс. Но на тот момент он был молодой, мы когда первый раз туда зашли, там не было народу вообще. Вообще не было, было страшно реально заходить. Еще и 600 квадратных метров.
1: Я просто молчала.
2: То есть это был стресс просто, да?
0: Да, понимаешь, мне просто, я чуть-чуть расскажу, это интересная такая история.
2: Я думаю, да.
0: Мы ждали, мы прождали 2 недели, и тут в один момент мне позвонили. Говорят, ну, вы Нурлан? Я говорю, да, Бейкейст, да. Тогда он у нас, ну, в общем, нас пригласили на встречу в Дубай Хиллз, один из лизинг-менеджеров. Презентуйте, пожалуйста. Здесь ты уже рассказываешь, здесь идет основное соприкосновение. Они профессионалы. То есть здесь тоже, кстати, инсайт. Именно лизинг-менеджера, лизинг-менеджер — это те, кто занимается поиском тенантов. Нет, вот таких, как мы.
2: А, кто ищет локации.
0: Да, нет, да.
2: Да.
0: То есть уникальные бренды.
2: Окей.
0: Да, любой хороший молл, он всегда пытается затащить какую-то уникальную концепцию в свой молл, понимаешь? То есть есть шансы, есть возможности, но ты должен быть уникальным, и продукт твой должен быть уникальным. Вот, соответственно, он открыл нашу презентацию, и она его зацепила сразу же, понимаете? И он позвонил уже риэлтору, через которого она пришла, сказал, дай мне телефон их. Сам нашел, набрал, позвонил и сказал, приходите на встречу. И тут вот первое соприкосновение с ним идет, и ты должен показать, насколько ты любишь. Потому что они смотрят как психологи. Потому что завтра они отвечают, если они приведут тебя в молл, если ты не отработаешь, они отвечают, откуда ты их взял, почему ты в них поверил. Это же их репутация в первую очередь, правильно?
2: То есть вот. Очень важный момент, настолько любить свое дело, гореть им, потому что на это люди
0: смотрят.
2: Он это
0: увидит, да, он это сразу увидит и поймет, он профессионал, он это увидит моментально.
2: А, он то есть уже понимает, ну все, если человек так топит, он по-любому трафик будет загонять в его интересах.
0: Конечно,
2: он
0: конечно.
2: Там будет...
0: А здесь другая история еще. Здесь история, у них же есть фиксированная аренда, либо есть 12% от turnover, это от всего товарооборота. То есть... Либо ты платишь фиксированную аренду до тех пор, пока твой товарооборот, 12% твоего товарооборота не превысит фиксированную аренду. Понимаешь?
2: Окей.
0: То есть, условно, 100 тысяч дирхам у тебя аренда, но если ты наторговал на 2 миллиона, то 12% составило 240 тысяч дирхам, правильно?
1: Ну, в Казахстане тоже так, по-моему.
0: Ну, в Казахстане тоже так.
1: Торговцы.
0: Вот. Если ты превысил этот порог, значит, ты считаешься крутым арендатором.
2: Окей, хорошо, принял.
0: Вот, соответственно, первый контакт произошел, и он нас пригласил, он сказал, мы с вами свяжемся. И в этот же вечер опять звонит он же опять и говорит, с вами хочет встретиться мой шеф. А его шеф – это Дубай Молл лизинг-менеджер. Потому что ему тоже понравилась наша концепция. Мы пришли на встречу на следующий день, и он открывает карту. Я уже понимаю, что нам дают локацию. И он говорит, вот есть локация вот эта вот, 600 квадратных метров. Я тогда в поисках был 300 квадрат.
2: Офигеть.
0: Я говорю, это много.
2: Ага.
0: Это, во-первых, удорожание проекта в 2 раза, удорожание аренды в 2 раза. На начальном этапе, когда ты не знаешь рынка, очень тяжело, сложно заходить. Да. Они тоже красавчики. Они говорят, я тебе дам эту локацию по цене 300 квадратных метров. Понимаешь? Вот насколько можно было доказать, что ты уникальный. Ну, то есть мы зацепили эту локацию. Я вообще ни о чем не думал. Я даже не знал. Да, то есть я просто взял, сказал, все, без проблем.
2: А можно вопрос? Вот часто я слышу про слово уникальность. А как создать уникальный проект?
0: Но это уникальный
2: Какая
0: проект.
2: Какая у вас методология? Как вы ищете? Вот вы же в ресторанах понимаете, что уникально?
0: Но ты в каждом бренде ты должен создать ценность. Какую-то ценность.
2: Угу.
0: Которая будет вызывать ассоциации у твоих гостей.
2: Можно на примере? Вот Бейкерист или там какой-то бренд известный.
0: Ну, давай, хорошо, возьмем Бейкерист. Основная наша ценность в том, что даже у нас слоган «In bread we trust».
2: Mm-hmm.
0: Ну да, мы там немножко
2: In God
0: позаимствовали.
2: We trust,
0: да.
2: Это из доллара, да?
0: Да, okay. Да, немножко позаимствовали. Да. В Казахстане он звучит «печемся о хлебе».
2: Ну,
0: да, здесь двойная смысловая нагрузка такая,
2: так.
0: И заботимся. И, соответственно, все вокруг хлеба, основная ценность вокруг хлеба. Соответственно, все наше меню, оно заточено в каждом практически блюде, вы найдете какой-то вид хлеба. Либо тортин, либо багет, который мы печем. Понимаете? И люди, когда кушают этот хлеб, они понимают, а мы уверены 100% в своем продукте, потому что его готовит звезда. Реальная звезда, которая, он и звезда Инстаграма, и он сам, по сути, готовит как звезда.
2: А вот сейчас видно и чувствуется, что такое зажигает и вот этот вот уникальность.
1: Да, вообще создание... Как вообще создавался этот проект? И вот ты говоришь, пошаговая инструкция.
2: Да.
1: Вот смотри, он ходит шаги. нам делать нечего, мы закрыты дома, он ходит к шаге 10 тысяч шагов утром, 10 тысяч шагов вечером. Еще я ему накидываю сверху, ты будешь ходить без телефона, да, чтобы мысли разгонялись, чтобы там не музыку слушал и так далее, чтобы не заглушать.
0: У нас же когнитивная жвачка в голове постоянно, да. У каждого человека, да. Только просыпается. Да. То есть у нас блуждающий ум, мы постоянно о чем-то думаем. Да. А когда мы убираем телефон, когда мы соприкасаемся с природой, то есть мы...
1: Он остался сам собой, да. И в течение вот двух часов
0: момент,
1: каждый день, кстати, он ходит.
0: Кстати, рождается,
1: да,
0: хорошая идея.
1: Да, и вот
2: когда
1: он ходит.
2: Мало отвлекающего фактора. Да. Так, мы идем в следующий этап. У нас предыдущий какой
0: выбор
2: был?
0: Выбор локации.
2: Выбор локации.
0: Да.
2: Все, выбрали локацию.
0: В один день, да, позвонили, выбрали локацию.
2: Все, теперь?
0: Вот. Ну, создание проекта. То есть у вас есть, с чем вы заходите, у вас есть продукт.
2: Уникальность есть, какая-то.
0: Да, у вас есть локация конкретно, есть планировка. Здесь тоже очень важный аспект – это выбор конструктора. Конструктор, по-нашему, подрядчик.
2: Окей.
0: Ну, подрядчик, строитель. Те, кто будут строить. Это, наверное, один из самых важных пунктов. То есть люди, которые будут заходить в Дубай, они должны понимать, что рынок новый, требования здесь в 100 раз жестче, чем у нас. Здесь приходят государственные инспекции, которые проверяют и проводят эти инспекции. И это происходит на протяжении каждого этапа стройки.
2: Угу.
0: То есть завершил там электромонтажные работы, пришла инспекция, проверила все это дело.
2: Окей.
0: То есть у нас в Казахстане никто этого не проверяет.
2: Угу. Окей, то есть смотрите, получается, у нас выбор локации идет, и потом идет стройка. Да,
0: нет,
2: получается?
0: Сначала дизайнерские, да. Эскизный и рабочий проект, работа с дизайнером, в общем.
2: Окей, то есть дизайн и стройка, да? Назовем, да, так, да. Следующий этап.
0: Мы взяли дизайнера нашего, с кем мы уже работаем с ним на протяжении 10 лет, то есть они с английским, у них все в порядке, то есть, окей, они четко отработали этот проект, вообще нареканий не было никаких.
2: Супер. А можно такой вопрос? Просто на простом языке. Я сам тоже сейчас, у нас строится дом. Я первые 3 месяца провалил эту стройку, я на нее не обращал внимания, и она стояла. И я заметил, что когда там пинаешь, штрафуешь, начинается процесс. Как правильно контролировать стройку?
0: Ну, во-первых...
2: У вас же их было много, скорее всего.
1: Ты вспомни теперь опыт в Казахстане, потому что здесь-то он другой.
0: Здесь он совсем другой. Здесь совсем все по-другому.
1: Здесь ты отдыхаешь.
2: Ну так, в среднем.
1: В Казахстане
0: в любом случае ты должен, глаз да глаз ты должен контролировать. Но, во-первых, у меня за сколько лет уже я строю? Наверное, 20 лет мы строим. То есть, понятно, у меня были первые факапы тоже, как и у тебя. То есть, где-то я не усмотрел, где-то мне даже... У нас один проект сгорел. То есть мы его восстанавливали.
1: Задымление было, да,
0: сильное. Это опять же вот меня чему-то научило опыт. После этого я начал использовать только дорогостоящий материал, качественный материал, скажем так. Только качественные строители. Вот после этого я подошел совсем по-другому.
2: Угу.
0: То есть пусть квадратный метр будет дороже в 2 раза, но я возьму качественных строителей.
2: Окей.
0: Потому что на старте лучше заплатить, нежели ты оплатишь в 3 раза дороже уже, когда проект...
2: Скупой плачет дважды. Да,
0: это однозначно. Это просто и легко.
2: Окей. А как контролировать? Вот как правильно контролировать?
0: Ну, у вас есть дизайн-проект.
2: Да.
0: Есть рабочий проект. Просто... Ну, я просто умею контролировать, я разбираюсь в этом, это все поэтапно идет, все ты оговариваешь со строителями, с прорабом, которого назначают стройки. Но у меня на данный момент, у меня технический директор есть, который, мы с ним садимся, и мы знаем уже поэтапно, прямо
1: ну
0: у
1: вот
0: нас вместе с управляющим.
1: Ну вот если дома директором. У тебя был бы ремонт, например, он спрашивает. Просто он знает дедлайн, спрашиваешь, да, там, вот за какое время вы постелите полы, они тебе, условно говоря, там, месяц,
0: ну,
1: через месяц
0: поэтапно
1: приезжаешь.
0: Все раскладывается, вся стройка поэтапно раскладывается.
2: Окей.
0: То есть за этот период вы должны сделать электромонтажные работы, там, вентиляционные работы, далее идут там какие-то облицовочные вещи, кафель,
1: хочешь,
0: растяжка.
1: Он тебе поможет?
2: Не, я просто свою какую-то такую методологию сейчас сделал, и она у меня сработала. Я просто
1: какую?
2: Думал, вот, получается, я так, я обозначил этапы, и на против даты
1: ну
2: поставил.
1: Вот.
0: Ну вот, я же говорю уже,
2: если
0: поэтапность
2: идет,
0: и тайминг.
2: Да, если да, идет отклонение уже на плюс 2 дня и дальше, это штраф. За
0: все
2: каждый этап я определил там сумму, и просто мы договорились со строителем.
0: Ну, бывают там форс-мажорные какие-то.
1: Самое главное, чтобы они сами эти дедлайны выставляли.
2: Да-да-да, мы вместе
1: чтобы
2: с ними,
1: было,
2: я,
1: да,
2: конечно,
1: да?
2: Вот сжимал, потому что они там растянули, там предвидели
0: ну,
2: какие-то...
0: Ну, адекватно
2: там...
0: все должно
2: ну,
0: быть.
2: Да,
0: да,
2: то
0: все, мы, правильно,
2: мы
0: абсолютно все правильно,
2: то есть вот правильная методология.
0: Да, все правильно.
2: Окей,
0: есть дизайн-проект,
1: нет,
0: есть,
1: да,
0: рабочий.
2: Хорошо.
0: Поэтапность и тайминг.
2: Все, принято. Теперь мы, ну, стройку там углубляться не будем, мы,
0: да,
2: не строители, и зрители тоже не все строители, думаю. Теперь следующий этап. Построили.
0: Выбор строителя, вот единственный я скажу,
2: окей,
0: акцент сделаю. выбор строителя здесь, опять же, мы решили сэкономить здесь и начали приводить со стороны строителей. А оказалось совсем по-другому. Оказалось, нужно выбрать строителей именно из списка МАР, которые аккредитованы у них. Мы потеряли 2 месяца только на поиске. Мы приводим, они отказывают. Приводят, отказывают.
2: Отказывают кто?
0: Принять их на площадку.
2: Торговый центр?
0: Торговый центр, да.
1: Ты не можешь прийти со своим?
0: Ты не можешь со своим. То есть у них должны быть, у них целый список есть аккредитованных компаний. Почему это? Я не понимал, почему. Как это так? Да. Это же мой выбор.
2: Да.
0: Нет.
1: Оказалось, там ценники же разные были.
0: Даже, ну, ценники, да, но мы все равно нашли адекватного, выбрали из списка, а потом я понял, они знакомы с работой инспекции.
2: То есть, знают правила.
0: Да, они вовремя сдают объемы, вовремя сдают, проходят эти инспекции. Потому что каждый день просрочки $1300 у каждого девелопера. То есть у меня была конкретная закреплена дата, когда я должен был открыться.
2: И она так и произошла тут?
0: Нет, она была задержка на 2 месяца. 1 месяц по вине МАРа, они нам списали его, и 1 месяц по вине строителя.
2: А, окей.
0: Я наложил на них.
2: Окей.
0: Все, как бы мы практически чистые вышли оттуда, да.
2: Все, стройка есть.
0: Да.
2: Следующий этап.
0: Строительство проходит. Пока строительство идет, мы занимаемся уже командообразованием.
2: Угу.
0: Параллельно.
2: Расскажите, как вы набираете команду? Какие ключевые? На что вообще, вы смотрите?
1: Да, смотрите, у нас этот бейкерист уже существующий проект.
2: Да.
1: Открыли мы его в Атрау.
2: Да.
1: Да, то есть у нас есть шеф-пекарь, у нас есть шеф-повар в проекте, да, бренд-шеф. У нас есть вообще бейкерист, это проект, название вот этого бейкериста. Я же вот говорю, мы сидели 2 месяца, разгоняли вообще про философию, да, и бренд-бук. Это бейкери и бариста. То есть мы соединили 2 профессии в названии, да, что
0: круто.
1: Это пекарь и
0: бариста. Это
1: бариста,
0: тот, кто кофе делает,
2: да.
0: Бейкери это тот, кто печет.
2: Круто.
1: Вот, ну, плюс у нас еще есть целая история с едой, да, весь день завтраки. В общем, на начальном этапе мы вообще думали, что мы чуть ли не 70% людей привезем сюда работать.
0: Ну, да,
1: хотя бы, типа,
0: даже в
1: они, да, они нам должны нас поддержать. В первые там 3-4 месяца мы их всех привезем.
2: Угу.
1: Мы искали им виллы, уже мы морально к этому готовились. Но потом, когда вот как только мы нашли управляющего, как только он начал нам объяснять, как здесь, какие принципы, как здесь работать, как здесь с персоналом, нет проблем. Ты даешь заявку на HeadHunter, тебе через 3 дня прилетает 1000 заявок в кандидатуры. У тебя должна быть HR-команда, которая полностью занимается отбором этих кандидатов. То есть просмотреть резюме очень большое время,
0: какое
1: количество занимает.
0: Какое удовольствие мы получили. То есть,
1: да.
0: Приходят здесь конкуренция бешеная на одно место.
2: Люди голодные.
0: Да, ну, конечно, очень много ребят приходит без опыта. Самое сложное это было выбрать из 1000 CV-шек именно те лица, которые более-менее проходят
1: для,
0: по нашим
1: для собеседования.
2: А вот
0: критериям.
2: Еще раз вопрос. По каким критериям вы отбираете?
1: Опыт,
0: резюме. Опыт, в первую очередь, мы никогда не берем человека, если он проработал в одном месте меньше 3 лет. То есть это
1: важно,
0: самое
1: для
0: важное.
2: А что это говорит вам о чем?
0: Ну, постоянство, это в первую очередь.
2: Стабильность.
0: Потом, когда человек, да, каждый год меняет место, ну, либо он набирается где-то какими-то навыками и уходит дальше, либо человек, ну, проблема не в работодателях, а в нем.
2: А можно вопрос? А если, допустим, это сфера какая-то, маркетинг, да, допустим, где там постоянно все меняется там и так далее, там сроки уменьшаются или тоже важно смотреть?
1: Я думаю, важно смотреть.
0: Всегда
1: на
0: важно
1: стабильность.
0: Смотреть, конечно.
1: Не то чтобы даже на стабильность, но если человек растет,
2: да.
1: Вот ты смотришь резюме, и ты видишь, вот он условно там, сейчас же вообще возрастных таких ограничений сильно нет, они там и в 15 могут начать работать. Вот девушка приходила недавно, с 14 лет она печет торты, ей 19, она управляет целым цехом, 19 лет. Как это возможно, да? Ну,
0: окей.
1: Вот такое.
0: Но
1: тоже
0: сейчас
1: есть.
0: Это нормально, абсолютно.
2: Офигеть.
1: Да. И если она вот на своем месте работает, то есть это, если человек занимается тем, что ему нравится, конечно, он в процессе может поменять ориентир, как у нас это было.
2: Да.
1: Да? Но, по идее, минимум 3 года – это очень хороший показатель.
2: Супер. Зафиксировали. Что еще?
1: Дальше обязательно должен показать свое влечение к этой, увлечение этой работой.
2: То как есть... это можно? Ну, как вы, на что вы смотрите?
0: Но здесь больше мы говорим о топ-составе, потому что линейный персонал в основном выбирает именно управляющие,
2: топы.
0: Да, топы, да. А если мы говорим о топ-составе…
2: Так, хорошо.
0: Да, то есть для меня в первую очередь… Есть ли у человека образ его будущего? То есть для меня это очень важно. Если вот приходит условно там шеф-повар, да, я его спрашиваю, о чем ты мечтаешь? Расскажи мне, пожалуйста, планы на твои там 5-10 лет. То есть если у него он визуализирует и знает то, что он хочет конкретно, то нам точно по пути 100%. И ему по пути с нами.
2: То есть вы синхронизируете ваши цели, да, в
0: какой-то момент? Конечно, конечно. У нас одна цель.
2: Я не знаю. Я для себя... огромное количество инсайтов вытащил. Я думаю, аудитория тоже выписала. Сейчас думаю, вот такие вот блокноты. Завтра уже пойдут открывать заведение. Все, спасибо большое.
0: Спасибо.
2: Все, кайф.
3: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: В Дагестане час ночи.
1: Время. Диалог ФМ. Все города и населенные пункты Дагестана. Крупнейшая сеть радиовещания республики. Одно на всех. Радио «Диалог ФМ».

0: Цитаты, высказывания, афоризмы.
1: Маргулан Сисимбаев, инвестор, общественный деятель и бизнесмен.
2: Как зарабатывать на всем, что угодно? Дело в том, что любой бизнес – это марафон. И не получится быстро зарабатывать на чем угодно. Вернее, если вы быстро зарабатываете на чем угодно, то это, скорее всего, случайный заработок, и его повторить невозможно. Это просто дело случая. А если вы хотите стабильно зарабатывать, то вы должны быть нацелены на бизнес, а бизнес – это марафон. Это подразумевает, что вам придется долго заниматься одним делом. А для этого важен первый принцип. Нужно заниматься только тем, что вам действительно нравится. И второй очень важный момент в этом первом принципе – не просто то, что вам нравится в общем, а нужно четко конкретизировать, что конкретно вам нравится. Потому что у меня были такие случаи, когда одна женщина говорила: «Ну вот я занимаюсь ресторанным бизнесом, и мне нравится заниматься ресторанным бизнесом. Но почему-то получается так, что я открываю ресторан, запускаю, вывожу на прибыль, а потом у меня пропадает к нему интерес». И когда мы начали с ней говорить, и я начал задавать ей более уточняющие вопросы, выяснилось, что во всем ресторанном бизнесе ей нравится-то на самом деле это общаться с клиентами, получать обратную связь и удовлетворять клиентов и их запросы. И таким образом ей на самом деле нравился не весь ресторанный бизнес, а именно та часть, которая касается клиентского сервиса. Ну, я ей порекомендовал открыть бизнес по клиентскому сервису и продать рестораны. Потому что вначале у нее был вопрос, а как я могу продать любимое дело? Так вот, здесь хотел бы сразу вам сказать такую одну важную вещь. Любимое дело продать невозможно. Если вы занимаетесь рестораном, это не значит, что ресторан – это ваше любимое дело. Четко определите, чем в ресторане вам нравится заниматься. Рестораны вы продать можете, а любимое дело продать невозможно. Второй принцип. У каждого человека, абсолютно у каждого, есть определенные стартовые ресурсы. Это может быть время, энергия, это его таланты, опыт, способности, какая-то квалификация. Поэтому, чем бы вы ни занимались, не только бизнесом, очень важно использовать вот эти ваши ресурсы. Глупо будет заниматься тем, что не использует ваши уже существующие ресурсы. Поэтому второй принцип для занятия любым делом, особенно для зарабатывания денег, это использовать те ресурсы, которые у вас уже есть. А некоторым людям может показаться, что у него вообще нет никаких ресурсов. Он целыми днями лежит на диване, играет на компьютере и может задать вопрос: какие ресурсы, у меня вообще ничего нет. Так вот, я вам сразу отвечу. А когда вы лежите на диване, это же время. У вас, получается, есть время. Дальше, когда вы нажимаете на разные кнопки и бурно реагируете и играете, у вас есть энергия. Это уже два, как минимум, ресурса. Третье. Вы же что-то закончили, школу закончили, университет закончили, где-то поработали. У вас есть в чем-то квалификация, даже в компьютерных играх. На компьютерах или на компьютерных играх можно достаточно хорошо зарабатывать. Просто если вы уж там фанат компьютерной игры, тогда погрузитесь в свою компьютерную игру и изучите, как на ней можно зарабатывать. В сегодняшнем мире даже на компьютерной игре можно хорошо зарабатывать. Потому что внутри компьютерных игр есть вещи, которые продаются. В конечном итоге даже можно раскрутить какой-то аккаунт, на нем играть, достичь каких-то результатов, а потом продать этот аккаунт. Ну, то есть много способов зарабатывать на том, в чем вы хороши. Третий принцип – это посмотреть на то, что у вас хорошо получается. Дело в том, что во втором принципе вы можете ошибиться с оценкой того, какие у вас ресурсы есть. То есть вы можете думать, что вы в чем-то специалист, вы можете думать, что у вас в чем-то высокая квалификация, но на самом деле, если посмотреть на результаты, у вас хорошо получается, может быть, что-то совсем другое. Поэтому третий принцип – обязательно определите, что у вас хорошо получается. Четвертый принцип – нужно всегда начинать с малого и выбирай маленькую нишу. Маленькая ниша или маленькая группа целевых клиентов. Выясняйте, какая у них самая большая боль. Дальше делайте, придумывайте или находите решение для их боли. И далее формируйте маркетинговый посыл или месседж для этой целевой группы, которая говорит о том, что вы лучший специалист для решения этой боли. А дальше только транслируйте этот месседж или этот посыл на свою целевую группу, используя свои социальные сети, аккаунты, через рекламу и так далее. Пятый принцип. Сформулируйте две гипотезы. Прежде чем инвестировать какие-то деньги и открывать сразу же рестораны и так далее, и там прачечную, там СТО или какой-либо завод, магазин и так далее, сформулируйте две гипотезы и посмотрите, как они пойдут. То есть две гипотезы в отношении того, как можно заработать на этой узкой нише. Вполне возможно, что вы отберете целевых клиентов и неправильно определите их боли. Поэтому для того, чтобы четко определить, правильно ли вы определили боли этой узкой целевой ниши, вы сделаете две гипотезы. А гипотеза – это, по сути, ваши убеждения, сформулированные на бумаге. Например, я считаю, что там, у людей, занимающихся здоровым образом жизни, в нашем городе большая проблема с питанием, например. И именно не просто питанием, а, например, нету нормального безглютенового там, какого-нибудь хлеба. Все, это утверждение является гипотезой. После этого вы запускаете пилотный проект и начинаете давать рекламу в социальных сетях, показывая, что вы готовы произвести такой хлеб, или у вас есть такой хлеб, такая пекарня и так далее. И посмотрите, сколько человек кликнут и перейдут по вашей рекламе на вашу страничку. Через это вы поймете, вы точно определили, во-первых, целевую аудиторию, во-вторых, точно ли вы определили эту боль. Таким образом, обязательно сформулируйте как минимум две гипотезы и сделайте два пилотных проекта. Запустите, протестируйте, потому что нельзя начинать какой-либо бизнес, пока вы точно не уверены в своей целевой группе, в целевых клиентах, и пока вы точно не уверены, что эти боли действительно их беспокоят, и вы точно нашли решение для их болей. Шестой принцип. После того, как вы нашли рабочую гипотезу, и у вас получился пилотный проект, вы нашли то, что работает, вы отбрасываете все и погружаетесь в него дальше. Дальше вы работаете по принципу «усиляй сильное». Чем глубже ты копаешь, тем больше ты видишь перспектив у этого бизнеса. Поэтому принцип шестой, принцип «усиляй сильное», очень сильно работает в плане того, что вы лучше видите свой проект, вы лучше видите перспективы своего проекта, своего бизнеса, и вы более оптимистично его оцениваете, и у вас лучше и лучше он получается.
0: Мысли вслух.

0: искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Вы сами сказали, что вообще Иви — это такая история, да, как драматическое вы слово использовали. У вас несколько есть интересных таких кейсов прям в истории компании. Вот, собственно, меня интересуют, наверное, там три из них. Давайте начнем с первого. Значит, я помню одно из ваших выступлений, как раз, собственно, где вы показывали, что у вас доля 44% на рынке, и вы там показываете конкурентов, про то, что конкуренция растет и так далее, и так далее, и так далее. И в целом вы были уже достаточно большие на тот момент, это уже был большой бизнес. Там, я помню, вы со сцены говорили, что у вас 270 программистов уже в команде на тот момент сидело. И, значит, и вы видели, как у вас за спиной образовываются вот эти вот корпоративные гиганты, назовем их так, да? У Яндекса там появляется Кинопоиск, у Ростелекома, я забываю вечно название, Винкс или Винс, как-то у них вот, я забываю, у Сбера Ока, у МТСа Кион, и наверняка я еще кого-то забыл.
2: Ну, премьер еще.
1: Премьер, да-да-да-да-да. Значит, появляется огромное количество сильных проектов, что очень интересно, с, можно сказать, безграничным запасом капитала за спиной. И вы оказываетесь в ситуации, когда вы самые большие, вы впереди, но наступать начинают на пятки. Вопрос простой, с одной стороны. В какой момент вы начали упускать нить лидерства, и почему? Ведь вы же знали, ведь вы же понимали, ведь вы были впереди них, у вас были сильные инвесторы, я думаю, у вас уже не было, на самом деле, на тот момент проблем, допустим, с привлечением капитала, но, тем не менее, долю постепенно начали отъедать. Я посмотрел на текущий момент, понятное дело, что вы сейчас не в компании уже, не управляете компанией, но, тем не менее, на текущий момент Кинопоиск, собственно, вы поменялись местами с Кинопоиском, и такая же доля, как у Иви, как раз вот у Ростелекомовского агрегатора. Почему это произошло? Почему вы, например, не смогли, я не знаю, если это в деньгах был вопрос, почему не взяли больше денег? Или это, не знаю, опять же, может быть, какое-то корпоративное изменение или еще что-то? Объясните, как это в вашей голове.
2: Первое — Яндекс. Яндекс достаточно долгое время злоупотреблял своей позицией на рынке в части вообще медийного контента. И это касалось двух моментов. Первое — того, как развивалось пиратство в России. И второй момент — как Яндекс перекачивал на свои сервисы интерес аудитории к не только к киноконтенту, но даже как, когда он конкретно был связан с запросами на онлайн-видеосервисы, на другие онлайн-видеосервисы.
1: Условно, человек вбивает кино Иви, а ему показывается реклама Кинопоиска.
2: Да, не просто реклама, а пять первых слотов заняты Кинопоиском.
1: Да.
2: Понимаете? И мы выиграли дело в ФАСе. Мы выиграли дело в ФАСе против Яндекса по поводу...
1: Антимонопольного.
2: По поводу нечистоплотной конкуренции. Они это признали. И это была коалиция мы, Авито, там еще несколько компаний. Это было очень болезненно. Это первый момент. Второй момент... По поводу пиратства. Яндекс как таковой, он достаточно цинично на пиратстве, ну, можно сказать, капитализировался. Да? При этом он говорит, что я не имею к этому отношения никакого. Но это был достаточно циничный ответ, потому что понятно, что когда Google вычищал пиратский контент, а Яндекс его показывал, то аудитория шла искать все, что ему нужно было найти, на Яндекс, да, и тем самым выигрывала конкуренцию у Гугла. А это огромные деньги. Каждый процент выигрыша в доле рынка в поисковой выдаче, это ж какие миллиарды в капитализации. Вы понимаете?
1: Да, я прекрасно понимаю.
2: Вот. Поэтому, когда мы говорили о том, что, ребята, кончайте кормить пиратов, мы строим цивилизованное общество, значит, нам как бы как будто бы непонимающими глазами на нас смотрели, так сказать, какие пираты, так сказать, вы о чем говорите, так сказать, да? Но это смешно. Вот. Ну, это я считаю, что было просто не очень добросовестно. А что касается силы Яндекса, безусловно, когда они объединили в одну подписку все свои медийные сервисы и дали этому весь тот набор инструментов и финансирования, и трафика, который они могли дать для своей подписки, потому что они сделали упор на Яндекс.Плюс.
1: Ну да, там, в который входит и музыка,
2: и фильмы. Входит музыка, да. И кино, и там еще многое чего другое входит, да, и просто Кинопоиск, естественно, вот как бы часть вот этого большого пакета стал набирать вес. Поэтому здесь, ну, не совсем яблоки с яблоками сравниваются. Здесь... яблоки сравниваются со фруктовой корзинкой, если вы понимаете, да?
1: Да-да-да.
2: Вот. Ростелеком — это, ну, тоже это там огромная просто база дистрибуции, где они подключили свою мощь. Но это уже, кстати говоря, случилось после меня.
1: Да, это как раз последние
2: это
1: пару
2: последние
1: лет.
2: Три, да, да, последние, три года, последние года. Три года, да. Это случилось бы наверняка, если бы я был. Это не то, что, так сказать, там, совершенно не так, что я ушел и там изменилось для рынка. Я вообще считаю, что просто команда наша делает такую великолепную работу. Моя гордость, что я ушел, и ребята продолжают очень достойно, успешно развивать бизнес.
1: За последние два года я видел, что компания по обороту выросла почти в два раза.
2: Да, да, да, молодцы, просто супер. Супер команда, супер ребята, умнички. И что еще очень важно, что мы поднимали деньги в условиях, когда игра в капитализацию еще имела какой-то смысл. И мы вообще, напомню, мы в 2021 году должны были сделать IPO на...
1: Это мой следующий вопрос, мы сейчас
2: на
1: дойдем NASDAQ,
2: да, там с капитализацией близкой к миллиарду долларов. И там я отвечу на вопросы, там, с этим связанные, конечно. Но потом все поменялось, и никакой игры в капитализацию просто нету в России. И сейчас совершенно верно ребята тоже делают, что сосредоточились на экономической эффективности бизнеса, и неважно доля рынка, главное, чтобы бизнес был окупаемый, самодостаточный, и это абсолютно правильно. И все, что делается, имеет сейчас большой смысл. Поэтому тогда это был рост доли рынка, капитализация, NASDAQ. Это была своя стратегия, своя игра, которая имела смысл. Сейчас совсем другое. Но ребята молодцы.
1: Почему в какой-то момент у вас не случилось сделки со стратегом? Или вообще такого и не было в планах? Почему не вас купил Яндекс или Ростелеком? Причем, что вроде бы как интересанты-то были?
2: Не было интересного предложения.
1: Угу.
2: Было много разговоров. А предложения, которое бы имело смысл, для нас не было.
1: Угу.
2: У нас были разговоры и с МТСом, и с Ростелекомом, с Яндексом серьезных разговоров не было де-факто после того, как они купили Кинопоиск. Поэтому мы приняли решение, что мы идем на биржу, и это для нас имело смысл, и фактически мы практически реализовали эту стратегию. Как вы знаете, просто в 2021 году нас... Ну, за 4 недели
1: закон
2: до...
1: же, законопроект выдвинули.
2: Да.
1: Давайте сразу тогда ко второму вопросу. Значит, эта история тут я понял. Вторая тоже такая взлет и падение компании. Значит, вы планируете IPO, соответственно, у вас там шикарное время, пандемия, онлайн-кинотеатры растут, все развивается прекрасно. Вы планируете выходить на NASDAQ с оценкой там больше миллиарда долларов или что-то там в районе миллиарда. Соответственно, и появляется законопроект чуть ли вот не под ваши сроки, в котором говорят, что доля иностранных инвесторов в медиакомпании не должна превышать, по-моему, 20%, если
2: точно,
1: не ошибаюсь. Да. Соответственно, вам это блокирует все в моменте. Тем не менее, законопроект остается законопроектом, проходит какое-то время, да, и, соответственно, идея IPO снова возвращается. Или как там было?
2: Да. Идея IPO возвращается, потому что мы, в принципе, разобрались с теми беспокойствами, которые у них были. И на самом деле, если как-то это все было сделано более разумно и умело, то и не надо было нам изначально IPO по существу
1: блокировать.
2: Ну, блокировать, да, потому что настолько это неумело было сделано за, в буквальном смысле слова, за 4 недели до того, как мы сделали IPO, был в этот брос, да, в Думу. Мы сделали большой раунд.
1: На 250 миллионов.
2: На 250 миллионов, да. Ну, там двух траншей, второй транш так, по-моему, и не пришел. Я это, правда, уже не знаю. Это уже после моего ухода, пришел он или не пришел. Но первый транш пришел, и мы, собственно говоря, планировали, что мы будем продолжать двигаться к IPO. Но потом случился 22-й год, февраль.
1: Да, IPO, соответственно, не случилось.
2: И, наверное, уже не случится, по крайней мере, на NASDAQ.
1: Значит, вы оцениваете этот путь. Вы смотрите, вы построили большую компанию, в ней трудится огромное количество людей, компания растет, развивается. Соответственно, вы никогда не раскрывали, какая у вас была доля. Насколько я там знаю, порядка 5% у вас по итогу осталось, плюс был опцион, если я не ошибаюсь, 10. Что-то, вот у меня какие-то такие данные. Да, вы нигде их никогда не подтверждали. Это чисто мои какие-то размышления, доводы. Значит, во-первых, вы не рассказывали, как, что. Я так понимаю, это приватная информация. Вы не рассказываете, как вы вышли из компании?
2: Нет, нет.
1: Окей,
2: я могу только подтвердить, что я полностью вышел.
1: Полностью вышли из компании. Да. Окей, как ваши внутренние ощущения тогда, сейчас? Вы, вот, к слову про успех, вы, в общем, часто довольно используете слово «успех», да, когда пытаетесь объяснить, ну, как бы, философию какую-то, да, я слышал ваши размышления. Как вы в итоге оцениваете? Это Иви, и вы в Иви. Это успех или это не успех? Что это для вас? Давайте порассуждаем.
2: Ну, для меня однозначно это успех. Это, ну, я считаю, что это жизненный успех, потому что мы создали бизнес, который стал таким household name в России, которого знают, ну, практически все у нас там узнаваемость бренда 98%, которым пользуются, ну, 50 миллионов человек заходят на сервис ежемесячно, 23 миллиона смотрят, 5 миллионов или 6 миллионов сейчас платят за этот сервис. Я знаю, что это сейчас прибыльная компания, и как это еще можно назвать? Я считаю, что это большой успех. Я не горделивый человек в том плане, что я вообще как-то вот какие-то достижения, я их ставлю на полочку, так и для себя выстраиваю новую систему координат, а это вот мне приятно полюбоваться, что это у меня было в жизни. Вот. Поэтому мне очень приятно, что это вообще было у меня. И, как я сказал, для меня успех не только... Там, я, по ходу дела, выходил еще, кстати говоря, из бизнеса. Это не то, что я вот последние какие-то проценты свои продал уже. Но не это даже самое главное, а вот с 2006 году я создал Digital Access. В 2008 мы выкупили его с Богуславским, в 2010 мы запустили Иви. В 2011 я стал CEO. В 2022 году я покинул позицию CEO. Это большая часть моей жизни, собственно говоря. И она была связана с этой компанией и с людьми, с которыми я работал, это было очень здорово.
1: Класс. Если верить интернету, год назад вы начали новую компанию, связанную с AI. Я посмотрел то, что я понял про продукт. Да, это такой некий AI-ассистент для продаж и для такого глубокого консультирования. Вот. Но мне про компанию интересно, но у меня такой, знаете, вот смотрите, сейчас я... Самый важный здесь как бы момент, что вы это, насколько я понимаю, начали в 59 лет.
2: И, да, практически.
1: Да, вот. И как бы вы просто, я помню, говорили, что вот вы начали там Иви в 45, и да, это очень поздно, вы хотели бы раньше, тут вы начинаете новый стартап спустя еще 15 лет. Почему не фонд, например? Очень многие ваши коллеги, друзья, товарищи, партнеры, они в этом возрасте уже, собственно, там переходили от предпринимательства, например, к инвестированию. И я более чем уверен, что вы, имея ваш багаж, нетворка и опыта и так далее, очень легко бы привлекли бы там любой объем денег в любой фонд, который вы захотели бы. Почему не фонд, а почему новая компания?
2: Мне нравится сама идея создания бизнеса.
1: Угу.
2: Больше, чем ходить и смотреть на чужие бизнесы. У меня есть идея, у меня есть видение, у меня есть понимание. Мне классно, кайфово от того, что я какую-то поймал пользовательскую потребность и думаю, как ее исправить. Как и в любом бизнесе, это может получиться, может не получиться. Я понимаю все риски. Если получится, кстати говоря, это может быть более быстрая дорога к деньгам, нежели фонд, потому что фонд это тоже... Фонд это...
1: 5 плюс 3 плюс 2 плюс это 10 лет
2: минимум, да? Поэтому концентрация на каком-то бизнесе имеет какой риск у тебя? Один бизнес, а не портфель бизнесов, да? Вот. Но, может быть, так сказать, там более... Если ты правильно ты схватил там жар-птицу за хвост, значит, ты раньше перо вытащил свое золотое.
1: Сейчас, вот, например, на текущем этапе вы смотрите на эту компанию, на новую, как на то, что нужно чем-то заниматься, и я что-то просто делаю, или вы реально, как бы, вот это такая новая большая игра, в которую вы...
2: Ну, хочется, чтобы второе было, конечно. Либо вообще не надо заниматься этим, тогда... Я бы какую-то другую тему придумал себе. Кстати говоря, вот еще один очень важный принцип, о котором я хотел бы сказать, мне кажется, может быть, абсолютно ключевой, это то, что в каждый момент времени, особенно в переломные моменты, у нас открывается новая система координат, и она всегда в точке ноль находится. И это, на мой взгляд, очень мощный, окрыляющий принцип, потому что, что бы с тобой в жизни ни происходило, как хорошего, так и плохого, у тебя всегда есть дорога вверх и вперед, твое развитие, что будет тебя мотивировать и вдохновлять, и держать тебя в позитиве. Потому что если произошло что-то очень плохое, и ты прям находишься, вот, казалось бы, внизу, и если ты будешь... свою систему координат строить от точки, в которой ты был, ты будешь в дикой депрессии.
1: Очень сложно.
2: Ты будешь просто в дикой депрессии, и, может быть, ты никогда из этой депрессии не выйдешь. Потому что, может быть, та точка, в которой ты был, никогда уже тебе не вернется. И, кстати говоря, по объективным или субъективным причинам это может быть и какие-то физические изменения, да, и болезнь. Ты не можешь вернуться, ты не можешь давать те рекорды, которые ты давал в 20 лет, да? В спорте, например, да? Не можешь, да? Или ты... Там, мы же знаем истории очень богатых людей, которые полностью лишались всего, что у них было. Вот. Но это также работает, вот обнуление координаты, да? То есть если ты скажешь, в этой точке зрения, в этой точке ты ноль, в смысле, в этой точке это нулевая точка, вот возьми, что у тебя есть сейчас, не думай о том, что у тебя было. Возьми то, что у тебя есть сейчас, как базу, как в школе. Дано требуется найти. Вот дано тебе то, что у тебя есть сейчас, да? Что ты из этой точки можешь делать? Как ты можешь выстроить свою жизнь из этой точки? Не смотри, что было. Из этой точки. Как ты можешь? Какие ты можешь себе поставить цели амбициозные, да? И у тебя опять возникнет какой-то новый смысл жизни. И это работает, я хотел закончить мысль, это работает не только, когда в жизни произошло что-то плохое, но когда в жизни произошло что-то офигенно хорошее, и ты стал чемпионом мира, и ты стоишь на вершине Эвереста, там, условного Эвереста, да, и, казалось бы, ну все, все награды получены.
1: Дальше начинается новый отрезок.
2: Десятикратный олимпийский чемпион, и куда дальше бежать уже, все, да? Или все деньги заработаны, да? И очень многие люди с этого момента, на самом деле, теряют мотивацию жизненную, да? И поэтому мы знаем так много людей, которые и богатые, и успешные, и знаменитые, которые заканчивают, не знаю, там, наркотики или самоубийство, или еще что-то, да? Не могут найти точку, не могут в этой точке, точке своего максимального успеха, ее обнулить. и сказать, вот это на самом деле точка ноль. Опять-таки, мне дано вот, вот это, да? Вот из этой точки, где я сейчас нахожусь, что я могу великого сделать еще? И это очень мощно, потому что это опять тебя, заставляет мобилизовать всю свою, как бы, энергию.

0: какой-то ересью, насколько я понял. Я бы так почитал, но, в общем, не, так и не нашел ничего нового для себя, хотя ему уже почти 50 лет сейчас.
1: Вот это ровно тот пример, который я сказал. Ты должен сказать себе, окей, все, я в точке ноль. И у меня есть деньги.
0: Угу.
1: Что я могу великого такого сделать, чтобы меня мотивировало, чтобы, не знаю, я что-то сделал осмысленное и большое. Ну, просто с этой точки уже.
0: Ну да, она... это, причем на разном этапе. Кто-то с нулем долларов не знает, что делать, а кто-то с 2 миллиардами не понимает, что делать. Примерно то же самое, по
1: абсолютно
0: сути.
1: Точно.
0: То есть вопрос, какую новую идею ты для себя нарисуешь на новом этапе твоей
1: абсолютно
0: жизни.
1: Абсолютно точно. Но вот эта тема обнуления координат, она всегда дает тебе возможность жить в позитиве угу. и искать новый смысл.
0: Ну да, да, да, потому что тебя начинают, по сути, там, радовать и маленькие новые успехи, маленькие победы, новые маленькие идеи и так далее.
1: Есть.
0: Заканчивая про бизнес, вы много занимаетесь творчеством. Я вот то, что меня удивило, что у вас такое начальное музыкальное прошлое, да, что, я так понимаю, отец вас подвигал очень в музыку, и вы продолжаете писать музыку. То есть вы как бы и альбомы выпускаете, mm-hmm. и как бы это такое большое творчество. Плюс, помимо этого, там книгу написали, не знаю, есть ли в планах еще что-то, но тем не менее. И я слышал в одном из интервью коротких ваших, что вообще в целом, вы когда там размышляли про детей, про своих, что такая вот творческая составляющая, это мега важная штука в современном мире, и и вообще это то, на что как бы обязательно нужно делать акцент. Что для вас ваше творчество? Зачем вы этим занимаетесь? Это хобби или в этом какой-то более высокий сакральный смысл?
1: Не, безусловно, хобби. Я это называю это профессиональное хобби, если мы говорим про музыку. Ну, хобби, потому что все-таки деньги я сделал на другом.
0: Ага.
1: А профессиональное, потому что те проекты, которые я делаю со своей музыкой, я делаю с просто выдающимися музыкантами,
0: uh-huh.
1: с одними из лучших музыкантов, которые можно найти. И в частности, вот у меня работы в Бразилии, на Кубе, в Италии. И в Бразилии я находил просто легенд бразильской кубинской музыки, лучших музыкантов, и я просто счастлив, что у нас есть с ними совместные работы. Warner Music, кстати говоря, вот бразильский диск, мало того, что они лицензировали все эти диски, но они последний диск, вот этот бразильский On the Way from Brazil, они его послали на Грэмми. К сожалению, не выиграли, mm-hmm. но просто сам факт, что вот...
0: Уровень.
1: Я сейчас там достаточно скромно про себя говорю, уровень музыкантов, которые там записанные, он очень высокий. И я очень рад. Я очень рад тому, что это мое хобби, а не моя профессия. Объясню, почему. Я не очень высокого мнения о современных музыкальных чартах,
0: uh-huh.
1: топах музыкальных чартах, потому что мне кажется, музыкальности там вообще очень мало. Там в основном топы музыкальных чартов практически любой страны — это рэп, такой вот речитатив. Там музыки становится все меньше и меньше и меньше. Музыки с точки зрения музыкальности и так далее. Вот. А это именно то, что сейчас зарабатывает. То есть вот топы чартов — это то, что приносит большие деньги. И если бы моя финансовая составляющая зависела от попадания в эти чарты, мне наверняка приходилось бы делать то, что, противоречит моему понятию музыкальности.
0: Mm-hmm.
1: Но поскольку это не является моим средством зарабатывания и обеспечения себя, я могу творить все, что я хочу. У меня очень высокие критерии к качеству музыки, к мелодизму, к ритму, аранжировкам. И я очень рад, что я могу вот таким образом выражаться, совершенно не думая о том, на что мы будем жить завтра, потому что там какие-то деньги даже идут, но это не то, что кормит меня, и поэтому я могу заниматься свободным творчеством.
0: Класс. Супер. Финальный блиц. Книга, которая жизнь поменяла.
1: Маленькая книжка Виктора Франкла «Скажи жизни да».
0: Супер. Классная книга. Очень. На ваш взгляд, в следующее десятилетие какой самый важный навык для предпринимателя, который хочет преуспеть в своем деле?

0: адаптивность к переменам.
1: Зафиксировали. Финальный совет себе 18-летнему.
0: Мечтай. Мечтай и не бойся идти по жизни своей мечты. Я считаю, это вот самое главное. Кто-то бы мне сказал бы, меня бы это сильно раскрепостило.
1: Супер. Спасибо вам большое. Не знаю, как мог еще более приятно пройти Нью-Йоркский день. На самом деле, еще столько всего, что у меня в голове есть, и что можно было бы обсудить, но я боюсь, что наши слушатели просто
0: немножко устали от
1: меня. Не смогут, да. Поэтому у меня будет повод прилететь еще раз в Нью-Йорк и позвать вас еще раз в гости. Спасибо большое. На самом деле, что очень ценно, и вообще для меня всегда очень ценно, когда человек, имеющий огромный опыт, рассказывает о нем вот так, как это есть, то, как он это видит, да, не пытаясь приукрасить его, не пытаясь принизить его, а вот показывая ту действительность, и это всегда очень ценно, потому что мы, там, занимаясь бизнесом и там, глядя на людей на экранах или еще где-то, мы всегда их идеализируем, пытаемся, да, как-то подстроиться, а мир, он не совсем такой, как мы видим его на картинке.
0: Надеюсь, я размечал этот идеал.
1: Вот, но очень ценно, очень много полезных мыслей, и на самом деле у вас невероятно интересная история бизнеса и жизни, которая при всем учете и того, что были взлеты и падения, классно вдохновляет и вообще заряжает и наводит на мысли. Спасибо большое.
0: Было очень приятно поговорить. Надеюсь, может быть, кому-то что-то покажется полезным, интересным.
1: Уверен, что так и будет.
2: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: Доброго дня, уважаемые слушатели Радио Диалог. С вами Салиха Васият Тимирхановна. Я врач превентивной медицины, врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. В эфире наша ежедневная рубрика «Вкусно-полезно», в которой мы продолжаем знакомство с натуральной продукцией консервного завода Кикуни. И поговорим мы сегодня о яблочно-абрикосовом нектаре. Яблочно-абрикосовый нектар – солнечный, ароматный, с легкой кислинкой. Он отлично бодрит и подарит вам энергию и сил на весь день. Этот напиток полезен для здоровья благодаря сочетанию витаминов, минералов и пищевых волокон. Яблоко очень богато пектином, железом и антиоксидантами, а в абрикосе много бета-каротина, это провитамин А, друг зрения и кожи, и калия, который так важен для здоровья сердца и тонуса мышц. Натуральные сахара фруктов усваиваются легко и дают энергию без тяжести. Яблоко и абрикос. Вместе они создают не просто напиток, а настоящий витаминный коктейль, окажут поддержку иммунитету и помогут наладить пищеварение. Рекомендуемое количество приема 150-200 мл в день. Следует принимать с осторожностью пациентам с сахарным диабетом и заболеваниями желудочно-кишечного тракта. Будьте здоровы, друзья! До следующих встреч в эфире!
1: Будете в Кизляре? Не забудьте включить приемник на частоте 101.0. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

0: Интересные факты из истории Дагестана в рубрике «Интересно узнать».
1: Знаете ли вы, что в 19 веке на Кавказе побывало 160 художников, из них 60 в Дагестане? Среди них были очевидцы и участники Кавказской войны – Григорий Гагарин, Теодор Гаршельд, Полидор Бабаев и другие. Особо можно отметить известного мариниста Ивана Айвазовского. В период своего пребывания на Кавказе и в Дагестане Айвазовский оставил морскую тематику и написал несколько горных пейзажей, среди которых вид на Тимирхан-Шеру и Каспийское море, вид Гуниба, вид с Каранайских высот на Ахульго и Гимры. Другой известный русский художник-панорамист Франц Алексеевич Рубо написал первую в России батальную панораму. Она называется «Штурм аула Ахульго». Сюжет панорамы отражает штурм резиденции имама Шамиля Ахульго отдельным кавказским корпусом 22 августа 1839 года. Несмотря на то, что художник находился по ту сторону баррикад, они смогли создать правдивые произведения, наполненные уважением горцам, их мужеству и свободолюбию. Они писали не только батальные сцены и исторические события, но также портреты горцев, бытовые сцены из жизни горских народов и, конечно, величественные пейзажи.
0: Интересные факты из истории Дагестана в рубрике «Интересно узнать».

0: в Дагестане 2 часа.
1: Время. Диалог ФМ. Будете в Кочубее? Не забудьте включить приемник на частоте 102.0. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу.

0: придется ли мне до той поры дожить, когда без притч смогу я говорить? Сорву ль непонимание печать, чтоб истину открыто возглашать?
1: Притчи народов мира.
2: Внук пришел навестить своего деда. Тот стал его о делах расспрашивать, но юноша был неразговорчив. «Ты выглядишь усталым, словно прожил тяжелую жизнь», — заметил дед. «Ты прав, в моей жизни нет ничего хорошего», — вздохнул внук. «Я приготовил подарок, чтобы развеять твою грусть», — продолжил дед. «Да положил его в ящик секретера и забыл, в какой именно. Секретер у деда был старинный, с множеством дверок. Не беда, я быстро его найду», — усмехнулся внук и принялся открывать одну дверку за другой. Вскоре подарок нашелся, а под ним лежала записка. «В жизни много дверей, и за одной из них — подарок судьбы. Мудрые говорят, нужно постучать в 7 дверей, чтобы одна открылась».
1: Притчи народов мира.

0: Цитаты, высказывания, афоризмы.
1: Директор Института когнитивных исследований, член Совета при Президенте России по науке и образованию. Татьяна Черниговская.
2: Даже самые глупые из людей, населяющих нашу планету, невероятно сложны. Например, непонятно, как нам удается вообще хоть какую-то стабильность в голове иметь, учитывая, что мы живем в многозначной и очень противоречивой среде. Более того, она все время меняется, и ее трактовка зависит от контекстов. Этих контекстов очень много. В этом смысле то, что принято говорить про современное положение дел, не такая уж новая вещь. Гигантская скорость этих изменений сейчас. Вообще все поменялось. Дело не в том, что раньше ездили там на козе, на осле, на лошади, а теперь летают на сверхзвуковых самолетах. Дело не в этом, а это смена цивилизации. Вообще мы живем в мире сетей. Существует такое так называемое число Данбора. Это допустимое количество социальных связей, исходя из размеров мозга тех, кто в этих социальных сетях участвует. Ну вот, скажем, у высших обезьян, исходя из их мозга, размер социальной группы, с которой они могут общаться, это 50. А самый ближний круг составляет примерно 3-4 особи. У человека мозг в 3 раза больше. Значит, близких по этому закону должно быть вот 150, а самых близких должно быть 12-15. Теперь посмотрим каждый в свой смартфон или куда ходить. Смотрите, и вы что там увидите? Вы там увидите тысячи связей, и это реальные люди. Мы с ними на самом деле находимся в общении. Вот у нас наши сети это выдержат? Мы находимся в ситуации возможного и близкого обвала вообще всего. Мы имеем дело с гиперсетями в мозгу, с гиперсетями в социуме. Они рвутся и перестраиваются. Дети уже с другими мозгами. Это, конечно, в кавычках, потому что биологически какой есть, такой есть. Но мы рождаемся с определенной структурой, и она строится все время. Я повторяю, она строится вот сейчас, пока мы разговариваем. Дети, родившиеся в другую технологическую эпоху, имеют другой мозг. Другая сеть. Понимает другой тип связей. Итого, вокруг нас находится совершенно другой мир. Он текучий, он прозрачный. Он не прозрачный в смысле, мы же понимаем, что про нас все всем известно. Я думаю, это не стоит объяснять в этой ситуации. Все гаджеты, которые при вас есть, поставляют о всех нас очень дробную информацию, включающую то, что вы ели на завтрак и какие туфли вы носите. Это сверхбыстрый мир, это гибридный мир, он давно уже гибридный, и он мерцает в том смысле, что непонятно, то, что мы говорим сегодня, это то же самое, что было вчера, и что будет завтра, или это только слова совпадают. Цифровой мир более-менее автономно живет. Интернет вещей, сети организуются как хотят. Когда говоришь со специалистами уровня, скажем, Сколково, что я время от времени делаю, то я там такие вещи слышу, что на публику это вообще говорить нельзя. Когда они говорят, сети стали обучаться с такой скоростью и делают что-то, чего мы не понимаем, то дальше я задаю вопрос, и что? Они говорят, мы испугались. Я говорю, и что дальше? Мы отключили программу. Понимаете? Это вообще жуткое дело. У всех растет, кроме, кстати говоря, детей, которые просто не знают, что информации можно не доверять, у всех растет недоверие к информации. Как вы понимаете, технические возможности так высоки, что можно подделать все, что угодно, и более того, подделка будет чуть ли не лучше, чем оригинал.
1: Татьяна Черниговская, директор Института когнитивных исследований, член Совета при Президенте России по науке и образованию.
0: Мысли вслух.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Максох – это небольшое селение, расположенное на границе цветущих садов и гор. Название происходит от слова «мукус», что в переводе с аварского означает «удобрение». В книге «История Унцукульского района Ибрагимова Гадже» описывается сказание о том, что сына ханши Бакубике Булача Гамзата велик имаму Шамилю на казнь. Житель селения Максоха Алихан вызвался спасти сына Бахубике. Узнав, что за ними вызволить из плена Гамзата идет Алихан, мюриды бросили Гамзата в бурлящие потоки Кайсу. Алихан отомстил за сына Бахубике, убив всех сподвижников имама. Но в последующем воины Шамиля убили и Алихана. В годы Кавказской войны в селении Максох произошли крупные сражения с большими потерями с обеих сторон. Очень много написано о мужестве и стойкости горцев-защитников Максоха. Активное участие приняли максохцы и в Великой Отечественной войне. 27 молодых ребят осталось на поле брани. Богат Максох учеными-арабистами. Тут известны Мухумизар Гаджи Гассан Дибир и Гамбатов Нургали. Также село является родиной поэта Магомеда Исаева, автора стихотворных сборников «Беспокойная любовь», «Трилистник», «Дыхание земли» и «У чабанских костров».
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в Кубачи? Не забудьте включить приемник на частоте 104.2. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Приветствую вас, друзья. Если вы давно на моем канале, то наверняка уже не раз слышали, что деньги не сделают тебя счастливым, что это плохая мотивация и что люди, базирующие свою жизнь на материальных ценностях, вскоре обнаруживают себя в тупике разочарования. Но правда ли это так? Есть ли у этого мощного заявления какое-то научное обоснование? Или может это всего лишь громкие слова, которые просто красиво звучат? А на самом деле деньги – это двигатель прогресса и замечательный инструмент мотивации. Что ж, давайте разбираться. Недавно Национальная академия наук проанализировала эмоциональное состояние и доходы полумиллиона случайно выбранных американцев. Они хотели выяснить, как сумма дохода влияет на субъективное ощущение счастья. И уже в 2010 году вышел публичный отчет. Ученые обнаружили, что деньги действительно являются важным фактором удовлетворенности жизнью. Чем больше денег, тем больше счастья. Однако удивлением стало то, что при определенном уровне доходов уровень счастья начинал падать. Выяснилось, что как только доход покрывает все базовые нужды человека, дополнительные деньги больше не добавляют радости. Иными словами, несчастными нас делают не только недостаток, но и избыток денег. Звучит крайне контринтуитивно, но я все же попробую убедить вас, что это так. Для того, чтобы понять, как работает этот механизм, давайте перенесемся в 1973 год, в день, когда вот эти два психолога отбили у детей желание рисовать. Ученые сговорились с руководителями творческих кружков и отобрали элиту из элит, детей, имеющих природное притяжение к искусству, тех, кто любил рисовать, постоянно возился с акварелью и никогда не расставался с карандашами. Затем их разделили на три группы. Первой группе пообещали, что если те будут рисовать в свободное время, им дадут крутую медальку с блесточками в качестве поощрения за их труд. Второй группе ничего не обещали, но если кто-то из малышей снова принимался за рисование, ему могли случайным образом вручить такую же медальку. Третьей же группе ничего не обещали и не вознаграждали за рисование. Прошло некоторое время, ученые раздали все медальки, эксперимент закончился. Как думаете, что изменилось? Что ж, в поведении второй и третьей группы ничего не поменялось, они по-прежнему шли к ящику с карандашами и красками в попытках изобразить шедевр. Но вот в первой группе все было не так. Этих детей было буквально не узнать. Они неожиданно полностью потеряли всякий интерес к рисованию, переключив свое внимание на другие занятия. Впоследствии этот феномен назвали эффектом избыточного оправдания. Когда вы делаете что-то от души, но получаете за это материальные блага, ваш мозг начинает думать, что вам это нравится не само по себе, а потому что вам за это платят. Поэтому он теряет мотивацию заниматься любимым делом, ему кажется, что избыточную плату можно получать только за дело, которое не любишь. Ну, например, представьте, что вы познакомились с интересным человеком, открыли ему душу, провели вместе вечер, всю ночь дружно пили чай с пирожками, рассуждая о философии. А утром при расставании он дал вам, скажем, 5000 рублей со словами «Спасибо, мы отлично провели время». Такое рыночное отношение к своему душевному миру раздавит вас по полу. И несмотря на то, что 5000 – это приятные деньги, вы больше никогда не сможете говорить с этим человеком по душам. С любимым делом то же самое. Если за него вы получаете больше, чем вам требуется, чтобы просто в комфорте им заниматься, у вас пропадает мотивация. Вопреки устоявшемуся мнению, удовлетворение работы почти не зависит от зарплаты. Деньги не мотивируют. Более того, во многих случаях они могут демотивировать. По-настоящему нас вдохновляет только одно – решение значимых задач. Нам нравится развиваться в том, что сделает мир лучше, и нам не нравится, когда за это переплачивают. Если хотите стать профессионалом в своем деле и при этом не потерять себя, увлекайтесь делом, а не деньгами. Чести и удачи!
0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Есть ли какие-то сегменты, для которых это не подходит? Типа, ну вот если ты такой, тебе это не надо.
2: Я думаю, что B2G, когда ты какие-то госзаказы выполняешь, особенно секретные, особенно военные, там, наверное, контент дело такое, не самое. Вот. Ну вот, например, даже B2B, вот рекламное агентство, да, у меня, мы на самом деле всегда так делали. Мы всегда так делали. Просто мы делали контент не в соцсетях, а мы делали свои медиаплощадки. Например, вот в какой-то момент я понял, что, ну, мне нужен доступ к рекламодателям, да, ну, там, к 1000 крупнейших компаний страны. Мне нужно как-то с ними встретиться. Как мне встретиться? Я им звоню, они трубку не берут. Да. Что сделать? Купить рекламу не купишь. Значит, нужно дать им какой-то контент, ради которого они придут. Мы стали делать мероприятия, свои там, мини-конференции. Потом стали делать самые большие конференции по маркетингу в стране. Мы привезли всех глав крупнейших мировых корпораций. Walmart, Amazon, Google и так далее. Мы их привозили, глав,
3: топ-менеджеров. За деньги бы им платили гонорары?
2: Откуда у меня деньги? Оскар, это ты богатый человек, инвестор. Откуда у меня деньги? Не было у меня денег. Мы договаривались как могли. Приезжай, мы тут у нас хорошо, матрешки, медведи гуляют, и классные мероприятия. Ну, знаешь как, вот я понял, что если у тебя нет денег, тогда бери наглостью. Мы писали всем топам всех крупнейших мировых компаний и говорили, это самая крупная конференция по маркетингу в Европе. В ситуации, когда у меня сидел один ассистент и делал это мероприятие, мы говорили, вы суперэксперт, вы должны быть здесь. Один согласился, второй согласился, третий согласился. Все, уже так оно и есть. И мы были первыми, кто решил делать конференции в кинотеатре. Представляешь, просто в кинотеатре. Сейчас кинотеатр «Октябрь», мне кажется, перестал делать там, кажется, второй делать конференции. Потому что мне хотелось, чтобы был большой экран. Потому что почему? Потому что кинотеатр оказался дешевле арендовать, чем концертный холл. У меня не было денег на концертный холл, а кинотеатр подешевле был арендовать. И это экран большой, и удобно. Оказалось, удобно для конференции. Ну все, вот они и приезжали, у нас выступали. И мы дальше зазывали туда рекламодателей и говорили, вы что, приезжает какой-то там CRM-директор Walmart, надо узнать, как они работают, пожалуйста. Все, они приезжали к нам, мы рассказывали, мы через это... Это же то же самое, тоже контент. Да. То есть мы делали полезные мероприятия, конференции для наших клиентов. И так постепенно.
3: Это удивительно, когда даешь сцену людям, они просто... Да, как сцена — это как магнит.
2: Да.
3: Она просто тянет невероятно людей.
2: Да.
3: Я очень часто разговариваю с предпринимателями, которые очень боятся B2B бизнес-модели, потому что циклы длинные. Как ты продашь что-то в Роснефть или там Walmart? Объясни все-таки, ну, чтобы люди не боялись, потому что больше B2B бизнесов, чем B2C бизнесов. И часто люди просто их отсеивают, типа, нет, я не хочу заниматься этим бизнесом.
2: Во-первых, то, что не боятся, они правы. И, ну, как бы, наверное, если бы я знал, может быть, и не стал бы этим заниматься. Поэтому хорошо, что не знал.
3: Ну, хорошо, у тебя появился вот этот инструмент из игр в группы. Ты его продал сколько-то клиентов. Вот у тебя появилось какое-то клиентское.
2: Да.
3: И да, а дальше какие, ну, как бы, ну, все равно это же длинные там тендеры.
2: Да. Я расскажу. То есть, как бы, первое, мы не знали, и поэтому нам некогда было бояться. Второе, нам нечего было кушать, и поэтому, ну, не было варианта. Надо было по-любому хоть как-то. Я, знаешь, сейчас вспомнил, моя жена, мы же на работе познакомились, она была 4-й сотрудник моей компании. И когда она впервые пришла ко мне в гости, она до этого, она очень, ну, красивая девушка, моделью до этого работала, и поэтому до меня ее отношения были, ну, почти с олигархами. И поэтому, когда она со мной ездила в метро и потом пришла в мою квартиру с зелеными ободренными обоями, она мне потом призналась, говорит, ну, я, честно говоря, не думал, что так плохо люди могут жить. И мне, конечно, было стыдно перед ней. Я хотел, чтобы у нее были хорошие условия, чтобы мы не на метро ездили, а хотя бы на какой-нибудь машинке. И поэтому меня очень простая. Я не знал, что длинный цикл сделки и что это проблема, что он нерешаемый. Я понимал, что мне нужно зарабатывать, чтобы как-то пробиваться в эту жизнь.
3: Но это никого не интересует. Вот сидишь ты с заказчиком.
2: Да.
3: Ты смотри, говоришь, мне нечего есть.
2: Он
3: говорит,
2: не,
3: ну хорошо, это твоя проблема.
2: Это моя проблема. Естественно, я об этом не говорил. Но это важный внутренний ответ, что я не задавал себе этот вопрос. Мне по-любому нужно было заключать с ними сделки. Это первое. Теперь на практическом уровне. Да, на практическом, что мы делали? Мы тоже поняли, что цикл длинный. Через пару-тройку лет, что цикл длинный, 6-18 месяцев, цикл сделки. И я просто понял, что надо его разделять на куски, на этапы. Что сначала мне нужно, чтобы у меня была первая встреча. Соответственно, если я буду в самом индивидуальном проводить все встречи, то это будет слишком долго, я долго буду зарабатывать. Значит, мне нужно одновременно встречаться с 10, с 20, с 30, с 50, с 1000 рекламодателей. Как я могу одновременно встретиться? конференции. Раунд номер один. Раунд номер два. Мне нужно, чтобы они каждый месяц обо мне вспоминали, чтобы в момент, когда у них появится тендер, они не забыли меня позвать. Потому что у этих компаний есть тендерные процедуры, и они, соответственно, во время тендера окно возможностей. До этого его нет. Но я быстро понял, что в период тендера они уже зовут тех, с кем они хотят работать, они знают эти компании, их почему-то доверяют и так далее. Откат или просто они их знают, это же второй вопрос, но они знают. Поэтому я понял, что основная работа до тендера. Соответственно, до тендера нужно постоянно напоминать. Мы выпустили журнал, который каждый месяц приходит на почту, и все, это до сих пор самый популярный журнал, онлайн-журнал для маркетинг-директоров, 20 тысяч маркетинг-директоров его читают. Соответственно, мы просто все время были в информационном поле. Дальше. Крупнейшие компании, у них очень простое ограничение. Они говорят, мы не будем работать с мелкими. Потому что когда топ-менеджер, если он, не дай бог, выберет какой-нибудь ООО «Ромашка», и это ООО «Ромашка» ошибется в рекламе, его потом уволят.
4: Как вы с этим боролись?
2: Ну, я понял, что мы маленькая компания, мне надо, чтобы они думали, что мы большая. Что надо сделать, чтобы они думали, что... Они же не знают, маленькая мы или большая. Это же в голове все. Вот как они знают, кто большой, кто маленький? Мне надо сделать, чтобы они быстро поняли, что мы большие. И поэтому, вот опять же, делая конференцию, я такой, давайте просто самую большую сделаем. И все. Все делали на 200 человек, мы такие, мы на 2000. И они как бы увидели зал на 2000, они такие, а ну это крупная компания.
4: Эта конференция окупалась, она прибыльная была?
2: Да, мы даже что-то там...
4: Билеты платные.
2: Мы конкурентам продавали билеты, потому что мы звали больше всего рекламодателей, а конкуренты покупали билеты. И они окупали нам расходы. Ну, потому что я не мог за свой счет 1,5 миллиона конференции, ты что? Вот. Соответственно, дальше тендер. И мы, например, есть вот эта проблема, то, что говоришь, откаты. Мы ее тоже быстро поняли, что она существует. Но из-за того, что мне, может быть, повезло, может быть, нет, из-за того, что я сын врачей, то я понял, что это не близко мне. Я просто очень быстро понял, что есть международные компании, которые не берут откаты, а есть российские компании. И мы сказали, да, давайте не будем работать просто с российскими. И мы их отменили. Второе, что мы сделали, мы поняли, что

0: Вверх будет увеличиваться.
1: Да, у нас так получилось. Мы когда вот офис на Галупинской такой, ну, большой арендовали, напротив нас сидел Саша Чичава, Led Capital. И я к нему зашел познакомиться, пообщаться. И он когда рассказал, как они работают, я такой, бляха, так это же наш бизнес. Мы то же самое все делали. Мы просто управляем инвестициями компании. А дальше в итоге что? Мы поняли, в чем суть нашего бизнеса. Суть нашего бизнеса в том, что корпорации, они не покупают рекламу. Они покупают команду. И это стало для нас геймченджер, понимание. Coca-Cola не покупает рекламное агентство. Она смотрит, какая команда приезжает на встречу, и если эта команда соответствует их ценностям, стандартам, амбициозности, готовности работать и так далее, они покупают. Я такой понял, все очень важно. Им не трафик нужен, им даже не смета нужна, не показатели, ничего. Это гигиенический фактор, что мы должны быть белые, пушистые, порядочные компании, должны увидеть классных людей. И мы поставили перед собой задачу, мы поняли, что мы HR-компания. Мы должны формировать самые сильные команды. И поэтому мы на встречу, мы перестали на встречу возить менеджеров по продажам. У нас никогда не было. Мы все на встречу привозили менеджера по контекстной рекламе, дизайнера, там, разработчика, таргетолога, аналитика. Они не умели красиво говорить. Они не умели красиво выступать. Но когда наш конкурент приходил в пиджачках, мужики такие, продающие рекламу, и говорили, «Хе-хе, я тебе сейчас настрою рекламу», а на следующую встречу приходили девчонки простые, парни простые, ну, которые могли вот так открыть Google Analytics и показать, что там с конверсиями, с показателями, и в деталях, то Coca-Cola такая, «Нахрен я буду с теми парнями работать?» И вот тут видно, что люди шарят. И мы стали делать ставку всегда на формирование команд, стали разбираться, а что такое найти самых талантливых людей в стране, а как выстроить систему. И, например, у нас мы сделали первый институт внутренний, коллаборацию со всеми институтами крупнейшими, которые с нами работали. 1000 студентов каждый квартал, каждые полгода мы отсматривали самых талантливых студентов и отбираем самых интересных людей, которые проходили потом стажировку, стали нас учиться, чтобы... Ну,
0: классно. Ну, в итоге все равно цикл 6-18 месяцев. Просто к нему привыкаешь, это воронка, забиваешь и просто ждешь.
1: Смотря с какой точки считать. С точки, когда с нами познакомились, да. С точки, когда нас позвали в тендер, цикл 3 месяца.
0: И вы работали со всеми впрямую, или там есть мастер-агентство, которое уже на суп...
1: Это вот мастер-агентство «Гарасмы».
0: А, и вы уже там тоже субподряды раздавали.
1: Ну, кого-то субподряды какие-то делали по подрядчике. Ну, и сегодня это так и происходит, но сейчас так работает. Сейчас единственное, что международных компаний стало меньше, мы работаем с российскими компаниями.
0: Классно. Классно. Ну, это такой сервисный бизнес. Сейчас, я понимаю, у тебя уже партнеры, они там вырастают и становятся акционерами компании. Ты тоже такую модель выбрал?
1: Да. Ну, смотри, здесь вот что было. В какой-то момент мне очень хотелось вообще впервые в жизни сделать какие-то результаты, потом поработать с корпорациями, потом сделать первые миллиарды, а потом, когда я понял, что вот уже я езжу по стране, по городу, и все логотипы, все компании, все офисы, так или иначе, там, мои друзья, знакомые.
0: Это классное ощущение.
1: Но я при этом понял, что, как бы, типа, уже, а что дальше? И появилась большая идея, которой я сегодня занимаюсь. А что такое worldwide? А что такое международный результат? Да, и это вот, опять же, я восхищаюсь тобой, потому что тебе сразу было близко, что такое мир. Для тебя понятно Германия, для тебя понятно то.
0: Да, мне повезло.
1: Да. А я в этом смысле ничего не знал. Я там в Турцию выехал, в Таиланд выехал с женой, и там иногда где-нибудь мог подыхать.
0: Я тоже ничего не понимал. Ну, да. И потом раз, единорог.
1: И поэтому пошел вот именно сейчас все мои мысли о том, а что такое сделать мировой результат. Что такое...
0: Зачем? Что хорошего в этом?
1: Слушай, ну, у меня очень простые вещи, на самом деле. Очень простые вещи, я тебе покажу. У меня есть несколько уровней внутренней мотивации.
0: Вот твои дети на твоих часах.
1: Да, дети. Но первый уровень, на самом деле, и я его считаю важно не отрицать, вот такой.
0: Частный джет.
1: Я хочу все время летать на своем самолете. В общем, первый уровень мотивации – это качество жизни. Следующий слой – это моя семья. Что я создаю, какие условия я создаю для своей семьи. Я очень благодарен своим родителям, что никогда...
0: Да, но это та же самая качество жизни.
1: Близко, но это одно дело качество жизни для себя, следующий слой – качество жизни для моей семьи. Угу. Следующий слой – это самореализация. Что я в этом мире создаю, что полезного в этом мире. Сегодня, говоря там про YouTube, 120 миллионов человек посмотрели наш контент, и каждый день десятки тысяч людей пишут, что в их жизни это как-то позитивно повлияло. Сотни людей работают в моих компаниях, и они строят классные карьеры, находятся в хорошей среде и реализуются. Для меня это удовлетворение, самореализация. И последний слой. Я всегда говорю это. В мире живет 8 миллиардов человек. Больше, кроме нас, здесь нет никого. И очень хочется, чтобы мы сделали этот мир еще лучше. И мне хочется быть в числе тех, кто позитивно повлияет на какой-то процент. Я очень благодарен людям, которые создали этот мир до нас, что у меня есть горячая вода, что у меня есть чаек, что у меня есть микрофон. И я хочу быть тем, кто попадет в этот круг, тех, кто чуть-чуть улучшит.

0: Вот зачем? Потому что...
1: Это вот это я понимаю. Вот здесь мы с тобой соподвижники. У тебя есть то, что нету других. Вот что на самом деле богатых людей в мире, да, много, но то, что есть у тебя, то, что ты сейчас вот 40 видео с миллионом просмотров, что ты показываешь людям вообще, как может быть, какие траектории бывают, что вот какие-то фермеры вот что-то там делают, ты вдохновляешь. Это ты недооцениваешь ценность этого. Может быть, потом поймешь, что тогда, когда я жил в деревне, я просто не понимал, насколько Оля была хорошая.
0: Когда ты концентрированно общаешься с определенным кругом людей, то они, ну, ты начинаешь мыслить иначе, ты начинаешь замечать какие-то моменты другие, ты начинаешь по-другому принимать решения, у тебя есть с кем посоветоваться, и ты...
1: Да. Ну, еще ты... о чем вы говоришь, да? Ну, вот.
0: Да.
1: Я когда зашел, там вот эти сидят группы, да. И о чем-то... О чем они разговаривают?
0: Ну, конкретно ту секунду я не помню,
1: ну, какие когда ты хорошие заходил. Вопросы есть для вот так вот, какие фокусы внимания есть для таких вообще разговоров?
0: Смотри, то, что нас объединяет, это очень интересные люди, это средний возраст 25-45, это все, кто уже, ну, достаточно хорошо заработали и зарабатывают. То есть у меня есть статистика, я вот зашел, анкету посмотрел, я удивился, какой процент людей, там, больше 60%, а у них там доход $1 миллион плюс. Соответственно, это, ну, те дивидендный поток, который они создали. Но при этом нас объединяет то, что мы не останавливаемся. То есть мы голодны, мы дальше продолжаем рыть, бежать, расти и так далее. Вот, например, один парень из наших комьюнити, он строит сейчас первый небоскреб в Сибири. Целые микрорайоны строят. А это челлендж очень непростой. Другой товарищ, который был, он вот здесь из Эмиратов, он построил самый крупный маркетплейс аренды автомобилей. За 3 года у него только автопарк больше $50 миллионов. Другой вот город строит. Там кто-то производство сделал, кто-то там мобильное приложение бахнул по всему миру, люди его скачивают. И как раз за счет разницы бизнесов, да, возникает вот, вот совершенно уникальные вещи. Вот как мой. У меня же как, так и получилось то, что мы с тобой расскажешь. Я вроде приложение делал, но это все было неудачно. Но когда рядом оказался рынок рекламы, бах, и что-то схлопнулось. Я считаю, что вот всегда между индустрией, между странами, между нишами те возможности, которые незаметны. И я вижу, что очень многие засыхают, общаясь только в своей индустрии.
1: Да.
0: И вот я многие говорят, ну сделайте индустриальное мероприятие только для риэлторов или там только для блогеров.
1: Это есть.
0: Это есть. А вот уметь общаться с людьми из других категорий, они всегда тебя будут насыщать так...
1: И нету конфликта интересов.
0: И нету конфликта интересов. Можно легко обогащать друг друга. Поэтому финтех тоже компания, да, такие.
1: Почему к этому относятся несерьезно? Потому что есть якобы официальные университеты, которые сделаны для детей. У тебя школа и университет. Физтех, MIT, ВХУ. Это серьезно. Это серьезно. Дальше человек идет по жизни и хочет дальше... меняться, образовываться, развиваться. И есть MBA-программы, но не всех это интересует, потому что у тебя, если уже есть бизнес-образование или экономическое, тебе это вообще просто повторение одного. И люди, это якобы несерьезно, вот ходят на форумы. Ну, это почему это воспринимается как несерьезно? Когда это будет восприниматься как, ну, это нормально, серьезная работа над собой, ты вот занимаешься?
0: Я думаю, что просто есть два типа людей. Есть люди умные, а есть активные. И вот умные люди, они могут пойти в MBA и там обучиться чему-то и действительно применить. Это талантливые люди. И я искренне с уважением к ним отношусь. Я что в школе учился не то, что очень хорошо. Английский до сих пор толком не знаю. И поэтому не отношусь я в этом смысле к категории таких людей. А есть люди активные, которые... Ну, то есть уровень ценностей и знаний, которые я получаю из живого общения с людьми, несопоставим с тем, что вот я могу получить, сидя на лекции. У меня не получается.
1: Ну, они активные и есть умные. Нет, смотри, что такое ум? Это способность достигать цели. Если человек достигнул цели, строит город, это однозначно умный человек. 100%.
0: Если так, то да. Ну, я в данном случае имел в виду умные, это те, которые могут в табличке сделать какие-то задачки более сложные, чем другой человек.
1: Головоломки решить. Но ну, это вообще не интеллект.
0: Ну, да. Вот, поэтому, ну, при этом я с большим уважением и к другой ветке отношусь. Поэтому я, на самом деле, я считаю, что надо и тем фронтом двигаться.
1: А, ну, это вот эти форумы отличаются тем, что там нет оценок, невозможно провалить. Если ты поступаешь в Стэнфорд, там, ну, экзамены надо сдавать, и ты можешь Ну, хотя там почти, честно говоря, там почти все заканчивают. Там, да? Ну, конечно. Не, не, на, имеется в виду на MBA-программах. На дополнительном, не для первом, да, там на первом огромный отсев. Но уже для взрослых там в основном все проходят. Ну, нагрузка большая, это работа. Это работа. Тебе там надо кучу кейсов решать, это очень большая нагрузка. А на этих форумах нет экзамена, нет нагрузки, ты в комфорте. Делай, что хочешь, не делай. Может быть, в этом проблема?
0: Может быть. Просто я думаю, что из-за того, что у нас такое постсоветское пространство, то нам кажется, что те, кто с утра до вечера читают книжки, они как бы что-то делают более правильно. Но поскольку я знаю достаточно много людей с очень крупными компаниями, очень крупных предпринимателей, то я вижу, что их результаты обусловлены в первую очередь не знанием книжек, а энергией, коммуникабельностью, харизмой, талантами, с готовностью быстро принимать решения. Ну, то, что он относится к категории софт-скиллов, мягких навыков. И вот эта способность, ну, вот свои мягкие навыки тренировать, да, она очень важна. И я, кстати, думаю, что у тебя то же самое. То есть уровень твоей энергии, там, скорости движений, он намного больше влияет на твои результаты, нежели там аналитические, например, способности. Но одновременно с этим надо, конечно, обе стороны развивать. И поэтому и на MBA пойти, и на форум какой-нибудь пойти. Везде, везде, да. везде двигаться. А жизнь одна, на полную ее можно впитывать.
1: Я просто вижу, что возник сумасшедший спрос образования взрослых людей, не детей, взрослых, уже успешных людей. Они хотят учиться, и нет. Нет ничего, кроме MBA. А эти MBA-программы, они в среднем супер плохие. Сумасшедший неудовлетворенный спрос, который как раз вот сейчас забирает кто угодно. Ну...
0: Час общения с тобой может быть намного ценнее, чем год сидения на партии. Какие-то.
1: Да, YouTube — это мега-образовалка. Я ее использую нон-стоп. Ну, какой твой путь? Вот, твой путь. Отсюда, сейчас, в частный самолет. Как выглядит твой путь?
0: Знаешь, я, конечно, люблю говорить о планах, когда я достиг цели.
1: Да. Ну, примерно, образно говоря, где ты? Ну, сейчас у тебя есть шанс, та траектория, по которой ты идешь, есть шанс?
0: Да. Да. Ну, вот те бизнесы, которые у нас сейчас здесь работают, в международном рынке, там есть потенциал кратного роста. И, ну, вот сейчас...
1: Ну, кратный рост недостаточно. Ну, подожди, хороший частный самолет.
0: Да нет, покупать не обязательно.
1: Да, ну, 10 минут в год, это прям миллион? Серьезно.
0: Ну да, что такое 10 миллионов долларов в год на самолет? Это значит, что у тебя лайфкост 15 миллионов. То есть у тебя больше, кроме... Самолет — это самое дорогое, на что можно тратить личные деньги. Ну, если не говорить о разовых покупках, да. Там типа дома. Ничего дороже, чем аренда постоянных самолетов, нету, все. После этого ты закрыл все, что можно бытовое. Еще 15-20 миллионов долларов в год лайфкост — это максимум, больше вообще уже ни на что не будешь тратить. Вот, соответственно, это первое. Это не нужно, чтобы у тебя дивидендный поток был 30, чтобы 20 хватало. Угу,
1: чтобы еще что-то реинвестировать, что-то, да, экономить. Да, да.
0: Вот это как бы хорошо. Ближайшее. Ну, я думаю, что за 5 лет я должен это сделать, точно. Ну, 4-5. Вот, на том, что мы сейчас делаем. Дальше, следующий трек. Я вижу большой потенциал как раз в комбинации инвестирования медиа плюс денег.
1: Ну, то, что ты сейчас делаешь, это вот это миллиарды просмотров, это даст.
0: Смотри, у нас есть рекламный бизнес, у нас есть медиа-бизнес, и у нас есть образовательный бизнес. Вот три бизнеса, которые у меня сегодня действующие, да. Которые сегодня работают. И есть ряд инвестиций, которые я вложил. Но пока я не успешный инвестор, я больше потерял, чем выиграл. Только вот на этих историях, я думаю, что можно это сделать там в ближайшие 4 года.
1: Ну, подожди, окей, рекламный бизнес, он будет идти как идет там.
0: Да, да. Медиа-бизнес, мы сейчас рассматриваем вариант делать арабский, испанский, английский язык. Возможно, сейчас мы с ребятами...
1: И снимать вот эти документальные кино.
0: Да, да, да, да. Это там мы нашли бизнес-модель, которая позволяет нам совершенно другую экономику иметь. Не блогерскую, а другую. Не буду рассказывать, надо сделать сначала. Вот там уже есть подтвержденный трек экономический.
1: Но там нужно миллиард просмотров.
0: Ну, на самом деле...
1: В месяц.
0: Не обязательно. Я думаю, что если мы будем делать хотя бы в 10 раз больше просмотров, чем сейчас, то можно уже там 10 миллионов долларов чистой прибыли в год иметь. Если мы говорим о международном рынке, не, конечно, не про российский. Сейчас этот проект только в России существует. Вот. Образовательные — то же самое. Мы видим модели, при которых мы сможем это дело смасштабировать. Я думаю, что уже в следующем году там речь идет о там, 5 плюс миллионов долларов. Мы сделаем. Просто потому, что большой рынок, вот то, о чем ты говоришь, очень много взрослых со всего мира. Мы сейчас на английском языке уже преподаем. К нам приезжают турки и смены с Южной Кореи приезжают, с Австралии. И куда им идти еще? 2 года MBA, бессмысленно. И мы постепенно, по чуть-чуть, Эмираты – хороший регион для нас оказался. Это бизнес-центр. Это бизнес-центр, со всего мира сюда люди любят приезжать. Для меня это, ну, случайно произошло, я не думал, что так будет. Я думал, что вот это образовательная деятельность, ну, я закрою, когда мы здесь будем жить. Кто сюда поедет? А оказалось, наоборот, сюда хлынул народ к нам еще больше. Потому что здесь отличное место для того, чтобы проводить вот такие события, мероприятия и так далее. Ну, будем по чуть-чуть двигать. И четвертая нога, которую я еще пока мне не получилось сделать, в которую я верю, это комбинация медиа-инвестиций и финансовых инвестиций. У нас уже там какой-то капитал.
1: Ты через свой медиа берешь доли в компаниях,
0: да.
1: И инвестируешь в компании.
0: Вот я не хочу говорить, ГОП пока еще не сделал, но у нас уже там конфигурация есть, мы уже там совершаем первые шаги. И вот я надеюсь, в следующем году я смогу порадовать тебя.
1: Твоя роль в всем этом какая? Твоя роль?
0: То, что у меня более-менее получается, это творческая сторона, придумывать идеи, вот эту картинку видеть, да, достаточно четко. В любой ситуации почти всегда видно, что куда надо сделать, какие приоритеты, куда газовать, куда идти и так далее. Вторая часть — это команда, люди объединить, позвать, соединить и так далее. Вот это, наверное, две такие вещи, которые у меня получаются. Остальные так на гигиеническом уровне. Ну, то есть, конечно, я там P&L, баланс МСФО от РСБУ отличу, смогу разобрать, там ошибки какие-то найти и так далее. Но основные компетенции — это творческие и люди. Достаточно неплохо получается выбирать людей. Вот у меня во всех бизнесах очень много людей, кто пришли там даже чуть ли стажерами. Многие из них выросли и сегодня там зарабатывают хорошие деньги на больших хороших позициях. То есть это команда, каких людей взять, как их взять, как оценить, как выстроить с ними карьерную траекторию, как сформировать вот эту футбольную команду людей, которые готовы забивать голы. Вот это достаточно неплохо получается. И вот на вот этих двигаемся. А в остальном я всегда стараюсь, чтобы люди, с которыми получается, потому что административные задачи, менеджерские задачи, регулярный менеджмент, вот это все я совсем плохо понимаю.
1: Да. Ну, круто, что ты себя нашел, потому что у тебя был такой путь. Бали. Сколько лет на Бали?
0: Ну, два года там, пожалуй.
1: Два года. Да. Потом Израиль.
0: Чуть-чуть, там несколько месяцев.
1: Да, Дубай. Вообще, какие ты видишь вот интересные наблюдения с точки зрения предпринимательства? Индонезия, Израиль, Россия.
0: На самом деле, очень много открытий у меня произошло именно в Израиле. Мы там тоже снимали фильмы, и именно тогда произошло. Когда мы там жили, потому что там родственники есть, не то, что я что-то там вдохновился, а вот когда мы фильмы снимали, прям несколько было серьезных открытий. Первое открытие было: Израиль номер один страна в мире по количеству единорогов на душу населения. Да. Это лучше меня знаешь.
1: Да.
0: И мне было интересно понять, а почему. И мы брали интервью у фондов, стартаперов и так далее. Там самые чумовые идеи, там через запах собак выявлять рак на ранней стадии.
1: Да, вот это работает.
0: И я у всех спрашивал, как так у вас получилось. Первое, что они сказали, высокая толерантность к ошибкам.
1: Да.
0: Если человек ошибся, все супер. Второе большое открытие стало, когда мы снимали второй и другой фильм с раввинами. Идея у меня такая. Евреи занимают 0,2% населения планеты. Но 50% списка Forbes евреи. Отклонение математическое. Что они такого делают? Да, что, как, чего? Я этому посвятил отдельный фильм. Я думал, кому пойти? И я решил пойти к раввинам. Раввины, кто не знает, это как священники в иудаизме. Я у них стал спрашивать, в чем дело. И я был поражен тем идеям, которые они мне рассказывали. Что, по сути, прям в Торе написано, что мужчины разделяются на два класса. Один класс должны идти зарабатывать, ну, там, на рынке, например, работать, или еще где-то, а другие должны изучать жизнь, то есть раввины. Должны быть вот теми вот этими носителями духовных ценностей. И у каждого человека, кто, ну, мужчины, который ходит зарабатывать, у него должен быть консультант, раввин. В современном языке это называется коучи, психологи, наставники, менторы, как угодно. А у них это, ну, историческая категория. И у каждого миллиардера, если он, ну, там, как-то причастен, у него есть раввины, которые его консультируют. Теперь внимание, они консультируют прямо по бизнес-вопросам. И вот когда я стал погружаться, я в какой-то момент, ну, прям, ну, я решил попробовать поиграть в эту игру. И, например, он говорит, я говорю, какие примеры есть, что вот в Торе сказано, как надо вести бизнес? И они мне много выдали правил, одно из них, он говорит, не ставь препятствия перед слепым. Что это значит? Я говорю, что значит не ставь препятствия перед слепым? Он говорит, например, вот если я с тобой заключаю какой-то договор, и я знаю, что в договоре есть какой-то пункт, в котором ты некомпетентен. Ну, по ряду причин. То моя ответственность тебе помочь прояснить это. Обычный подход другой. Я тебе подсунул, ты не шаришь, и ладно.
1: Да.
0: А здесь обратная идея. Я должен тебе помочь
1: не
0: прояснить.
1: Не обманывай.
0: Ну, проще говоря, не обман, должен помочь тебе прояснить этот пункт, чтобы ты clear, да, четко понимал это. и так далее. Я потом в какой-то момент, я думаю, так, а чем бы я посоветовался? Я задал там один вопрос, и я говорю, по ценообразованию. Говорю, ну, то есть я такую цену делаю, я же делаю наценку, это правильно или неправильно? И что мне сказал раввин? Я был в шоке. Он говорит, первое, очень здорово, что ты спрашиваешь это. Второе, я должен тебе признаться, что я, как раввин, не компетентен в этой главе Торы, если глава оказывается, которая посвящена этой теме. Но если для тебя этот вопрос важен, то теперь моя ответственность найти тебе раввина, который поможет тебе ответить на этот вопрос. И чем больше я с ними общался, тем больше я понял, что для себя, по крайней мере, что весь смысл не в религиозной части, а в этике. Что все, что там делают, поскольку раввин не заинтересован в твоем доходе, он заинтересован в этике твоих решений. И вот это для меня стало большим открытием. И вот две большие идеи – толерантность к ошибкам и этика контракта, да, когда ты сам знаешь, что у тебя на душе чисто в том, какой контракт я с тобой заключил. И ты это знаешь. И ты тоже много приводишь примеров, когда ты 2-3-5 раз инвестируешь в одного и того же фаундера. Почему? Потому что в ситуации кризиса, когда он все потерял, он тебя не кинул, он тебя не подвел, и ты понимаешь, что ты будешь делать. И сегодня я понимаю, что вот если взять условно там, вот в мире я посмотрел, там всего 58 тысяч человек, если ничего не путаю, имеют капитал больше 100 миллионов долларов. И вот между этими людьми, если убрать там бандитов, каких-то, да, там наворовавшихся чиновников, у них уровень доверия друг к другу должен быть вообще феноменальный. Потому что часто там сделки заключаются, ну, условно, да, говоря, быстро, по пожатию руки, потому что репутация. И вот это очень важная вещь, которая сильно недооценивается людьми.
2: Да.
0: Но мне кажется, важно здесь подметить, что есть обратная сторона, да?
1: Да,
0: то есть, чтобы мы не изучали с тобой, что мы там хвалим, да, или не хвалим их, ну, там тоже много лишних разговоров.
1: Конечно,
0: много
1: устаешь, у всех есть
0: базара,
1: мнение.
0: Да, у всех есть мнение, да, все мнения надо учесть и так далее. Поэтому,
1: знаешь, самая сложная профессия в мире – это быть президентом Израиля, это считается там.
0: Наверняка, да.
1: Здорово, здорово. Спасибо тебе большое, что делишься своими мечтами, что у тебя аж 4 слоя мечт. И что они все работают вместе, это круто. Буду наблюдать за твоей траекторией. У меня такая традиция, на брокаст люди приходят повторно. Можно становиться свидетелем, как трансформируется человек. Ты еще очень молодой. Давай, брофист.
0: Бум!
1: Спасибо тебе.
3: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
4: В Дагестане 3 часа.
3: Время. Диалог ФМ. Самое важное из мира бизнеса в рубрике «Новости бизнеса».
4: Компания Wildberries изменит условия регистрации для продавцов из Китая в рамках специального предложения, действие которого ограничено по времени. Об этом сообщил ведомостям представитель маркетплейса. Речь идет о временной плановой акции, в рамках которой на ограниченный период изменены условия регистрации. Подобные акции Wildberries регулярно проводит в странах присутствия. Об этом заявили в компании. Представитель маркетплейса добавил, что после завершения акции условия регистрации вернутся к стандартам. В свою очередь мы напомним о том, что 4 августа министр торговли Казахстана Арман Шакалиев сообщил, что Wildberries планирует строительство складских комплексов на территории Казахстана.
3: Самое важное из мира бизнеса в рубрике «Новости бизнеса». Говорим по делу. Звучим для души. Радио. Диалог.